0: Господа, служить ему? Они отвечали: свидетели. Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу, Богу Израилеву. Народ сказал Иисусу: Господу, Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать. И заключил Иисус с народом завет в тот день и дал ему постановление и закон в Сихеме. И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия, и взял большой камень, и положил его там под дубом, который подле святилища Господня. И сказал Иисус всему народу: «Вот камень сей будет нам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, которые он говорил с нами. Он да будет свидетелем против вас, чтоб вы не солгали пред Богом вашим». И отпустил Иисус народ каждого в свой удел. После сего умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет. И похоронили его в пределе его удела в Фамнаф-Сарай, что на горе Ефремовой, на север от горы Гааша. И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все дела Господа, какие он сделал Израилю. И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Иаков, у сынов Емора, отца Сихемова, за 100 монет, и которая досталась в удел сынам Иосифовым. После сего умер и Елеазар, сын Аарона, и похоронили его на холме Финнеэса, сына его, который дан ему на горе Ефремовой. Книга Судей Израилевых, глава 1. По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря: «Кто из нас прежде пойдет на хананеев воевать с ними?» И сказал Господь: «Иуда пойдет, вот я предаю землю в руки его». Иуда же сказал Симеону, брату своему: «Войди со мною в жребий мой, и будем воевать с хананеями, и я войду с тобою в твой жребий». И пошел с ним Симеон. И пошел Иуда, и предал Господь хананеев и ферезеев в руки их, и побили они из них в Везеке 10 000 человек. В Везеке встретились они с Адони-Везеком, сразились с ним и разбили хананеев и ферезеев. Адони-Везек побежал, но они погнались за ним и поймали его, и отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его. Тогда сказал Адони-Везек: 70 царей с отсеченными на руках и на ногах их большими пальцами собирали крохи под столом моим. Как делал я, так и мне воздал Бог. И привели его в Иерусалим, и он умер там. И воевали сыны Иудины против Иерусалима, и взяли его, и поразили его мечем, и город предали огню. Потом пошли сыны Иудины воевать с хананеями, которые жили на горах и на полуденной земле и на низменных местах. И пошел Иуда на хананеев, которые жили в Хевроне, имя же Хеврону было прежде Кириаф-Арбы, и поразили Шешая, Ахимана и Фалмая. Оттуда пошел он против жителей Давира, имя Давиру было прежде Кириаф-Сефер. И сказал Халев: кто поразит Кириаф-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. И взял его Гафаниил, сын Киназа, младшего брата Халевова. И Халев отдал в жену ему Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, Гафаниил научил ее просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей: «Что тебе?» Ахса сказала ему: «Дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную. Дай мне и источники воды. и дал ей Халев источники верхние и источники нижние. И сыны Иофора, кинеянина, тестя Моисеева, пошли из города Пальм с сынами Иудиными в пустыню Иудину, которая на юг от Арада, и пришли и поселили среди народа. И пошел Иуда с Симеоном, братом своим, и поразили хананеев, живших в Цефафе, и предали его заклятию, и оттого называется город сей Хорма. Иуда взял также Газу с пределами ее, Аскалон с пределами его, и Екрон с пределами его. Господь был с Иудою, и он овладел горою, но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы. И отдали Халеву Хеврон, как говорил Моисей, и изгнал он оттуда трех сынов Енаковых. Но Евусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Вениаминовы, и живут Евусеи сынами Вениамина в Иерусалиме до сего дня. И сыны Иосифа пошли также на Вифиль, и Господь был с ними. И высматривали сыны Иосифовы Вифиль, имя же городу было прежде Луз. И увидели стражи человека, идущего из города, и сказали ему: «Покажи нам вход в город, и сделаем с тобою милость». Он показал им вход в город, и поразили они город мечем, а человека сего и все родство его отпустили. Человек сей пошел в землю хиттеев и построил город, и нарек имя ему Луз. Это имя его до сего дня. И Манассия не выгнал жителей Бефсана и зависящих от него городов, Фаанаха и зависящих от него городов, жителей Дора и зависящих от него городов, жителей Ивлеама и зависящих от него городов, жителей Мегиддона и зависящих от него городов, и остались хананеи жить в земле сей. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере, и жили хананеи среди их в Газере. И Завулон не изгнал жителей Китрона и жителей Наглола, и жили хананеи среди их, и платили им дань. И Асир не изгнал жителей Акко и жителей Сидона и Ахлава, Ахзива, Хелвы, Афека и Рехова. И жил Асир среди хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их. И Нефалим не изгнал жителей Вефсамиса и жителей Бефанафа, и жил среди хананеев, жителей земли той. Жители же Вефсамиса и Бефанафа.
1: Ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника».

0: и угнетенного, у которого нет...
1: Вторая. И пришел ангел Господень из Галгала в Бохим и сказал: «Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим, дать вам. И сказал я: не нарушу завета моего с вами вовек, и вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте. Но вы не послушали гласа моего. Что вы это сделали? И потому говорю я: не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью». Когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. Отсего и называют то место Бохим. Там принесли они жертву Господу. Когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилевы, каждый в свой удел, чтоб получить в наследие землю, тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела его, Фамнаф Сараи, на горе Ефремовой, на север от горы Гааша. И когда весь народ оный отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам, оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа, оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред врагами своими. Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь и как клялся им Господь, и им было весьма тесно. И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их. Но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им, скоро уклонялись от пути, коим ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали. Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьей и спасал их от врагов их во все дни судьи, ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им. Не отставали от дел своих и от стропотного пути своего. И воспылал гнев Господень на Израиля, и сказал он: «За то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает гласа моего, и я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля, станут ли они держаться пути Господня и ходить по нему, как держались отцы их, или нет? И оставил Господь народы сии, и не изгнал их вскоре, и не предал их в руки Иисуса». Глава 3. Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян всех, которые не знали о всех войнах ханаанских, для того только, чтобы знали и учились войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее. 5 владельцев филистимских, все хананеи, сидоняне и евеи, живущие на горе Ливане, от горы Ваал-Ермона до входа в Ямав. Они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые он заповедал отцам их через Моисея. И жили сыны Израилевы среди хананеев, хиттеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев, и брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их. И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки Хусарсафема, царя Месопотамского, и служили сыны Израилевы Хусарсафему 8 лет. Тогда возопили сыны Израилевы Господу, и воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гофониила, сына Кеназа, младшего брата Халевова. На нем был Дух Господень, и был он судьею Израиля. Он вышел на войну, и предал Господь в руки его Хусарсафема, царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусарсафема. И покоилась земля 40 лет. И умер Гофониил, сын Кеназа. Сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа, и укрепил Господь Еглона, царя Моавитского, против израильтян, за то, что они делали злое пред очами Господа. Он собрал к себе аммонитян и амаликитян, и пошел, и поразил Израиля, и овладели они городом Пальм. И служили сыны Израилевы Еглону, царю Моавитскому, 18 лет. Тогда возопили сыны Израилевы Господу, и Господь воздвигнул им спасителя Аода, сына Геры, сына Иеминиева, который был левша. И послали сыны Израилевы с ним дары Еглону, царю Моавитскому. Аод сделал себе меч с 2 остриями, длиною в локоть, и припоясал его под плащом своим к правому бедру. И поднес дары Еглону, царю Моавитскому. Еглон же был человек очень тучный. Когда поднес Аод все дары и проводил людей, принесших дары, то сам возвратился от истуканов, которые в Галгале, и сказал: «У меня есть тайное слово до тебя, царь». Он сказал: «Тише». И вышли от него все стоявшие при нем. Аод вошел к нему. Он сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно. И сказал Аод: «У меня есть до тебя слово Божие». Еглон встал со стула. Аод простер левую руку свою и взял меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его так, что вошла за острием и рукоять, и тук закрыл острие. Ибо Аод не вынул меча из чрева его, и он прошел в задние части. И вышел Аод в преддверие, и затворил за собою двери горницы и замкнул. Когда он вышел, рабы Еглона пришли и видят, вот двери горницы замкнуты, и говорят: «Верно, он для нужды в прохладной комнате». Ждали довольно долго, но, видя, что никто не отпирает дверей горницы, взяли ключ и отперли, и вот господин их лежит на земле мертвый. Пока они недоумевали, Аод между тем ушел, прошел мимо истуканов и спасся в Сеирав. Пришедший же вострубил трубою на горе Ефремовой, и сошли с ним сыны Израилевы с горы, и он шел впереди их. И сказал им: «Идите за мною, ибо предал Господь врагов ваших моавитян в руки ваши». И пошли за ним, и перехватили переправу через Иордан к Моаву, и не давали никому переходить. И побили в то время моавитян около 10 тысяч человек, всех здоровых и сильных, и никто не убежал. Так смирились в тот день моавитяне пред Израилем, и покоилась земля 80 лет. После Аода был Семагар, сын Анафов, который 600 человек филистимлян побил воловьим рожном, и он также спас Израиля. Глава 4. Когда умер Аод, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа. И предал их Господь в руки Иовина, царя Ханаанского, который царствовал в Ассоре. Военачальником у него был Сисара, который жил в Хорошев-Гоиме. И возопили сыны Израилевы Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. В то время была судьёю Израиля Девора, пророчица, жена Лапидофова. Она жила под пальмою Девориною, между Рамою и Вифилем на горе Ефремовой. И приходили к ней сыны Израилевы на суд. Девора послала и призвала Варака, сына Авиноамова из Кедеса Нефалимова, и сказала ему: «Повелевает тебе Господь Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собою 10 000 человек из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых, а я приведу к тебе к потоку Киссону Сисару, военачальника Иовинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Варак сказал ей: «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду». Она сказала ему: «Пойти пойду с тобою, только не тебе уже будет слава на сём пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сисару». И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. Варак созвал завулонян и нефалимлян в Кедес, и пошли вслед за ним 10 000 человек, и Девора пошла с ним. Хевер кенеянин отделился тогда от кенеян, сынов Хавава, родственника Моисеева, и раскинул шатер свой у Дубравы в Цааниме близ Кедеса. И донесли Сисаре, что Варак, сын Авиноамов, взошел на гору Фавор. Сисара созвал все колесницы свои, 900 железных колесниц и весь народ, который у него, из Хорошев-Гоима к потоку Киссону. И сказала Девора Вараку: «Встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои. Сам Господь пойдет пред тобою». И сошел Варак с горы Фавора, и за ним 10 000 человек. Тогда Господь привел в замешательство Сисару и все колесницы его, и все ополчение его от меча Варакова, и сошел Сисара с колесницы и побежал пеший. Варак преследовал колесницы его и ополчение до Хорошев-Гоима, и пало все ополчение Сисарина от меча, не осталось никого. Сисара же убежал пеший в шатер Иаили, жены Хевера кенеянина, ибо между Иовином, царем Ассорским, и домом Хевера кенеянина был мир. И вышла Иаиль навстречу Сисаре и сказала ему: «Зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся». Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром. Сисара сказал ей: «Дай мне немного воды напиться, я пить хочу». Она развязала мех с молоком и напоила его, и опять покрыла его. Сисара сказал ей: «Встань у дверей шатра, и если кто придет и спросит у тебя и скажет, нет ли здесь кого, ты скажи нет». Иаиль, жена Хеверова, взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою, и подошла к нему тихонько и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле, а он спал от усталости и умер. И вот Варак гонится за Сисарою. Иаиль вышла навстречу ему и сказала ему: «Войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь». Он вошел к ней, и вот Сисара лежит мертвый и кол в виске его. И смирил Бог в тот день Иовина, царя Ханаанского, пред сынами Израилевыми. Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Иовином, царем Ханаанским, доколе не истребили они Иовина, царя Ханаанского. Глава 5. В тот день воспела Девора и Варак, сын Авиноамов, сими словами. Израиль отмщен, народ показал рвение. Прославьте Господа! Слушайте, цари, внимайте, вельможи! Я Господу, я пою, брецаю Господу Богу Израилеву. Когда выходил ты, Господи, от Сеира, когда шел с поля Едомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду. Горы таяли от лица Господа, даже этот Синай, от лица Господа, Бога Израилева. Во дни Семагара, сына Анафова, во дни Иаили, были пусты дороги, и ходившие прежде путями прямыми, ходили тогда окольными дорогами. Не стало обитателей в селениях у Израиля, не стало, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле. Избрали новых богов, оттого война у ворот. Виден ли был щит и копье у 40 тысяч Израиля? Сердце мое к вам, начальники Израилевы, к ревнителям в народе, прославьте Господа! Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь. Среди голосов, собирающих стада при колодезях, там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля. Тогда выступил ко вратам народ Господень. Воспряни, воспряни, Девора! Воспряни, воспряни, воспой песнь, восстань, Варак, и веди пленников твоих, сын Авинаамов. Тогда немногим из сильных подчинил он народ. Господь подчинил мне храбрых. От Ефрема пришли укоренившиеся в земле Амалика. За тобою, Вениамин, среди народа твоего. От Махира шли начальники, и от Завулона владеющие тростью песца. И князья Иссахаровы с Деворою, и Иссахар так же, как Варак, бросился в долину пеший. В племенах Рувимовых большое разногласие. Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяние стад? В племенах Рувимовых большое разногласие. Галаад живет спокойно за Иорданом, и Дану чего бояться с кораблями? Ассир сидит на берегу моря, и у пристаней своих живет спокойно. Завулон — народ, обрекший душу свою на смерть, и Нефалим — на высотах поля. Пришли цари, сразились, тогда сразились цари ханаанские в Фанаахе у вод Мегиддонских, но не получили немало серебра. С неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сисарою. Поток Киссон увлек их, поток Кеддумим, поток Киссон. Попирай, душа моя, силу. Тогда ломались копыта конские от побега сильных его. Прокляните Мероз, говорит ангел Господень, прокляните! Прокляните жителей его за то, что не пришли на помощь Господу с храбрыми. Да будет благословенно между женами Яиль, жена Хевера, кенеянина, между женами в шатрах, да будет благословенно. Воды просил он, молока подала она в чаше вельможеской, принесла молока лучшего, левую руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников. Ударила Сесару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его. К ногам ее склонился, пал и лежал. К ногам ее склонился, пал. Где склонился, там и пал сраженный. В окно выглядывает и вопит мать Сесарина сквозь решетку. Что долго не идет конница его, что медлят колеса колесниц его. Умные из ее женщин отвечают ей, и сама она отвечает на слова свои. Верно они нашли, делят добычу по девице, по две девицы на каждого воина. В добычу полученная разноцветная одежда Сесаре, полученная в добычу разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника. Так, да погибнут все враги твои, Господи, любящие же его, да будут как солнце, восходящее во всей силе своей. И покоилась земля 40 лет. Глава 6. Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтоб опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы к Господу. И когда возопили сыны Израилевы к Господу на мадианитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев, я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их, и сказал вам: я Господь Бог ваш, не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали гласа моего». И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: «Господь с тобою, муж сильный». Гедеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Господь, воззрев на него, сказал: «Иди с этою силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Гедеон сказал ему: «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манассином самое бедное, и я в доме отца моего младший». И сказал ему Господь: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Гедеон сказал ему: «Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего и не предложу тебе». Он сказал: «Я останусь до возвращения твоего». Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефы муки, мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий: «Возьми мясо и опресноки и положи на сей камень, и вылей похлебку». Он так и сделал. Ангел Господень, простерши конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня и поел мясо и опресноки. И ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон: «Увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицем к лицу». Господь сказал ему: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». И устроил там Гедеон жертвенник Господу и назвал его Иегова Шалом. Он еще до сего дня в Офре Авиезеровой. В ту ночь сказал ему Господь: «Возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего, и разрушь жертвенник Ваала, который отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей в порядке, и возьми второго тельца, и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь». Гедеон взял 10 человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Но как сделать это днем он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью. Поутру встали жители города, и вот жертвенник Ваалов разрушен, и дерево при нем срублено, и второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике. И говорили друг другу, кто это сделал. Искали, расспрашивали и сказали: «Гедеон, сын Иоасов, сделал это». И сказали жители города Иоасу: «Выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала и срубил дерево, которое было при нем». Иоас сказал всем приступившим к нему: «Вам ли вступаться за Ваала, вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник». И стал звать его с того дня Иеровоалом, потому что сказал: «Пусть Ваал сам судится с ним за то, что он разрушил жертвенник его». Между тем все мадианитяне и амаликитяне, и жители Востока, собрались вместе, перешли реку и стали станом на долине Изреельской. И Дух Господень объял Гедеона, он вострубил трубою, и созвано было племя Авиезерова идти за ним. И послал послов по всему колену Манасину, и оно вызвалось идти за ним. Также послал послов к Асиру, Завулону и Нефалиму, и сии пришли навстречу им. И сказал Гедеон Богу: «Если ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил ты, то вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моею Израиля, как говорил ты». Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть, и выжал из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу: «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу, и еще только однажды сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса». Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. Глава 7. Иеровоал, он же и Гедеон, встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Харода. Мадианский же стан был от него к северу, у холма Море в долине. И сказал Господь Гедеону: «Народа с тобою слишком много, не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: моя рука спасла меня. Итак, провозгласи вслух народа и скажи: кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада». И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. И сказал Господь Гедеону: «Все еще много народа, веди их к воде, там я выберу их тебе. О ком я скажу, пусть идет с тобою, тот пусть и идет с тобою. А о ком скажу тебе, не должен идти с тобою, тот пусть и не идет. Он привел народ к воде. И сказал Господь Гидеону: кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того оставь особо, так же и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить. И было число лакавших ртом своим с руки 300 человек. Весь же остальный народ наклонялся на колено свои пить воду. И сказал Господь Гидеону: 300 лакавших я спасу вас и предам мадианитян в руки ваши, а весь народ пусть идет каждый в свое место. И взяли они съестный припас у народа себе и трубы их, и отпустил Гидеон всех израильтян по шатрам и удержал у себя 300 человек. Стан же мадианский был у него внизу, в долине. В ту ночь сказал ему Господь: встань, сойди в стан, я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, то пойди в стан.

говорит: «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался». Другой сказал в ответ ему: «Это не иное что, как меч Гедеона, сына Иоасова, израильтянина. Предал Бог в руки его мадианитян весь стан». Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский, и сказал: «Вставайте! Предал Господь в руки ваши стан мадиамский». И разделил 300 человек на 3 отряда, и дал в руки всем им трубы и пустые кувшины, и в кувшины светильники. И сказал им: «Смотрите на меня и делайте то же. Вот я подойду к стану, и что буду делать, то и вы делайте. Когда я и находящиеся со мною затрубим трубою, трубите и вы трубами вашими вокруг всего стана и кричите: „Меч Господа и Гедеона“». И подошел Гедеон и 100 человек с ним к стану в начале средней стражи, и разбудили стражи, и затрубили трубами, и разбили кувшины, которые были в руках их. И затрубили все 3 отряда трубами, и разбили кувшины, и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы, и трубили, и кричали: „Меч Господа и Гедеона“. И стоял всякий на своем месте вокруг стана. И стали бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство. Между тем, как 300 человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всем стане, и бежало ополчение до Бевшитты, к Царере, до предела Авельмехолы близ Табафы. И созваны израильтяне из колена Нефалимова, Асирова и всего колена Манасина, и погнались за мадианитянами. Гедеон же послал послов на всю гору Ефремову сказать: «Выйдите навстречу мадианитянам и перехватите у них переправу через воду до Бефвары и Иордан». И созваны все ефремляне и перехватили переправы через воду до Бефвары и Иордан. И поймали 2 князей мадианских, Арива и Зива, и убили Арива в Цур-Ариве, а Зива в Екев-Зиве, и преследовали мадианитян. Головы же Арива и Зива принесли Гедеону за Иордан. Глава 8. И сказали ему ефремляне: «Зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с мадианитянами, и сильно ссорились с ним?» Гедеон отвечал им: «Сделал ли я что такое, как вы ныне? Несчастливее ли Ефрем добирал виноград, нежели Авиезер обирал? Ваши руки предал Бог князей мадиамских Арива и Зива, и что мог сделать я такое, как вы?» Тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова. И пришел Гедеон к Иордану, перешел сами 300 человек, бывшие с ним. Они были утомлены, преследуя врагов. И сказал он жителям Сакхофа: «Дайте хлеба народу, который идет за мною. Они утомились, а я преследую Зивея и Салмана, царей мадиамских». Князья Сакхофа сказали: «Разве рука Зивея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам, войску твоему, давать хлеб?» И сказал Гедеон: «За это, когда предаст Господь Зивея и Салмана в руки мои, я растерзаю тело ваше терновником пустынным и молотильными зубчатыми досками». Оттуда пошел он в Пенуэл и тоже сказал жителям его. И жители Пенуэла отвечали ему то же, что отвечали жители Сакхофа. Он сказал и жителям Пенуэла: «Когда я возвращусь в мире, разрушу башню сию». Зивей же и Салман были в Каркоре, и с ними их ополчение до 15 тысяч, все, что осталось
из всего

ополчение жителей Востока. Пало же 120 тысяч человек, обнажающих меч. Гедеон пошел к живущим в шатрах на восток от Навы и Иокбеги и поразил стан, когда стан стоял беспечно. Зевей и Салман побежали. Он погнался за ними и схватил обоих царей Мадиамских, Зевея и Салмана, и весь стан привел в замешательство. И возвратился Гедеон, сын Иоаса, с войны от возвышенности Хереса. И захватил юношу из жителей Сакхофа, и выспросил у него, и он написал ему князей и старейшин Сакховских, 77 человек. И пришел он к жителям Сакховским и сказал: «Вот Зевей и Салман, за которых вы посмеялись надо мною, говоря, разве рука Зевея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам давать хлеб утомившимся людям твоим?» И взял старейшин города и терновник пустынный, и зубчатые молотильные доски, и наказал ими жителей Сакхофа, и башню Пенуэльскую разрушил, и перебил жителей города. И сказал Зевею и Салману: «Каковы были те, которых вы убили на Фаворе?» Они сказали: «Они были такие, как ты, каждый имел вид сынов царских». Гедеон сказал: «Это были братья мои, сыны матери моей. Жив Господь! Если б вы оставили их живых, я не убил бы вас». И сказал Иеферу, первенцу своему: «Встань, убей их». Но юноша не извлек меча своего, потому что боялся, так как был еще молод. И сказали Зевей и Салман: «Встань сам и порази нас, потому что по человеку и сила его». И встал Гедеон и убил Зевея и Салмана, и взял пряжки, бывшие на шеях верблюдов их. И сказали израильтяне Гедеону: «Владей нами ты, и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки мадианитян». Гедеон сказал им: «Ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами, Господь да владеет вами». И сказал им Гедеон: «Прошу у вас одного, дайте мне каждый по серьге из добычи своей». Ибо у неприятелей много было золотых серег, потому что они были измаильтяне. Они сказали: «Дадим». И разослали одежду, и бросали туда каждый по серьге из добычи своей. Весу в золотых серьгах, которые он выпросил, было 1700 золотых сиклей, кроме пряжек, пуговиц и пурпуровых одежд, которые были на царях мадиамских, и кроме золотых цепочек, которые были на шее у верблюдов их. Из этого сделал Гедеон ефод и положил его в своем городе в Офре, и стали все израильтяне блудно ходить туда за ним, и был он сетью Гедеону и всему дому его. Так смирились мадианитяне пред сынами Израиля и не стали уже поднимать головы своей, и покоилась земля 40 лет в дни Гедеона. И пошел Иеровоал, сын Иоасов, и жил в доме своем. У Гедеона было 70 сыновей, происшедших от чресел его, потому что у него много было жен. Также и наложница, жившая в Сихеме, родила ему сына, и он дал ему имя Авимелех. И умер Гедеон, сын Иоасов, в глубокой старости, и погребен во гробе отца своего Иоаса в Офре Авиезеровой. Когда умер Гедеон, сыны Израилевы опять стали блудно ходить вслед Ваалов и поставили себе богом Ваал Верифа, и не вспомнили сыны Израилевы Господа Бога своего, который избавлял их из руки всех врагов, окружавших их, и дому Иеровоалову или Гедеонову не сделали милости за все благодеяния, какие он сделал Израилю. Глава 9.
Авимелех, сын Иераваалов, пошел в Сихем к братьям матери своей и говорил им и всему племени отца матери своей и сказал: «Внушите всем жителям сихемским, что лучше для вас, чтобы владели вами все 70 сынов Иеравааловых или чтобы владел один? И вспомните, что я кость ваша и плоть ваша». Братья матери его внушили о нем все сии слова жителям сихемским. И склонилось сердце их к Авимелеху, ибо говорили они: «Он брат наш». И дали ему 70 сиклей серебра из дома Ваал-Верифа. Авимелех нанял наоные праздных и своевольных людей, которые и пошли за ним. И пришел он в дом отца своего в Офру и убил братьев своих, 70 сынов Иеравааловых, на одном камне. Остался только Иоафам, младший сын Иераваалов, потому что скрылся. И собрались все жители сихемские и весь дом Милло, и пошли, и поставили царем Авимелеха у дуба, что близ Сихема. Когда рассказали об этом Иоафаму, он пошел и стал на вершине горы Горизима, и, возвысив голос свой, кричал и говорил им: «Послушайте меня, жители Сихема, и послушает вас Бог. Пошли некогда дерева помазать над собою царя и сказали маслине: „Царствуй над нами“. Маслина сказала им: „Оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам?“ И сказали дерева смоковнице: „Иди ты, царствуй над нами“. Смоковница сказала им: „Оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам?“ И сказали дерева виноградной лозе: „Иди ты, царствуй над нами“. Виноградная лоза сказала им: „Оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам?“ Наконец сказали все дерева терновнику: „Иди ты, царствуй над нами“. Терновник сказал деревам: „Если вы поистине поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею. Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские. Итак, смотрите, поистине ли и по правде ли вы поступили, поставив Авимелеха царем, и хорошо ли вы поступили с Иераваалом и домом его, и сообразно ли с его благодеяниями поступили вы? За вас отец мой сражался, не дорожил жизнью своею и избавил вас от руки мадианитян. А вы теперь восстали против дома отца моего и убили 70 сынов отца моего на одном камне и поставили царем над жителями сикхемскими Авимелеха, сына рабыни его, потому что он брат ваш. Если вы ныне поистине и по правде поступили с Иераваалом и домом его, то радуйтесь об Авимелехе, и он пусть радуется о вас. Если же нет, то да изыдет огонь от Авимелеха, и да пожжет жителей сихемских и весь дом Мило, и да изыдет огонь от жителей сихемских и от дома Мило, и да пожжет Авимелеха“. И побежал Иоафам, и убежал, и пошел в Беэр, и жил там, укрываясь от брата своего Авимелеха. А Авимелех же царствовал над Израилем 3 года. И послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителями Сихема. И не стали покоряться жители сихемские Авимелеху, дабы таким образом совершилось мщение за 70 сынов Иеравааловых, и кровь их обратилась на Авимелеха, брата их, который убил их, и на жителей сихемских, которые подкрепили руки его, чтобы убить братьев своих. Жители сихемские посадили против него в засаду людей на вершинах гор,
которые грабили всякого проходящего мимо их по дороге. О сём донесено было Авимелеху. Пришел же и Гаал, сын Еведов, с братьями своими в Сихем, и ходили они по Сихему, и жители сихемские положились на него. И вышли в поле, и собирали виноград свой, и давили в точилах, и делали праздники, ходили в дом Бога своего, и ели, и пили, и проклинали Авимелеха. Гаал, сын Еведов, говорил: «Кто Авимелех? И что Сихем, чтобы нам служить ему? Не сын ли он Иераваалов, и не Зевул ли главный начальник его? Служите лучше потомкам Емора, отца Сихемова, а ему для чего нам служить? Если бы кто дал народ сей в руки мои, я прогнал бы Авимелеха». И сказано было Авимелеху: «Умножь войско твое и выходи». Зевул, начальник города, услышал слова Гаала, сына Еведова, и воспылал гнев его. Он хитрым образом отправляет послов к Авимелеху, чтобы сказать: «Вот Гаал, сын Еведов, и братья его пришли в Сихем, и вот они возмущают против тебя город. Итак, встань ночью, ты и народ, находящийся с тобою, и поставь засаду в поле. Поутру же, при восхождении солнца, встань рано и приступи к городу. И когда он и народ, который у него, выйдут к тебе, тогда делай с ними, что может рука твоя». И встал ночью Авимелех и весь народ, находившийся с ним, и поставили в засаду у Сихема 4 отряда. Гаал, сын Еведов, вышел и стал у ворот городских. И встал Авимелех и народ, бывший с ним, из засады. Гаал, увидев народ, говорит Зевулу: «Вот народ спускается с вершины гор». А Зевул сказал ему: «Тень гор тебе кажется людьми». Гаал опять говорил и сказал: «Вот народ спускается с возвышенности, и один отряд идет от дуба Мионим». И сказал ему Зевул: «Где уста твои, которые говорили: кто Авимелех, чтобы мы стали служить ему? Это тот народ, который ты пренебрегал. Выходи теперь и сразись с ним». И пошел Гаал впереди жителей сихемских и сразился с Авимелехом. И погнался за ним Авимелех, и побежал он от него, и много пало убитых до самых ворот города. И остался Авимелех в Аруме, а Гаала и братьев его Зевул выгнал, чтоб они не жили в Сихеме. На другой день вышел народ в поле, и донесли о сём Авимелеху. Он взял свой народ и разделил его на 3 отряда и поставил в засаду в поле. И, увидев, что народ вышел из города, восстал на них и побил их. Между тем, как Авимелех и отряды, бывшие с ним, приступили и стали у ворот городских, другие 2 отряда напали на всех бывших в поле и убивали их. И сражался Авимелех с городом весь тот день, и взял город, и побил народ, бывший в нем, и разрушил город, и засеял его солью. Услышав об этом, все бывшие в башне Сихемской ушли в башню капища Ваал-Верифа. Авимелеху донесено, что собрались туда все бывшие в башне Сихемской. И пошел Авимелех на гору Сельмон, сам и весь народ, бывший с ним, и взял Авимелех топоры с собою, и нарубил сучьев древесных, и положил на плеча свои, и сказал народу, бывшему с ним: «Вы видели, что я делал? Скорее делайте и вы то же, что я». И нарубил каждый из всего народа сучьев, и пошли за Авимелехом, и положили к башне, и сожгли посредством их башню огнем, и умерли все бывшие в башне Сихемской, около 1000 мужчин и женщин. Потом пошел Авимелех в Тевец, и осадил Тевец и взял его. Среди города была крепкая башня, и убежали туда все мужчины и женщины, и все жители города, и заперлись, и взошли на кровлю башни. Авимелех пришел к башне и окружил ее.
и подошел к дверям башни, чтобы сжечь ее огнем. Тогда одна женщина бросила обломок жернова на голову Авимелеху и проломила ему череп. Авимелех тотчас призвал отрока, оруженосца своего, и сказал ему: «Обнажи меч твой и умертви меня, чтобы не сказали обо мне, женщина убила его». И пронзил его отрок его, и он умер. Израильтяне, видя, что умер Авимелех, пошли каждый в свое место. Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив 70 братьев своих. И все злодеяния жителей Сихемских обратил Бог на голову их. И постигло их проклятие Иоафама, сына Иеровоалова. Глава 10. После Авимелеха восстал для спасения Израиля Фола, сын Фуи, сына Додова из колена Иссахарова. Он жил в Шамире, на горе Ефремовой. Он был судьею Израиля 23 года и умер, и погребен в Шамире. После него восстал Иаир из Галаада и был судьею Израиля 22 года. У него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах, и 30 городов было у них. Их до сего дня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской. И умер Иаир, и погребен в Камоне. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и служили Ваалам и Астартам, и богам Арамейским, и богам Сидонским, и богам Моавитским, и богам Аммонитским, и богам Филистимским. А Господа оставили и не служили ему. И воспылал гнев Господа на Израиля, и он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян. Они теснили и мучили сынов Израилевых с того года 18 лет, всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана в земле Аморейской, которая в Галааде. Наконец аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудою и Вениамином, и с домом Ефремовым, и весьма тесно было сынам Израиля. И возопили сыны Израилевы Господу и говорили: «Согрешили мы пред тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам». И сказал Господь сынам Израилевым: «Не угнетали ли вас египтяне, и амореи, и аммонитяне, и филистимляне, и сидоняне, и амаликитяне, и амовитяне, когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от рук их? А вы оставили меня и стали служить другим богам, зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в тесное для вас время». И сказали сыны Израилевы Господу: «Согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне». И отвергли от себя чужих богов и стали служить Господу. И не потерпела душа его страданий Израилева. Аммонитяне собрались и расположились станом в Галааде. Собрались также сыны Израилевы и стали станом в Масифе. Народ и князья галаадские сказали друг другу: «Кто начнет войну против аммонитян, тот будет начальником всех жителей галаадских». Глава 11. И Ефай, галаадитянин, был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галаада родился Ефай. И жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Ефая, сказав ему: «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». И убежал Ефай от братьев своих и жил в земле Тов. И собрались к Ефаю праздные люди и выходили с ним. Через несколько времени аммонитяне пошли войною на Израиля.
Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Ефая из земли Тов и сказали Ефаю: «Приди, будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами». И Ефай сказал старейшинам галаадским: «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Старейшины галаадские сказали Ефаю: «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами, и был у нас начальником всех жителей галаадских». И сказал Ефай старейшинам галаадским: «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» Старейшины галаадские сказали Ефаю: «Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему». И пошел Ефай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собою начальником и вождем, и Ефай произнес все слова свои пред лицем Господа в Массифе. И послал Ефай послов к царю аммонитскому сказать: «Что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать на земле моей?» Царь аммонитский сказал послам Ефая: «Израиль, когда шел из Египта, взял землю мою от Арнона до Иавока и Иордана. Итак, возврати мне ее с миром». И Ефай в другой раз послал послов к царю аммонитскому сказать ему: «Так говорит Ефай: Израиль не взял земли моавитской и земли аммонитской, ибо когда шли из Египта, Израиль пошел в пустыню к Черному морю и пришел в Кадес. Оттуда послал Израиль послов к царю Едомскому сказать: «Позволь мне пройти землею твоею». Но царь Едомский не послушал, и к царю Моавитскому он посылал, но и тот не согласился. Посему Израиль оставался в Кадесе и пошел пустынею, и миновал землю Едомскую и землю Моавитскую, и, пришедший к восточному пределу земли Моавитской, расположился станом за Арноном, но не входил в пределы Моавитские, ибо Арнон есть предел Моава. И послал Израиль послов к Сигону, царю Аморейскому, царю Есивонскому, и сказал ему Израиль: «Позволь нам пройти землею твоею в свое место». Но Сигон не согласился пропустить Израиля через пределы свои, и собрал Сигон весь народ свой, и расположился станом в Иаааце, и сразился с Израилем. И предал Господь Бог Израилев Сигона и весь народ его в руки Израилю, и он побил их. И получил Израиль в наследие всю землю Аморея, жившего в земле той. И получили они в наследие все пределы Аморея от Арнона до Иавока и от пустыни до Иордана. Итак, Господь Бог Израилев изгнал Аморея от лица народа своего Израиля, а ты хочешь взять его наследие? Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамос, Бог твой? И мы владеем всем тем, что дал нам в наследие Господь, Бог наш. Разве ты лучше Валака, сына Сепфорова, царя Моавитского? Ссорился ли он с Израилем? Или воевал ли с ними? Израиль уже живет 300 лет в Есивоне и в зависящих от него городах, в Араире и зависящих от него городах, и во всех городах, которые близ Арнона. Для чего вы в то время не отнимали их? А я не виновен пред тобою, и ты делаешь мне зло, выступив против меня войною. Господь, судья, да будет ныне судьею между сынами Израиля и между аммонитянами». Но царь аммонитский не послушал слов Ефая, с которым он посылал к нему. «И был на Ефае дух Господень, и прошел он Галаад и Манассию, и прошел Массифу Галаадскую, и из Массифы Галаадской пошел к аммонитянам. И дал Ефай обет Господу и сказал: «Если ты предашь аммонитян в руки мои,
то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на все сожжения. И пришел Ефай к аммонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим от Ароэра до Минифа, 20 городов, и до Авель-Керамима, и смирились аммонитяне пред сынами Израилевыми. И пришел Ефай в Массифу, в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз о тебе уста мои пред Господом, и не могу отречься». Она сказала ему: «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим, аммонитянам». И сказала отцу своему: «Сделай мне только вот что, отпусти меня на 2 месяца, я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». Он сказал: «Пойди», и отпустил ее на 2 месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иефая, галаадитянина, 4 дня в году. Глава 12. Ефремляне собрались и перешли в Севину и сказали Ефаю: «Для чего ты ходил воевать с аммонитянами, а нас не позвал с собою? Мы сожжем дом твой огнем и с тобою вместе». И Ефай сказал им: «Я и народ мой имели с аммонитянами сильную ссору. Я звал вас, но вы не спасли меня от руки их. Видя, что ты не спасаешь меня, я подверг опасности жизнь мою и пошел на аммонитян и предал их Господь в руки мои. Зачем же вы пришли ныне воевать со мною?» И собрал Ефай всех жителей галаадских и сразился с ефремлянами, и побили жители галаадские ефремлян, говоря: «Вы беглецы ефремовы, Галаад же среди Ефрема и среди Манассии». И перехватили галаадитяне переправу через Иордан от ефремлян, и когда кто из уцелевших ефремлян говорил: «Позвольте мне переправиться», то жители галаадские говорили ему: «Не ефремлянин ли ты?» Он говорил: «Нет». Они говорили ему: «Скажи, Шиболет». А он говорил: «Сиболет», и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, заколали у переправы через Иордан. И пало в то время из ефремлян 42 тысячи. И Ефай был судьею Израиля 6 лет. И умер Ефай галаадитянин и погребен в одном из городов галаадских. После него был судьею Израиля Есивон из Вифлеема. У него было 30 сыновей, и 30 дочерей отпустил он из дома в замужество, а 30 дочерей взял со стороны за сыновей своих и был судьею Израиля 7 лет. И умер Есивон и погребен в Вифлееме. После него был судьею Израиля Елон, завулонянин, и судил Израиля 10 лет. И умер Елон, завулонянин, и погребен в Аиалоне, в земле Завулоновой. После него был судьей Израиля Авдон, сын Галела, пирафонянин. У него было 40 сыновей и 30 внуков, ездивших на 70 молодых ослах.
Он судил Израиля 8 лет. И умер Авдон, сын Гелела, пирафонянин, и погребен в Пирафоне, в земле Ефремовой, на горе Амаликовой. Глава 13. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. В то время был человек из Цоры от племени Данова, именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей: «Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец и будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Жена пришла и сказала мужу своему: «Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божия, весьма почтенный. Я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего. Он сказал мне: «Вот ты зачнешь и родишь сына, и так не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до самой смерти своей будет Назарей Божий». Маной помолился Господу и сказал: «Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем». И услышал Бог голос Маноя, и ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле, и Маноя, мужа ее, не было с нею. Жена тотчас побежала и известила мужа своего и сказала ему: «Вот явился мне человек, приходивший ко мне тогда». Маной встал и пошел с женою своею, и пришел к тому человеку и сказал ему: «Ты ли тот человек, который говорил с сею женщиной?» Ангел сказал: «Я». И сказал Маной: «Итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем сим, и что делать с ним?» Ангел Господень сказал Маною: «Пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене. Пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза. Пусть не пьет вина и секера, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей». И сказал Маной ангелу Господню: «Позволь удержать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка». Ангел Господень сказал Маною: «Хотя бы ты и удержал меня, но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить все сожжения Господу, то вознеси его». Маной же не знал, что это ангел Господень. И сказал Маной ангелу Господню: «Как тебе имя, чтоб нам прославить тебя, когда исполнится слово твое?» Ангел Господень сказал ему: «Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно». И взял Маной козленка и хлебное приношение и вознес Господу на камне. И сделал он чудо, которое видели Маной и жена его. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицем на землю. И невидим стал ангел Господень Маною и жене его. Тогда Маной узнал, что это ангел Господень. И сказал Маной жене своей: «Верно, мы умрем, ибо видели мы Бога». Жена его сказала ему: «Если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от рук наших всесожжения и хлебного приношения, и не показал бы нам всего того, и теперь не открыл бы нам всего». И родила жена сына, и нарекла имя ему Самсон. И рос младенец, и благословлял его Господь. И начал Дух Господень
действовать в нем в стане Дановом между Царою и Естаолом. Глава 14. «И пошел Самсон в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей и сказал: „Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Возьмите ее мне в жену“. Отец и мать его сказали ему: „Разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных?“ И сказал Самсон отцу своему: „Ее возьми мне, потому что она мне понравилась“. Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет случая отмстить филистимлянам. А в то время филистимляне господствовали над Израилем. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своей в Фимнафу, и когда подходили к виноградникам фимнафским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было, и не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. И пришел и поговорил с женщиною, и она понравилась Самсону. Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва. И вот рой пчел в трупе львином и мед. Он взял его в руки свои и пошел и ел дорогою. И когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели. Но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей. И пришел отец его к женщине, и сделал там Самсон пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, выбрали 30 брачных друзей, которые были при нем. И сказал им Самсон: „Загадаю я вам загадку. Если вы отгадаете мне ее в 7 дней пира и отгадаете верно, то я дам вам 30 синдонов и 30 перемен одежд. Если же не сможете отгадать мне, то вы дадите мне 30 синдонов и 30 перемен одежд“. Они сказали ему: „Загадай загадку твою, послушаем“. И сказал им: „Из ядущего вышло ядомое, и из сильного вышло сладкое“. И не могли отгадать загадки в 3 дня. В 7-й день сказали они жене Самсоновой: „Уговори мужа твоего, чтоб он разгадал нам загадку, иначе сожжем огнем тебя и дом отца твоего. Разве вы призвали нас, чтоб обобрать нас?“ И плакала жена Самсонова пред ним и говорила: „Ты ненавидишь меня и не любишь. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее“. Он сказал ей: „Отцу моему и матери моей не разгадал ее. И тебе ли разгадаю?“ И плакала она пред ним 7 дней, в которые продолжался у них пир. Наконец, в 7-й день разгадал ей, ибо она усильно просила его, а она разгадала загадку сынам народа своего. И в 7-й день до захождения солнечного сказали ему граждане: „Что слаще меда и что сильнее льва?“ Он сказал им: „Если б вы не орали на моей телице, то не отгадали бы моей загадки“. И сошел на него дух Господень, и пошел он в Аскалон, и, убив там 30 человек, снял с них одежды и отдал перемены платья их, разгадавшим загадку. И воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего. А жена Самсонова вышла за брачного друга его, который был при нем другом. Глава 15. Через несколько дней, во время жатвы пшеницы, пришел Самсон повидаться с женою своею, принесши с собою козленка. И когда сказал: „Войду к жене моей в спальню“, отец ее не дал ему войти. И сказал отец ее: „Я подумал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему. Вот меньшая сестра красивее ее, пусть она будет тебе вместо ее“. Но Самсон сказал им:
Теперь я буду прав пред филистимлянами, если сделаю им зло. И пошел Самсон, и поймал 300 лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами, и зажег факелы, и пустил их на жатву филистимскую, и выжег и копны, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличные. И говорили филистимляне, кто это сделал, и сказали: «Самсон, зять Фимнафянина, ибо этот взял жену его и отдал другу его». И пошли филистимляне и сожгли огнем ее и отца ее. Самсон сказал им: «Хотя вы сделали это, но я отмщу вам самим, и тогда только успокоюсь». И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Етама. И пошли филистимляне и расположились станом в Иудее, и протянулись до Лихи. И сказали жители Иудеи: «За что вы вышли против нас?» Они сказали: «Мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами». И пошли 3000 человек из Иудеи к ущелью скалы Етама и сказали Самсону: «Разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты это сделал нам?» Он сказал им: «Как они со мною поступили, так и я поступил с ними». И сказали ему: «Мы пришли связать тебя, чтоб отдать тебя в руки филистимлян». И сказал им Самсон: «Поклянитесь мне, что вы не убьете меня». И сказали ему: «Нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим». И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его. И сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее и убил ею 1000 человек. И сказал Самсон: «Челюстью ослиную толпу, две толпы, челюстью ослиную убил я 1000 человек». Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рамаф-Лехи. И почувствовал сильную жажду, и воззвал Господу и сказал: «Ты соделал рукою раба твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных». И разверз Бог ямину в Лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил. Оттого и наречено имя месту сему «Источник взывающего», который в Лехи до сего дня. И был он судьею Израиля в дни филистимлян 20 лет. Глава 16. Пришел однажды Самсон в Газу, и, увидев там блудницу, вошел к ней. Жителям Газы сказали: «Самсон пришел сюда». И ходили они кругом и подстерегали его всю ночь в воротах города, и таились всю ночь, говоря: «До света утреннего подождем и убьем его». А Самсон спал до полуночи, в полночь же встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плеча свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону. После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сорек, имя ей Далида. К ней пришли владельцы филистимские и говорят ей: «Уговори его и выведай, в чем великая сила его, и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его? А мы дадим тебе за то каждый 1100 сиклей серебра». И сказала Далида Самсону: «Скажи мне, в чем великая сила твоя, и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя?» Самсон сказал ей: «Если свяжут меня 7 сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди».
И принесли ей владельцы филистимские 7 сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими. Между тем один скрытно сидел у ней в спальне и сказала ему: «Самсон, филистимляне идут на тебя». Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь, и неузнанно сила его. И сказала Далида Самсону: «Вот ты обманул меня и говорил мне ложь. Скажи же теперь мне, чем связать тебя?» Он сказал ей: «Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди». Далида взяла новые веревки и связала его, и сказала ему: «Самсон, филистимляне идут на тебя». Между тем один скрытно сидел в спальне, и сорвал он их с рук своих, как нитки. И сказала Далида Самсону: «Все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Скажи мне, чем бы связать тебя?» Он сказал ей: «Если ты вотчешь 7 коз головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем ткальной колоде». И прикрепила их к колоде и сказала ему: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и выдернул ткальную колоду вместе с тканью. И сказала ему Далида: «Как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот и трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя». И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: «Бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди». Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: «Он открыл мне все сердце свое». И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 коз головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь». А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями, и он молол в доме узников. Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, богу своему, и повеселиться, и сказали: «Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши». Так же и народ, видя его, прославлял Бога своего, говоря: «Бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас». И когда развеселилось сердце их, сказали: «Позовите Самсона, пусть он позабавит нас». И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и поставили его между столбами. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку: «Подведи меня, чтоб ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним». Дом же был полон мужчин и женщин. Там были все владельцы филистимские, и на кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона. И воззвал Самсон Господу и сказал: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам за 2 глаза мои». И сдвинул Самсон с места 2 средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, в один правую рукою своею, а в другой левую.
И сказал Самсон: «Умри, душа моя, с филистимлянами!» И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. И пришли братья его, и весь дом отца его, и взяли его, и пошли, и похоронили его между Цорою и Естаолом в гробе Маноя отца его. Он был судьею Израиля 20 лет. Глава 17. Был некто на горе Ефремовой именем Миха. Он сказал матери своей: 1100 сиклей серебра, которые у тебя взяты и за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня, я взял его. Мать его сказала: «Благословен сын мой у Господа». И возвратил он матери своей 1100 сиклей серебра. И сказала мать его: «Это серебро я от себя посвятила Господу для сына моего, чтобы сделать из него истукан и литый кумир. Итак, отдаю оное тебе». Но он возвратил серебро матери своей. Мать его взяла 200 сиклей серебра и отдала их плавильщику. Он сделал из них истукан и литый кумир, который находился в доме Михи. И был у Михи дом Божий, и сделал он ефод и терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтоб он был у него священником. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Один юноша из Вифлеема Иудейского, из колена Иудина, левит, тогда жил там. Этот человек пошел из города Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, где случится, и, идя дорогою, пришел на гору Ефремову к дому Михи. И сказал ему Миха: «Откуда ты идешь?» Он сказал ему: «Я левит из Вифлеема Иудейского и иду пожить, где случится». И сказал ему Миха: «Останься у меня, и будь у меня отцом и священником. Я буду давать тебе по 10 сиклей серебра на год, потребные одеяния и пропитание». Левит пошел к нему, и согласился левит остаться у этого человека, и был юноша у него, как один из сыновей его. Миха посвятил левита, и этот юноша был у него священником, и жил в доме у Михи. И сказал Миха: «Теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня священником». Глава 18. В те дни не было царя у Израиля. И в те дни колено Данова искало себе удела, где бы поселиться, потому что дотоле не выпало ему полного удела между коленами Израилевыми. И послали сыны Дановы от племени своего 5 человек, мужей сильных, из Цоры и Естаола, чтоб осмотреть землю и узнать ее. И сказали им: «Пойдите, узнайте землю». Они пришли на гору Ефремову к дому Михи и ночевали там. Находясь у дома Михи, узнали они голос молодого левита и зашли туда, и спрашивали его: «Кто тебя привел сюда? Что ты здесь делаешь и зачем ты здесь?» Он сказал им: «То и то сделал для меня Миха, нанял меня, и я у него священником». Они сказали ему: «Вопроси Бога, чтобы знать нам, успешен ли будет путь наш, в который мы идем». Священник сказал им: «Идите с миром. Пред Господом путь ваш, в который вы идете». И пошли те 5 мужей, и пришли в Лаис, и увидели народ, который в нем, что он живет покойно, по обычаю сидонян, тих и беспечен, и что не было в земле той, кто обижал бы в чем или имел бы власть. От сидонян они жили далеко, и ни с кем не было у них никакого дела. И возвратились к братьям своим в Цору и Естаол,
И сказали им братья их: «С чем вы?» Они сказали: «Встанем и пойдем на них».

Кириаф и о Риме, в Иудее. Посему и называют то место станом Дановым до сего дня. Он позади Кириаф и о Рима. Оттуда отправились они на гору Ефремову и пришли к дому Михи. И сказали те пять мужей, которые ходили осматривать землю Лаис, братьям своим: «Знаете ли, что в одном из домов сих есть Ефод, Терафим, истукан и литый кумир? Итак, подумайте, что сделать». И зашли туда, и вошли в дом молодого левита, в дом Михи, и приветствовали его. А 600 человек из сынов Дановых, припоясанные воинским оружием, стояли у ворот. 5 же человек, ходивших осматривать землю, пошли, вошли туда, взяли истукан и ефод, и терафим, и литый кумир. Священник стоял у ворот с теми 600 человек, припоясанных воинским оружием. Когда они вошли в дом Михи и взяли истукан, ефод, терафим и литый кумир, священник сказал им: «Что вы делаете?» Они сказали ему: «Молчи, положи руку твою на уста твои и иди с нами, и будь у нас отцом и священником. Лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевом?» Священник обрадовался и взял ефод, терафим и истукан и пошел с народом. Они обратились и пошли, и отпустили детей, скот и тяжести вперед. Когда они удалились от дома Михи, жители домов, соседственных с домом Михи, собрались и погнались за сынами Дана, и кричали сынам Дана. Сыны Дановы оборотились и сказали Михе: «Что тебе? Что ты так кричишь?» Миха сказал: «Вы взяли богов моих, которых я сделал, и священника, и ушли. Чего еще более? Как же вы говорите, что тебе?» Сыны Дановы сказали ему: «Молчи, чтобы мы не слышали голоса твоего, иначе некоторые из нас, рассердившись, нападут на вас, и ты погубишь себя и семейство твое». И пошли сыны Дановы путем своим. Миха же, видя, что они сильнее его, пошел назад и возвратился в дом свой. А сыны Дановы взяли то, что сделал Миха, и священника, который был у него, и пошли в Лаис против народа спокойного и беспечного, и побили его мечем, а город сожгли огнем. Некому было помочь, потому что он был отдален от Сидона и ни с кем не имел дела. Город сей находился в долине, что близ Беф-Рехова, и построили снова город и поселились в нем. И нарекли имя городу Дан по имени отца своего Дана, сына Израилева, а прежде имя городу тому было Лаис. И поставили у себя сыны Дановы истукан, Иоанафан же, сын Герсона, сына Манассии, сам и сыновья его были священниками в колене Дановом до дня переселения жителей той земли. И имели у себя истукан, сделанный Михою, во все то время, когда дом Божий находился в Силоме. Глава 19. В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего, в Вифлеем Иудейский, и была там 4 месяца. Муж ее встал и пошел за нею, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара ослов. Она ввела его в дом отца своего. Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его и удержал его тесть его, отец молодой женщины. И пробыл он у него 3 дня. Они ели и пили и ночевали там. В 4-й день встали они рано, и он встал, чтоб идти. И сказал отец молодой женщины зятю своему: «Подкрепи сердце твое куском хлеба, и потом пойдете». Они остались, и оба вместе ели и пили. И сказал отец молодой женщины человеку тому: «Останься еще на ночь, и пусть повеселится сердце твое». Человек тот встал было, что

тот идти, но тесть его упросил его, и он опять ночевал там. На пятый день встал он поутру, чтоб идти, и сказал отец молодой женщины той: «Подкрепи сердце твое хлебом, и помедлите, доколе преклонится день». И ели оба они. И встал тот человек, чтоб идти сам он, наложница его и слуга его. И сказал ему тесть его, отец молодой женщины: «Вот день преклонился к вечеру, ночуйте, пожалуйте. Вот дню скоро конец, ночуй здесь, пусть повеселится сердце твое. Завтра поранее встанете в путь ваш и пойдешь в дом твой». Но муж не согласился ночевать, встал и пошел. И пришел к Иевусу, что ныне Иерусалим, с ним пара навьюченных ослов и наложница его с ним. Когда они были близ Иевуса, день уже очень преклонился, и сказал слуга господину своему: «Зайдем в этот город Иевусеев и ночуем в нем». Господин его сказал ему: «Нет, не пойдем в город иноплеменников, который не из сынов Израилевых, но дойдем до Гивы». И сказал слуге своему: «Дойдем до одного из сих мест и ночуем в Гиве или в Раме». И пошли, и шли, и закатилось солнце подле Гивы Вениаминовой. И повернули они туда, чтобы пойти ночевать в Гиве. И пришел он и сел на улице в городе, но никто не приглашал их в дом для ночлега. И вот идет один старик с работы своей с поля вечером. Он родом был с горы Ефремовой и жил в Гиве. Жители же места сего были сыны Вениаминовы. Он, подняв глаза свои, увидел прохожего на улице городской и сказал: «Старик, куда идешь и откуда ты пришел?» Он сказал ему: «Мы идем из Вифлеема Иудейского к горе Ефремовой, откуда я. Я ходил в Вифлеем Иудейский, а теперь иду к дому Господа, и никто не приглашает меня в дом. У нас есть и солома, и корм для ослов наших, также хлеб и вино для меня и для рабы твоей, и для сего слуги есть у рабов твоих. Ни в чем нет недостатка». Старик сказал ему: «Будь спокоен, весь недостаток твой на мне, только не ночуй на улице». И ввел его в дом свой, и дал корму ослам его, а сами они омыли ноги свои и ели и пили. Тогда, как они развеселили сердца свои, вот жители города, люди развратные, окружили дом, стучались в двери и говорили старику, хозяину дома: «Выведи человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его». Хозяин дома вышел к ним и сказал им: «Нет, братья мои, не делайте зла, когда человек сей вошел в дом мой, не делайте этого безумия. Вот у меня дочь девица, и у него наложница, выведу я их, смирите их и делайте с ними что вам угодно, а с человеком сим не делайте этого безумия». Но они не хотели слушать его. Тогда муж взял свою наложницу и вывел к ним на улицу. Они познали ее и ругались над нею всю ночь до утра, и отпустили ее при появлении зари. И пришла женщина пред появлением зари и упала у дверей дома того человека, у которого был господин ее, и лежала до света. Господин ее встал поутру, отворил двери дома и вышел, чтоб идти в путь свой. И вот наложница его лежит у дверей дома, и руки ее на пороге. Он сказал ей: «Вставай, пойдем». Но ответа не было, потому что она умерла. Он положил ее на осла, встал и пошел в свое место. Пришедший в дом свой, взял нож и, взяв наложницу свою, разрезал ее по членам ее на 12 частей и послал во все пределы Израилевы. Всякий, видевший это, говорил: «Не бывало и не видано было подобного сему от дня исшествия сынов Израилевых из земли египетской до сего дня. Обратите внимание на это, посоветуйтесь и скажите». Глава 20. И вышли все сыны Израилевы, и собралось все общество, как один человек, от Дана до Версавии, и земля Галаадская пред Господа в Массифу.
И собрались начальники всего народа, все колена Израилевы, в собрании народа Божия 400 тысяч, пеших, обнажающих меч. И сыны Вениаминовы услышали, что сыны Израилевы пришли в Массифу. И сказали сыны Израилевы: «Скажите, как происходило это зло?» Левит, муж оной убитой женщины, отвечал и сказал: «Я с наложницею моею пришел ночевать в Гиву Вениаминову, и восстали на меня жители Гивы и окружили из-за меня дом ночью. Меня намеревались убить, и наложницу мою замучили, так что она умерла. Я взял наложницу мою, разрезал ее и послал ее во все области владения Израилева, ибо они сделали беззаконное и срамное дело в Израиле. Вот все вы, сыны Израилевы, рассмотрите это дело и решите здесь». И восстал весь народ, как один человек, и сказал: «Не пойдем никто в шатер свой, и не возвратимся никто в дом свой. И вот что мы сделаем ныне с Гивою. Пойдем на нее по жребию, и возьмем по 10 человек из 100 от всех колен Израилевых, по 100 от 1000 и по 1000 от тьмы, чтобы они принесли съестных припасов для народа, который пойдет против Гивы Вениаминовой, наказать ее за срамное дело, которое она сделала в Израиле». И собрались все израильтяне против города единодушно, как один человек. И послали колено Израилевы во все колено Вениаминова сказать: «Какое это гнусное дело сделано у вас! Выдайте развращенных оных людей, которые в Гиве, мы умертвим их и искореним зло из Израиля». Но сыны Вениаминовы не хотели послушать голоса братьев своих сынов Израилевых, а собрались сыны Вениаминовы из городов в Гиву, чтобы пойти войною против сынов Израилевых. И насчиталось в тот день сынов Вениаминовых, собравшихся из городов, 26 тысяч человек, обнажающих меч. Кроме того, из жителей Гивы насчитано 700 отборных. Из всего народа сего было 700 человек отборных, которые были левши, и все сии, бросая из пращей камни в волос, не бросали мимо. Израильтян же, кроме сынов Вениаминовых, насчитывалось 400 тысяч человек, обнажающих меч. Все они были способны к войне. И встали, и пошли в дом Божий, и вопрошали Бога, и сказали сыны Израилевы: «Кто из нас прежде пойдет на войну с сынами Вениамина?» И сказал Господь: «Иуда пойдет впереди». И встали сыны Израилевы поутру и расположились станом подле Гивы. И выступили израильтяне на войну против Вениамина, и стали сыны Израилевы в боевой порядок близ Гивы. И вышли сыны Вениаминовы из Гивы и положили в тот день 22 тысячи израильтян на землю. Но народ израильский ободрился, и опять стали в боевой порядок на том месте, где стояли в прежний день. И пошли сыны Израилевы и плакали пред Господом до вечера, и вопрошали Господа: «Вступать ли мне еще в сражение с сынами Вениамина, брата моего?» Господь сказал: «Идите против него». И подступили сыны Израилевы к сынам Вениамина во второй день. Вениамин вышел против них из Гивы во второй день, и еще положили на землю из сынов Израилевых 18 тысяч человек, обнажающих меч. Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли и пришли в дом Божий, и, сидя там, плакали пред Господом, и постились в тот день до вечера, и вознесли все сожжения и мирные жертвы пред Господом. И вопрошали сыны Израилевы Господа. В то время ковчег Завета Божий находился там, и Финеес, сын Елеазара, сына Ааронова, предстоял пред ним: «Выходить ли мне еще на сражение с сынами Вениамина, брата моего, или нет?» Господь сказал:
«Идите, я завтра предам его в руки ваши». И поставил Израиль засаду вокруг Гивы. И пошли сыны Израилевы на сынов Вениамина в третий день и стали в боевой порядок пред Гивою, как прежде. Сыны Вениаминовы выступили против народа и отдалились от города и начали, как прежде, убивать из народа на дорогах, из которых одна идет к Вифилю, а другая к Гиве полем, и убили до 30 человек из израильтян. И сказали сыны Вениаминовы: «Они падают пред нами, как и прежде». А сыны Израилевы сказали: «Побежим от них и отвлечем их от города на дороге». И все израильтяне встали с своего места и выстроились в Ваал-Фамаре. И засада Израилева устремилась из своего места с западной стороны Гивы. И пришли пред Гиву 10 000 человек отборных из всего Израиля, и началось жестокое сражение. Но сыны Вениамина не знали, что предстоит им беда. И поразил Господь Вениамина пред израильтянами, и положили в тот день израильтяне из сынов Вениамина 25 100 человек, обнажавших меч. Когда сыны Вениамина увидели, что они поражены, тогда израильтяне уступили место сынам Вениамина, ибо надеялись на засаду, которую они поставили близ Гивы. Засада же поспешила и устремилась к Гиве, и вступила, и поразила весь город мечем. Израильтяне поставили с засадою, условленным знаком к нападению, поднимающийся дым из города. Итак, когда израильтяне отступили с места сражения, и Вениамин начал поражать и поверг израильтян до 30 человек, и говорили: «Опять падают они пред нами, как и в прежнее сражение», тогда начал подниматься из города дым столбом. Вениамин оглянулся назад, и вот дым от всего города восходит к небу. Израильтяне воротились, а Вениамин оробел, ибо увидел, что постигла его беда. И побежали они от израильтян по дороге к пустыне, но сеча преследовала их, и выходившие из городов побивали их там. Окружили Вениамина и преследовали его до Минухи и поражали до самой восточной стороны Гивы. И пало из сынов Вениамина 18 000 человек, людей сильных. Оставшиеся оборотились и побежали к пустыне, к скале Риммону, и побили еще израильтяне на дорогах 5 000 человек. И гнались за ними до Гидома, и еще убили из них 2 000 человек. Всех же сынов Вениаминовых, падших в тот день, было 25 000 человек, обнажавших меч, и все они были мужи сильные. И обратились оставшиеся и убежали в пустыню, к скале Риммону, 600 человек, и оставались там в каменной горе Риммоне 4 месяца. Израильтяне же опять пошли к сынам Вениаминовым и поразили их мечем, и людей в городе, и скот, и все, что не встречалось, и все, находившееся на пути города, сожгли огнем. Глава 21. И поклялись израильтяне в Массифе, говоря: «Никто из нас не отдаст дочери своей сынам Вениамина в замужество». И пришел народ в дом Божий, и сидели там до вечера пред Богом, и подняли громкий вопль, и сильно плакали, и сказали: «Господи Боже Израилев, для чего случилось это в Израиле, что не стало теперь у Израиля одного колена?» На другой день встал народ поутру, и устроили там жертвенник, и вознесли все сожжения и мирные жертвы. И сказали сыны Израилевы: «Кто не приходил в собрание пред Господа из всех колен Израилевых? Ибо великое проклятие произнесено было на тех, которые не пришли пред Господа в Массифу,
и сказано было, что те преданы будут смерти. И сжалились сыны Израилевы над Вениамином, братом своим, и сказали: «Ныне отсечено одно колено от Израиля. Как поступить нам с оставшимися из них касательно жен, когда мы поклялись Господом не давать им жен из дочерей наших?» И сказали: «Нет ли кого из колен Израилевых, кто не приходил пред Господа в Массифу?» И оказалось, что из Иависа Галаадского никто не приходил пред Господа в стан на собрании. И осмотрен народ, и вот не было там ни одного из жителей Иависа Галаадского. И послало туда общество 12 тысяч человек, мужей сильных, и дали им приказание, говоря: «Идите и поразите жителей Иависа Галаадского мечем и женщин и детей. И вот что сделайте: всякого мужчину и всякую женщину, познавшую ложе мужеское, предайте заклятию». И нашли они между жителями Иависа Галаадского 400 девиц, не познавших ложа мужеского, и привели их в стан, в селом, что в земле Ханаанской. И послало все общество переговорить с сынами Вениамина, бывшими в скале Риммоне, и объявило им мир. Тогда возвратились сыны Вениамина и дали им жен, которых оставили в живых из женщин Иависа Галаадского. Но оказалось, что этого было недостаточно. Народ же сожалел о Вениамине, что Господь не сохранил целости колен Израилевых. И сказали старейшины общества: «Что нам делать с оставшимися касательно жен, ибо истреблены женщины у Вениамина?» И сказали: «Наследственная земля пусть остается уцелевшим сынам Вениамина, чтобы не исчезло колено от Израиля. Но мы не можем дать им жен из дочерей наших, ибо сыны Израилевы поклялись, говоря: проклят, кто даст жену Вениамину». И сказали: «Вот каждый год бывает праздник Господень в Силоме, который на север от Вифиля и на восток от дороги, ведущей от Вифиля в Сихем, и на юг от Ливоны. И приказали сынам Вениамина и сказали: пойдите и засядьте в виноградниках, и смотрите, когда выйдут девицы силомские плясать в хороводах, тогда выйдите из виноградников и схватите себе каждую жену из девиц силомских и идите в землю Вениаминову. И когда придут отцы их или братья их с жалобою к нам, мы скажем им: простите нас за них, ибо мы не взяли для каждого из них жены на войне, и вы не дали им. Теперь вы виновны». Сыны Вениамина так и сделали, и взяли жен по числу своему из бывших в хороводе, которых они похитили, и пошли, и возвратились в удел свой, и построили города, и стали жить в них. В то же время израильтяне разошлись оттуда, каждый в колено свое и в племя свое, и пошли оттуда каждый в удел свой. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Книга Руфь. Глава 1. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того — Елимелех, имя жены его — Ноэминь, а имя двух сыновей его — Махлон и Хилион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Елимелех, муж Ноэмини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего.
И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавицких, ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Ноэминь сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступили с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждая в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопли, плакали, и сказали: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Но Ноэминь же сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтоб быть замужем. Да если б я и сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею. Но Ноэминь сказала Руфи: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткою твоею». Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Но Ноэминь, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: «Это Ноэминь?» Она сказала им: «Не называйте меня Ноэминью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Ноэминью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?» И возвратилась Ноэминь, и с нею сноха ее, Руфь Моавитянка, пришедшая с полей Моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. Глава вторая. У Ноэмини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елимелехова, имя ему Вооз. И сказала Руфь, моавитянка, Ноэмини: «Пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей: «Пойди, дочь моя». Она пошла и пришла, и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елимелехова. И вот Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: «Господь с вами!» Они сказали ему: «Да благословит тебя Господь!» И сказал Вооз слуге своему, приставленному к жнецам: «Чья это молодая женщина?» Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал: «Это молодая женщина, моавитянка, пришедшая с Ноэминью с полей моавитских. Она сказала: „Буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов“, и пришла, и находится здесь с самого утра доселе. Мало бывает она дома». И сказал Вооз Руфи: «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле, и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними.
«Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». Она пала на лице свое и поклонилась до земли и сказала ему: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Вооз отвечал и сказал ей: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, которому ты пришла, чтоб успокоиться под его крылами». Она сказала: «Да буду я в милости пред очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». И сказал ей Вооз: «Время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась. И встала, чтобы подбирать. Вооз дал приказ слугам своим, сказав: «Пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее. Да и от снопов откидывайте ей, и оставляйте, пусть она подбирает, и не броните ее». Так подбирала она на поле до вечера, и вымолотила собранное, и вышла около ефы ячменя. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула руфь из пазухи своей, и дала ей то, что оставила, наевшись сама. И сказала ей свекровь ее: «Где ты собирала сегодня, и где работала? Да будет благословен принявший тебя». Руфь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала: «Человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Вооз». И сказала Ноэминь снохе своей: «Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». И сказала ей Ноэминь: «Человек этот близок к нам, он из наших родственников». Руфь, моавитянка, сказала: «Он даже сказал мне: будь с моими служанками, доколе не докончат они жатвы моей». И сказала Ноэминь снохе своей Руфи: «Хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле». Так была она со служанками Воозовыми и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. Глава третья. И сказала ей Ноэминь, свекровь ее: «Дочь моя, не поискать ли тебе пристанища, чтобы тебе хорошо было? Вот Вооз, со служанками которого ты была, родственник наш. Вот он в эту ночь веет на гумне ячмень. Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно, но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет. Тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать». Руфь сказала ей: «Сделаю все, что ты сказала мне». И пошла на гумно и сделала все так, как приказывала ей свекровь ее. Вооз наелся и напился, и развеселил сердце свое, и пошел и лег спать подле скирда. И она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. И сказал ей Вооз: «Кто ты?» Она сказала: «Я Руфь, раба твоя. Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». Вооз сказал: «Благословенна ты от Господа, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Итак, дочь моя, не бойся,
«Я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная, хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Переночуй эту ночь. Завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет, а если он не захочет принять тебя, то я приму. Жив Господь, спи до утра». И спала она у ног его до утра, и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга. И сказал Вооз: «Пусть не знают, что женщина приходила на гумно». И сказал ей: «Подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее». Она держала, и он отмерил ей 6 мер ячменя и положил на нее, и пошел в город. А Руфь пришла к свекрови своей. Та сказала ей: «Что, дочь моя?» Она пересказала ей все, что сделал ей человек тот. И сказала ей: «Эти 6 мер ячменя он дал мне и сказал мне: не ходи к свекрови своей с пустыми руками». Та сказала: «Подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело». Глава 4. Вооз вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственник, о котором говорил Вооз. И сказал ему Вооз: «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. Вооз взял 10 человек из старейшин города и сказал: «Сядьте здесь». И они сели. И сказал Вооз родственнику: «Ноэминь, возвратившаяся с полей моавитских, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Елимелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать: купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай, а если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать. Ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я». Тот сказал: «Я выкупаю». Вооз сказал: «Когда ты купишь поле у Ноэмини, то должен купить и у Руфи, моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его». И сказал тот родственник: «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и примене для подтверждения какого-либо дела. Один снимал сапог свой и давал другому, и это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Воозу: «Купи себе», и снял сапог свой. И сказал Вооз старейшинам и всему народу: «Вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Ноэмини все Елимелехово и все Хилеоново и Махлоново. Также и Руфь моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтоб оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели тому». И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины: «Мы свидетели. Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль, и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме, и да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фамарь Иуде от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины». И взял Вооз Руфь, и она сделалась ему женою. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины Ноэмини: «Благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя его в Израиле. Он будет тебя отрадою и питателем в старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше 7 сыновей». И взяла Ноэминь дитя сие, и носила его в объятиях своих,
и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и говорили: «У Ноимини родился сын», и нарекли ему имя Овид. Он отец Иессея, отца Давидова. И вот род Фаресов. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза, Вооз родил Авида, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида. Первая книга царств. Глава первая. Был один человек из Рамафаим Цофима с горы Ефремовой. Имя ему Елкана, сын Иерахама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, ефрафянин. У него были две жены, имя одной Анна, а имя другой Финнана. У Финнаны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илий и два сына его, Офни и Финеэс, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финнане, жене своей, и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее: «Анна, что ты плачешь? И почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Илий же, священник, сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, говоря: «Господи Саваоф, если ты призришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий счел ее пьяною, и сказал ей Илий: «Доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я женщина, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодную женщиною, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илий и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо говорила она: «От Господа я испросила его». И пошел муж ее Елкана и все семейство его совершить годичную жертву Господу и обеты свои. Анна же не пошла, сказав мужу своему: «Когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда». И сказал ей Елкана, муж ее: «Делай, что тебе угодно,
оставайся, доколе не вскормишь его грудью. Только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. И осталась жена его, и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом, взяв 3 тельца и 1 ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом. Отрок же был еще дитя. И закололи тельца, и привела отрока к Илию и сказала: «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сём дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу». И поклонилась там Господу. Глава 2. И молилась Анна и говорила: «Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у него взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет препирающихся с ним, с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего. И пошел Елкана в Раму, в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии священнике. Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа, и долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в Силом. Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву: «Дай мясо на жаркое священнику, он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое». И если кто говорил ему: «Пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя», то он говорил: «Нет, теперь же дай, а если нет, то силою возьму». И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод. Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы. И благословил Илий Елкану и жену его и сказал: «Да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу».
И пошли они в место свое. И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей, а отрок Самуил возрастал у Господа. Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания. И сказал им: «Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. И пришел человек Божий к Илию и сказал ему: «Так говорит Господь, не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона? И не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтоб он восходил к жертвеннику моему, чтоб воскурял фимиам, чтоб носил ефод предо мною? И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля? Посему так говорит Господь Бог Израилев. Я сказал тогда: дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицем моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем. И ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни. Я не отрешу у тебя всех от жертвенника моего, чтоб томить глаза твои и мучить душу твою, но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. И вот тебе знамение, которое последует с 2 сыновьями твоими, Офни и Финеасом. Оба они умрут в один день. И поставлю себе священника верного, он будет поступать по сердцу моему и по душе моей. И дом его сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником моим во все дни. И всякий, оставшийся из дома твоего, придет кланяться ему из-за геры серебра и куска хлеба и скажет: «Причисли меня какой-либо левитской должности, чтоб иметь пропитание». Глава 3. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть, и светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Воззвал Господь к Самуилу, и отвечал он: «Вот я». И побежал к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня». Но тот сказал: «Я не звал тебя. Пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Но Господь в другой раз воззвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илию вторично и сказал: «Вот я, ты звал меня». Но тот сказал: «Я не звал тебя, сын мой. Пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и сказал: «Вот я, ты
ты звал меня?» Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока, и сказал Илий Самуилу: «Пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи: „Говори, Господи, ибо слышит раб твой“». И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь и стал и воззвал, как в тот и другой раз: «Самуил, Самуил!» И сказал Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И сказал Господь Самуилу: «Вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Илием все, что я говорил о доме его. Я начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их. И посему клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек». И спал Самуил до утра, и отворил двери дома Господня, и боялся Самуил объявить видение сие Илию. Но Илий позвал Самуила и сказал: «Сын мой Самуил». Тот сказал: «Вот я». И сказал Илий: «Что сказано тебе? Не скроет меня. То и то сделает с тобою Бог, и еще больше сделает, если ты утаишь от меня что-либо из всего того, что сказано тебе». И объявил ему Самуил все, и не скрыл от него ничего. Тогда сказал Илий: «Он Господь, что ему угодно, то да сотворит». И возрос Самуил, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его не исполнившимся. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через Слово Господне. Глава 4. И было слово Самуила ко всему Израилю, и выступили израильтяне против филистимлян на войну и расположились станом при Авен-Езере, а филистимляне расположились при Афеке. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы: «За что поразил нас Господь сегодня пред филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших». И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. А при ковчеге завета Божия были и два сына Илиевы, Афни и Финнеес. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали: «Отчего такие громкие восклицания в стане евреев?» И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали: «Бог тот пришел к ним в стан». И сказали: «Горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у евреев, как они у вас в порабощении. Будьте мужественны и сразитесь с ними». И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало израильтян 30 000 пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы,
Афни и Финнеес умерли. И побежал один вениамитянин с места сражения и пришел в Силом в тот же день. Одежда на нем была.

его померкли, и он не мог видеть. И сказал тот человек Илию: «Я пришел из стана, сегодня же бежал я с места сражения». И сказал Илий: «Что произошло, сын мой?» И отвечал вестник и сказал: «Побежал Израиль пред филистимлянами, и поражение великое произошло в народе, и оба сыновья твои, Офни и Финеес, умерли, и ковчег Божий взят». Когда упомянул он о ковчеге Божием, Илий упал в седалище навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер, ибо он был стар и тяжел. Был же он судьею Израиля 40 лет. Невестка его, жена Финнеесова, была беременна, уже пред родами. И когда услышала она известие о взятии ковчега Божия и о смерти свекра своего и мужа своего, то упала на колени и родила, ибо приступили к ней боли ее. И когда умирала она, стоявшие при ней женщины говорили ей: «Не бойся, ты родила сына». Но она не отвечала и не обращала внимания. И назвала младенца Иховод, сказав: «Отошла слава от Израиля». Со взятием ковчега Божия и со смертью свекра ее и мужа ее она сказала: «Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий». Глава 5. Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Езера в Азот. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона и поставили его подле Дагона. И встали азотяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицем своим к земле пред ковчегом Господним. И взяли они Дагона и опять поставили его на свое место. И встали они поутру на следующий день, и вот Дагон лежит ниц на земле пред ковчегом Господним. Голова Дагонова и обе руки его лежали отсеченные, каждая особа, на пороге осталось только туловище Дагона. Посему жрецы Дагоновы и все приходящие в капище Дагона в Азот не ступают на порог Дагонов до сего дня. И отяготела рука Господня над азотянами, и он поражал их и наказал их мучительными наростами в Азоте и в окрестностях его. И увидели это азотяне и сказали: «Да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука его и для нас, и для Дагона Бога нашего». И послали и собрали к себе всех владетелей филистимских и сказали: «Что нам делать с ковчегом Бога Израилева?» И сказали: «Пусть ковчег Бога Израилева перейдет в Геф». И отправили ковчег Бога Израилева в Геф. После того, как отправили его, была рука Господа на городе, ужас весьма великий, и поразил Господь жителей города от малого до большого, и показались на них наросты. И отослали они ковчег Божий в Аскалон. И когда пришел ковчег Божий в Аскалон, возопили аскалонитяне, говоря: «Принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтобы умертвить нас и народ наш». И послали и собрали всех владетелей филистимских и сказали: «Отошлите ковчег Бога Израилева, пусть он возвратится в свое место, чтоб не умертвил он нас и народа нашего, ибо смертельный ужас был во всем городе. Весьма отяготела рука Божия на них, и те, которые не умерли, поражены были наростами, так что вопль города восходил до небес». Глава 6. И пробыл ковчег Господень в области филистимской 7 месяцев. И призвали филистимляне жрецов и прорицателей и сказали: «Что нам делать с ковчегом Господним? Научите нас, как нам отпустить его в свое место». Те сказали: «Если вы хотите отпустить ковчег Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите ему жертву повинности».

тогда исцелитесь и узнаете, за что не отступает от вас рука его». И сказали они: «Какую жертву повинности должны мы принести ему?» Те сказали: «По числу владетелей филистимских 5 наростов золотых и 5 мышей золотых, ибо казнь одна на всех вас и на владетелях ваших. Итак, сделайте изваяние наростов ваших и изваяние мышей ваших, опустошающих землю, и воздайте славу Богу Израилеву. Может быть, Он облегчит руку свою над вами, и над богами вашими, и над землею вашею. И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое египтяне и фараон? Вот когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили их, и те пошли. Итак, возьмите, сделайте одну колесницу новую, и возьмите 2 первородивших коров, на которых не было ярма, и впрягите коров в колесницу, а телят их отведите от них домой. И возьмите ковчег Господень и поставьте его на колесницу, а золотые вещи, которые принесете ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его, и отпустите его, и пусть пойдет. И смотрите, если он пойдет к пределам своим, к Вефсамису, то он великое сие зло сделает нам. Если же нет, то мы будем знать, что не его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно». И сделали они так, и взяли 2 первородивших коров и впрягли их в колесницу, а телят их удержали дома. И поставили ковчег Господа на колесницу и ящик с золотыми мышами и изваяниями наростов. И пошли коровы прямо на дорогу к Вефсамису. Одною дорогою шли, шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево. Владетели же филистимские следовали за ними до пределов Вефсамиса. Жители Вефсамиса жали тогда пшеницу в долине, и, взглянув, увидели ковчег Господень и обрадовались, что увидели его. Колесница же пришла на поле Иисуса, вефсамитянина, и остановилась там. И был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу. Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камне. Жители же Вефсамиса принесли в тот день всесожжение и закололи жертвы Господу. И 5 владетелей филистимских видели это и возвратились в тот день в Акрон. Золотые эти наросты, которые принесли филистимляне в жертву повинности Господу, были: 1 за Азот, 1 за Газу, 1 за Аскалон, 1 за Геф, 1 за Акрон. А золотые мыши были по числу всех городов филистимских, 5 владетелей, от городов укрепленных и до открытых сел, до большого камня, на котором поставили ковчег Господа, и который находится до сего дня на поле Иисуса Вефсамитянина. И поразил он жителей Вефсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа 50 070 человек. И заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим. И сказали жители Вефсамиса: «Кто может стоять пред Господом, сим святым Богом, и к кому он пойдет от нас?» И послали послов к жителям Кириаф и Арима сказать: «Филистимляне возвратили ковчег Господа. Придите, возьмите его к себе». Глава 7. И пришли жители Кириаф и Арима, и взяли ковчег Господа, и принесли его в дом Аминадава, на холм, а Елиазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа. С того дня, как остался ковчег в Кириаф и Ариме, прошло много времени, лет 20,
И обратился весь дом Израилев к Господу. И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян». И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу. И сказал Самуил: «Соберите всех израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас Господу». И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря: «Согрешили мы пред Господом». И судил Самуил сынов Израилевых в Массифе. Когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Массифу, тогда пошли владетели филистимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, убоялись филистимлян. И сказали сыны Израилевы Самуилу: «Не переставай взывать о нас к Господу Богу нашему, чтоб Он спас нас от руки филистимлян». И взял Самуил одного ягненка от сосцев и принес его во всесожжение Господу, и воззвал Самуил Господу об Израиле, и услышал его Господь. И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. И выступили израильтяне из Массифы и преследовали филистимлян и поражали их до места под Вефхором. И взял Самуил один камень и поставил между Массифою и между Сином и назвал его Авен-Езер, сказав: «До сего места помог нам Господь». Так усмирены были филистимляне и не стали более ходить в пределы Израилевы, и была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила. И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля, от Аккарона и до Гефа, и пределы их освободил Израиль от рук филистимлян, и был мир между Израилем и аммореями. И был Самуил судьёю Израиля во все дни жизни своей. Из года в год он ходил и обходил Вифиль, и Галгал, и Массифу, и судил Израиля во всех сих местах. Потом возвращался в Раму, ибо там был дом его, и там судил он Израиля, и построил там жертвенник Господу. Глава 8. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его — Иоиль, а имя второму сыну его — Авия. Они были судьями в Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими, и так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они и с тобою. Итак, послушай голоса их, только представим и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал:
Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его, и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие, и колесничный прибор его, и дочерей ваших возьмет, чтоб они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы, и поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим, и от посевов ваших, и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами. И восстинаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда. Но народ не согласился послушать голоса Самуила и сказал: «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш, и ходить пред нами, и вести войны наши». И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса их, и поставь им царя». И сказал Самуил израильтянам: «Пойдите каждый в свой город». Глава 9. Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сын Авиила, сына Церона, сына Бехорафа, сына Афия, сына некоего Вениамитянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. И пропали ослицы у Киса, отца Саулова, и сказал Кис Саулу, сыну своему: «Возьми с собою одного из слуг и встань, пойди, поищи ослиц». И прошел он гору Ефремову, и прошел землю Шалишу, но не нашли. И прошли землю Шаалим, и там их нет. И прошел он землю Вениаминову, и не нашли. Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним: «Пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас». Но слуга сказал ему: «Вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый. Все, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда. Может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти». И сказал Саул слуге своему: «Вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку? Ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы поднести человеку Божию. Что у нас?» И опять отвечал слуга Саулу и сказал: «Вот в руке моей четверть сикля серебра. Я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш». Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так: «Пойдем к прозорливцу». Ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем. И сказал Саул слуге своему: «Хорошо ты говоришь, пойдем». И пошли в город, где человек Божий. Когда они поднимались вверх в город, то встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали им: «Есть ли здесь прозорливец?» Те отвечали им и сказали: «Есть, вот он впереди тебя. Только поспешай, ибо он сегодня пришел в город, потому что сегодня у народа жертвоприношение на высоте. Когда придете в город, застанете его, пока он еще не пошел на ту высоту на обед, ибо народ не начнет есть, доколе он не придет, потому что он благословит жертву, и после того станут есть званые. Итак, ступайте, теперь еще застанете его». И пошли они в город.
Когда же вошли в средину города, то вот и Самуил выходит навстречу им, чтоб идти на высоту. А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова и сказал: «Завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его в правителя народу моему Израилю, и он спасет народ мой от руки филистимлян. Ибо я презрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня». Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему: «Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим». И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его: «Скажи мне, где дом прозорливца?» И отвечал Самуил Саулу и сказал: «Я прозорливец, иди впереди меня на высоту, и вы будете обедать со мною сегодня, и отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе. А об ослицах, которые у тебя пропали уже 3 дня, не заботься, они нашлись. И кому все вожделенное в Израиле? Не тебе ли и всему дому отца твоего?» И отвечал Саул и сказал: «Не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых? И племя мое, не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это?» И взял Самуил Саула и слугу его, и ввел их в комнату, и дал им первое место между званными, которых было около 30 человек. И сказал Самуил повару: «Подай ту часть, которую я дал тебе, и о которой я сказал тебе, отложи ее у себя». И взял повар плечо, и что было при нем, и положил пред Саулом. И сказал Самуил: «Вот это оставлено, положи пред собою и ешь, ибо к сему времени сбережено это для тебя, когда я созывал народ». И обедал Саул с Самуилом в тот день. И сошли они с высоты в город, и Самуил разговаривал с Саулом на кровле. Утром встали они так. Когда взошла заря, Самуил воззвал к Саулу на кровлю и сказал: «Встань, я провожу тебя». И встал Саул, и вышли оба они из дома, он и Самуил. Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу: «Скажи слуге, чтобы он пошел вперед нас». И он пошел вперед. «А ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Бог». Глава 10. И взял Самуил сосуд с елеем, и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал: «Вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь 2 человек близ гроба Рахили, на пределах Вениаминовых, в Целцахе, и они скажут тебе: нашлись ослицы, которых ты ходил искать, и вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря, что с сыном моим. И пойдешь оттуда далее, и придешь к Дубраве Фаворской, и встретят тебя там 3 человека, идущих к Богу в Вифиль. Один несет 3 козлят, другой несет 3 хлеба, а третий несет мех с вином. И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе 2 хлеба, и ты возьмешь из рук их. После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтири тимпан и свирели гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе, для принесения всесожжений и мирных жертв. 7 дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать». Как скоро Саул обратился, чтоб идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце, и сбылись все те знамения в тот же день. Когда пришли они к холму, вот встречается им сон пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди их.
Все, знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу: «Что это стало с сыном Кисовым? Неужели и Саул во пророках?» И отвечал один из бывших там и сказал: «А у тех кто отец?» Посему вошло в пословицу: «Неужели и Саул во пророках?» И перестал он пророчествовать и пошел на высоту. И сказал дядя Саулов ему и слуге его: «Куда вы ходили?» Он сказал: «Искать ослиц, но, видя, что их нет, зашли к Самуилу». И сказал дядя Саулов: «Расскажи мне, что сказал вам Самуил?» И сказал Саул дяде своему: «Он объявил нам, что ослицы нашлись, а того, что сказал ему Самуил о царстве, не открыл ему». И созвал Самуил народ Господу в Массифу, и сказал сынам Израилевым: «Так говорит Господь Бог Израилев: Я вывел Израиля из Египта и избавил вас от руки египтян и от руки всех царств, угнетавших вас. А вы теперь отвергли Бога вашего, который спасает вас от всех бедствий ваших и скорбей ваших, и сказали ему: царя поставь над нами. Итак, предстаньте теперь пред Господом по коленам вашим и по племенам вашим». И велел Самуил подходить всем коленам Израилевым, и указано колено Вениаминово. И велел подходить колену Вениаминову по племенам его, и указано племя Матриево. И приводят племя Матриево по мужам, и назван Саул, сын Кисов, и искали его и не находили. И вопросили еще Господа: придет ли еще он сюда? И сказал Господь: вот он скрывается в обозе. И побежали, и взяли его оттуда, и он стал среди народа, и был от плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил всему народу: видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе. Тогда весь народ воскликнул и сказал: «Да живет царь!» И изложил Самуил народу права царства, и написал в книгу, и положил пред Господом, и отпустил весь народ каждого в дом свой. Так же и Саул пошел в дом свой в Гиву, и пошли с ним храбрые, которых сердца коснулся Бог. А негодные люди говорили: ему ли спасать нас? И презрели его, и не поднесли ему даров, но он как бы не замечал того. Глава 11. И пришел Наас, аммонитянин, и осадил Иавис Галаадский. И сказали все жители Иависа Наасу: заключи с нами союз, и мы будем служить тебе. И сказал им Наас, аммонитянин: я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз и тем положить бесчестие на всего Израиля. И сказали ему старейшины Иависа: дай нам сроку 7 дней, чтобы послать нам послов во все пределы израильские, и если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе. И пришли послы в Гиву Саулову и пересказали слова сии вслух народа, и весь народ поднял вопль и заплакал. И вот пришел Саул позади валов с поля и сказал: что сделалось с народом, что он плачет? И пересказали ему слова жителей Иависа. И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его. И взял он пару валов и рассек их на части, и послал во все пределы израильские через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с валами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господень на народ, и выступили все как один человек. Саул осмотрел их в Везеке, и нашлось сынов Израилевых 300 тысяч, и мужей Иудиных 30 тысяч. И сказали пришедшим послам: так скажите жителям Иависа Галаадского: завтра будет к вам помощь, когда обогреет солнце. И пришли послы и объявили жителям Иависа, и они обрадовались. И сказали жители Иависа Наасу: завтра выйдем к вам.
и поступайте с нами, как вам угодно». В следующий день Саул разделил народ на 3 отряда, и они проникли в средину стана во время утренней стражи и поразили аммонитян до дневного зноя. Оставшиеся рассеялись так, что не осталось из них 2 вместе. Тогда сказал народ Самуилу: «Кто говорил, Саулу ли царствовать над нами? Дайте этих людей, и мы умертвим их». Но Саул сказал: «В сей день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле». И сказал Самуил народу: «Пойдем в Галгал и обновим там царство». И пошел весь народ в Галгал, и поставили там Саула царем пред Господом в Галгале, и принесли там мирные жертвы пред Господом. И весьма веселились там Саул и все израильтяне. Глава 12. И сказал Самуил всему Израилю: «Вот я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя. И вот царь ходит пред вами, а я состарился и посидел, и сыновья мои с вами. Я же ходил пред вами от юности моей и до сего дня. Вот я, свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником его. У кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, и я возвращу вам». И отвечали: «Ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял». И сказал он им: «Свидетель на вас Господь, и свидетель помазанник его в сей день, что вы не нашли ничего за мною». И сказали: «Свидетель». Тогда Самуил сказал народу: «Свидетель Господь, который поставил Моисея и Аарона, и который вывел отцов ваших из земли египетской. Теперь же предстаньте, и я буду судиться с вами пред Господом о всех благодеяниях, которые он оказал вам и отцам вашим». Когда пришел Иаков в Египет, и отцы ваши возопили Господу, то Господь послал Моисея и Аарона, и они вывели отцов ваших из Египта и поселили их на месте сём. Но они забыли Господа Бога своего, и он предал их в руки Сисары, военачальника Ассорского, и в руки филистимлян, и в руки царя Моавитского, которые воевали против них. Но когда они возопили Господу и сказали: «Согрешили мы, ибо оставили Господа и стали служить Ваалам и Астартам. Теперь избавь нас от руки врагов наших, и мы будем служить тебе». Тогда Господь послал и Иераваала, и Варака, и Ефая, и Самуила, и избавил вас от руки врагов ваших, окружавших вас, и вы жили безопасно. Но увидев, что Наас, царь аммонитский, идет против вас, вы сказали мне: «Нет, царь пусть царствует над нами», тогда как Господь Бог ваш, царь ваш. Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали. Вот Господь поставил над вами царя. Если будете бояться Господа и служить ему, и слушать гласа его, и не станете противиться повелениям Господа, то будете и вы, и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа Бога вашего. А если не будете слушать гласа Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших. Теперь встаньте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит пред глазами вашими. Не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову Господу,
И пошлет он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя. И воззвал Самуил Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день, и пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила. И сказал весь народ Самуилу: «Помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя». И отвечал Самуил народу: «Не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Господа и служите Господу всем сердцем вашим, и не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят, ибо они — ничто. Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим. И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямый. Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. Если же вы будете делать зло, то и вы, и царь ваш погибнете». Глава 13. Год был по воцарении Саула, и другой год царствовал он над Израилем, как выбрал Саул себе 3000 из израильтян. 2000 были с Саулом в Михмасе и на горе Вифильской, 1000 же была с Иоанафаном в Гиве Вениаминовой, а прочий народ отпустил он по домам своим. И разбил Иоанафан охранный отряд филистимский, который был в Гиве. И услышали об этом филистимляне, а Саул протрубил трубою по всей стране, возглашая: «Да услышат евреи!» Когда весь Израиль услышал, что разбил Саул охранный отряд филистимский, и что Израиль сделался ненавистным для филистимлян, то народ собрался к Саулу в Галгал. И собрались филистимляне на войну против Израиля. 30000 колесниц и 6000 конницы, и народа множество, как песок на берегу моря. И пришли и расположились станом в Михмасе с восточной стороны Беф-Авена. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах. А некоторые из евреев переправились за Иордан в страну Гадову и Галаадскую. Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал. И стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: «Приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных». И вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: «Что ты сделал?» Саул отвечал: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение». И сказал Самуил Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». И встал Самуил и пошел из Галгала в Гиву, Вениаминову, а Саул пересчитал людей, бывших с ним, до 600 человек.
Саул с сыном своим Иоаннафаном и людьми, находившимися при них, засели в Гиве Вениаминовой. Филистимляне же стояли станом в Михмасе. И вышли из стана филистимского три отряда для опустошения земли. Один направился по дороге к Афре в округ Суаль. Другой отряд направился по дороге Вефаронской, а третий направился по дороге границы долины Цевоим к пустыне. Кузнецов не было во всей земле Израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья, и должны были ходить все израильтяне к филистимлянам, оттачивать свои сошники и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки. Когда сделается щербина на острие у сошников, и у заступов, и у вил, и у топоров, или нужно рожон поправить. Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Иоаннафаном, а только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его. И вышел передовой отряд филистимский к переправе Михмасской. Глава 14. В один день сказал Иоаннафан, сын Саулов, слуге оруженосцу своему: «Ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне». А отцу своему не сказал об этом. Саул же находился в окраине Гивы под гранатовым деревом, что в Мигроне. С ним было около 600 человек народа, и Ахия, сына Хитува, брата Иоахаведа, сына Финеэса, сына Илия, священник Господа в Силоме, носивший ефод. Народ же не знал, что Иоаннафан пошел. Между переходами, по которым Иоаннафан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой. Имя одной — Бацец, а имя другой — Сене. Одна скала выдавалась с севера к Михмасу, другая — с юга к Гиве. И сказал Иоаннафан слуге-оруженосцу своему: «Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». И отвечал оруженосец: «Делай все, что на сердце у тебя. Иди, вот я с тобою, куда тебе угодно». И сказал Иоаннафан: «Вот мы перейдем к этим людям и станем на виду у них. Если они так скажут нам: остановитесь, пока мы не пойдем к вам, то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. А если так скажут: поднимитесь к нам, то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши, и это будет знаком для нас». Когда оба они стали на виду у отряда филистимского, то филистимляне сказали: «Вот евреи выходят из ущелий, в которых попрятались они». И закричали люди, составлявшие отряд, к Иоаннафану и оруженосцу его, говоря: «Взойдите к нам, и мы вам скажем нечто». Тогда Иоаннафан сказал оруженосцу своему: «Следуй за мною, ибо Господь предал их в руки Израиля». И начал сходить Иоаннафан, цепляясь руками и ногами, и оруженосец его за ним. И падали филистимляне пред Иоаннафаном, а оруженосец добивал их за ним. И пало от этого первого поражения, нанесенного Иоаннафаном и оруженосцем его, около 20 человек на половине поля, обрабатываемого парою валов в день. И произошел ужас в стане на поле и во всем народе. Передовые отряды и опустошавшие землю пришли в трепет. Дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа. И увидели стражи Саула в Гиве Вениаминовой, что толпа рассеивается и бежит туда и сюда. И сказал Саул к народу, бывшему с ним: «Пересмотрите и узнайте, кто из наших вышел». И пересмотрели, и вот нет Иоаннафана и оруженосца его. И сказал Саул Ахии: «Принеси кивот Божий».
ибо кивот Божий в то время был с сынами израильскими. Саул еще говорил к священнику, как смятение в стане филистимском более и более распространялось и увеличивалось. Тогда сказал Саул священнику: «Сложи руки твои». И воскликнул Саул и весь народ, бывший с ним, и пришли к месту сражения, и вот там меч каждого обращен был против ближнего своего. Смятение было очень великое. Тогда и евреи, которые вчера и третьего дня были у филистимлян, и которые повсюду ходили с ними в стане, пристали к израильтянам, находившимся с Саулом и Иоаннафаном. И все израильтяне, скрывавшиеся в горе Ефремовой, услышав, что филистимляне побежали, также пристали к своим в сражении. И спас Господь в тот день Израиля. Битва же простиралась даже до Бет-Авена. Люди израильские были истомлены в тот день, а Саул заклял народ, сказав: «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим». И никто из народа не вкусил пищи. И пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед. И вошел народ в лес, говоря: «Вот течет мед». Но никто не протянул руки своей ко рту своему, ибо народ боялся заклятия. Иоаннафан же не слышал, когда отец его заклинал народ, и, протянув конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обратил рукою к устам своим, и просветлели глаза его. И сказал ему один из народа, говоря: «Отец твой заклял народ, сказав: проклят, кто сегодня вкусит пищи». От этого народ истомился. И сказал Иоаннафан: «Смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меду. Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не больше ли было бы поражение филистимлян?» И поражали филистимлян в тот день от Михмаса до Иалона, и народ очень истомился. И кинулся народ на добычу, и брали овец, волов и телят, и заколали на земле, и ел народ с кровью. И возвестили Саулу, говоря: «Вот народ грешит пред Господом, ест с кровью». И сказал Саул: «Вы согрешили, привалите ко мне теперь большой камень». Потом сказал Саул: «Пройдите между народом и скажите ему: пусть каждый приводит ко мне своего вола и каждый свою овцу, и заколайте здесь, и ешьте, и не грешите пред Господом, не ешьте с кровью». И приводили все из народа каждый своей рукою вола своего ночью, и заколали там. И устроил Саул жертвенник Господу, то был первый жертвенник, поставленный им Господу. И сказал Саул: «Пойдем в погоню за филистимлянами ночью и оберем их до рассвета, и не оставим у них ни одного человека». И сказали: «Делай все, что хорошо в глазах твоих». Священник же сказал: «Приступим здесь к Богу». И вопросил Саул Бога: «Идти ли мне в погоню за филистимлянами? Предашь ли их в руки Израиля?» Но он не отвечал ему в тот день. Тогда сказал Саул: «Пусть подойдут сюда все начальники народа и разведают, и узнают, на ком грех ныне. Ибо жив Господь, спасший Израиля, если окажется и на Иоаннафане, сыне моем, то и он умрет непременно». Но никто не отвечал ему из всего народа. И сказал Саул всем израильтянам: «Станьте вы по одну сторону, а я и сын мой Иоаннафан станем по другую сторону». И отвечал народ Саулу: «Делай, что хорошо в глазах твоих». И сказал Саул: «Господи Боже Израилев, дай знаменье». И уличены были Иоаннафан и Саул, а народ вышел правым. Тогда сказал Саул:
«Бросьте жребий между мною и между Иоаннафаном, сыном моим». И пал жребий на Иоаннафана. И сказал Саул Иоаннафану: «Расскажи мне, что сделал ты?» И рассказал ему Иоаннафан и сказал: «Я отведал концом палки, которая в руке моей, немного меду, и вот я должен умереть». И сказал Саул: «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает. Ты, Иоаннафан, должен сегодня умереть». Но народ сказал Саулу: «Иоаннафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого! Жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне. И освободил народ Иоаннафана, и не умер он». И возвратился Саул от преследования филистимлян. Филистимляне же пошли в свое место. И утвердил Саул свое царствование над Израилем, и воевал со всеми окрестными врагами своими, с Моавом и с аммонитянами, и с Едомом, и с царями Савы, и с филистимлянами, и везде, против кого не обращался, имел успех. И устроил войско, и поразил Амалика, и освободил Израиля от руки грабителей его. Сыновья у Саула были Иоаннафан, Иесуи и Мелхисуа, а имена двух дочерей его, имя старшей Мерова, а имя младшей Мелхола. Имя же жены Сауловой Ахинаами, дочь Ахимааца, а имя начальника войска его Авенир, сын Нира, дяди Саулова. Кис, отец Саулов, и Нир, отец Авенира, были сыновья Авиила. И была упорная война против филистимлян во все время Саулова. И когда Саул видел какого-либо человека сильного и воинственного, брал его к себе. Глава 15. И сказал Самуил Саулу: «Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саваоф: вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалика и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». И собрал Саул народ, и насчитал их в Телаиме 200 тысяч израильтян пеших и 10 тысяч из колена Иудина. И дошел Саул до города Амаликова, и сделал засаду в долине. И сказал Саул кинеянам: «Пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалика, чтобы мне не погубить вас с ним, ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта». И отделились кинеяне из среды Амалика. И поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что пред Египтом. И Агага, царя Амаликова, захватил живого, а народ весь истребил мечем. Но Саул и народ пощадили Агага, и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. И было слово Господа к Самуилу такое: «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил». И опечалился Самуил и взывал Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил на Кармил и там поставил себе памятник и сошел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: «Благословен ты у Господа! Я исполнил слово Господа». И сказал Самуил: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» И сказал Саул: «Привели их от Амалика,
так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу, Богу твоему. Прочее же мы истребили. И сказал Самуил Саулу: «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью». И сказал ему Саул: «Говори». И сказал Самуил: «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? И послал тебя Господь в путь, сказав: иди и предай заклятию нечестивых амаликитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа?» И сказал Саул Самуилу: «Я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, а Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов, взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале». И отвечал Самуил: «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». И сказал Саул Самуилу: «Согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово твое, но я боялся народа и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мною, чтобы я поклонился Господу». И отвечал Самуил Саулу: «Не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил: «Ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». И сказал Саул: «Я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». И возвратился Самуил за Саулом, и поклонился Саул Господу. Потом сказал Самуил: «Приведите ко мне Агага, царя Амаликитского». И подошел к нему Агаг, дрожащий, и сказал Агаг: «Конечно, горечь смерти миновалась». Но Самуил сказал: «Как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына». И разрубил Самуил Агага пред Господом в Галгале. И отошел Самуил в Раму, а Саул пошел в дом свой в Гиву Саулову. И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей. Но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Глава 16. И сказал Господь Самуилу: «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтоб он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди. Я пошлю тебя к Иессею, вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». И сказал Самуил: «Как я пойду? Саул услышит и убьет меня». Господь сказал: «Возьми в руку твою телицу из стада и скажи: я пришел для жертвоприношения Господу. И пригласи Иессея к жертве. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе». И сделал Самуил так, как сказал ему Господь.
Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали: «Мирен ли приход твой?»

ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. И позвал Иессей Аминадава, и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил: «И этого не избрал Господь». И подвел Иессей Саму, и сказал Самуил: «И этого не избрал Господь». Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иессею: «Никого из этих не избрал Господь». И сказал Самуил Иессею: «Все ли дети здесь?» И отвечал Иессей: «Есть еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иессею: «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицем. И сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму. А от Саула отступил дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Сауловы ему: «Вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека искусного в игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокаивать тебя». И отвечал Саул слугам своим: «Найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне». Тогда один из слуг его сказал: «Вот я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним». И послал Саул вестников к Иессею и сказал: «Пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде». И взял Иессей осла с хлебом и мех с вином, и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу, и служил пред ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. И послал Саул сказать Иессею: «Пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих». И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. Глава 17. Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Азеком в Ефес-Дамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, и израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он 6 локтей и 5, медный шлем на голове его. И одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди, медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как навой у ткачей, а самое копье его 600 сиклей железа, и пред ним шел оруженосец. И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им: «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин: «Сегодня я посрамлю полки».

0: израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. Давид же был сын Ефрафянина из Вифлеема Иудина по имени Иессея, у которого было 8 сыновей. Этот человек в дни Саула достиг старости и был старший между мужами. 3 старших сына Иессеева пошли с Саулом на войну. Имена 3 сыновей его, пошедших на войну, старший Елиаф, 2-й за ним Аминадав и 3-й Сама. Давид же был меньший. 3 старших пошли с Саулом, а Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме. И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней. И сказал Иессей Давиду, сыну своему, «Возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям, а эти 10 сыров отнеси 1000 начальнику, и наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их». Саул и они, все израильтяне, находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром, и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иессей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй и с криком готовилось к сражению. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и, пришедши, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне, «Видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле». И сказал Давид людям, стоящим с ним, «Что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» И сказал ему народ те же слова, говоря, «Вот что сделано будет тому человеку, который убьет его». И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиаф на Давида и сказал, «Зачем ты сюда пришел, и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». И сказал Давид, «Что же я сделал? Не слова ли это?» И отворотился от него к другому и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его. И сказал Давид Саулу, «Пусть никто не упадет духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду, «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу, «Раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид, «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду, «Иди, и да будет Господь с тобою». И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню. И опоясался Давид мечем его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: «Я не могу ходить в этом, я не привык». И снял Давид все это с себя, и взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и с сумкою, и с прощею в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицем. И сказал филистимлянин Давиду: «Что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечем и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечем и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину и опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицем на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращею и камнем, и поразил филистимлянина и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. И поднялись мужи израильские и иудейские, и воскликнули, и гнали филистимлян до входа в долину и до ворот Аккарона. И падали поражаемые филистимляне по дороге Шааримской до Гефа и до Аккарона. И возвратились сыны Израилевы из погони за филистимлянами и разграбили стан их. И взял Давид голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил в шатре своем. Когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авениру, начальнику войска: «Авенир, чей сын этот юноша?» Авенир сказал: «Да живет душа твоя, царь, я не знаю». И сказал царь: «Так спроси, чей сын этот юноша?» Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авенир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его. И спросил его Саул: «Чей ты сын, юноша?» И отвечал Давид: «Сын раба твоего, Иессея из Вифлеема». Глава 18. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. И Давид действовал благоразумно везде, куда ни посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и кимвалами. И восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царства». И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день. Напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своею на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав: «Пригвожду Давида к стене». Но Давид два раза уклонился от него. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. И удалил его Саул от себя и поставил его у себя тысячи начальником, и он выходил и входил пред народом. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил пред ними. И сказал Саул Давиду: «Вот старшая дочь моя, Мерова, я дам ее тебе в жену, только будь у меня храбрым и веди войны Господни». Ибо Саул думал: «Пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем». Но Давид сказал Саулу: «Кто я, и что жизнь моя, и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем царя?» А когда наступило время отдать Мерову, дочь Саула, Давиду, то она выдана была в замужество за Адриэла из Михолы. Но Давида полюбила другая дочь Саула, Мелхола, и когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. Саул думал: «Отдам ее за него, и она будет ему сетью, и рука филистимлян будет на нем». И сказал Саул Давиду: «Через другую ты породнишься ныне со мною». И приказал Саул слугам своим: «Скажите Давиду тайно: вот царь благоволит к тебе, и все слуги его любят тебя, и так будь зятем царя». И передали слуги Сауловы в уши Давиду все слова эти. И сказал Давид: «Разве легко кажется вам быть зятем царя? Я человек бедный и незначительный». И донесли Саулу слуги его и сказали: «Вот что говорит Давид». И сказал Саул: «Так скажите Давиду: царь не хочет вена, кроме 100 краеобрезаний филистимских, в отмщение врагам царя, ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян». И пересказали слуги его Давиду эти слова, и понравилось Давиду сделаться зятем царя. Еще не прошли назначенные дни, как Давид встал и пошел сами люди его с ним, и убил 200 человек филистимлян, и принес Давид краеобрезание их, и представил их в полном количестве царю, чтобы сделаться зятем царя. И выдал Саул за него Мельхолу, дочь свою, в замужество. И увидел Саул и узнал, что Господь с Давидом, и что Мельхола, дочь Саула, любила Давида. И стал Саул еще больше бояться Давида, и сделался врагом его на всю жизнь. И когда вожди филистимские вышли на войну, Давид с самого выхода их действовал благоразумнее всех слуг Сауловых, и весьма прославилось имя его. Глава 19. «И говорил Саул Иоаннафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Иоаннафан, сын Саула, очень любил Давида. И известил Иоаннафан Давида, говоря, «Отец мой Саул ищет умертвить тебя, и так берегись завтра, скройся и будь в потаенном месте, а я выйду и стану подле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе отцу моему, и что увижу, расскажу тебе». И говорил Иоаннафан доброе о Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему, «Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины?» И послушал Саул голоса Иоаннафана, и поклялся Саул, «Жив Господь, Давид не умрет». И позвал Иоаннафан Давида, и пересказал ему Иоаннафан все слова сии, и привел Иоаннафан Давида к Саулу, и он был при нем, как вчера и третьего дня. Опять началась война, и вышел Давид, и воевал с филистимлянами, и нанес им великое поражение, и они побежали от него. И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его, а Давид играл рукою своею на струнах. И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь. И послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра. И сказала Давиду Мелхола, жена его, «Если ты не спасешь души твоей в эту ночь, то завтра будешь убит». И спустила Мелхола Давида из окна, и он пошел и убежал и спасся. Мелхола же взяла статую и положила на постель, а в изголовье ее положила козью кожу и покрыла одеждою. И послал Саул слуг, чтобы взять Давида. Но Мелхола сказала, он болен. И послал Саул слуг, чтобы посмотреть Давида, говоря, принесите его ко мне на постели, чтобы убить его. И пришли слуги, и вот на постели статуя, а в изголовье ее козья кожа. Тогда Саул сказал Мелхоле, «Для чего ты так обманула меня и отпустила врага моего, чтоб он убежал?» И сказала Мелхола Саулу, «Он сказал мне, отпусти меня, иначе я убью тебя». И убежал Давид и спасся, и пришел к Самуилу в Раму, и рассказал ему все, что делал с ним Саул. И пошел он с Самуилом, и остановились они в Навафе. И донесли Саулу, говоря, «Вот Давид в Навафе, в Раме». И послал Саул слуг взять Давида, и когда увидели они сон пророков, пророчествующих, и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать. Донесли об этом Саулу, и он послал других слуг, но и эти стали пророчествовать. Потом послал Саул третьих слуг, и эти стали пророчествовать. Саул сам пошел в Раму и дошел до большого источника, что в Сефе, и спросил, говоря, «Где Самуил и Давид?» И сказали, «Вот, в Навафе, в Раме». И пошел он туда, в Наваф, в Раме, и на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Наваф, в Раме. И снял и он одежды свои и пророчествовал пред Самуилом, и весь день тот и всю ту ночь лежал неодетый. Поэтому говорят, Неужели и Саул во пророках? Глава 20. Давид убежал из Наваф в Раме и пришел и сказал Иоаннафану: «Что сделал я? В чем неправда моя? Чем согрешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей?» И сказал ему Иоаннафан: «Нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет». Давид клялся и говорил: «Отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих, и потому говорит сам в себе, пусть не знает о том Иоаннафан, чтобы не огорчился. Но жив Господь и жива душа твоя. Один только шаг между мною и смертью». И сказал Иоаннафан Давиду: «Чего желает душа твоя, я сделаю для тебя». И сказал Давид Иоаннафану: «Вот завтра новомесячье, и я должен сидеть с царем за столом, но отпусти меня, и я скроюсь в поле до вечера третьего дня. Если отец твой спросит обо мне, ты скажи: Давид выпросился у меня сходить в свой город Вифлеем, потому что там годичное жертвоприношение всего родства его. Если на это он скажет: хорошо, то мир рабу твоему, а если он разгневается, то знай, что злое дело решено у него. Ты же сделай милость рабу твоему, ибо ты принял раба твоего в завет Господень с тобою, и если есть какая вина на мне, то умертви ты меня. Зачем тебе вести меня к отцу твоему?» И сказал Иоаннафан: «Никак не будет этого с тобою, ибо если я узнаю, наверное, что у отца моего решено злое дело совершить над тобою, то неужели не извещу тебя об этом?» И сказал Давид Иоаннафану: «Кто известит меня, если отец твой ответит тебе сурово?» И сказал Иоаннафан Давиду: «Иди, выйдем в поле». И вышли оба в поле. И сказал Иоаннафан Давиду: «Жив Господь Бог Израилев! Я завтра около этого времени или послезавтра выпытаю отца моего, и если он благосклонен к Давиду, и я тогда же не пошлю к тебе и не открою пред ушами твоими.
1: Пусть то и то сделает Господь с Иоаннафаном и еще больше сделает. Если же отец мой замышляет сделать тебе зло, и это открою в уши твои, и отпущу тебя, и тогда иди с миром. И да будет Господь с тобою, как был с отцом моим. Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню. А если я умру, то не отними милости твоей от дома моего вовеки, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида». Так заключил Иоаннафан завет с домом Давида и сказал: «Да взыщет Господь с врагов Давида». И снова Иоаннафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его, как свою душу. И сказал ему Иоаннафан: «Завтра новомесячье, и о тебе спросят, ибо место твое будет не занято. Поэтому на третий день ты спустись и поспеши на то место, где скрывался ты прежде, и сядь у камня Азель. А я в ту сторону пущу 3 стрелы, как будто стреляя в цель. Потом пошлю отрока, говоря: пойди, найди стрелы, и если я скажу отроку: вот стрелы сзади тебя, возьми их, то приди ко мне, ибо мир тебе, и жив Господь, ничего тебе не будет. Если же так скажу отроку: вот стрелы впереди тебя, то ты уходи, ибо отпускает тебя Господь. А тому, что мы говорили, я и ты, свидетель Господь между мною и тобою вовеки». И скрылся Давид на поле. И наступило новомесячье, и сел царь обедать. Царь сел на своем месте, по обычаю, на седалище у стены, И Иоаннафан встал, и Авенир сел подле Саула. Место же Давида осталось праздным. И не сказал Саул в тот день ничего, ибо подумал, что это случайность, что Давид не чист, не очистился. Наступил и второй день новомесячья, а место Давида оставалось праздным. Тогда сказал Саул сыну своему Иоаннафану: «Почему сын Иессеев не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня?» И отвечал Иоаннафан Саулу: «Давид выпросился у меня в Вифлеем. Он говорил: отпусти меня, ибо у нас в городе родственное жертвоприношение, и мой брат пригласил меня. Итак, если я нашел благоволение в очах твоих, схожу я и повидаюсь со своими братьями». Поэтому он и не пришел к обеду царя. Тогда сильно разгневался Саул на Иоаннафана и сказал ему: «Сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым на срам себе и на срам матери твоей? Ибо во все дни, доколе сын Иессеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть». И отвечал Иоаннафан Саулу, отцу своему, и сказал ему: «За что умерщвлять его? Что он сделал?» Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его. И Иоаннафан понял, что отец его решился убить Давида. И встал Иоаннафан из-за стола в великом гневе и не обедал во второй день новомесячья, потому что скорбел о Давиде и потому что обидел его отец его. На другой день утром вышел Иоаннафан в поле во время, которое назначил Давиду, и малый отрок с ним. И сказал он отроку: «Беги, ищи стрелы, которые я пускаю». Отрок побежал, а он пускал стрелы так, что они летели дальше отрока. И побежал отрок туда, куда Иоаннафан пускал стрелы, и закричал Иоаннафан вслед отроку и сказал: «Смотри, стрела впереди тебя!» И опять кричал Иоаннафан вслед отроку: «Скорей беги, не останавливайся!» И собрал отрок Иоаннафана в стрелы и пришел к своему господину. Отрок же не знал ничего, только Иоаннафан и Давид знали, в чем дело. И отдал Иоаннафан оружие свое отроку, бывшему при нем, и сказал ему: «Ступай, отнеси в город». Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицем своим на землю, и трижды поклонился. И целовали они друг друга, и плакали оба вместе, но Давид плакал более. И сказал Иоаннафан Давиду: «Иди с миром. А в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: Господь да будет между мною и между тобою, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки». И встал Давид и пошел, а Иоаннафан возвратился в город. Глава 21. И пришел Давид в Номбу к Ахимелеху священнику и смутился. Ахимелех при встрече с Давидом и сказал ему: «Почему ты один, и никого нет с тобою?» И сказал Давид Ахимелеху священнику: «Царь поручил мне дело и сказал мне: пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе. Поэтому людей я оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукою, дай мне, хлебов 5 или что найдется». И отвечал священник Давиду, говоря: «Нет у меня под рукою простого хлеба, а есть хлеб священный, если только люди твои воздержались от женщин». И отвечал Давид священнику и сказал ему: «Женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня, со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты, а если дорога не чиста, то хлеб останется чистым в сосудах». И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы. Там находился в тот день пред Господом один из слуг Сауловых по имени Доик, идумеянин, начальник пастухов Сауловых. И сказал Давид Ахимелеху: «Нет ли здесь у тебя под рукою копья или меча? Ибо я не взял с собою ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешное». И сказал священник: «Вот меч Голиафа, филистимлянина, которого ты поразил в долине дуба, завернутый в одежду позади ефода. Если хочешь, возьми его. Другого, кроме этого, нет здесь». И сказал Давид: «Нет ему подобного. Дай мне его». И встал Давид и убежал в тот же день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гефскому. И сказали Анхусу слуги его: «Не это ли Давид, царь той страны? Не ему ли пели в хороводах и говорили: Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч?» Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского, и изменил лице свое пред ними, и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях и пускал слюну по бороде своей. И сказал Анхус рабам своим: «Видите, он человек сумасшедший, для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал предо мною? Неужели он войдет в дом мой?» Глава 22. И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адаламскую, и услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. Оттуда пошел Давид в Массифу Моавитскую и сказал царю Моавитскому: «Пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я узнаю, что сделает со мною Бог». И привел их к царю Моавитскому, и жили они у него все время, доколе Давид был в оном убежище. Но пророк Гад сказал Давиду: «Не оставайся в этом убежище, но ступай, иди в землю Иудину». И пошел Давид и пришел в лес Херет. И услышал Саул, что Давид появился, и люди, бывшие с ним. Саул сидел тогда в Геве под дубом на горе с копьем в руке, и все слуги его окружали его. И сказал Саул слугам своим, окружавшим его: «Послушайте, сыны Вениаминовы, неужели всем вам даст сын Иессея поля и виноградники, и всех вас поставит тысяченачальниками и сотниками, что вы все сговорились против меня, и никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном Иессея, и никто из вас не пожалел о мне и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего строить мне ковы, как это ныне видно?» И отвечал Доик, идумеянин, стоявший со слугами Сауловыми, и сказал: «Я видел, как сын Иессея приходил в Номбу к Ахимелеху, сыну Ахитува, и тот вопросил о нем Господа и дал ему продовольствие, и меч Голиафа, филистимлянина, отдал ему. И послал царь призвать Ахимелеха, сына Ахитувова, священника, и весь дом отца его, священников, что в Номбе, и пришли они все к царю. И сказал Саул: «Послушай, сын Ахитувова». И тот отвечал: «Вот я, господин мой». И сказал ему Саул: «Для чего вы сговорились против меня, ты и сын Иессея, что ты дал ему хлеба и меч, и вопросил о нем Бога, чтоб он восстал против меня и строил мне ковы, как это ныне видно?» И отвечал Ахимелех царю и сказал: «Кто из всех рабов твоих верен, как Давид? Он и зять царя, и исполнитель повелений твоих, и почтен в доме твоем. Теперь ли я стал вопрошать для него Бога? Нет, не обвиняй в этом царь раба твоего и весь дом отца моего, ибо во всем этом деле не знает раб твой ни малого, ни великого». И сказал царь: «Ты должен умереть, Ахимелех, ты и весь дом отца твоего». И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем: «Ступайте, умертвите священников Господних, ибо и их рука с Давидом, и они знали, что он убежал, и не открыли мне». Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников Господних. И сказал царь Доику: «Ступай ты, и умертви священников». И пошел Доик идумеянин, и напал на священников, и умертвил в тот день 85 мужей, носивших льняный ефод. И Номбу, город священников, поразил мечем, и мужчин, и женщин, и юношей, и младенцев, и волов, и ослов, и овец поразил мечем. Спасся один только сын Ахимелеха, сына Ахитувова, по имени Авиафар, и убежал к Давиду. И рассказал Авиафар Давиду, что Саул умертвил священников Господних. И сказал Давид Авиафару: «Я знал в тот день, когда там был Доик идумеянин, что он непременно донесет Саулу. Я виновен во всех душах дома отца твоего. Останься у меня, не бойся, ибо кто будет искать моей души, будет искать и твоей души. Ты будешь у меня под охранением». Глава 23. И известили Давида, говоря: «Вот филистимляне напали на Кииль и расхищают гумно». И вопросил Давид Господа, говоря: «Идти ли мне, и поражу ли я этих филистимлян?» И отвечал Господь Давиду: «Иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Кииль». Но бывшие с Давидом сказали ему: «Вот мы боимся здесь, в Иудее, как же нам идти в Кииль против ополчений филистимских?» Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал ему Господь и сказал: «Встань и иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои». И пошел Давид с людьми своими в Кииль, и воевал с филистимлянами, и угнал скот их, и нанес им великое поражение, и спас Давид жителей Кииля. Когда Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду в Кииль, то принес с собою и ефод. И донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль, и Саул сказал: «Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, вошедший в город с воротами и запорами». И созвал Саул весь народ на войну, чтоб идти к Киилю, осадить Давида и людей его. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару: «Принеси ефод». И сказал Давид: «Господи, Боже Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи, Боже Израилев, открой рабу твоему». И сказал Господь: «Придет». И сказал Давид: «Предадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула?» И сказал Господь: «Предадут». Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, и вышли из Кииля и ходили, где могли. Саулу же было донесено, что Давид убежал из Кииля, и тогда он отменил поход. Давид же пребывал в пустыне в неприступных местах и потом на горе в пустыне Зив. Саул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его. И видел Давид, что Саул вышел искать души его. Давид же был в пустыне Зив в лесу. И встал Ионафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес и укрепил его упованием на Бога. И сказал ему: «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе. И Саул, отец мой, знает это». И заключили они между собою завет пред лицем Господа. И Давид остался в лесу, а Ионафан пошел в дом свой. И пришли Зифеи к Саулу в Гиву, говоря: «Вот Давид скрывается у нас в неприступных местах, в лесу, на холме Гахила, что напротив от Иесимона. Итак, по желанию души твоей, царь, иди, а наше дело будет предать его в руки царя». И сказал им Саул: «Благословенны вы у Господа за то, что пожалели о мне. Идите, удостоверьтесь еще, разведайте и высмотрите место его, где будет нога его, и кто видел его там. Ибо мне говорят, что он очень хитр. И высмотрите, и разведайте о всех убежищах, в которых он скрывается, и возвратитесь ко мне с верным известием, и я пойду с вами. И если он в этой земле, я буду искать его во всех тысячах Иудиных». И встали они и пошли в Зиф прежде Саула. Давид же и люди его были в пустыне Маон, на равнине направо от Иесимона. И пошел Саул с людьми своими искать его. Но Давида известили об этом, и он перешел к скале и оставался в пустыне Маон. И услышал Саул и погнался за Давидом в пустыню Маон. И шел Саул по одной стороне горы, а Давид с людьми своими был на другой стороне горы. И когда Давид спешил уйти от Саула, а Саул с людьми своими шел в обход Давиду и людям его, чтобы захватить их, тогда пришел к Саулу вестник, говоря: «Поспешай и приходи, ибо филистимляне напали на землю». И возвратился Саул от преследования Давида и пошел навстречу филистимлянам, посему и назвал это место села Гаммахликов. Глава 24. И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Энгади. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря: «Вот Давид в пустыне Энгади». И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны, и пришел к загону овечьему при дороге. Там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду люди его: «Вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим: «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». И удержал Давид людей своих сими словами и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед Саулу, говоря: «Господин мой царь!» Саул оглянулся назад, и Давид пал лицем на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу: «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят: вот Давид умышляет зло на тебя? Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере, и мне говорили, чтобы убить тебя. Но я пощадил тебя и сказал: не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтоб отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отмстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе. Как говорит древняя притча, От беззаконных исходит беззаконие, а моя рука не будет на тебе. Против кого вышел царь Израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом, за одною блохою. Господь да будет судьею и рассудит между мною и тобою. Он рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей.
0: Когда кончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И возвысил Саул голос свой и плакал. И сказал Давиду: «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво. Когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня. Кто, нашедший врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что ты сделал мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу. И пошел Саул в дом свой, Давид же и люди его взошли в место укрепленное.
1: Глава 25. И умер Самуил, и собрались все израильтяне, и плакали по нем, и погребли его в доме его в Раме. Давид встал и сошел к пустыне Фаран. Был некто в Маоне, а имение его на Кармиле, человек очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз. И был он при стрижке овец своих на Кармиле. Имя человека того — Навал, а имя жены его — Авигея. Эта женщина была весьма умна и красивая лицем, а он — человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева. И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих. И послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам: «Взойдите на Кармил и пойдите к Навалу, и приветствуйте его от моего имени. И скажите так: мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во все время их пребывания на Кармиле. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. И так да найдут отроки благоволение в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». И пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени Давида все эти слова, и умолкли. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: «Кто такой Давид? И кто такой сын Иессеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему все слова сии. Тогда Давид сказал людям своим: «Опояшьтесь каждый мечем своим». И все опоясались мечами своими, опоясался и сам Давид своим мечем, и пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе. Авигею же, жену Навала, известил один из слуг, сказав: «Вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. А эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, бывши в поле. Они были для нас оградою и днем, и ночью, во все время, когда мы пасли стада вблизи их. Итак, подумай и посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он, человек злой, нельзя говорить с ним». Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, и 200 связок смоков, и навьючила на ослов, и сказала слугам своим: «Ступайте впереди меня, вот я пойду за вами», а мужу своему Навалу ничего не сказала. Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его, и она встретилась с ними. И Давид сказал: «Да напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене». Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала пред Давидом на лице свое и поклонилась до земли. И пала к ногам его и сказала: «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал — имя его и безумие его с ним. А я раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал. И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне да будут, как Навал, враги твои и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтоб дать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего, а душу врагов твоих бросит он как бы прощею. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою». И сказал Давид Авигее: «Благословен Господь, Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отмстить за себя. Но жив Господь, Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе, если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы Навалу, мочащегося к стене». И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей: «Иди с миром в дом твой. Вот я послушался голоса твоего и почтил лице твое». И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме его, как пир царский, и сердце Навала было весело. Он же был очень пьян, и не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого до утра. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и стал он, как камень. Дней через 10 поразил Господь Навала, и

наклонилась лицем до земли и сказала: «Вот раба твоя готова быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг господина моего». И собралась Авигея поспешно, и села на осла, и 5 служанок сопровождали ее. И пошла она за послами Давида, и сделалась его женою. И Ахиноаму из Израиля взял Давид, и обе они были его женами. Саул же отдал дочь свою Мельхолу, жену Давидову, Фалтию, сыну Лаиша, что из Галима. Глава 26. Пришли Зифеи к Саулу в Гиву и сказали: «Вот Давид скрывается у нас на холме Гахила, что направо от Иессимона». И встал Саул и спустился в пустыню Зиф, и с ним 3000 отборных мужей израильских, чтобы искать Давида в пустыне Зиф. И расположился Саул на холме Гахила, что направо от Иессимона при дороге. Давид же находился в пустыне и видел, что Саул шел за ним в пустыню. И послал Давид соглядатаев и узнал, что Саул действительно пришел. И встал Давид и пошел к месту, на котором Саул расположился станом, и увидел Давид место, где спал Саул и Авинир, сын Ниров, военачальник его. Саул же спал в шатре, а народ расположился вокруг него. И обратился Давид и сказал Ахимелеху хиттиянину и Авесе, сыну Саруину, брату Иоава, говоря: «Кто пойдет со мною к Саулу в стан?» И отвечал Авесса: «Я пойду с тобою». И пришел Давид с Авессою к людям Сауловым ночью, и вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его. Авинир же и народ лежал вокруг него. Авесса сказал Давиду: «Предал Бог ныне врага твоего в руки твои, и так позволь, я пригвожду его копьем к земле одним ударом и не повторю удара». Но Давид сказал Авессе: «Не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным». И сказал Давид: «Жив Господь! Пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня, а возьми его копье, которое у изголовья его, и сосуд с водою, и пойдем к себе». И взял Давид копье и сосуд с водою у изголовья Саула, и пошли они к себе. И никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, но все спали, ибо сон от Господа напал на них. И перешел Давид на другую сторону и стал на вершине горы вдали. Большое расстояние было между ними. И воззвал Давид к народу и Авиниру, сыну Нирову, говоря: «Отвечай, Авинир!» И отвечал Авинир и сказал: «Кто ты, что кричишь и беспокоишь царя?» И сказал Давид Авиниру: «Не муж ли ты, и кто равен тебе в Израиле? Для чего же ты не бережешь господина твоего царя? Ибо приходил некто из народа, чтоб погубить царя господина твоего. Нехорошо ты это делаешь. Жив Господь! Вы достойны смерти за то, что не бережете господина вашего, помазанника Господня. Посмотри, где копье царя и сосуд с водою, что были у изголовья его». И узнал Саул голос Давида и сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И сказал Давид: «Мой голос, господин мой царь». И сказал еще: «За что господин мой преследует раба своего? Что я сделал? Какое зло в руке моей? И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благословенную жертвою. Если же сыны человеческие, то прокляты они пред Господом, ибо они изгнали меня ныне,
чтобы не принадлежать

Брать мне к наследию Господа, говоря, «Ступай, служи богам чужим!» Да не прольется же кровь моя на землю пред лицем Господа, ибо царь Израилев вышел искать одну блоху, как гоняются за куропаткою по горам. И сказал Саул, «Согрешил я, возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много погрешал». И отвечал Давид и сказал, «Вот копье царя, пусть один из отроков придет и возьмет его, и да воздаст Господь каждому по правде его и по истине его, так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел поднять руки моей на помазанника Господня. И пусть, как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да избавит меня от всякой беды». И сказал Саул Давиду, «Благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозмочь превозможешь». И пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место. Глава 27. И сказал Давид в сердце своем, «Когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». И встал Давид, и отправился сам, и 600 мужей, бывших с ним к Анхусу, сыну Маоха, царю Гефскому. И жил Давид у Анхуса в Гефе, сами люди его, каждый с семейством своим, Давид и обе жены его, Ахинаама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кормилетинка. И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его. И сказал Давид Анхусу, «Если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою?» Тогда дал ему Анхус Секелак, посему Секелак и остался за царями иудейскими до ныне. Всего времени, какое прожил Давид в стране филистимской, было 1 год и 4 месяца. И выходил Давид с людьми своими и нападал на Гессурян и Герзеян и Амаликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался, и приходил к Анхусу. И сказал Анхус Давиду, «На кого нападал ныне?» Давид сказал, «На полуденную страну Иудеи, и на полуденную страну Иерахмеэла, и на полуденную страну Кенеи». И не оставлял Давид в живых ни мужчины, ни женщины, и не приводил в Гев, говоря, «Они могут донести на нас и сказать, так поступил Давид, и таков образ действий его во все время пребывания в стране филистимской». И доверился Анхус Давиду, говоря, «Он опротивил народу своему Израилю и будет слугою моим вовек». Глава 28. В то время филистимляне собрали войска свои для войны, чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду, «Да будет тебе известно, что ты пойдешь со мною в ополчение, ты и люди твои». И сказал Давид Анхусу, «Ныне ты узнаешь, что сделает раб твой». И сказал Анхус Давиду, «Зато я сделаю тебя хранителем головы моей на все время». И умер Самуил, и оплакивали его все израильтяне, и погребли его в Раме, в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны. И собрались филистимляне, и пошли и стали станом в Сонаме. Собрал и Саул весь народ израильский, и стали станом на Гилвуе. И увидел Саул стан филистимский,
и испугался, и крепко дрогнуло сердце его, и вопросил Саул Господа. Но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим: «Сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его: «Здесь, в Аэндоре, есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежды свои и надел другие, и пошел сами два человека с ним, и пришли они к женщине ночью. И сказал ей Саул: «Прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе». Но женщина отвечала ему: «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей? Для чего же ты расставляешь сеть душе моей на погибель мне?» И поклялся ей Саул Господом, говоря: «Жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Тогда женщина спросила: «Кого же вывезть тебе?» И отвечал он: «Самуила выведи мне». И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула. И обратилась женщина к Саулу, говоря: «Зачем ты обманул меня? Ты Саул». И сказал ей царь: «Не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина: «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» — спросил у нее Саул. Она сказала: «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицем на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу: «Для чего ты тревожишь меня, чтоб я вышел?» И отвечал Саул: «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил: «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду. Так как ты не послушал гласа Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалика, то Господь и делает это над тобою ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила. Притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь. И подошла женщина так к Саулу и увидела, что он очень испугался, и сказала: «Вот раба твоя послушала с голоса твоего и подвергла жизнь свою опасности и исполнила приказание, которое ты дал мне. Теперь прошу, послушайся и ты голоса рабы твоей. Я предложу тебе кусок хлеба, поешь, и будет в тебе крепость, когда пойдешь в путь». Но он отказался и сказал: «Не буду есть». И стали уговаривать его слуги его, а также и женщина, и он послушался голоса их и встал с земли и сел на ложе. У женщины же был в доме откормленный теленок, и она поспешила заколоть его, и, взявши муки, замесила и испекла опресноки и предложила Саулу и слугам его, и они поели и встали и ушли в ту же ночь. Глава 29. И собрали филистимляне все ополчения свои в Афеке, а израильтяне расположились станом у источника, что в Израиле. Князья филистимские шли с сотнями и тысячами, Давид же и люди его шли позади с Анхусом. И говорили князья филистимские: «Это что за евреи?» Анхус отвечал князьям филистимским: «Разве не знаете, что это Давид, раб Саула,
царя Израильского. Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня. И вознегодовали на него князья филистимские, и сказали ему князья филистимские: «Отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтоб он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как не головами сих мужей? Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах, говоря: „Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч“?» И призвал Анхус Давида и сказал ему: «Жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мною в ополчение, ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня. Но в глазах князей ты нехорош. Итак, возвратись теперь и иди с миром, и не раздражай князей филистимских». Но Давид сказал Анхусу: «Что я сделал, и что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я пред лицем твоим и до сего дня? Почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего царя?» И отвечал Анхус Давиду: «Будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как ангел Божий. Но князья филистимские сказали: пусть он не идет с нами на войну. Итак, встань утром, ты и рабы господина твоего, которые пришли с тобою, и встаньте поутру, и когда светло будет, идите». И встал Давид, сами люди его, чтоб идти утром и возвратиться в землю филистимскую. А филистимляне пошли на войну в Израиль. Глава 30. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Секелак, амаликитяне напали с юга на Секелак и взяли Секелак и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их, и сыновья их, и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахиноама израильтянка и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душею весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждою на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову: «Принеси мне ефод». И принес Авиафар ефод к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря: «Преследовать ли мне это полчище, и догоню ли я его?» И сказано ему: «Преследуй, догонишь и отнимешь». И пошел Давид сам и 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку Васор, и усталые остановились там. И преследовал Давид сам и 400 человек. 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток Вассорский. И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водою. И дали ему часть связки смоков и 2 связки изюму, и он ел и укрепился, ибо он не ел хлеба и не пил воды 3 дня и 3 ночи. И сказал ему Давид: «Чей ты и откуда ты?» И сказал он: «Я отрок египтянин, раб одного амаликтяна, и бросил меня господин мой, ибо уже 3 дня, как я заболел. Мы вторглись в полуденную часть Керети и в области Удину, и в полуденную часть Халева, а Секелак сожгли огнем». И сказал ему Давид: «Доведешь ли меня до этого полчища?» И сказал он: «Поклянись мне Богом, что ты не умертвишь меня и не предашь меня в руки господина моего, и я доведу тебя до этого полчища». И он повел его. И вот амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране,
едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской и из земли иудейской. И поражал их Давид от сумерок до вечера другого дня, и никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них. Все возвратил Давид. И взял весь мелкий и крупный скот, и гнали его пред своим скотом, и говорили: «Это добыча Давида». И пришел Давид к тем 200 человек, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока Васор, и вышли они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить: «За то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет». Но Давид сказал: «Не делайте так, братья мои. После того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наше полчище, приходившее против нас, и кто послушает вас в этом деле, какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить». Так было с этого времени и после. И поставил он это в закон и в правило для Израиля до сего дня. И пришел Давид в Сикелак и послал из добычи к старейшинам Иудиным, друзьям своим, говоря: «Вот вам подарок из добычи, взятой у врагов Господних, тем, которые в Вифиле и в Рамофе Южном, и в Иаттире, и в Ароире, и в Шифмофе, и в Естемоа, и в Рахале, и в городах Ярахмеельских, и в городах Кинейских, и в Харме, и в Хорошане, и в Атахе, и в Хевроне, и во всех местах, где ходил Давид, сами люди его». Глава 31. Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян, и пали, пораженные на горе Гелвуе. И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне Ионафана и Аминадава и Малхисуа, сыновей Саула. И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи твой меч и закали меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня, и не издевались надо мною». Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним. Так умер в тот день Саул и три сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе. Израильтяне, жившие на стороне долины и за Иорданом, видя, что люди израильские побежали и что умер Саул и сыновья его, оставили города свои и бежали, а филистимляне пришли и засели в них. На другой день филистимляне пришли грабить убитых и нашли Саула и трех сыновей его, падших на горе Гелвуйской, и отсекли ему голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить о сем в капищах идолов своих и народу. И положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Бессана. И услышали жители Иависа Галаадского о том, как поступили филистимляне с Саулом, и поднялись все люди сильные и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Бефсана, и пришли в Иавис и сожгли их там, и взяли кости их и погребли под дубом в Иависе,
и постились 7 дней. Вторая книга царств. Глава 1. По смерти Саула, когда Давид возвратился от поражения амаликитян и пробыл в Секелаге 2 дня, вот на 3-й день приходит человек из стана Саулова, одежда на нем разодрана и прах на голове его. Пришедший к Давиду, он пал на землю и поклонился ему. И сказал ему Давид: «Откуда ты пришел?» И сказал тот: «Я убежал из стана Израильского». И сказал ему Давид: «Что произошло? Расскажи мне». И тот сказал: «Народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло, и умерли и Саул, и сын его Иоанафан». И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: «Как ты знаешь, что Саул и сын его Иоанафан умерли?» И сказал отрок, рассказывавший ему: «Я случайно пришел на гору Гельвуйскую, и вот Саул пал на свое копье, колесницы же и всадники настигали его. Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня. И я сказал: «Вот я». Он сказал мне: «Кто ты?» И я сказал ему: «Я амаликитянин». Тогда он сказал мне: «Подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне». И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. И взял я венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их господину моему сюда. Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их, так же и все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его Иоанафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча. И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: «Откуда ты?» И сказал он: «Я сын пришельца, амаликитянина». Тогда Давид сказал ему: «Как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня? Подойди, убей его». И тот убил его, и он умер. И сказал к нему Давид: «Кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил: „Я убил помазанника Господня“». И оплакивал Давид Саула и сына его Иоанафана сею плачевную песнею. И повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге праведного, и сказал: «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные! Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Горы гельвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем. Без крови раненых, без стука сильных лук Иоанафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Иоанафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани! Сражен Иоанафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Иоанафан, ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное». Глава 2. После сего Давид вопросил Господа, говоря: «Идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных?» И сказал ему Господь: «Иди». И сказал Давид: «Куда идти?» И сказал он: «В Хеврон». И пошел туда Давид и обе жены его, Ахиноама, изреэльтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармилитянка. И людей, бывших с ним, привел Давид, каждого с семейством его, и поселились в городе Хевроне. И пришли мужи Иудины,
и помазали там Давида на царство над домом Иудиным. И донесли Давиду, что жители Иависа, Галаадского, погребли Саула. И отправил Давид послов к жителям Иависа Галаадского сказать им: «Благословенны вы у Господа за то, что оказали эту милость господину своему Саулу и погребли его. И ныне да воздаст вам Господь милостью и истиною, и я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали. Ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужественны, ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над собою. Но Авенир, сын Ниров, начальник войска Саулова, взял Иевосфея, сына Саулова, и привел его в Маханаим, и воцарил его над Галаадом, и Ашуром, и Изреэлом, и Ефремом, и Вениамином, и над всем Израилем. 40 лет было Иевосфею, сыну Саулову, когда он воцарился над Израилем, и царствовал 2 года. Только дом Иудин остался с Давидом. Всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне над домом Иудиным, было 7 лет и 6 месяцев. И вышел Авенир, сын Ниров, и слуги Иевосфея, сына Саулова, из Маханаима в Гаваон. Вышел и Иоав, сын Саруи, со слугами Давида, и встретились у Гаваонского пруда, и засели те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда. И сказал Авенир Иоаву: «Пусть встанут юноши и поиграют пред нами». И сказал Иоав: «Пусть встанут». И встали, и пошли числом 12 вениамитян со стороны Иевосфея, сына Саулова, и 12 из слуг Давидовых. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. И было названо это место Хелкаф Хацурим, что в Гаваоне. И произошло в тот день жесточайшее сражение, и Авенир с людьми израильскими был поражен слугами Давида. И были там 3 сына Саруи: Иоав, и Авесса, и Асаил. Асаил же был легок на ноги, как серна в поле. И погнался Асаил за Авениром и преследовал его, не уклоняясь ни направо, ни налево от следов Авенира. И оглянулся Авенир назад и сказал: «Ты ли это Асаил?» Тот сказал: «Я». И сказал ему Авенир: «Уклонись направо или налево, и выбери себе одного из отроков, и возьми себе его вооружение». Но Асаил не захотел отстать от него. И повторил Авенир еще, говоря Асаилу: «Отстань от меня, чтоб я не поверг тебя на землю. Тогда с каким лицем явлюсь я к Иоаву, брату твоему?» Но тот не захотел отстать. Тогда Авенир, поворотивши копье, поразил его в живот. Копье прошло насквозь его, и он упал там же и умер на месте. Все, проходившие через то место, где пал и умер Асаил, останавливались. И проследовали Иоав и Авесса Авенира. Солнце уже зашло, когда они пришли к холму Амма, что против Геаха, на дороге к пустыне Гаваонской. И собрались вениамитяне вокруг Авенира и составили одно ополчение и стали на вершине одного холма. И воззвал Авенир к Иоаву и сказал: «Вечно ли будет пожирать меч? Или ты не знаешь, что последствия будут горестные? И доколе ты не скажешь людям, чтобы они перестали преследовать братьев своих?» И сказал Иоав: «Жив Бог! Если бы ты не говорил иначе, то еще утром перестали бы люди преследовать братьев своих». И затрубил Иоав трубою, и остановился весь народ, и не преследовали более израильтян. Сражение прекратилось. Авенир же и люди его шли равниною всю ту ночь, и перешли Иордан, и прошли весь Бетрон, и пришли в Маханаим. И возвратился Иоав от преследования Авенира, и собрал весь народ, и не доставало из слуг Давидовых 19 человек, кроме Асаила. Слуги же Давидовы
поразили вениамитян и людей Авенировых. Пало их 360 человек. И взяли Асаила и похоронили его в гробе отца его, что в Вифлееме. Иоав же с людьми своими шел всю ночь и на рассвете прибыл в Хеврон. Глава 3. И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. И родились у Давида сыновья в Хевроне. Первенец его был Амнон от Ахинаамы из Реелитянки, а второй сын его — Далуия от Авигеи, бывшей жены Навала, кормилитянки. Третий — Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гессурского. Четвертый — Адония, сын Агифы. Пятый — Сафатия, сын Авитавы. Шестой — Иефераам от Эглы, жены Давидовой. Они родились у Давида в Хевроне. Когда была распря между домом Саула и домом Давида, то Авенир поддерживал дом Саула. У Саула была наложница по имени Рицпа, дочь Айя. И сказал Иосифей Авениру: «Зачем ты вошел к наложнице отца моего?» Авенир же сильно разгневался на слова его Сфея и сказал: «Разве я собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость дому Саула, отца твоего, братьям его и друзьям его, и не предал тебя в руки Давида, а ты взыскиваешь ныне на мне грех из-за женщины. То и то пусть сделает Бог Авениру, и еще больше сделает ему. Как клялся Господь Давиду, так и сделаю ему. Отниму царство от дома Саулова и поставлю престол Давида над Израилем и над Иудою, от Дана до Версавии». И не мог Иевосфей возразить Авениру, ибо боялся его. И послал Авенир от себя послов к Давиду сказать: «Чья это земля?» И еще сказать: «Заключи союз со мною, и рука моя будет с тобою, чтобы обратить к тебе весь народ израильский». И сказал Давид: «Хорошо, я заключу союз с тобою. Только прошу тебя об одном, именно, ты не увидишь лица моего, если не приведешь с собою Мельхолы, дочери Саула, когда придешь увидаться со мною». И отправил Давид послов к Иевосфею, сыну Саулову, сказать: «Отдай жену мою Мельхолу, которую я получил за 100 краеобрезаний филистимских». И послал Иевосфей и взял ее от мужа, от Фалтия, сына Лаишева. Пошел с нею и муж ее, и с плачем провожал ее до Бахурима. Но Авенир сказал ему: «Ступай назад», и он возвратился. И обратился Авенир к старейшинам израильским, говоря: «И вчера, и третьего дня вы желали, чтобы Давид был царем пред вами. Теперь сделайте это, ибо Господь сказал Давиду: рукою раба моего Давида я спасу народ мой Израиля от руки филистимлян и от руки всех врагов его». Тоже говорил Авенир и вениамитянам. И пошел Авенир в Хеврон, чтобы пересказать Давиду все, чего желали Израиль и весь дом вениаминов. И пришел Авенир к Давиду в Хеврон, и с ним 20 человек, и сделал Давид пир для Авенира и людей, бывших с ним. И сказал Авенир Давиду: «Я встану и пойду, и соберу к господину моему царю весь народ израильский, и они вступят в завет с тобою, и будешь царствовать над всеми, как желает душа твоя». И отпустил Давид Авенира, и он ушел с миром. И вот слуги Давидовы с Иоавом пришли из похода и принесли с собою много добычи. Но Авенира уже не было с Давидом в Хевроне, ибо Давид отпустил его, и он ушел с миром. Когда Иоав и все войско, ходившее с ним, пришли, то Иоаву рассказали: «Приходил Авенир, сын Ниров, к царю, и тот отпустил его, и он ушел с миром». И пришел Иоав к царю и сказал: «Что ты сделал?»
Вот приходил к тебе Авенир. Зачем ты отпустил его, и он ушел? Ты знаешь Авенира, сына Нирова. Он приходил обмануть тебя, узнать выход твой и вход твой, и разведать все, что ты делаешь. И вышел Иоав от Давида и послал гонцов вслед за Авениром. И возвратили они его от колодезя Сира без ведома Давида. Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иоав отвел его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно, и там поразил его в живот. И умер Авенир за кровь Асаила, брата Иоавова. И услышал после Давид об этом и сказал: «Не винен я, и царство мое вовек пред Господом в крови Авенира сына Нирова. Пусть падет оно на голову Иоава и на весь дом отца его. Пусть никогда не остается дом Иоава без семеноточивого или прокаженного, или опирающегося на посох, или падающего от меча, или нуждающегося в хлебе». Иоав же и брат его Авесса убили Авенира за то, что он умертвил брата их Асаила в сражении у Гаваона. И сказал Давид Иоаву и всем людям, бывшим с ним: «Раздерите одежды ваши и оденьтесь во вретище, и плачьте над Авениром». И царь Давид шел за гробом его. Когда погребали Авенира в Хевроне, то царь громко плакал над гробом Авенира, плакал и весь народ. И оплакал царь Авенира, говоря: «Смертью ли подлого умирать Авениру? Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах, и ты пал, как падают от разбойников». И весь народ стал еще более плакать над ним. И пришел весь народ предложить Давиду хлеба, когда еще продолжался день. Но Давид поклялся, говоря: «То и то пусть сделает со мною Бог, и еще больше сделает, если я до захождения солнца вкушу хлеба или чего-нибудь». И весь народ узнал это, и понравилось ему это, как и все, что делал царь, нравилось всему народу. И узнал весь народ и весь Израиль в тот день, что не от царя произошло умерщвление Авенира сына Нирова. И сказал царь слугам своим: «Знаете ли, что вождь и великий муж пал в этот день в Израиле? Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство, а эти люди, сыновья Саруи, сильнее меня. Пусть же воздаст Господь делающему злое по злобе его». Глава 4. И услышал Иевосфей, сын Саулов, что умер Авенир в Хевроне, и опустились руки его, и весь Израиль смутился. У Иевосфея, сына Саулова, было два предводителя войска, имя одного Баана и имя другого Рехав, сыновья Ремона, Бейерофянина, из потомков Вениаминовых, ибо и Бееров причислялся к Вениамину. И убежали Бейерофяне в Гифаим и остались там пришельцами до сего дня. У Иоанафана, сына Саулова, был сын хромой. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоанафане из Изреэля, и нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его — Мемфивосфей. И пошли сыны Ремона, Бейерофянина, Рехав и Баана, и пришли в самый жар дня к дому Иосфея, и он спал на постели в полдень. Рехав и Баана, брат его, вошли внутрь дома, как бы для того, чтобы взять пшеницы, и поразили его в живот и убежали. Когда они вошли в дом, Иосфей лежал на постели своей, в спальной комнате своей, и они поразили его, и умертвили его, и отрубили голову его, и взяли голову его с собою, и шли пустынною дорогою всю ночь, и принесли голову Иосфея к Давиду в Хеврон, и сказали царю: «Вот голова Иосфея, сына Саула, врага твоего, который искал души твоей.
ныне Господь отмстил за господина моего, царя Саулу, и потомству его. И отвечал Давид Рехаву и Баане, брату его, сыновьям Ремона, Беерафянина, и сказал им: «Жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби! Если того, кто принес мне известие, сказав: вот умер Саул, и кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил его в Секелаге, вместо того, чтобы дать ему награду, то теперь, когда негодные люди убили человека невинного в его доме на постели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли?» И приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили им руки и ноги, и повесили их над прудом в Хевроне, а голову Иевосфея взяли и погребли в гробе Авенира в Хевроне. Глава 5. И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали: «Вот мы, кости твои и плоть твоя. Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля. И сказал Господь тебе: ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля». И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом, и помазали Давида в царя над Израилем. 30 лет было Давиду, когда он воцарился. Царствовал 40 лет. В Хевроне царствовал над Иудою 7 лет и 6 месяцев, и в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Иудою. И пошел царь и люди его на Иерусалим против иевусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду: «Ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Это значило: «Не войдет сюда Давид». Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И сказал Давид в тот день: «Всякий, убивая иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида. Посему и говорится: слепой и хромой не войдет в дом Господень». И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Милло и внутри. И преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним. И прислал Хирам, царь Тирский, послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима после того, как пришел из Хеврона. И родились еще у Давида сыновья и дочери. И вот имена родившихся у него в Иерусалиме: Самус, и Соваф, и Нафан, и Соломон, и Евеар, и Елисуа, и Нафек, и Иафия, и Елисама, и Елидае, и Елифалев. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид, и пошел в крепость. А филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря: «Идти ли мне против филистимлян? Предашь ли их в руки мои?» И сказал Господь Давиду: «Иди, ибо я предам филистимлян в руки твои». И пошел Давид в Аал-Перацим и поразил их там, и сказал Давид: «Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода. Посему и месту тому дано имя Ваал-Перацим». И оставили там филистимляне истуканов своих, а Давид с людьми своими взял их. И пришли опять филистимляне, и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, и он отвечал ему: «Не выходи навстречу им, а зайди им с тылу, и иди к ним со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых дерев, то двинься, ибо тогда
пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гавайи до Газера. Глава 6. И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, 30 тысяч, и встал, и пошел Давид и весь народ, бывший с ним, из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме. И Ахио шел пред ковчегом. А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Аза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Азу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Азу. Место сие до ныне называется «Поражение Озы». И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: «Как войти ко мне ковчегу Господню?» И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара, гефянина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара, гефянина, 3 месяца. И благословил Господь Авидара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря: «Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия», то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда несшие ковчег Господень проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы пред Господом, одет же был Давид в льняный ефод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мельхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем. И принесли ковчег Господень и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид все сожжения пред Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение все сожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в дом свой. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мельхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала: «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек?» И сказал Давид Мельхоле: «Пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня, Израиля, пред Господом играть и плясать буду, и я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». И у Мельхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее.
Глава 7. Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю: «Все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобою». Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта, и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии? Где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли я, хотя слово, какому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицем твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде, с того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцем, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицем твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицем моим, и престол твой устоит вовеки». Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду. И пошел царь Давид и предстал пред лицем Господа и сказал: «Кто я, Господи, Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи, но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль. Это уже по-человечески, Господи мой, Господи. Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи. Ради слова твоего и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. По всему велик ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя, и совершить великое и страшное пред народом твоим, который ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их? И ты укрепил за собою народ твой Израиля, как собственный народ навеки, и ты, Господи, сделался его Богом. И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек ты о рабе твоем и о доме его, и исполни то, что ты изрек. И да возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог над Израилем, и дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицем твоим.
так как Ты, Господи Саваоф, Боже Израилев, открыл рабу Твоему, говоря,

соделается дом раба твоего благословенным вовеки. Глава 8. После сего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Давид Мефег Гаама из рук филистимлян, и поразил моавитян, и смирил их веревкою, положив их на землю, и отмерил 2 веревки на умерщвление, а 1 веревку на оставление в живых. И сделались моавитяне у Давида рабами, платящими дань. И поразил Давид Адраазара, сына Рехового, царя Суфского, когда тот шел, чтобы восстановить свое владычество при реке Ефрате. И взял Давид у него 1700 всадников и 20 тысяч человек пеших, и подрезал Давид жилы у всех коней колесничных, оставив себе из них для 100 колесниц. И пришли сирийцы дамасские на помощь к Адраазару, царю Суфскому. Но Давид поразил 22 тысячи человек сирийцев. И поставил Давид охранные войска в Сирии Дамасской, и стали сирийцы у Давида рабами, платящими дань. И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим. А в Бефе и Берофе, городах Адраазаровых, взял царь Давид весьма много меди, и услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войско Адраазарова, и послал Фой Иорама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить его за то, что он воевал с Адраазаром и поразил его, ибо Адраазар вел войны с Фоем. В руках же Иорама были сосуды, серебряные, золотые и медные. Их также посвятил царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое посвятил из отнятого у всех покоренных им народов, у сирийцев и моавитян, и аммонитян, и филистимлян, и амаликитян, и из отнятого у Адраазара, сына Рехового, царя Суфского. И сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения 18 тысяч сирийцев в долине Соленой. И поставил он охранные войска в Идумее. Во всей Идумее поставил охранные войска, и все идумеяне были рабами Давиду. И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим. Иоав же, сын Саруи, был начальником войска, и Иосафат, сын Ахилуда, деописателем. Садок, сын Ахитува, и Ахимелех, сын Авиафара, священниками. Сераия, песцом, и Ванея, сын Иодая, начальником над Хелифеями и Филифеями, и сыновья Давида первыми при дворе. Глава 9. И сказал Давид: «Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Ионафана». В доме Саула был раб по имени Сива. И позвали его к Давиду, и сказал ему царь: «Ты ли Сива?» И тот сказал: «Я раб твой». И сказал царь: «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию». И сказал Сива царю: «Есть сын Ионафана, хромой ногами». И сказал ему царь: «Где он?» И сказал Сива царю: «Вот он, в доме Махира, сына Амиелова, в Лодеваре». И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова, из Лодевара. И пришел Мемфивосфей, сын Ионафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лице свое, и поклонился. И сказал Давид: «Мемфивосфей!» И сказал тот: «Вот раб твой». И сказал ему Давид: «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего, Ионафана, и возвращу тебе

все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». И поклонился Мемфисофей и сказал: «Что такое, раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему: «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю ты и сыновья твои и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мемфисофей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом». У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю: «Все, что приказывает господин мой, царь рабу своему, исполнит раб твой». Мемфисофей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфисофея был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Мемфисофея. И жил Мемфисофей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги. Глава 10. Спустя несколько времени умер царь Аммонитский, и воцарился вместо него сын его Аннон. И сказал Давид: «Окажу я милость Аннону, сыну Наасову, за благодеяние, которое оказал мне отец его». И послал Давид слуг своих утешить Аннона об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую. Но князья Аммонитские сказали Аннону, господину своему: «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем, и после разрушить его, прислал Давид слуг своих к тебе?» И взял Аннон слуг Давидовых и обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды их наполовину до чресел и отпустил их. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчещены, и велел царь сказать им: «Оставайтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». И увидели аммонитяне, что они сделались ненавистными для Давида, и послали аммонитяне нанять сирийцев из Бефрехова и сирийцев Сувы 20 000 пеших, у царя Маахи 1000 человек, и из Истова 12 000 человек. Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых. И вышли аммонитяне и расположились к сражению у ворот, а сирийцы Сувы и Рехова и Истова и Маахи стали отдельно в поле. И увидел Иоав, что неприятельское войско было поставлено против него и спереди, и сзади, и избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сирийцев. Остальную же часть людей поручил Авессе, брату своему, чтоб он выстроил их против аммонитян. И сказал Иоав: «Если сирийцы будут одолевать меня, ты поможешь мне, а если аммонитяне тебя будут одолевать, я приду к тебе на помощь. Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего, а Господь сделает, что ему угодно». И вступил Иоав и народ, который был у него в сражении с сирийцами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сирийцы бегут, побежали от Авессы и ушли в город. И возвратился Иоав от аммонитян и пришел в Иерусалим. Сирийцы, видя, что они поражены израильтянами, собрались вместе. И послал Адраазар и призвал сирийцев, которые за рекою, и пришли они к Еламу. А Савак, военачальник Адраазаров, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, то он собрал всех израильтян
и перешел Иордан, и пришел к Еламу. Сирийцы выстроились против Давида и сразились с ним. И побежали сирийцы от израильтян. Давид истребил у сирийцев 700 колесниц и 40 тысяч всадников. Поразил и военачальника Савака, который там и умер. Когда все цари, покоренные Адраазару, увидели, что они поражены израильтянами, то заключили мир с израильтянами и покорились им. А сирийцы боялись более помогать аммонитянам. Глава 11. Через год в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним и всех израильтян. И они поразили аммонитян и осадили Равву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина, и сказали ему: «Это Версавия, дочь Елиама, жена Урии хиттиянина». Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина эта сделалась беременною и послала известить Давида, говоря: «Я беременна». И послал Давид сказать Иоаву: «Пришли ко мне Урию хиттиянина». И послал Иоав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иоава и о положении народа и о ходе войны. И сказал Давид Урии: «Иди домой и омой ноги свои». И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли и царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря: «Не пошел Урия в дом свой». И сказал Давид Урии: «Вот ты пришел с дороги, отчего же не пошел ты в дом свой?» И сказал Урия Давиду: «Ковчег и Израиль и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой есть и пить и спать со своею женою. Клянусь твоею жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю». И сказал Давид Урии: «Останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя». И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Уриею. В письме он написал так: «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых. Был убит также и Урия хиттиянин. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения, и приказал посланному, говоря: «Когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения и увидишь, что царь разгневается и скажет тебе: зачем вы так близко подходили к городу сражаться, разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимелеха, сына Иераваалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жорного, и он умер в Тевеце? Зачем же вы близко подходили к стене? Тогда ты скажи: и раб твой Урия хиттиянин также умер». И пошел посланный, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иоав, обо всем ходе сражения. Тогда посланный сказал Давиду:
одолевали нас те люди и вышли к нам в поле, и мы преследовали их до входа в ворота. Тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов царя. Умер также и раб твой, Урия хеттиянин. Тогда сказал Давид посланному: «Так скажи Иоаву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поядает иногда того, иногда сего. Усиль войну твою против города и разрушь его, так ободри его». И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по мужу своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Глава 12. И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела и из его чаши пила, и на груди у него спала и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтоб приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек. Так говорит Господь Бог Израилев: я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин. И если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав зло пред очами его? Урию хеттиянина ты поразил мечем, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечем аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки, за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хеттиянина, чтоб она была тебе женою. Так говорит Господь: вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». И сказал Давид Нафану: «Согрешил я пред Господом». И сказал Нафан Давиду: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии, Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле, и вошли к нему старейшины дома его, чтоб поднять его с земли, но он не хотел и не ел с ними хлеба. На седьмый день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец, ибо говорили они: когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же скажем ему: умерло дитя, он сделает что-нибудь худое. И увидел Давид, что слуги его перешептывают
сердце между собою, и понял Давид, что дитя умерло, и спросил Давид слуг своих, умерло дитя, и сказали ему, умерло. Тогда Давид встал с земли, и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтоб подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его, что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб. И сказал Давид, доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней, и спал с нею. И она родила сына, и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его, и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедидия, по слову Господа. Иоав воевал против Раввы Аммонитской и взял почти царственный город. И послал Иоав к Давиду сказать ему, «Я нападал на Равву и овладел водою города. Теперь собери остальный народ и подступи к городу и возьми его, ибо если я возьму его, то мое имя будет наречено ему». И собрал Давид весь народ и пошел к Равве, и воевал против нее, и взял ее. И взял Давид венец царя их с головы его, а в нем было золото, талант и драгоценный камень. И возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много. А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим. Глава 13. И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова. И Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему, «Отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне?» И сказал ему Амнон, «Фамарь, сестру Авессалома, брата моего люблю я». И сказал ему Ионадав, «Ложись в постель твою и притворись больным, и когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему, пусть придет Фамарь, сестра моя, и подкрепит меня пищею, приготовив кушанье при моих глазах, чтоб я видел и ел из рук ее». И лег Амнон, и притворился больным, и пришел царь навестить его. И сказал Амнон царю, «Пусть придет Фамарь, сестра моя, и испечет при моих глазах лепешку или две, и я поем из рук ее». И послал Давид к Фамаре в дом сказать, «Пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье». И пошла она в дом брата своего Амнона, а он лежит. И взяла она муки и замесила, и изготовила пред глазами его, и испекла лепешки. И взяла сковороду и выложила пред ним. Но он не хотел есть. И сказал Амнон, «Пусть все выйдут от меня». И вышли от него все люди. И сказал Амнон Фамаре, «Отнеси кушанье во внутреннюю комнату, и я поем из рук твоих». И взяла Фамарь лепешки, которые приготовила, и отнесла Амнону, брату своему, во внутреннюю комнату. И когда она поставила пред ним, чтоб он ел, то он схватил ее и сказал ей, «Иди, ложись со мною, сестра моя».
Но она сказала: «Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. И я, куда пойду я с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле, ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе». Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей Амнон: «Встань, уйди». И Фамарь сказала ему: «Нет, прогнать меня, это зло больше первого, которое ты сделал со мною». Но он не хотел слушать ее, и позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: «Прогони эту от меня вон и запри дверь за нею». На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери-девицы, и вывел ее слуга вон и запер за нею дверь. И посыпала Фамарь пеплом голову свою, и разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. И сказал ей Авессалом, брат ее: «Не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя, он брат твой, не сокрушайся сердцем твоим об этом деле». И жила Фамарь в одиночестве в доме Авессалома, брата своего. И услышал царь Давид обо всем этом и сильно разгневался. Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авессалом Амнона за то, что он обесчестил Фамарь, сестру его. Через 2 года было стрижение овец у Авессалома в Аал-Гацоре, что у Ефрема, и позвал Авессалом всех сыновей царских. И пришел Авессалом к царю и сказал: «Вот ныне стрижение овец у раба твоего, пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим». Но царь сказал Авессалому: «Нет, сын мой, мы не пойдем все, чтобы не быть тебе в тягость». И сильно упрашивал его Авессалом, но он не захотел идти и благословил его. И сказал ему Авессалом: «По крайней мере, пусть пойдет с нами Амнон, брат мой». И сказал ему царь: «Зачем ему идти с тобою?» Но Авессалом упросил его, и он отпустил с ним Амнона и всех царских сыновей. Авессалом же приказал отрокам своим, сказав: «Смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам, поразите Амнона, тогда убейте его, не бойтесь. Это я приказываю вам, будьте смелы и мужественны». И поступили отроки Авессалома с Амноном, как приказал Авессалом. Тогда встали все царские сыновья, сели каждый на мула своего и убежали. Когда они были еще на пути, дошел слух до Давида, что Авессалом умертвил всех царских сыновей, и не осталось ни одного из них. И встал царь, и разодрал одежды свои, и повергся на землю, и все слуги его, предстоящие ему, разодрали одежды свои. Но Ионадав, сын Самая, брата Давидова, сказал: «Пусть не думает господин мой, что всех отроков царских сыновей умертвили. Один только Амнон умер, ибо у Авессалома был этот замысел с того дня, как Амнон обесчестил сестру его. Итак, пусть господин мой царь не тревожится мыслью о том, будто умерли все царские сыновья. Умер один только Амнон». И убежал Авессалом. И поднял отрок, стоявший на страже, глаза свои и увидел: вот много народа идет по дороге, по скату горы. Тогда Ионадав сказал царю: «Это идут царские сыновья, как говорил раб твой, так и есть». И едва только сказал он это, вот пришли царские сыновья и подняли вопли, плакали, и сам царь, и все слуги его плакали очень великим плачем. Авессалом же убежал и пошел к Фалмаю, сыну Емиуда, царю Гессурскому, и плакал Давид о сыне своем во все дни.
Авессалом убежал и пришел в Гессур и пробыл там 3 года. И не стал царь Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона. Глава 14. И заметил Иоав, сын Саруи, что сердце царя обратилось к Авессалому, и послал Иоав Фикою, и взял оттуда умную женщину и сказал ей: «Притворись плачущую и надень печальную одежду, и не мажься елеем, и представься женщиной, много дней плакавшую по умершим, и пойди к царю, и скажи ему так и так». И вложил Иоав в уста ее, что сказать. И вошла женщина Фекоитянка к царю, и пала лицем своим на землю, и поклонилась, и сказала: «Помоги, царь!» И сказал ей царь: «Что тебе?» И сказала она: «Я вдова, муж мой умер, и у рабы твоей было 2 сына. Они поссорились в поле, и некому было разнять их, и поразил один другого, и умертвил его. И вот восстало все родство на рабу твою, и говорят: «Отдай убийцу брата своего, мы убьем его за душу брата его, которую он погубил, и истребим даже наследника. И так они погасят остальную искру мою, чтобы не оставить мужу моему имени и потомства на лице земли». И сказал царь женщине: «Иди спокойно домой, я дам приказание о тебе». Но женщина, Фекоитянка, сказала царю: «На мне, господин мой царь, да будет вина, и на доме отца моего. Царь же и престол его не повинен». И сказал царь: «Того, кто будет против тебя, приведи ко мне, и он более не тронет тебя». Она сказала: «Помяни, царь, Господа Бога твоего, чтобы не умножились мстители за кровь и не погубили сына моего». И сказал царь: «Жив Господь, не падет и волос сына твоего на землю». И сказала женщина: «Позволь рабе твоей сказать еще слово господину моему царю». Он сказал: «Говори». И сказала женщина: «Почему ты так мыслишь против народа Божия? Царь, произнесший это слово, обвинил себя самого, потому что не возвращает изгнанника своего. Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. И теперь я пришла сказать царю, господину моему, эти слова, потому что народ пугает меня. И раба твоя сказала: поговорю я с царем, не сделает ли он по слову рабы своей. Верно, царь выслушает и избавит рабу свою от руки людей, хотящих истребить меня вместе с сыном моим из наследия Божия». И сказала раба твоя: «Да будет слово господина моего царя в утешение мне, ибо господин мой царь как ангел Божий и может выслушать и доброе, и худое, и Господь Бог твой будет с тобою». И отвечал царь и сказал женщине: «Не скрой от меня, о чем я спрошу тебя». И сказала женщина: «Говори, господин мой царь». И сказал царь: «Не рука ли Иоава во всем этом с тобою?» И отвечала женщина и сказала: «Да живет душа твоя, господин мой царь, ни направо, ни налево нельзя уклониться от того, что сказал господин мой царь. Точно, раб твой Иоав приказал мне, и он вложил в уста рабы твоей все эти слова, чтобы притчею дать делу такой вид, раб твой Иоав научил меня. Но господин мой мудр, как мудр ангел Божий, чтобы знать все, что на земле». И сказал царь Иоаву: «Вот я сделал по слову твоему. Пойди же, возврати отрока Авессалома». Тогда Иоав пал лицем на землю и поклонился, и благословил царя, и сказал: «Теперь знает раб твой, что обрел благоволение пред очами твоими, господин мой царь, так как царь сделал по слову раба своего». И встал Иоав
и пошел в Гессур и привел Авессалома в Иерусалим. И сказал царь: «Пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит». И пошел Авессалом в свой дом, а лица царского не видал. Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столько хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волоса с головы его весили 200 сиклей по весу царскому. И родились у Авессалома 3 сына и 1 дочь по имени Фамарь. Она была женщина красивая. И оставался Авессалом в Иерусалиме 2 года, а лица царского не видал. И послал Авессалом за Иоавом, чтобы послать его к царю, но тот не захотел прийти к нему. Послал и в другой раз, но тот не захотел прийти. И сказал Авессалом слугам своим: «Видите участок поля Иоава возле моего, и у него там ячмень. Пойдите, выжгите его огнем». И выжгли слуги Авессалома тот участок поля огнем. И встал Иоав и пришел к Авессалому в дом и сказал ему: «Зачем слуги твои выжгли участок огнем?» И сказал Авессалом Иоаву: «Вот я посылал за тобою, говоря: приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гессура. Лучше было бы мне оставаться там. Я хочу увидеть лице царя. Если же я виноват, то убей меня». И пошел Иоав к царю и пересказал ему это. И позвал царь Авессалома. Он пришел к царю и пал лицем своим на землю пред царем. И поцеловал царь Авессалома. Глава 15. После сего Авессалом завел у себя колесницы и лошадей и 50 скороходов. И вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал: «Из какого города ты?» И когда тот отвечал: «Из такого-то колена Израилева раб твой», тогда говорил ему Авессалом: «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом: «О, если бы меня поставили судьею в этой земле! Ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердце израильтян. По прошествии 40 лет царствования Давида Авессалом сказал царю: «Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне, ибо я раб твой, живя в Гессуре в Сирии, дал обет. Если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу». И сказал ему царь: «Иди с миром». И встал он и пошел в Хеврон. И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилевы, сказав: «Когда вы услышите звук трубы, то говорите: Авессалом воцарился в Хевроне». Авессаломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Во время жертвоприношения Авессалом послал и призвал Ахитофела, гилонянина, советника Давидова, из его города Гило, и составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. И пришел вестник к Давиду и сказал: «Сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома». И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме: «Встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтоб он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечем». И сказали слуги царские царю:
«Во всем, что угодно господину нашему царю, мы рабы твои». И вышел царь и весь дом его за ним пешком. Оставил же царь 10 жен наложниц своих для хранения дома. И вышел царь и весь народ пешие и остановились у Бефмерхата, и все слуги его шли по сторонам его, и все халифеи, и все филифеи, и все гефяне до 600 человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. И сказал царь Гефею гефянину: «Зачем ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец и пришел сюда из своего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставляю тебя идти с нами. Я иду, куда случится. Возвратись и возврати братьев своих с собою. Милость и истина с тобою». И отвечал Ефей царю и сказал: «Жив Господь, и да живет господин мой царь, где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой». И сказал Давид Ефею: «Итак, иди и ходи со мною». И пошел Ефей гефянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним. И плакала вся земля громким голосом, и весь народ переходил, и царь перешел поток Кедрон, и пошел весь народ по дороге к пустыне. Вот и Садок, и все левиты с ним несли ковчег Завета Божий из Вифары и поставили ковчег Божий. А Виафар же стоял на возвышении, доколе весь народ не вышел из города. И сказал царь Садоку: «Возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так: нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мною, что ему благоугодно». И сказал царь Садоку священнику: «Видишь ли, возвратись в город с миром, и Ахимаас, сын твой, и Ионафан, сын Авиафара, оба сына ваши с вами. Видите ли, я помедлю на равнине в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне». И возвратили Садок и Авиафар ковчег Божий в Иерусалим и остались там. А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта. Он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали. Донесли Давиду и сказали: «Я Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом». И сказал Давид: «Господи, разрушь совет Ахитофела». Когда Давид зашел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусий, архитянин, друг Давидов. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. И сказал ему Давид: «Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость. Но если возвратишься в город и скажешь Авессалому: царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб, то ты расстроишь для меня совет Ахитофела. Вот там с тобою Садок и Авиафар, священники, и всякое слово, какое услышишь из дома царя, пересказывай Садоку и Авиафару, священникам. Там с ними и 2 сына их, Ахимаас, сын Садока, и Ионафан, сын Авиафара. Через них посылайте ко мне всякое известие, какое услышите». И пришел Хусий, друг Давида, в город. Авессалом же вступал тогда в Иерусалим. Глава 16. Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот встречается ему Сива, слуга Мемфивосфея, с парою навьюченных ослов, и на них 200 хлебов, 100 связок изюму, 100 связок смоков и мех с вином. И сказал царь Сиве: «Для чего это у тебя?» И отвечал Сива: «Ослы для дома царского, для езды, а хлеб и плоды для пищи отрокам, а вино для питья ослабевшим в пустыне». И сказал царь:
«Где сын господина твоего?» И отвечал сего царю, «Вот он остался в Иерусалиме, и говорит, теперь-то дом Израилев возвратит мне царство отца моего». И сказал себе, «Вот тебе все, что у Мемфивосфея». И отвечал сего, поклонившись, «Да обрету милость в глазах господина моего царя». Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Семей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Семей, злословя его. «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». И сказал Авесса, сын Саруин, царю, «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь, «Что мне и вам, сыны Саруины, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» И сказал Давид Авессе и всем слугам своим, «Вот если мой сын, который вышел из чресел моих, ищет души моей, тем больше сын Вениамитянина, оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благовестию за теперешнее его злословие». И шел Давид и люди его своим путем, а Семей шел по окраине горы со стороны его, шел и злословил и бросал камнями на сторону его и пылью. И пришел царь и весь народ, бывший с ним, утомленный, и отдыхал там. Авессалом же и весь народ израильский пришли в Иерусалим, и Ахитофел с ним. Когда Хусей, архитянин, друг Давидов, пришел к Авессалому, то сказал Хусей Авессалому, «Да живет царь, да живет царь!» И сказал Авессалом Хусею, «Таково-то усердие твое к твоему другу, отчего ты не пошел с другом твоим?» И сказал Хусей Авессалому, «Нет, кого избрал Господь, и этот народ, и весь Израиль, с тем и я, и с ним останусь. И притом, кому я буду служить? Не сыну ли его? Как служил я отцу твоему, так буду служить и тебе». И сказал Авессалом Ахитофелу, «Дайте совет, что нам делать». И сказал Ахитофел Авессалому, «Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой, и услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою». И поставили для Авессалома палатку на кровле, и вошел Авессалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля. Советы же Ахитофела, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставление у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела, как для Давида, так и для Авессалома. Глава 17. И сказал Ахитофел Авессалому, «Выберу я 12 000 человек и встану и пойду в погоню за Давидом в эту ночь, и нападу на него, когда он будет утомлен и с опущенными руками, и приведу его в страх, и все люди, которые с ним, разбегутся, и я убью одного царя, и всех людей обращу к тебе. И когда не будет одного, душу которого ты ищешь, тогда весь народ будет в мире». И понравилось это слово Авессалому и всем старейшинам Израилевым. И сказал Авессалом, «Позовите Хусея, архитянина, послушаем, что он скажет». И пришел Хусей к Авессалому и сказал ему Авессалом, говоря, «Вот что говорит Ахитофел, сделать ли по его словам? А если нет, то говори ты». И сказал Хусей Авессалому, «Нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел». И продолжал Хусей,
Ты знаешь твоего отца и людей его. Они храбры и сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей. И отец твой — человек воинственный. Он не остановится ночевать с народом. Вот теперь он скрывается в какой-нибудь пещере или в другом месте, и если кто падет при первом нападении на них, и услышат, и скажут, было поражение людей, последовавших за Авессаломом. Тогда и самый храбрый, у которого сердце, как сердце львиное, упадет духом, ибо всему Израилю известно, как храбр отец твой и мужественны те, которые с ним. Посему я советую, пусть соберется к тебе весь Израиль от Дана до Версавии во множестве, как песок при море, и ты сам пойдешь посреди его. И тогда мы пойдем против него, в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю, и не останется у него ни одного человека из всех, которые с ним. А если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет к тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка. И сказал Авессалом и весь Израиль, «Совет Хусия, архитянина, лучше совета Ахитофелова». Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авессалома. И сказал Хусий Садоку и Авиафору священникам, «Так и так». Советовал Ахитофел Авессалому и старейшинам Израилевым, а так и так посоветовал я. И теперь пошлите поскорее и скажите Давиду так. Не оставайся в эту ночь на равнине в пустыне, но поскорее перейди, чтобы не погибнуть царю и всем людям, которые с ним. Ионафан и Ахимаас стояли у источника Рогель, и пошла служанка и рассказала им, а они пошли и известили царя Давида, ибо они не могли показаться в городе. И увидел их отрок, и донес Авессалому. Но они оба скоро ушли, и пришли в Бахурим, в дом одного человека, у которого на дворе был колодец, и спустились туда. А женщина взяла и растянула над устьем колодезя покрывало, и насыпала на него крупы, так что не было ничего заметно. И пришли рабы Авессалома к женщине в дом и сказали, «Где Ахимаас и Ионафан?» И сказала им женщина, «Они перешли вброд реку, и искали они, и не нашли, и возвратились в Иерусалим. Когда они ушли, те вышли из колодезя, пошли и известили царя Давида и сказали Давиду, «Встаньте и поскорее перейдите воду, ибо так и так советовал о вас Ахитофел». И встал Давид и все люди, бывшие с ним, и перешли Иордан. К рассвету не осталось ни одного, который не перешел бы Иордана. И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился и умер, и был погребен в гробе отца своего. И пришел Давид в Маханаим, а Авессалом перешел Иордан, сам и весь Израиль с ним. Авессалом поставил Амессая вместо Иоава над войском. Амессай был сын одного человека по имени Иефера из Изреэля, который вошел к Авигее, дочери Нааса, сестре Саруи, матери Иоава. И Израиль с Авессаломом расположился станом в земле Галаадской. Когда Давид пришел в Маханаим, то Сави, сын Нааса из Равы Аммонитской, и Махир, сын Амиила из Лодовара, и Верзелий, галаадитянин из Раглима, принесли постели, блюды глиняных сосудов, и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего, принесли Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу, ибо, говорили они, народ голоден и утомлен, и терпел жажду в пустыне. Глава 18. И осмотрел Давид людей, бывших с ним, и поставил над ними тысячи начальников и сотников. И отправил Давид людей третью часть под предводительством Иоава, третью часть под предводительством Авессы,
сына Саруина, брата Иоава, третью часть под предводительством Ефея, гефянина. И сказал царь людям: «Я сам пойду с вами». Но люди отвечали ему: «Не ходи, ибо если мы и побежим, то не обратят внимания на это. Если и умрет половина из нас, также не обратят внимания. А ты один, тоже, что нас 10 тысяч. И так для нас лучше, чтобы ты помогал нам из города». И сказал им царь: «Что угодно в глазах ваших, то и сделаю». И стал царь у ворот, и весь народ выходил по сотням и по тысячам. И приказал царь Иоаву и Авессе и Ефею, говоря: «Сберегите мне отрока Авессалома». И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авессаломе. И вышли люди в поле навстречу израильтянам, и было сражение в лесу Ефремовом. И был поражен народ израильский рабами Давида. Было там поражение великое в тот день. Поражены 20 тысяч человек. Сражение распространилось по всей той стране, и лес погубил народа больше, чем сколько истребил меч в тот день. И встретился Авессалом с рабами Давидовыми. Он был на муле. Когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба, то Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землею, а мул, бывший под ним, убежал. И увидел это некто и донес Иоаву, говоря: «Вот я видел Авессалома, висящим на дубе». И сказал Иоав человеку, донесшему об этом: «Вот ты видел. Зачем же ты не поверг его там на землю? Я дал бы тебе 10 сиклей серебра и 1 пояс». И отвечал тот Иоаву: «Если бы положили на руки мои и 1000 сиклей серебра, и тогда я не поднял бы руки на царского сына, ибо вслух нас царь приказывал тебе и Авессе и Ефею, говоря: «Сберегите мне отрока Авессалома». И если бы я поступил иначе с опасностью жизни моей, то это не скрылось бы от царя, и ты же восстал бы против меня». Иоав сказал: «Нечего мне медлить с тобою». И взял в руки 3 стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, который был еще жив на дубе. И окружили Авессалома 10 отроков, оруженосцев Иоава, и поразили и умертвили его. И затрубил Иоав трубою, и возвратились люди из погони за Израилем, ибо Иоав щадил народ. И взяли Авессалома и бросили его в лесу в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней. И все израильтяне разбежались, каждый в шатер свой. Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине, ибо сказал он: «Нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего». И назвал памятник своим именем, и называется он памятник Авессалома до сего дня. Ахимаас, сын Садоков, сказал Иоаву: «Побегу я, извещу царя, что Господь судом своим избавил его от рук врагов его». Но Иоав сказал ему: «Не будешь ты сегодня добрым вестником, известишь в другой день, а не сегодня, ибо умер сын царя». И сказал Иоав Хусию: «Пойди, донеси царю, что видел ты». И поклонился Хусии Иоаву и побежал. Но Ахимаас, сын Садоков, настаивал и говорил Иоаву: «Что бы ни было, но и я побегу за Хусием». Иоав же отвечал: «Зачем бежать тебе, сын мой? Не принесешь ты доброй вести». И сказал Ахимаас: «Пусть так, но я побегу». И сказал ему Иоав: «Беги». И побежал Ахимаас по прямой дороге и опередил Хусия. Давид тогда сидел между 2 воротами, и сторож взошел на кровлю ворот к стене и, подняв глаза, увидел: вот бежит 1 человек. И закричал сторож и известил царя. И сказал царь: «Если 1, то весть в устах его». А тот подходил все ближе и ближе. Сторож увидел и другого бегущего человека. И закричал сторож привратнику: «Вот еще бежит 1 человек».
Царь сказал: «И это вестник». Сторож сказал: «Я вижу походку первого, похожую

но я не знаю, что там было». И сказал царь: «Отойди, стань здесь». Он отошел и стал. Вот пришел и Хусий. И сказал Хусий: «Добрая весть господину моему царю! Господь явил тебе ныне правду в избавлении от руки всех восставших против тебя». И сказал царь Хусию: «Благополучен ли отрок Авессалом?» И сказал Хусий: «Да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока». И смутился царь, и пошел в горницу над воротами и плакал, и когда шел, говорил так: «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой». Глава 19. И сказали Иоаву: «Вот царь плачет и рыдает об Авессаломе, и обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лице свое и громко взывал: «Сын мой Авессалом, Авессалом, сын мой». И пришел Иоав к царю в дом и сказал: «Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь, в эту ночь не останется у тебя ни одного человека, и это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне». И встал царь и сел у ворот, а всему народу возвестили, что царь сидит у ворот. И пришел весь народ пред лице царя. Израильтяне же разбежались по своим шатрам. И весь народ во всех коленах Израилевых спорил и говорил: «Царь избавил нас от рук врагов наших и освободил нас от рук филистимлян, а теперь сам бежал из земли сей от Авессалома. Но Авессалом, которого мы помазали в царя над нами, умер на войне. Почему же теперь вы медлите возвратить царя?» И царь Давид послал сказать священникам Садоку и Авиафору: «Скажите старейшинам Иудиным, зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его, тогда как слова всего Израиля дошли до царя в дом его? Вы, братья мои, кости мои и плоть моя вы. Зачем хотите вы быть последними в возвращении царя в дом его? И Амесаю скажите: не кость ли моя и плоть моя ты? Пусть то и то сделает со мною Бог, и еще больше сделает, если ты не будешь военачальником при мне вместо Иоава навсегда». И склонил он сердце всех иудеев как одного человека. И послали они к царю сказать: «Возвратись ты и все слуги твои». И возвратился царь и пришел к Иордану, а иудеи пришли в Галгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан. И поспешил Семей, сын Геры, вениамитянин из Бахурима, и пошел с иудеями навстречу царю Давиду, и 1000 человек из вениамитян с ним, и Сива, слуга дома Саулова, с 15 сыновьями своими и 20 рабами своими. И перешли они Иордан пред лицем царя. Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя,

0: и послужить ему, тогда Симей, сын Геры, пал пред царем, как только он перешел Иордан, и сказал царю: «Не поставь мне, господин мой, в преступление, и не помяни того, чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, и не держи того, царь, на сердце своем, ибо знает раб твой, что согрешил, и вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю». И отвечал Авесса, сын Саруин, и сказал: «Неужели Симей не умрет за то, что злословил помазанника Господня?» И сказал Давид: «Что мне и вам, сыны Саруины, что вы делаете с ныне мне наветниками? Ныне ли умерщвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем?» И сказал царь Симею: «Ты не умрешь». И поклялся ему царь. И Мемфивосфей, сын Иоанафана, сына Саулова, вышел навстречу царю. Он не омывал ног своих, не заботился о бороде своей и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь, до дня, когда он возвратился с миром. Когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему: «Почему ты, Мемфивосфей, не пошел со мною?» Тот отвечал: «Господин мой царь, слуга мой обманул меня, ибо я, раб твой, говорил: оседлаю себе осла и сяду на нем, и поеду с царем, так как раб твой хром. А он оклеветал раба твоего пред господином моим царем. Но господин мой царь, как ангел Божий, делай, что тебе угодно. Хотя весь дом отца моего был повинен смерти пред господином моим царем, но ты посадил раба твоего между едущими за столом твоим. Какое же имею я право жаловаться еще пред царем?» И сказал ему царь: «К чему ты говоришь все это? Я сказал, чтоб ты и Сива разделили между собою поля». Но Мемфивосфей отвечал царю: «Пусть он возьмет даже все после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой». И Верзилий, галаадитянин, пришел из Роглима и перешел с царем Иордан, чтобы проводить его за Иордан. Верзилий же был очень стар, лет 80. Он продовольствовал царя в пребывании его в Маханаиме, потому что был человек богатый. И сказал царь Верзилию: «Иди со мною, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме». Но Верзилий отвечал царю: «Долго ли мне осталось жить, чтоб идти с царем в Иерусалим? Мне теперь 80 лет. Различу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть в тягость господину моему царю? Еще немного пройдет раб твой с царем за Иордан. За что же царю награждать меня такой милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтоб умереть в своем городе около гроба отца моего и матери моей. Но вот раб твой, сын мой Кимгам, пусть пойдет с господином моим царем и поступи с ним, как тебе угодно». И сказал царь: «Пусть идет со мною Кимгам, я сделаю для него, что тебе угодно, и все, чего бы не пожелал ты от меня, я сделаю для тебя». И перешел весь народ Иордан, и царь также, и поцеловал царь Верзилия, и благословил его, и он возвратился в место свое. И отправился царь в Галгал, отправился с ним и Кимгам, и весь народ иудейский провожал царя, и половина народа израильского. И вот все израильтяне пришли к царю и сказали царю: «Зачем братья наши, мужи Иудины, похитили тебя и проводили царя и дом его и всех людей Давида с ним через Иордан?» И отвечали все мужи Иудины израильтянам: «Затем, что царь ближний нам. Из-за чего сердиться вам на это? Разве мы что-нибудь съели у царя? или получили от него подарки? И отвечали израильтяне мужам Иудиным и сказали: «Мы 10 частей у царя, так же и у Давида мы более, нежели вы. Зачем же вы унизили нас? Не нам ли принадлежало первое слово о том, чтобы возвратить нашего царя?» Но слово мужей Иудиных было сильнее, нежели слово израильтян. Глава 20. Там случайно находился один негодный человек по имени Савей сын Бихри, вениамитянин. Он затрубил трубою и сказал: «Нет нам части в Давиде, и нет нам доли в сыне Иессеевом. Все по шатрам своим, израильтяне». И отделились все израильтяне от Давида и пошли за Савеем, сыном Бихри. Иудеи же остались на стороне царя своего от Иордана до Иерусалима. И пришел Давид в свой дом в Иерусалиме и взял царь 10 жен-наложниц, которых он оставлял стеречь дом, и поместил их в особый дом под надзор и содержал их, но не ходил к ним. И содержались они там до дня смерти своей, живя как вдовы. И сказал Давид Амиссаю: «Созови ко мне иудеев в течение 3 дней, и сам явись сюда». И пошел Амиссай созвать иудеев, но промедлил более назначенного ему времени. Тогда Давид сказал Авессе: «Теперь наделает нам зла Савей, сын Бихри, больше, нежели Авессалом. Возьми ты слуг господина твоего и преследуй его, чтоб он не нашел себе укрепленных городов и не скрылся от глаз наших». И вышли за ним люди Иоавовы, и Хилифеи, и Филифеи, и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Савея, сына Бихри. И когда они были близ большого камня, что у Гаваона, то встретился с ними Амиссай. Иоав был одет в воинское одеяние свое и припоясан мечем, который висел при бедре в ножнах и который легко выходил из них и входил. И сказал Иоав Амиссаю: «Здоров ли ты, брат мой?» И взял Иоав правую рукою Амиссая за бороду, чтобы поцеловать его. Амиссай же не остерегся меча, бывшего в руке Иоава, и тот поразил им его в живот, так что выпали внутренности его на землю, и не повторил ему удара, и он умер. Иоав и Авесса, брат его, погнались за Савеем, сыном Бихри. Один из отроков Иоавовых стоял над Амиссаем и говорил: «Тот, кто предан Иоаву, и кто за Давида, пусть идет за Иоавом». Амиссай же лежал в крови среди дороги, и тот человек, увидев, что весь народ останавливается над ним, стащил Амиссая с дороги в поле и набросал на него одежду, так как он видел, что всякий проходящий останавливается над ним. Но когда он был стащен с дороги, то весь народ израильский пошел вслед за Иоавом преследовать Савея, сына Бихри, а он прошел через все колена израильские до Авела-Бефмааха и через весь Берим. И жители собирались и шли за ним. И пришли, и осадили его в Авеле-Бефмаахе, и насыпали вал пред городом, и подступили к стене, и все люди, бывшие с Иоавом, старались разрушить стену. Тогда одна умная женщина закричала со стены города: «Послушайте, послушайте, скажите Иоаву, чтоб он подошел сюда, и я поговорю с ним». И подошел к ней Иоав, и сказала женщина: «Ты ли Иоав?» И сказал: «Я». Она сказала: «Послушай слов рабы твоей». И сказал он: «Слушаю». Она сказала: «Прежде говаривали, кто хочет спросить, спроси Авеле». И так решали дело: «Я из мирных, верных городов Израиля, а ты хочешь уничтожить город, и притом мать городов в Израиле. Для чего тебе разрушать наследие Господне?» И отвечал Иоав и сказал: «Да не будет этого от меня, чтобы я уничтожил или разрушил. Это не так,
1: Но человек с горы Ефремовой по имени Савей, сын Бихри, поднял руку свою на царя Давида. «Выдайте мне его одного, и я отступлю от города». И сказала женщина Иоаву: «Вот голова его будет тебе брошена со стены». И пошла женщина ко всему народу со своим умным словом. И отсекли голову Савею, сына Бихри, и бросили Иоаву. Тогда Иоав затрубил трубою, и разошлись от города все люди по своим шатрам. Иоав же возвратился в Иерусалим к царю. И был Иоав поставлен над всем войском израильским, а Ванея, сын Иодаев, над Хилифеями и над Филифеями, Адорам над сбором податей, Иосафат, сын Ахилуда, деяписателем, Суса — писцом, Садок и Авиафар — священниками. Также и Ира, иаритянин, был священником у Давида. Глава 21. «Был голод на земле в дни Давида 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь: «Это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил Гавоанитян». Тогда царь призвал Гавоанитян и говорил с ними. Гавоанитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков амореев. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. И сказал Давид Гавоанитянам: «Что мне сделать для вас, и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне?» И сказали ему гавоанитяне: «Не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или от дома его, и не нужно нам, чтоб умертвили кого в Израиле». Он сказал: «Чего же вы хотите? Я сделаю для вас». И сказали они царю: «Того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас в одном из пределов Израилевых, из его потомков выдай нам 7 человек, и мы повесим их пред Господом в Гиве Саула, избранного Господом». И сказал царь: «Я выдам». Но пощадил царь Мемфивосфея, сына Ионафана, сына Саулова, ради клятвы именем Господним, которая была между ними, между Давидом и Ионафаном, сыном Сауловым. И взял царь 2 сыновей Рицпы, дочери Айя, которая родила Саулу Армона и Мемфивосфея, и 5 сыновей Мельхолы, дочери Сауловой, которых она родила Адриэлу, сыну Верзеллия, из Мехолы, и отдал их в руки гавоанитян, и они повесили их на горе пред Господом, и погибли 7 вместе. Они умерщвлены в 1 дни жатвы, в начале жатвы ячменя. Тогда Рицпа, дочь Айя, взяла вретище и разослала его себе на той горе и сидела от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божии с неба и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью. И донесли Давиду, что сделала Рицпа, дочь Айя, наложница Саула. И пошел Давид и взял кости Саула и кости Иоанафана, сына его, у жителей Яависа Галаадского, которые тайно взяли их с площади Бефсана, где они были повешены филистимлянами, когда убили филистимляне Саула на Гилвуе. И перенес он оттуда кости Саула и кости Иоанафана, сына его, и собрали кости повешенных, и похоронили кости Саула и Ионафана, сына его, в земле Вениаминовой, в Цела, в гробе Киса, отца его, и сделали все, что повелел царь, и умилостивился Бог над страною после того. И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами. И Давид утомился. Тогда Иесвий, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом в 300 сиклей меди, и который опоясан был новым мечем, хотел поразить Давида. Но ему помог Авесса, сын Саруин, и поразил филистимлянина, и умертвил его. Тогда люди Давидовы поклялись, говоря: «Не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля». Потом была снова война с филистимлянами в Гобе. Тогда Савохай, хушатянин, убил Сафута, одного из потомков Рефаимов. Было и другое сражение в Гобе. Тогда убил Елханан, сын Ягары Оргима Вифлеемского, Голиафа Гефянина, у которого древко копья было, как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе, и был там один человек, рослый, имевший по 6 пальцев на руках и ногах, всего 24, также из потомков Рефаимов. И он поносил израильтян, но его убил Ионафан, сын Сафая, брата Давидова. Эти 4 были из рода Рефаимов в Гефе, и они пали от руки Давида и слуг его. Глава 22. И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал: «Господь — твердыня моя и крепость моя и избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня. Призову Господа, достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь. Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. Но в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и Он услышал из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась, всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания небес, ибо разгневался на них Господь, поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горящие угли сыпались от него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мраком покрыл себя, как сенью, сгустив воды облаков небесных. От блистания пред ним разгорелись угли огненные. Возгремел с небес Господь, и Всевышний дал глаз свой, пустил стрелы и рассеял их, блеснул молниею и истребил их. И открылись источники моря, обнажились основания вселенной от грозного гласа Господа, от дуновения духа гнева его. Простер он руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорою для меня и вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал, и был непорочен пред Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Людей угнетенных ты спасаешь, и взором своим унижаешь надменных. Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех надеющихся на него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог препоясывает меня силою, устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои напрягает, как медный лук. Ты даешь мне щит спасения твоего, и милость твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я гоняюсь за врагами моими и истребляю их, и не возвращаюсь, доколе не уничтожу их, и истребляю их, и поражаю их, и не встают, и падают под ноги мои. Ты припоясываешь меня силою для войны и низлагаешь предо мною восстающих на меня. Ты обращаешь ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они взывают, но нет спасающего, ко Господу, но Он не внемлет им. Я рассеиваю их, как прах земный, как грязь уличную мну их и топчу их. Ты избавил меня от мятежа народа моего. Ты сохранил меня, чтоб быть мне главою над иноплеменниками. Народ, которого я не знал, служит мне. Иноплеменники ласкательствуют предо мною, по слуху обо мне повинуются мне. Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой. Да будет превознесен Бог, убежище спасения моего. Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Над восстающими против меня ты возвысил меня, от человека жестокого ты избавил меня. Зато я буду славить тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени твоему, величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки. Глава 23. Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иессеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Яковлева и сладкого певца Израилева. «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня. Сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева. Владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божием. И как на рассвете утра, при восходе солнца, на безоблачном небе, от сияния после дождя вырастает трава из земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое? А нечестивые будут, как выброшенное терние, которого не берут рукою. Но кто касается его, вооружается железом или деревом копья, и огнем сожигают его на месте». Вот имена храбрых у Давида. Исбосеф, ахаманитянин, главный из трех. Он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. По нем Елиазар, сын Дадо, сын Ахохи, из трех храбрых, бывших с Давидом, когда они порицанием вызывали филистимлян, собравшихся на войну. Израильтяне вышли против них, и он встал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. И даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за ним для того только, чтобы обирать убитых. За ним Шамма, сын Аге, гораритянин. когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное чечевицею, и народ побежал от филистимлян, то он стал среди поля и сберег его, и поразил филистимлян. И даровал тогда Господь великую победу. Трое сих главных из 30 вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Адалам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рефаимов. Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимлян в Вифлееме. И захотел Давид пить, и сказал: «Кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее, и вылил ее во славу Господа, и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни?» И не захотел пить ее. Вот что сделали эти трое храбрых. И Авесса, брат Иоава, сын Саруин, был главным из трех. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из трех он был знатнейшим и был начальником, но с теми тремя не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам из Кавцеила, он поразил двух сыновей Ариила Моавицкого. Он же сошел и убил льва во рве в снежное время. Он же убил одного египтянина, человека видного. В руке египтянина было копье, а он пошел к нему с палкою и отнял копье из руки египтянина и убил его собственным его копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодаев, и он был в славе у трех храбрых. Он был знатнее 30, но с теми тремя не равнялся. И поставил его Давид ближайшим исполнителем своих приказаний. А Саил, брат Иоава, в числе 30, Елханан, сын Дадо из Вифлеема, Шамма, хародитянин, Елика, хародитянин, Херец, полтитянин, Ира, сын Икеша, фекоитянин, Евиезер, анафофянин, Меббунай, хушатянин, Салмон, ахохитянин, Магарай, нетофатятянин, Хелев, сын Бааны, нетофатятянин, Итай, сын Рибая, из Гивы сынов Вениаминовых, Ванея, пиратотянин, Иддай, из Нехле Гааша, Авиалбон, арбатитянин, Азмавет, бархюмитянин, Елеяхба, шаалбанянин, из сыновей Яшена, Ионафан, Шама, гараритянин, Ахиам, сын Шарара, араритянин, Елифелет, сын Ахазбая, сына Магахати, Елиам, сын Ахитофела, гилонянин, Хецрай, кармилетянин, Паарай, арбитянин, Игал, сын Нафана, из Цабы, Бани, гадитянин, Целек, амонитянин, Нахарай, беротянин, оруженосец Иоава, сына Саруи, Ира, итритянин, Гареб, итритянин, Урия, хиттиянин. Всех 37. Глава 24. Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: «Пойди, исчисли Израиля и Иуду». И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем: «Пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Версавии и исчислите народ, чтобы мне знать число народа». И сказал Иоав царю: «Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько, а очи господина моего царя да увидят это». Но для чего господин мой царь желает этого дела? Но слово царя Иоаву и военачальникам превозмогло, и пошел Иоав с военачальниками от царя считать народ израильский. И перешли они Иордан, и остановились в Ароэре, на правой стороне города, который среди долины Гадовой, к Иозеру, и пришли в Галаад, и в землю Тахтим-Хотши, и пришли в Дан-Аян, и обошли Сидон, и пришли к укреплению Тира, и во все города Хивеян и Хананеян, и вышли на юг Иудеи, в Версавию, и обошли всю землю, и пришли через 9 месяцев и 20 дней в Иерусалим. И подал Иоав список народной переписи царю. И оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне, а иудеям 500 тысяч. И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: «Тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа Гаду, пророку, прозорливцу Давида: «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, 3 наказания предлагаю я тебе, выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою». И пришел Гад к Давиду и возвестил ему и сказал ему: «Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжение 3 дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня». И сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени, и умерло из народа от Дана до Версавии 70 тысяч человек. И простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ: «Довольно, теперь отпусти руку твою». Ангел же Господень был тогда у гумна Орны и у Сеянина. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря: «Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал: «Иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орны и в Усеянина». И пошел Давид по слову Гада, как повелел Господь. И взглянул Орна, и увидел царя и слуг его, шедших к нему, и вышел Орна и поклонился царю лицем своим до земли. И сказал Орна: «Зачем пришел господин мой царь к рабу своему?» И сказал Давид: «Купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа». И сказал Орна Давиду: «Пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь, что ему угодно. Вот волы для всесожжения, и повозки, и упряжь, воловья на дрова. Все это царь Орна отдает царю». Еще сказал Орна царю: «Господь Бог твой, да будет милостив к тебе». Но царь сказал Орне: «Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра. И соорудил там Давид жертвенник Господу, и принес всесожжение и мирные жертвы. И умилостивился Господь над страною, и прекратилось поражение израильтян.
0: 3 книга царств. Глава 1. Когда царь Давид состарился, вошед в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться. И сказали ему слуги его: «Пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила за ним, и лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю».
1: и искали красивой девицы во всех пределах израильских, и нашли Ависагу, суннамитянку, и привели ее к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем и прислуживала ему, но царь не познал ее. Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил: «Я буду царем», и завел себе колесницы и всадников и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» Он же был очень красив и родился ему после Авессалома. И советовался он с Иоавом, сыном Саруиным, и с Авиафаром, священником, и они помогали Адонии. Но священник Садок, и Ванея, сын Иодаев, и пророк Нафан, и Семей, и Ресий, и сильные Давидовы не были на стороне Адонии. И заколол Адония овец и волов, и тельцов у камня Захолет, что у источника Рогель, и пригласил всех братьев своих, сыновей царя, со всеми иудеянами, служившими у царя, пророка же Нафана, и Ванею, и тех сильных, и Соломона, брата своего, не пригласил. Тогда Нафан, сын Версавии, матери Соломона, говоря: «Слышала ли ты, что Адония, сын Агифин, сделался царем, а господин наш Давид не знает о том? Теперь вот я советую тебе, спасай жизнь твою и жизнь сына твоего Соломона. Иди и войди к царю Давиду и скажи ему: не клялся ли ты, господин мой царь, рабе твоей говоря: сын твой Соломон будет царем после меня, и он сядет на престоле моем. Почему же воцарился Адония? И вот когда ты будешь еще говорить там с царем, войду и я вслед за тобою и дополню слова твои». Версавия пошла к царю в спальню. Царь был очень стар, и Ависага, суннамитянка, прислуживала царю. И наклонилась Версавия и поклонилась царю, и сказал царь: «Что тебе?» Она сказала ему: «Господин мой царь, ты клялся рабе твоей Господом Богом твоим, сын твой Соломон будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем. А теперь вот Адония воцарился, и ты, господин мой царь, не знаешь о том». И заколол он множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских и священника Авиафара и военачальника Иоава. Соломона же, раба твоего, не пригласил. Но ты, господин мой, царь, и глаза всех израильтян устремлены на тебя, чтобы ты объявил им, кто сядет на престоле господина моего царя после него. Иначе, когда господин мой царь почиет с отцами своими, падет обвинение на меня и на сына моего Соломона». Когда она еще говорила с царем, пришел и пророк Нафан. И сказали царю, говоря: «Вот Нафан, пророк». И вошел он к царю и поклонился царю лицем до земли. И сказал Нафан: «Господин мой царь, сказал ли ты, Адония будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем? Потому что он ныне сошел и заколол множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских и военачальников, и священника Авиафора, и вот они едят и пьют у него, и говорят: да живет царь Адония. А меня, раба твоего, и священника Садока, и Ванею, сына Иоадаева, и Соломона, раба твоего, не пригласил. Не сталось ли это по воле господина моего царя, и для чего ты не открыл рабу твоему, кто сядет на престоле господина моего царя после него?» И отвечал царь Давид и сказал: «Позовите ко мне Версавию». И вошла она и стала пред царем. И клялся царь и сказал: «Жив Господь, избавляющий душу мою от всякой беды! Как я клялся тебе Господом, Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем вместо меня, так я и сделаю это сегодня». И наклонилась Версавия лицем до земли и поклонилась царю и сказала: «Да живет господин мой царь Давид вовеки!» И сказал царь Давид: «Позовите ко мне священника Садока и пророка Нафана и Иванею, сына Иоадаева». И вошли они к царю. И сказал им царь: «Возьмите с собою слуг господина вашего и посадите Соломона, сына моего, на мула моего, и сведите его к Гиону, и да помажет его там Садок священник и Нафан пророк в царя над Израилем, и затрубите трубою и возгласите: да живет царь Соломон. Потом проводите его назад, и он придет и сядет на престоле моем. Он будет царствовать вместо меня. Ему завещал я быть вождем Израиля и Иуды». И отвечал Ванея, сын Иоадаев, царю и сказал: «Аминь, да скажет так Господь Бог господина моего царя. Как был Господь Бог с господином моим царем, так да будет он с Соломоном, и да возвеличит престол его более престола господина моего царя Давида». И пошли Садок священник и Нафан пророк, и Ванея, сын Иоадая, и Хилифеи, и Филифеи, и посадили Соломона на мула царя Давида, и повели его к Гиону. И взял Садок священник рог с елеем из скинии, и помазал Соломона. И затрубили трубою, и весь народ восклицал: «Да живет царь Соломон!» И весь народ провожал Соломона, и играл народ на свирелях, и весьма радовался, так что земля расседалась от криков его. И услышал Адония, и все приглашенные им, как только перестали есть. А Иоав, услышав звук трубы, сказал: «Отчего этот шум волнующегося города?» Еще он говорил, как пришел Ионафан, сын священника Авиафора, и сказал Адония: «Войди, ты честный человек и несешь добрую весть». И отвечал Ионафан и сказал Адонии: «Да, господин наш царь Давид поставил Соломона царем, и послал царь с ним Садока священника и Нафана пророка и Ванею сына Иоадая, и Хилифеев, и Филифеев, и они посадили его на мула царского, и помазали его Садок священник и Нафан пророк в царя в Гионе, и оттуда отправились с радостью, и пришел в движение город. Вот отчего шум, который вы слышите. И Соломон уже сел на царском престоле, и слуги царя приходили поздравить господина нашего царя Давида, говоря: «Бог твой да прославит имя Соломона более твоего имени, и да возвеличит престол его более твоего престола». И поклонился царь на ложе своем, и сказал царь так: «Благословен Господь Бог Израилев, который сегодня дал сидящего на престоле моем, и очи мои видят это». Тогда испугались и встали все приглашенные, которые были у Адонии, и пошли каждый своею дорогою. Адония же, боясь Соломона, встал и пошел, и ухватился за роги жертвенника. И донесли Соломону, говоря: «Вот Адония боится царя Соломона, и вот он держится за роги жертвенника, говоря: пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что он не умертвит раба своего мечем». И сказал Соломон: «Если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю. Если же найдется в нем лукавство, то умрет». И послал царь Соломон, и привели его от жертвенника. И он пришел и поклонился царю Соломону. И сказал ему Соломон: «Иди в дом свой». Глава вторая. Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря: «Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его, и соблюдая уставы его, и заповеди его, и определение его, и постановление его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что ни будешь делать, и везде, куда ни обратишься, чтобы Господь исполнил слово свое, которое Он сказал обо мне, говоря: «Если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом. Еще ты знаешь, что сделал мне Иоав, сын Саруин, как поступил он с двумя вождями войска израильского, с Авениром, сыном Нировым, и Амисаем, сыном Иеферовым, как он умертвил их и пролил кровь бранную во время мира, обогрив кровью бранной пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих. Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю. А сынам Верзелия, галаадитянина, окажи милость, чтобы они были между питающимися твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Авессалома, брата твоего. Вот еще у тебя Семей, сын Геры, вениамитянина, из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим, но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря: «Я не умерщвлю тебя мечем. Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не извести седину его в крови в преисподнюю». И почил Давид с отцами своими, и погребен был в городе Давидовом. Времени царствования Давида над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, и 33 года царствовал в Иерусалиме. И сел Соломон на престоле Давида отца своего, и царствование его было очень твердо. И пришел Адония, сын Агифы, к Версавии, матери Соломона. Она сказала: «С миром ли приход твой?» И сказал он: «С миром». И сказал он: «У меня есть слово к тебе». Она сказала: «Говори». И сказал он: «Ты знаешь, что царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя. Но царство отошло от меня и досталось брату моему, ибо от Господа это было ему. Теперь я прошу тебя об одном, не откажи мне». Она сказала ему: «Говори». И сказал он: «Прошу тебя, поговори царю Соломону, ибо он не откажет тебе, чтобы он дал мне Ависагу, сунамитянку, в жену». И сказала Версавия: «Хорошо, я поговорю о тебе царю». И вошла Версавия к царю Соломону говорить ему об Адонии. Царь встал пред нею и поклонился ей, и сел на престоле своем. Поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его и сказала: «Я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи мне». И сказал ей царь: «Проси, мать моя, я не откажу тебе». И сказала она: «Дай Ависагу, сунамитянку Адонии, брату твоему, жену». И отвечал царь Соломон и сказал матери своей: «А зачем ты просишь Ависагу, сунамитянку для Адонии? Проси ему также и царство, ибо он мой старший брат, и ему священник Авиафор и Иоав, сын Саруин, друг». И поклялся царь Соломон Господом, говоря: «То и то пусть сделает со мною Бог, и еще больше сделает, если не на свою душу сказал Адония такое слово. Ныне же жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида, отца моего, и устроивший мне дом, как говорил он, ныне же Адония должен умереть». И послал царь Соломон Ванею, сына Иодаева, который поразил его, и он умер. А священнику Авиафору царь сказал: «Ступай в Анафов, на твое поле, ты достоин смерти, но в настоящее время я не умерщвлю тебя, ибо ты носил ковчег владыки Господа пред Давидом, отцом моим, и терпел все, что терпел отец мой. И удалил Соломон Авиафора от священства Господня, и исполнилось слово Господне, которое сказал он о доме Илия в Силоме. Слух об этом дошел до Иоава, так как Иоав склонялся на сторону Адонии, а на сторону Соломона не склонялся, и убежал Иоав с скинию Господню и ухватился за роги жертвенника. И донесли царю Соломону, что Иоав убежал в скинию Господню, и что он у жертвенника. И послал Соломон Ванею, сына Иодаева, говоря: «Пойди, умертви его». И пришел Ванея в скинию Господню и сказал ему: «Так сказал царь, выходи». И сказал тот: «Нет, я хочу умереть здесь». Ванея передал это царю, говоря: «Так сказал Иоав, и так отвечал мне». Царь сказал ему: «Сделай, как он сказал, и умертви его, и похорони его, и сними невинную кровь, пролитую Иоавом, с меня, из дома отца моего. Да обратит Господь кровь его на голову его за то, что он убил двух мужей невинных и лучших его, поразил мечем, без ведома отца моего Давида, Авенира, сына Нирова, военачальника Израильского, и Амисая, сына Иеферова, военачальника Иудейского. Да обратится кровь их на голову Иоава и на голову потомства его навеки, а Давиду и потомству его, и дому его, и престолу его, да будет мир навеки от Господа». И пошел Ванея, сын Иоадаев, и поразил Иоава, и умертвил его, и он был похоронен в доме своем в пустыне. И поставил царь Соломон Ванею, сына Иоадаева, вместо его над войском, а Садока, священника, поставил царь вместо Авиафора. И, послав, царь призвал Симея и сказал ему: «Построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не выходи отсюда, и знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь. Кровь твоя будет на голове твоей». И сказал Симей царю: «Хорошо, как приказал господин мой царь, так сделает раб твой». И жил Симей в Иерусалиме долгое время. Но через 3 года случилось, что у Симея 2 рабов убежали к Анхусу, сыну Маахи, царю Гефскому, и сказали Симею, говоря: «Вот рабы твои в Гефе». И встал Симей и оседлал осла своего, и отправился в Геф к Анхусу искать рабов своих. И возвратился Симей и привел рабов своих из Гефа. И донесли Соломону, что Симей ходил из Иерусалима в Геф и возвратился. И, послав, призвал царь Симея и сказал ему: «Не клялся ли я тебе Господом, и не объявлял ли тебе, говоря: знай, что в тот день, в который ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, непременно умрешь. И ты сказал мне: хорошо. Зачем же ты не соблюл приказание, которое я дал тебе пред Господом с клятвою?» И сказал царь Симею: «Ты знаешь, и знает сердце твое, все зло, какое ты сделал отцу моему Давиду. Да обратит же Господь злобу твою на голову твою. А царь Соломон да будет благословен, и престол Давида да будет непоколебим пред Господом вовеки». И повелел царь Ванее, сыну Иоадаеву, и он пошел и поразил Симея, и тот умер. Глава 2. Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря: «Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его, и соблюдая уставы его, и заповеди его, и определение его, и постановление его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать и везде, куда не обратишься, чтобы Господь исполнил слово свое, которое он сказал обо мне, говоря: если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом, Еще. Ты знаешь, что сделал мне Иоав, сын Саруин, как поступил он с двумя вождями войска израильского, с Авениром, сыном Нировым, и Амисаем, —

Вот еще у тебя Семей, сын Геры, вениамитянина из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим. Но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря: «Я не умерщвлю тебя мечем. Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не извести седину его в крови в преисподнюю». И почил Давид с отцами своими, и погребен был в городе Давидовом. Времени царствования Давида над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, и 33 года царствовал в Иерусалиме. И сел Соломон на престоле Давида, отца своего, и царствование его было очень твердо. И пришел Адония, сын Агифы, к Версавии, матери Соломона. Она сказала: «С миром ли приход твой?» И сказал он: «С миром». И сказал он: «У меня есть слово к тебе». Она сказала: «Говори». И сказал он: «Ты знаешь, что царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя. Но царство отошло от меня и досталось брату моему, ибо от Господа это было ему. Теперь я прошу тебя об одном, не откажи мне». Она сказала ему: «Говори». И сказал он: «Прошу тебя, поговори царю Соломону, ибо он не откажет тебе, чтобы он дал мне Ависагу, сунамитянку, в жену». И сказала Версавия: «Хорошо, я поговорю о тебе царю». И вошла Версавия к царю Соломону говорить ему об Адонии. Царь встал пред нею и поклонился ей, и сел на престоле своем. Поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его и сказала: «Я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи мне». И сказал ей царь: «Проси, мать моя, я не откажу тебе». И сказала она: «Дай Ависагу, сунамитянку Адонии, брату твоему, в жену». И отвечал царь Соломон и сказал матери своей: «А зачем ты просишь Ависагу, сунамитянку для Адонии? Проси ему также и царство, ибо он мой старший брат, и ему священник Авиафор и Иоав, сын Саруин, друг». И поклялся царь Соломон Господом, говоря: «То и то пусть сделает со мною Бог, и еще больше сделает, если не на свою душу сказал Адония такое слово. Ныне же жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида, отца моего, и устроивший мне дом, как говорил он, ныне же Адония должен умереть». И послал царь Соломон Ванею, сына Иодаева, который поразил его, и он умер. А священнику Авиафору царь сказал: «Ступай в Анафов, на твое поле. Ты достоин смерти, но в настоящее время я не умерщвлю тебя, ибо ты носил ковчег владыки Господа пред Давидом, отцом моим, и терпел все, что терпел отец мой». И удалил Соломон Авиафора от священства Господня, и исполнилось слово Господне, которое сказал он о доме Илия в Силоме. Слух об этом дошел до Иоава, так как Иоав склонялся на сторону Адонии, а на сторону Соломона не склонялся, и убежал Иоав в скинию Господню и ухватился за роги жертвенника. И донесли царю Соломону, что Иоав убежал в скинию Господню, и что он у жертвенника. И послал Соломон Ванею, сына Иодаева, говоря: «Пойди, умертви его». И пришел Ванея в скинию Господню и сказал ему: «Так сказал царь, выходи». И сказал тот: «Нет, я хочу умереть здесь». Ванея передал это царю, говоря: «Так сказал Иоав, и так отвечал мне». Царь сказал ему: «Сделай, как он сказал, и умертви его, и похорони его, и сними невинную кровь, пролитую Иоавом, с меня, из дома отца моего. Да обратит Господь кровь его на голову его за то, что он убил двух мужей невинных и лучших его».

поразил мечем, без ведома отца моего Давида, Авенира, сына Нирова, военачальника Израильского, и Амисая, сына Иеферова, военачальника Иудейского. Да обратится кровь их на голову Иоава и на голову потомства его навеки, а Давиду и потомству его, и дому его, и престолу его, да будет мир навеки от Господа. И пошел Ванея, сын Иоадаев, и поразил Иоава, и умертвил его, и он был похоронен в доме своем в пустыне. И поставил царь Соломон Ванею, сына Иоадаева, вместо его над войском, а Садока, священника, поставил царь вместо Авиафора. И послав, царь призвал Семея и сказал ему: «Построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не выходи отсюда, и знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь. Кровь твоя будет на голове твоей». И сказал Семей царю: «Хорошо, как приказал господин мой царь, так сделает раб твой». И жил Семей в Иерусалиме долгое время. Но через 3 года случилось, что у Семея 2 рабов убежали к Анхусу, сыну Маахи, царю Гефскому, и сказали Семею, говоря: «Вот рабы твои в Гефе». И встал Семей и оседлал осла своего, и отправился в Геф к Анхусу искать рабов своих. И возвратился Семей и привел рабов своих из Гефа. И донесли Соломону, что Семей ходил из Иерусалима в Геф и возвратился. И послав, призвал царь Семей и сказал ему: «Не клялся ли я тебе Господом, и не объявлял ли тебе, говоря: знай, что в тот день, в который ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, непременно умрешь. И ты сказал мне: хорошо. Зачем же ты не соблюл приказание, которое я дал тебе пред Господом с клятвою?» И сказал царь Семею: «Ты знаешь, и знает сердце твое, все зло, какое ты сделал отцу моему Давиду. Да обратит же Господь злобу твою на голову твою. А царь Соломон да будет благословен, и престол Давида да будет непоколебим пред Господом вовеки». И повелел царь Ванее, сыну Иоадаеву, и он пошел и поразил Семея, и тот умер. Глава 4. И был царь Соломон царем над всем Израилем. И вот начальники, которые были у него: Азария, сын Садока, священника, Елихорев и Ахия, сыновья Сивы, писцы, Иосафат, сын Ахилуда, дееписатель, Ванея, сын Иодая, военачальник, Садок и Авиафар, священники, Азария, сын Нафана, начальник над приставниками, и Завув, сын Нафана, священника, друг царя, Ахисар, начальник над домом царским, и Адонирам, сын Авды, над податями. И было у Соломона 12 приставников над всем Израилем, и они доставляли продовольствие царю и дому его. Каждый должен был доставлять продовольствие на 1 месяц в году. Вот имена их: Бен-Хур на горе Ефремовой, Бен-Декер в Макаце и в Шаалбиме, в Вефсамисе и в Елоне и в Бефханане, Бен-Хесед в Арюбофе, он же принадлежал Соко и вся земля Хефер, Бен Авинадав над всем Нафавдором. Тафафь, дочь Соломона, была его женою. Ваана, сын Ахилуда, Фаанахе и Мегиддо во всем Бефсане, что близ Цартана, ниже Израиля, от Бефсана до Абель-Мехола и даже за Иокмеам. Бен-Гевер в Рамофе Галаадском. У него были селения Иаира, сына Манассина, что в Галааде. У него также область Аргов, что в Висане, 60 больших городов со стенами и медными затворами. Ахинадав, сын Гиддо, в Маханаиме. Ахимаас в земле Нефалимовой. Он взял себе в жену Васимафу, дочь Соломона. Ваана, сын Хушая, в земле Асировой и в Ваалофе.
Иосафат, сын Патруаха, в земле Иссахаровой, Шимей, сын Елы, в земле Вениаминовой, Гевер, сын Урия, в земле Галаадской, в земле Сигона, царя Аморейского, и Ога, царя Васанского. Он был приставник в этой земле. Иуда и Израиль, многочисленные, как песок у моря, ели, пили и веселились. Соломон владел всеми царствами, от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его. Продовольствие Соломона на каждый день составляли 30 коров муки пшеничной и 60 коров прочей муки, 10 волов откормленных и 20 волов с пастбища и 100 овец, кроме оленей и серн и сайгаков и откормленных птиц, ибо он владычествовал над всею землею по эту сторону реки от Типсаха до Газы, над всеми царями по эту сторону реки, и был у него мир со всеми окрестными странами. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своею от Дана до Версавии во все дни Соломона. И было у Соломона 40 000 стойл для коней колесничных и 12 000 для конницы. И те приставники доставляли царю Соломону все принадлежащее к столу царя, каждый в свой месяц, и не допускали недостатка ни в чем. И ячмень и солому для коней и для мулов доставляли каждый, в свою очередь, на место, где находился царь. И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана, и Езрахитянина, и Емана, и Халкола, и Дарды, сыновей Махола, и имя его было в славе у всех окрестных народов. И изрек он 3000 притчей, и песней его было 1005. И говорил он о деревах от кедра, что в Ливане, до иссопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его. Глава 5. И послал Хирам, царь Тирский, слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в царя на место отца его, ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. И послал также и Соломон к Хираму сказать: «Ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа Бога своего по причине войн с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопы ног его. Ныне же Господь Бог мой даровал мне покой отовсюду, нет противника и нет более препон. И вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря: «Сын твой, которого я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени моему. Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливана, и вот рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь. Ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить дерева так, как сидоняне». Когда услышал Хирам слова Соломона, очень обрадовался и сказал: «Благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом». И послал Хирам к Соломону сказать: «Я выслушал то, зачем ты посылал ко мне, и исполню все желание твое о деревах кедровых и деревах кипарисовых. Рабы мои свезут их с Ливана к морю, и я плотами доставлю их морем к месту, которое ты назначишь мне, и там сложу их, и ты возьмешь. Но и ты исполни мое желание, чтобы доставлять хлеб для моего дома». И давал Хирам Соломону дерева кедровые и дерева кипарисовые вполне по его желанию,
А Соломон давал Хираму 20 тысяч коров пшеницы для продовольствия дома его и 20 коров оливкового выбитого масла. Столько давал Соломон Хираму каждый год. Господь дал мудрость Соломону, как обещал ему. И был мир между Хирамом и Соломоном, и они заключили между собою союз. И обложил царь Соломон повинностью весь Израиль. Повинность же состояла в 30 тысячах человек. И посылал их на Ливан по 10 тысяч на месяц попеременно. Месяц они были на Ливане, а 2 месяца в доме своем. А Адонирам же начальствовал над ними. Еще у Соломона было 70 тысяч носящих тяжести и 80 тысяч каменосеков в горах, кроме 3300 начальников, поставленных Соломоном над работой для надзора за народом, который производил работу. И повелел царь привозить камни большие, камни дорогие, для основания дома камни обделанные. Обтесывали же их работники Соломоновы и работники Хирамовы и Гивлитяне и приготовляли дерева и камни для строения дома. Глава 6. В 480 году, по исшествии сынов Израилевых из земли египетской, в 4-й год царствования Соломонова над Израилем, в месяц Зив, который есть 2-й месяц, начал он строить храм Господу. Храм, который построил царь Соломон Господу, длиною был в 60 локтей, шириною в 20 и вышиною в 30 локтей, и притвор пред храмом в 20 локтей длины соответственно ширине храма и в 10 локтей ширины пред храмом. И сделал он в доме окна, решетчатые, глухие, с откосами, и сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма и Давира, и сделал боковые комнаты кругом. Нижний ярус пристройки шириною был в 5 локтей, средний шириною в 6 локтей, а третий шириною в 7 локтей, ибо вокруг храма извне сделаны были уступы, дабы пристройка не прикасалась к стенам храма. Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни. Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. Вход в средний ярус был с правой стороны храма. По круглым лестницам сходили в средний ярус, а от среднего в третий. И построил он храм, и кончил его, и обшил храм кедровыми досками, и пристроил ко всему храму боковые комнаты вышиною в 5 локтей. Они прикреплены были к храму посредством кедровых бревен. И было слово Господа к Соломону, и сказано ему: «Вот ты строишь храм. Если ты будешь ходить по уставам моим и поступать по определениям моим, и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа моего Израиля». И построил Соломон храм и кончил его, и обложил стены храма внутри кедровыми досками. От пола храма до потолка внутри обложил деревом, и покрыл пол храма кипарисовыми досками, и устроил в задней стороне храма в 20 локтях от края стену, и обложил стены и потолок кедровыми досками, и устроил давир для святого святых. 40 локтей был храм, то есть передняя часть храма. На кедрах внутри храма были вырезаны подобия огурцов и распускающихся цветов. Все было покрыто кедром, камня не видно было. Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег завета Господня. И давир был длиною в 20 локтей, шириною в 20 локтей и вышиною в 20 локтей. Он обложил его чистым золотом, обложил также и кедровый жертвенник. И обложил Соломон храм внутри чистым золотом,
и протянул золотые цепи пред Давиром и обложил его золотом. Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца и весь жертвенник, который пред Давиром, обложил золотом. И сделал в Давире двух херувимов из масличного дерева вышиною в 10 локтей. Одно крыло херувима было в 5 локтей, и другое крыло херувима в 5 локтей. 10 локтей было от одного конца крыльев его до другого конца крыльев его. В 10 локтей был и другой херувим. Одинаковой меры и одинакового вида были оба херувима. Высота одного херувима была 10 локтей, так же и другого херувима. И поставил он херувимов среди внутренней части храма. Крылья же херувимов были распростерты, и касалось крыло одного — одной стены, а крыло другого херувима касалось другой стены. Другие же крылья их среди храма сходились крыло с крылом. И обложил он херувимов золотом. И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев, и распускающихся цветов внутри и вне. И пол в храме обложил золотом во внутренней и передней части. Для входа в Давир сделал двери из масличного дерева с 5-угольными косяками. На 2 половинах дверей из масличного дерева он сделал резных херувимов и пальмы, и распускающиеся цветы, и обложил золотом. Покрыл золотом и херувимов, и пальмы. И у входа в храм сделал косяки из масличного дерева 4-угольные и 2 двери из кипарисового дерева. Обе половинки одной двери были подвижные, и обе половинки другой двери были подвижные. И вырезал на них херувимов и пальмы и распускающиеся цветы и обложил золотом по резьбе. И построил внутренний двор из 3 рядов обтесанного камня и из ряда кедровых брусьев. В 4-й год, в месяц Зив, положил он основание храму Господа, а на 11-м году, в месяце Буле, это месяц 8-й, он окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем предначертаниям его. Строил его 7 лет. Глава 7. А свой дом Соломон строил 13 лет и окончил весь дом свой. И построил он дом из дерева ливанского, длиною во 100 локтей, шириною в 50 локтей, а вышиною в 30 локтей, на 4 рядах кедровых столбов. И кедровые бревна положены были на столбах. И наслан был помост из кедра над бревнами на 45 столбах по 15 в ряд. Оконных косяков было 3 ряда, и 3 ряда окон, окно против окна. И все двери и дверные косяки были 4-угольные, и окно против окна в 3 ряда. И притвор из столбов сделал он длиною в 50 локтей, шириною в 30 локтей, и пред ними крыльцо, и столбы, и порог пред ними. Еще притвор с престолом, с которого он судил, притвор для судилища сделал он и покрыл все полы кедром. В доме, где он жил, другой двор позади притвора был такого же устройства. И в доме дочери фараоновой, которую взял за себя Соломон, он сделал такой же притвор. Все это сделано было из дорогих камней, обтесанных по размеру, обрезанных пилою, с внутренней и наружной стороны, от основания до выступов и с наружной стороны до большого двора. И в основание положены были камни дорогие, камни большие, камни в 10 локтей и камни в 8 локтей. И сверху дорогие камни, обтесанные по размеру, и кедр. Большой двор огорожен был кругом 3 рядами тесанных камней и 1 рядом кедровых бревен. Также и внутренний двор храма Господа и притвор храма. И послал царь Соломон, и взял из Тира Хирама, сына одной вдовы,
из колена Нефалимова. Отец его, Тирянин, был медник. Он владел способностью, искусством и умением выделывать всякие вещи из меди. И пришел он к царю Соломону и производил у него всякие работы. И сделал он 2 медных столба, каждый 18 локтей вышиною, и снурок в 12 локтей обнимал окружность того и другого столба. И 2 венца, вылитых из меди, он сделал, чтобы положить наверху столбов, 5 локтей вышины в одном венце и 5 локтей вышины в другом венце, сетки плетеной работы и снурки в виде цепочек для венцов, которые были наверху столбов, 7 на одном венце и 7 на другом венце. Так сделал он столбы и 2 ряда гранатовых яблок вокруг сетки, чтобы покрыть венцы, которые наверху столбов. Тоже сделал и для другого венца. А в притворе венцы наверху столбов сделаны наподобие лилии, в 4 локтя, и венцы на обоих столбах вверху, прямо над выпуклостью, которая подле сетки, и на другом венце рядами кругом 200 гранатовых яблок. И поставил столбы к притвору храма, поставил столб на правой стороне и дал ему имя Иоахин, и поставил столб на левой стороне, и дал ему имя Воаз. И над столбами поставил венцы, сделанные наподобие лилии. Так окончена работа над столбами. И сделал литое из меди море, от края его до края его 10 локтей, совсем круглые, вышиною в 5 локтей, и снурок в 30 локтей обнимал его кругом. Подобие огурцов, под краями его окружали его, по 10 на локоть окружали море со всех сторон в 2 ряда. Подобие огурцов были вылиты с ним одним литьем. Оно стояло на 12 валах. 3 глядели к северу, 3 глядели к западу, 3 глядели к югу и 3 глядели к востоку. Море лежало на них, и зады их обращены были внутрь под него. Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные подобно краям чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало 2000 батов. И сделал он 10 медных подстав. Длина каждой подставы 4 локтя, ширина 4 локтя и 3 локтя вышина. И вот устройство подстав. У них стенки между наугольными пластинками. На стенках, которые между наугольниками, изображены были львы, волы и херувимы. Также и на наугольниках, а выше и ниже львов и волов, развесистые венки. У каждой подставы по 4 медных колеса и оси медные. На 4 углах выступы наподобие плеч, выступы литые внизу под чашею, подле каждого венка. Отверстие от внутреннего венка до верха в 1 локоть. Отверстие его круглое, подобно подножию столбов, в 1,5 локтя. И при отверстии его изваяние. Но боковые стенки четырехугольные, не круглые. Под стенками было 4 колеса и оси колес в подставах. Вышина каждого колеса 1,5 локтя. Устройство колес такое же, как устройство колес в колеснице. Оси их, и ободья их, и спицы их, и ступицы их – все было литое. 4 выступа на 4 углах каждой подставы. Из подставы выходили выступы ее. И наверху подставы – круглое возвышение на 0,5 локтя вышины. И наверху подставы – рукоятки ее, и стенки ее – из одной с нею массы, и изваял он на дощечках ее рукоятки, и на стенках ее херувимов, львов и пальмы, сколько где позволяло место, и вокруг развесистые венки. Так сделал он 10 подстав, у всех их одно литье, одна мера, один вид. И сделал 10 медных умывальниц. Каждая умывальница вмещала 40 батов, каждая умывальница была в 4 локтя, к
каждая умывальница стояла на одной из 10 подстав, и расставил подставы 5 на правой стороне храма и 5 на левой стороне храма, а море поставил на правой стороне храма, на восточно-южной стороне, и сделал Хирам умывальницы и лопатки и чаши, и кончил Хирам всю работу, которую производил у царя Соломона для храма Господня, 2 столба и 2 опояски венцов, которые наверху столбов, и 2 сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые наверху столбов, и 400 гранатовых яблок на 2 сетках, 2 ряда гранатовых яблок для каждой сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые на столбах, и 10 подстав и 10 умывальниц на подставах, 1 море и 12 валов под морем, и тазы, и лопатки, и чаши. Все вещи, которые сделал Хирам царю Соломону для храма Господа, были из полированной меди. Царь выливал их в глинистой земле, в окрестности Иордана, между Сакхофом и Цартаном. И поставил Соломон все сии вещи на место. По причине чрезвычайного их множества вес меди не определен. И сделал Соломон все вещи, которые в храме Господа, золотой жертвенник и золотой стол, на котором хлебы предложения, и светильники, 5 по правую сторону и 5 по левую сторону, пред задним отделением храма из чистого золота, и цветы, и лампадки, и щипцы из золота, и блюда, и ножи, и чаши, и лотки, и кадильницы из чистого золота, и петли у дверей внутреннего храма, во святом святых, и у дверей в храме из золота же. Так совершена вся работа, которую производил царь Соломон для храма Господа, и принес Соломон, посвященное Давидом, отцем его. Серебро и золото и вещи отдал сокровищнице храма Господня. Глава 8. Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, глав поколений сынов Израилевых, к царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне в месяце Афаниме, который есть 7-й месяц. И пришли все старейшины Израилевы, и подняли священники ковчег, и понесли ковчег Господень, и скинию собрания, и все священные вещи, которые были в скинии, и несли их священники и левиты. А царь Соломон и с ним все общество Израилева, собравшееся к нему, шли пред ковчегом, принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно исчислить и определить по множеству их. И внесли священники ковчег завета Господня на место его в давир храма, во святое святых, под крылья херувимов. Ибо херувимы простирали крылья над местом ковчега и покрывали херувимы сверху ковчег и шесты его. И выдвинулись шесты так, что головки шестов видны были из святилища пред Давиром, но не выказывались наружу. Они там и до сего дня. В ковчеге ничего не было, кроме 2 каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исшествии их из земли египетской. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень. И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Тогда сказал Соломон: «Господь сказал, что благоволит обитать во мгле. Я построил храм в жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе вовеки». И обратился царь лицем своим и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло и сказал: «Благословен Господь, Бог Израилев,
который сказал своими устами Давиду, отцу моему, и ныне исполнил рукою своею. Он говорил: «С того дня, как я вывел народ мой Израиля из Египта, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых, чтобы построен был дом, в котором пребывало бы имя мое, и избрал Давида, чтобы быть ему над народом моим Израилем. У Давида, отца моего, было на сердце построить храм имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему: «У тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это у тебя лежит на сердце. Однако не ты построишь храм, а сын твой, исшедший из чресел твоих, он построит храм имени моему». И исполнил Господь слово свое, которое изрек: «Я вступил на место отца моего Давида и сел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил храм имени Господа Бога Израилева, и приготовил там место для ковчега, в котором завет Господа, заключенный им с отцами нашими, когда он вывел их из земли египетской». И стал Соломон пред жертвенником Господним впереди всего собрания израильтян и воздвиг руки свои к небу и сказал: «Господи Боже Израилев, нет подобного тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам твоим, ходящим пред тобою всем сердцем своим. Ты исполнил рабу твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему, что изрек ты устами твоими, то в сей день совершил рукою твоею. И ныне, Господи Боже Израилев, исполни рабу твоему Давиду, отцу моему, то, что говорил ты ему, сказав: не прекратится у тебя пред лицем моим, сидящий на престоле Израилевом, если только сыновья твои будут держаться пути своего, ходя предо мною так, как ты ходил предо мною. И ныне, Боже Израилев, да будет верно слово твое, которое ты изрек рабу твоему Давиду, отцу моему. Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил. Но презри на молитву раба твоего и на прощение его, Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Да будучи очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сём. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сём. Услышь на месте обитания твоего, на небесах, услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и для клятвы придут пред жертвенник твой в храм сей, тогда ты услышь с неба и произведи суд над рабами твоими, обвини виновного, возложи поступок его на голову его и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда народ твой Израиль будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и когда они обратятся к тебе и исповедуют имя твое, и будут просить и умолять тебя в сём храме, тогда ты услышь с неба и прости грех народа твоего Израиля, и возврати их в землю, которую ты дал отцам их. Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешат пред тобою, и когда помолятся на месте сём, и исповедуют имя твое, и обратятся от греха своего, ибо ты смирил их, тогда услышь с неба и прости грех рабов твоих и народа твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти, и пошли дождь на землю твою, которую ты дал народу твоему в наследие.
будет ли на земле голод, будет ли моровая язва, будет ли палящий ветер, ржавчина, саранча, червь, неприятель ли будет теснить его в земле его, будет ли какое бедствие, какая болезнь. При всякой молитве, при всяком прошении, какое будет от какого-либо человека во всем народе твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свои к храму сему, ты услышь с неба, с места обитания твоего и помилуй. Соделай и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь в сердце его, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих, чтобы они боялись тебя во все дни, доколе живут на земле, которую ты дал отцам нашим. Если и иноплеменник, который не от твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени твоего, ибо и они услышат о твоем имени великом, и о твоей руке сильной, и о твоей мышце простертой, и придет он, и помолится у храма сего. Услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, чтобы знали, что именем твоим называется храм сей, который я построил. Когда выйдет народ твой на войну против врага своего путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться Господу, обратившись к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не грешил бы, и ты прогневаешься на них, и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую, и когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленивших их, говоря: «Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны», и когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всею душою своею в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них. И прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобою, и все проступки его, которые он сделал пред тобою, и возбуди сострадание к ним, впленивших их, чтоб они были милостивы к ним. Ибо они твой народ и твой удел, который ты вывел из Египта из железной печи. Да будут очи твои отверсты на молитву раба твоего и на молитву народа твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать тебя. Ибо ты отделил их себе в удел из всех народов земли, как ты изрек через Моисея, раба твоего, когда вывел отцов наших из Египта, владыка Господи. Когда Соломон произнес все сие моление и прошение Господу, тогда встал с колен от жертвенника Господня, руки же его были распростерты к небу. И стоя, благословил все собрание израильтян громким голосом, говоря: «Благословен Господь, который дал покой народу своему Израилю, как говорил, не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов его, которые он изрек через раба своего Моисея. Да будет с нами Господь Бог наш, как был он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям его и соблюдали заповеди его и уставы его и законы его, которые он заповедал отцам нашим. И да будут слова сии, которыми я молился пред Господом,
близки к Господу, Богу нашему, день и ночь, дабы он делал, что потребно для раба своего и что потребно для народа своего Израиля изо дня в день, чтобы все народы познали, что Господь есть Бог и нет кроме Его. Да будет сердце ваше вполне предано Господу, Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как ныне. И царь, и все израильтяне с ним принесли жертву Господу. И принес Соломон в мирную жертву, которую принес он Господу, 22 000 крупного скота и 120 000 мелкого скота. Так освятили храм Господу царь и все сыны Израилевы. В тот же день освятил царь среднюю часть двора, который пред храмом Господним, совершив там все сожжения и хлебное приношение, и вознесши тук мирных жертв, потому что медный жертвенник, который пред Господом, был мал для помещения всесожжения и хлебного приношения и тука мирных жертв. И сделал Соломон в это время праздник, и весь Израиль с ним, большое собрание, сошедшееся от входа в Емав до реки Египетской, пред Господом Богом нашим, 7 дней и еще 7 дней, 14 дней. В 8-й день Соломон отпустил народ. И благословили царя, и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь рабу своему Давиду и народу своему Израилю. Глава 9. После того, как Соломон кончил строение храма Господня и дома царского, и все, что Соломон желал сделать, явился Соломону Господь во второй раз, как явился ему в Гаваоне, и сказал ему Господь: «Я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил меня. Я освятил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек, и будут очи мои и сердце мое там во все дни. И если ты будешь ходить пред лицем моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду, говоря: не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилевом. Если же вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете соблюдать заповедей моих и уставов моих, которые я дал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль притчею и посмешищем у всех народов. И о храме сём высоком всякий, проходящий мимо его, ужаснется и свистнет, и скажет: за что Господь поступил так с сею землею и с сим храмом? И скажут: за то, что они оставили Господа, Бога своего, который вывел отцов их из земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им, и служили им. За это навел на них Господь все сие бедствия. По окончании 20 лет, в которые Соломон построил 2 дома, дом Господень и дом царский, на что Хирам, царь Тирский, доставлял Соломону дерева кедровые и дерева кипарисовые и золото по его желанию, царь Соломон дал Хираму 20 городов в земле Галилейской. И вышел Хирам из Тира посмотреть города, которые дал ему Соломон, и они не понравились ему. И сказал он: что это за города, которые ты, брат мой, дал мне? И назвал их землею Кавул, как называются они до сего дня. И послал Хирам царю 120 талантов золота. Вот распоряжение о подати, которую наложил царь Соломон, чтобы построить храм Господень и дом свой, и Мило, и стену Иерусалимскую, Гацор, и Мегиддо, и Газер. Фараон, царь египетский, пришел и взял Газер, и сжег его огнем,
и Хананеев, живших в городе, побил и отдал его в приданое дочери своей, жене Соломоновой. И построил Соломон Газер и Нижний Бефарон, и Валаав, и Фадмор в пустыне, и все города для запасов, которые были у Соломона, и города для колесниц, и города для конницы, и все то, что Соломон хотел построить в Иерусалиме и на Ливане, и во всей земле своего владения. Весь народ, оставшийся от аммореев, хиттеев, ферезеев, евеев и евусеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых сыны Израилевы не могли истребить, Соломон сделал оброчными работниками до сего дня. Сынов же Израилевых Соломон не делал работниками, но они были его воинами, его слугами, его вельможами, его военачальниками и вождями его колесниц и его всадников. Вот главные приставники над работниками Соломоновыми. Управлявших народом, который производил работы, было 550. Дочь фараонова перешла из города Давидова в свой дом, который построил для нее Соломон. Потом построил он Милло. И приносил Соломон 3 раза в год всесожжения и мирные жертвы на жертвеннике, который он построил Господу, и курение на нем совершал пред Господом. И окончил он строение дома. Царь Соломон также сделал корабль в Ецион-Гавере, что при Елафе на берегу Черного моря в земле Идумейской, и послал Хирам на корабле своих подданных корабельщиков, знающих море, с подданными Соломоновыми, и отправились они в Афир, и взяли оттуда золото 420 талантов и привезли царю Соломону. Глава 10. Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у ней на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, и всесожжение его, которое он приносил в храме Господнем. И не могла она более удержаться, и сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам, доколе не пришла, и не увидели глаза мои. И вот мне и в половину не сказано, мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь, Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем творить суд и правду». И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценных камней. Никогда еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону. И корабль Хирамов, который привозил золото из Афира, привез из Афира великое множество красного дерева и драгоценных камней. И сделал царь из сего красного дерева перила для храма Господня и для дома царского, и гусли, и псалтири для певцов. Никогда не приходило столько красного дерева, и не видано было до сего дня. И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И отправилась она обратно в свою землю, она и все слуги ее.
В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было 666 талантов золотых, сверх того, что получаемо было от разносчиков товара и от торговли купцов и от всех царей аравийских и от областных начальников. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота, по 600 сиклей пошло на каждый щит, и 300 меньших щитов из кованого золота, по 3 мины золота пошло на каждый щит. И поставил их царь в дом из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом. К престолу было 6 ступеней. Вверх, сзади у престола был круглый, и были с обеих сторон у места сидения локотники, и 2 льва стояли у локотников, и еще 12 львов стояли там на 6 ступенях по обе стороны. Подобного сему не бывало ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота. Из серебра ничего не было, потому что серебро в дни Соломоновы считалось ни за что. Ибо у царя был на море фарсисский корабль с кораблем Хирамовым. В 3 года раз приходил фарсисский корабль, привозивший золото и серебро, и слоновую кость, и обезьян, и павлинов. Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью, и все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. И подносили ему каждый от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мулов каждый год. И набрал Соломон колесниц и всадников. У него было 1400 колесниц и 12 000 всадников. И разместил он их по колесничным городам и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями, а кедры по их множеству сделал равноценными с сикаморами, растущими на низких местах. Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы. Царские купцы покупали их из Кувы за деньги. Колесница из Египта получаема и доставляема была за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким же образом они руками своими доставляли все это царям хиттейским и царям арамейским. Глава 11. И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок, хитеянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: «Не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам». К ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости моавитской на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева, который 2 раза являлся ему. И заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедал ему Господь.
И сказал Господь Соломону: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но во дни твои я не сделаю сего ради Давида,

Ильтяне, доколе не истребили всего мужеского пола Видумея. Тогда сей Адер убежал в Египет, и с ним несколько идумеян, служивших при отце его. Адер был тогда малым ребенком. Отправившись из Мадиама, они пришли в Фаран и взяли с собою людей из Фарана и пришли в Египет к фараону, царю египетскому. Он дал ему дом и назначил ему содержание и дал ему землю. Адер снискал у фараона большую милость, так что он дал ему в жену сестру своей жены, сестру царицы Тахпенесы. И родила ему сестра Тахпенесы, сына Генувата. Тахпенеса воспитывала его в доме фараоновом. И жил Генуват в доме фараоновом вместе с сыновьями фараоновыми. Когда Адер услышал, что Давид почил с отцами своими, и что военачальник Иоав умер, то сказал фараону: «Отпусти меня, я пойду в свою землю». И сказал ему фараон: «Разве ты нуждаешься в чем у меня, что хочешь идти в свою землю?» Он отвечал: «Нет, но отпусти меня». И воздвиг Бог против Соломона еще противника, Разона, сына Елеады, который убежал от государя своего Адраазара, царя Сувского, и, собрав около себя людей, сделался начальником шайки после того, как Давид разбил Адраазара. И пошли они в Дамаск, и водворились там, и владычествовали в Дамаске. И был он противником Израиля во все дни Соломона. Кроме зла, причиненного Адером, он всегда вредил Израилю и сделался царем Сирии. И Иеровоам, сын Наватов, ефремлянин, из Цареды, имя матери его вдовы Церуа, раб Соломонов, поднял руку на царя. И вот обстоятельство, по которому он поднял руку на царя. Соломон строил Милло, починивал повреждения в городе Давида отца своего. Иеровоам был человек мужественный. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова. В то время случилось Иеровоаму выйти из Иерусалима, и встретил его на дороге пророк Ахия, силомлянин, и на нем была новая одежда. На поле их было только двое, и взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на 12 частей, и сказал Иеровоаму: «Возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев: вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе 10 колен, а одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилевых. Это за то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, и Хамосу, богу Моавитскому, и Милхому, богу Аммонитскому, и не пошли путями моими, чтобы делать угодное пред очами моими и соблюдать уставы мои и заповеди мои, подобно Давиду отцу его. Я не беру всего царства из руки его, но я оставляю его владыкою на все дни жизни его ради Давида, раба моего, которого я избрал, который соблюдал заповеди мои и уставы мои. Но возьму царство из руки сына его и дам тебе из него 10 колен, а сыну его дам 1 колено, дабы оставался светильник Давида, раба моего, во все дни пред лицем моим в городе Иерусалиме, который я избрал себе для пребывания там имени моего. Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем. И если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, и делать угодное пред очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля. И смирю я род Давидов за сие, но не на все дни». Соломон же хотел умертвить Иеровоама,
Но Иеровоам встал и убежал в Египет к Сусакиму, царю египетскому, и жил.

в Египте до смерти Соломоновой. Прочие события Соломонова и все, что он делал, и мудрость его описаны в книге дел Соломоновых. Времени царствования Соломонова в Иерусалиме над всем Израилем было 40 лет. И почил Соломон с отцами своими, и погребен был в городе Давида отца своего, и воцарился вместо него сын его Ровоам. Глава 12. И пошел Ровоам в Сихем, ибо в Сихем пришли все израильтяне, чтобы воцарить его. И услышал о том Иеровоам, сын Наватов, когда находился еще в Египте, куда убежал от царя Соломона, и возвратился Иеровоам из Египта, и послали за ним, и призвали его. Тогда Иеровоам и все собрание израильтян пришли и говорили Ровоаму и сказали: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». И сказал он им: «Пойдите, и через 3 дня опять придите ко мне». И пошел народ. Царь Ровоам советовался со старцами, которые предстояли пред Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорил: «Как посоветуете вы мне отвечать всему народу?» Они говорили ему и сказали: «Если ты на сей день будешь слугою народу сему, и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни». Но он пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли пред ним, и сказал им: «Что вы посоветуете мне отвечать народу сему, который говорил мне и сказал: облегчи иго, которое наложил на нас отец твой?» И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали: «Так скажи народу сему, который говорил тебе и сказал: отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас. Так скажи им: мой мизинец толще чресл отца моего. Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». Иеровоам и весь народ пришли к Ровоаму на 3-й день, как приказал царь, сказав: «Придите ко мне на 3-й день». И отвечал царь народу сурово и пренебрег совет старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей и сказал: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтоб исполнилось слово его, которое изрек Господь через Ахию, силамлянина Иеровоаму, сыну Наватову. И увидели все израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал народ царю и сказал: «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иессеевом. По шатрам своим, Израиль! Теперь знай свой дом, Давид!» И разошелся Израиль по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, царствовал Ровоам. И послал царь Ровоам Адонирама, начальника над податью. Но все израильтяне забросали его каменьями, и он умер. Царь же Ровоам поспешно взошел на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. И отложился Израиль от дома Давидова до сего дня. Когда услышали все израильтяне, что Иеровоам возвратился, то послали и призвали его в собрание и воцарили его над всеми израильтянами. За домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудина и Вениаминова. Ровоам, прибыв в Иерусалим, собрал из всего дома Иудина и из колена Вениаминова 180 тысяч отборных воинов, дабы воевать с домом Израилевым для того, чтобы возвратить царство Ровоаму, сыну Соломонову. И было слово Божие к Самею, человеку Божию, и сказано: «Скажи Ровоаму, сыну Соломонову, царю иудейскому,
и всему дому Иудину, и Вениаминову, и прочему народу. Так говорит Господь, не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, сынами Израилевыми. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было. И послушались они слова Господня, и пошли назад по слову Господню. И обстроил Иероваам Сихем на горе Ефремовой, и поселился в нем. Оттуда пошел и построил Пенуил. И говорил Иероваам в сердце своем, «Царство может опять перейти к дому Давидову. Если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Равааму, царю Иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Равааму, царю Иудейскому». И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были из сынов Левиных. И установил Иероваам праздник в восьмой месяц, в 15-й день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее, и приносил жертвы на жертвеннике. Тоже сделал он в Вифиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал, и поставил в Вифиле священников высот, которые устроил, и принес жертвы на жертвеннике, которые он сделал в Вифиле в 15-й день 8-го месяца, месяца, который он произвольно назначил, и установил праздник для сынов Израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение. Глава 13. И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вифиль, в то время, как Иероваам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. И произнес к жертвеннику слово Господне и сказал, «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, свершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. И дал в тот день знамение, сказав, «Вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется». Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику в Вифиле, то простер Иероваам руку свою от жертвенника, говоря, «Возьмите его». И одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь человеку Божию, «Умилостиви лице Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтоб рука моя могла поворотиться ко мне». И умилостивил человек Божий лице Господа, и рука царя поворотилась к нему, и стала как прежде. И сказал царь человеку Божию, «Зайди со мною в дом, и подкрепи себя пищею, и я дам тебе подарок». Но человек Божий сказал царю, «Хотя бы ты давал мне пол дома твоего, я не пойду с тобою, и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте». Ибо так заповедано мне словом Господним, не ешь там хлеба и не пей воды, и не возвращайся тою дорогою, которую ты шел. И пошел он другою дорогою, и не пошел обратно тою дорогою, которую пришел в Вифиль. В Вифиле жил один пророк-старец. Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Вифиле. И слова, какие он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему, и спросил их отец их, какую дорогою он пошел, и показали сыновья его, какую дорогою пошел человек Божий, приходивший из Иудеи. И сказал он сыновьям своим, «Оседлайте мне осла».
и оседлали ему осла, и он сел на него, и поехал за человеком Божиим, и нашел его сидящего под дубом, и сказал ему: «Ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи?» И сказал тот: «Я». И сказал ему: «Зайди ко мне в дом и поешь хлеба». Тот сказал: «Я не могу возвратиться с тобою и пойти к тебе. Не буду есть хлеба и не буду пить у тебя воды в сём месте, ибо словом Господним сказано мне: не ешь хлеба и не пей там воды, и не возвращайся тою дорогою, которую ты шел». И сказал он ему: «И я, пророк такой же, как ты, и ангел говорил мне словом Господним и сказал: вороти его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды». Он солгал ему. И тот воротился с ним и поел хлеба в его доме и напился воды. Когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророку, воротившему его. И произнес он к человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и сказал: «Так говорит Господь: за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедал тебе Господь Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе: не ешь хлеба и не пей воды, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих». После того, как тот поел хлеба и напился, он оседлал осла для пророка, которого он воротил, и отправился тот. И встретил его на дороге лев и умертвил его. И лежало тело его, брошенное на дороге. Осел же стоял подле него, и лев стоял подле тела. И вот проходившие мимо люди увидели тело, брошенное на дороге, и льва, стоящего подле тела, и пошли и рассказали в городе, в котором жил пророк-старец. Пророк, воротивший его с дороги, услышав это, сказал: «Это тот человек Божий, который не повиновался устам Господа. Господь предал его льву, который изломал его и умертвил его по слову Господа, которое он изрек ему. И сказал сыновьям своим: оседлайте мне осла». И оседлали они. Он отправился и нашел тело его, брошенное на дороге. Осел же и лев стояли подле тела. Лев не съел тело и не изломал осла. И поднял пророк тело человека Божия, и положил его на осла, и повез его обратно. И пошел пророк-старец в город свой, чтоб оплакать и похоронить его, и положил тело его в своей гробнице и плакал по нем: «Увы, брат мой!» После погребения его он сказал сыновьям своим: «Когда я умру, похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий, подле костей его положите кости мои. Ибо сбудется слово, которое он по повелению Господню произнес о жертвеннике в Вифиле и о всех капищах на высотах в городах самарийских». И после сего события Иеровоам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот. Кто хотел, того он посвящал, и тот становился священником высот. Это вело дом Иеровоамов ко греху и к погибели, и к истреблению его с лица земли. Глава 14. В то время заболел Авия, сын Иеровоамов, и сказал Иеровоам жене своей: «Встань и переоденься, чтобы не узнали, что ты жена Иеровоама, и пойди в Силом. Там есть пророк Ахия. Он предсказал мне, что я буду царем сего народа. И возьми с собою 10 хлебов и лепешек и кувшин меду и пойди к нему. Он скажет тебе, что будет с отроком». Жена Иеровоама так и сделала. Встала, пошла в Силом и пришла в дом Ахии. Ахия уже не мог видеть, ибо глаза его сделались неподвижны от старости. И сказал Господь Ахии: «Вот идет жена Иеровоама спросить тебя о сыне своем, ибо он болен. Так и так говори ей, она придет переодетая». Ахия, услышав шорох от ног ее, когда она вошла в дверь, сказал: «Войди, жена Иеровоамова, для чего было тебе переодеваться?»
«Я грозный посланник к тебе. Пойди, скажи Иеровоаму, так говорит Господь, Бог Израилев, я возвысил тебя из среды простого народа и поставил вождем народа моего Израиля, и отторг царство от дома Давидова и дал его тебе. А ты не таков, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои и который последовал мне всем сердцем своим, делая только угодное пред очами моими. Ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя, и пошел, и сделал себе иных богов и истуканов, чтобы раздражить меня. Меня же отбросил назад. За это я наведу беды на дом Иеровоамов и истреблю у Иеровоама, домочащегося к стене, заключенного и оставшегося в Израиле, и вымету дом Иеровоамов, как выметают сор дочисто. Кто умрет у Иеровоама в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того склюют птицы небесные. Так Господь сказал: «Встань и иди в дом твой, и как скоро нога твоя ступит в город, умрет дитя, и оплачут его все израильтяне и похоронят его, ибо он один у Иеровоама войдет в гробницу, так как в нем из дома Иеровоамова нашлось нечто доброе пред Господом Богом Израилевым. И восставит себе Господь над Израилем царя, который истребит дом Иеровоама в тот день. И что? Даже теперь. И поразит Господь Израиля, и будет он как тростник, колеблемый в воде, и извергнет израильтян из этой доброй земли, которую дал отцам их, и развеет их за реку, за то, что они сделали у себя идолов, раздражая Господа. И предаст Господь Израиля за грехи Иеровоама, которые он сам сделал и которыми ввел в грех Израиля. И встала жена Иеровоамова, и пошла, и пришла в Фирцу, и лишь только приступила через порог дома, дитя умерло. И похоронили его, и оплакали его все израильтяне по слову Господа, которое он изрек через раба своего Ахию пророка. Прочие дела Иеровоама, как он воевал и как царствовал, описаны в летописи царей израильских. Времени царствования Иеровоамова было 22 года, и почил он с отцами своими, и воцарился Нават, сын его, вместо него. Ровоам, сын Соломонов, царствовал в Иудее. 41 год было Ровоаму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который избрал Господь из всех колен Израилевых, чтобы пребывало там имя его, имя матери его Наама, Аммонитянка. И делал Иуда неугодное пред очами Господа, и раздражали его более всего того, что сделали отцы их своими грехами, какими они грешили. И устроили они у себя высоты и статуи и капища на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом. И блудники были также в этой земле, и делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. На 5-м году царствования Ровоамова Сусаким, царь египетский, вышел против Иерусалима и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского, все взял. Взял и все золотые щиты, которые сделал Соломон. И сделал царь Ровоам вместо них медные щиты и отдал их на руки начальникам телохранителей, которые охраняли вход в дом царя. Когда царь выходил в дом Господень, телохранители несли их, и потом опять относили их в палату телохранителей. Прочее о Ровоаме и обо всем, что он делал, описано в летописи царей иудейских. Между Ровоамом и Иеровоамом была война во все дни жизни их. И почил Ровоам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. Имя матери его Наама, Аммонитянка. И воцарился Авия, сын его, вместо него. Глава 15. В 18-й год царствования Иеровоама, сына Наватова,
Авия воцарился над Иудеями. 3 года он царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Мааха, дочь Авессалома. Он ходил во всех грехах отца своего, которые тот делал прежде него, и сердце его не было предано Господу Богу его, как сердце Давида, отца его. Но ради Давида Господь Бог его дал ему светильник в Иерусалиме, восставив по нем сына его и утвердив Иерусалим, потому что Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от всего того, что он заповедал ему во все дни жизни своей, кроме поступка с Уриею, хеттеянином. И война была между Ровоамом и Еровоамом во все дни жизни их. Прочие дела Авии, все, что он сделал, описано в летописи царей иудейских. И была война между Авиею и Еровоамом. И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Аса, сын его, вместо него. В 20-й год царствования Иеровоама, царя Израильского, воцарился Аса над Иудеями, и 41 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ана, дочь Авессалома. Аса делал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его. Он изгнал блудников из земли и отверг всех идолов, которых сделали отцы его, и даже мать свою Ану лишил звания царицы за то, что она сделала истукан Астарты, и изрубил Аса истукан ее и сжег у потока Кедрона. Высоты же не были уничтожены, но сердце Асы было предано Господу во все дни его, и внес он в дом Господень вещи, посвященные отцом его, и вещи, посвященные им, серебро и золото и сосуды. И война была между Асою и Ваасою, царем израильским, во все дни их. И вышел Вааса, царь израильский, против Иудеи, и начал строить раму, чтобы никто не входил и не уходил к Асе, царю иудейскому. И взял Аса все серебро и золото, оставшееся в сокровищницах дома Господня, и в сокровищницах дома царского, и дал его в руки слуг своих, и послал их царь Аса к Венедаду, сыну Тавримона, сыну Хезионова, царю сирийскому, жившему в Дамаске, и сказал: «Союз да будет между мною и между тобою, как был между отцом моим и между отцом твоим. Вот я посылаю тебе в дар серебро и золото. Расторгни союз твой с Ваасою, царем израильским, чтоб он отошел от меня». И послушался Венедад царя Асы, и послал военачальников своих против городов израильских, и поразил Аин и Дан, и Авель-Беф-Мааху, и весь Киннеров по всей земле Нефалима. Услышав о сем, Вааса перестал строить раму и возвратился в Фирцу. Царь же Аса созвал всех иудеев, никого не исключая, и вынесли они из рамы камни и дерева, которые Вааса употреблял для строения, и выстроил из них царь Аса Гиву, Вениаминову и Мицпу. Все прочие дела Асы и все подвиги его, и все, что он сделал, и города, которые он построил, описаны в летописи царей иудейских, кроме того, что в старости своей он был болен ногами. И почил Аса с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего. И воцарился Иосафат, сын его, вместо него. Нават же, сын Иеровоамов, воцарился над Израилем во 2-й год Асы, царя иудейского, и царствовал над Израилем 2 года. И делал он неугодное пред очами Господа, ходил путем отца своего и во грехах его, которыми тот ввел Израиля в грех. И сделал против него заговор Вааса, сын Ахии, из дома Иссахарова, и убил его Вааса при Гавафоне филистимском, когда Нават и все израильтяне осаждали Гавафон. И умертвил его Вааса в 3-й год Асы, царя иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился,
то избил весь дом Иеровоамов, не оставил ни души у Иеровоама, доколе не истребил его по слову Господа, которое он изрек через раба своего Ахию, силомлянина. За грехи Иеровоама, которые он сам делал и которыми ввел в грех Израиля, за оскорбление, которым он прогневал Господа Бога Израилева. Прочие дела Навата, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. И война была между Ассою и Ваассою, царем израильским, во все дни их. В третий год Ассы, царя иудейского, воцарился Ваасса, сын Ахии, над всеми израильтянами в Ферце и царствовал 24 года. И делал неугодное пред очами Господними, и ходил путем Иеровоама, и во грехах его, которыми тот ввел в грех Израиля. Глава 16. И было слово Господне Киую, сыну Ананиеву, о Ваасе, за то, что я поднял тебя из праха и сделал тебя вождем народа моего Израиля, ты же пошел путем Иеровоама и ввел в грех народ мой израильтян, чтобы он прогневлял меня грехами своими, вот я отвергну дом Ваасы и дом потомства его, и сделаю с домом твоим то же, что с домом Иеровоама, сына Наватова. Кто умрет у Ваасы в городе, того съедят псы, а кто умрет у него на поле, того склюют птицы небесные. Прочие дела Ваасы, все, что он сделал, и подвиги его описаны в летописи царей израильских. И почил Ваасса с отцами своими, и погребен в Ферце, и воцарился Илла, сын его, вместо него. Но через Иуя, сына Ананиева, уже было сказано слово Господне о Ваасе и о доме его, и о всем зле, какое он делал пред очами Господа, раздражая его делами рук своих, подражая дому Иеровоамову, за что он истреблен был. В 26-й год Ассы, царя Иудейского, воцарился Илла, сын Ваасы, над Израилем в Ферце и царствовал 2 года. И составил против него заговор раб его Замврий, начальствовавший над половиною колесниц. Когда он в Ферце напился допьяна, в доме Арсы, начальствующего над дворцом в Ферце, тогда вошел Замврий, поразил его и умертвил его в 27-й год Асы, царя Иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился и сел на престоле его, то истребил весь дом Ваасы, не оставив ему мочащегося к стене ни родственников его, ни друзей его. И истребил Замврий весь дом Ваасы, по слову Господа, которое он изрек о Ваасе через Иуя пророка, за все грехи Ваасы и за грехи Илы, сына его, которые они сами делали и которыми вводили Израиля в грех, раздражая Господа Бога Израилева своими идолами. Прочие дела Илы, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. В 27-й год Асы, царя Иудейского, воцарился Замврий и царствовал 7 дней в Ферце, когда народ осаждал Гавафон филистимский. Когда народ, осаждавший, услышал, что Замврий сделал заговор и умертвил царя, то все израильтяне воцарили Амврия, военачальника над Израилем в тот же день в стане, и отступили Амврий и все израильтяне с ним от Гавафона и осадили Ферцу. Когда увидел Замврий, что город взят, вошел во внутреннюю комнату царского дома и зажег за собою царский дом огнем и погиб. За свои грехи, в чем он согрешил, делая неугодное пред очами Господними, ходя путем Иеровоама и во грехах его, которые тот сделал, чтобы ввести Израиля в грех. Прочие дела Замврия и заговор его, который он составил, описаны в летописи царей израильских. Тогда разделился народ израильский надвое. Половина народа стояла за Фамния, сына Ганафова, чтобы воцарить его, а половина
Замврия, и одержал верх народ, который Замврия, над народом, который Зафамния, сына Гонафова, и умер Фамний, и воцарился Амврий. В 31-й год Осы, царя Иудейского, воцарился Амврий над Израилем и царствовал 12 лет. В Фирце он царствовал 6 лет. И купил Амврий гору Семирон у Семира за 2 таланта серебра и застроил гору, и назвал построенный им город Самарией по имени Семира, владельца горы. И делал Амврий неугодное пред очами Господа и поступал хуже всех, бывших пред ним. Он во всем ходил путем Иеровоама, сына Наватова, и во грехах его, которыми тот ввел в грех израильтян, чтобы прогневлять Господа Бога Израилева идолами своими. Прочие дела Амврия, которые он сделал, и мужество, которое он показал, описаны в летописи царей израильских. И почил Амврий с отцами своими, и погребен в Самарии, и воцарился Ахав, сын его, вместо него. Ахав, сын Амвриев, воцарился над Израилем в 38-й год Асы, царя Иудейского, и царствовал Ахав, сын Амврия, над Израилем в Самарии 22 года. И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа более всех, бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Наватова, он взял себе в жену Иезавель, дочь Еффаала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии, и сделал Ахав дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. В его дни Ахиил, вефилянин, построил Иерихон. На первенце своем, Авираме, он положил основание его, и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его по слову Господа, которое он изрек через Иисуса, сына Навина. Глава 17. И сказал Илия Фесвитянин из жителей Галаадских Ахаву: «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою! В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. И было к нему слово Господне: пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, и воронам я повелел кормить тебя там». И пошел он, и сделал по слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне: «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал: «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал: «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала: «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена 2 дров и пойду приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». И сказал ей Илия: «Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». И пошла она и сделала так, как сказал Илия. И кормилась она и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась,
и масло в кувшине не убывало по слову Господа, которое он изрек через Илию. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илии: «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». И сказал он ей: «Дай мне сына твоего». И взял его с рук ее и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель. И воззвал Господу и сказал: «Господи Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» И, простершись над отроком трижды, он воззвал Господу и сказал: «Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него». И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илия: «Смотри, сын твой жив». И сказала та женщина Илии: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно». Глава 18. По прошествии многих дней было слово Господне к Илии в третий год: «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». И пошел Илия, чтоб показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии. И призвал Ахав Авдия, начальствовавшего над дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный. И когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою. И сказал Ахав Авдию: «Пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле, не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков и не лишиться скота?» И разделили они между собою землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одною дорогою, и Авдий особо пошел другою дорогою. Когда Авдий шел дорогою, вот навстречу ему идет Илия. Он узнал его и пал на лице свое и сказал: «Ты ли это, господин мой Илия?» Тот сказал ему: «Я». «Пойди, скажи господину твоему, Илия здесь». Он сказал: «Чем я провинился, что ты предашь раба твоего в руки Ахава, чтоб умертвить меня? Жив Господь Бог твой, нет ни одного народа и царства, куда бы не посылал государь мой искать тебя». И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А ты теперь говоришь: «Пойди, скажи господину твоему, Илия здесь». Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя не знаю куда. И если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня. А раб твой богобоязнен от юности своей. Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Иезавель убивала пророков Господних, как я скрывал 100 человек пророков Господних по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою? А ты теперь говоришь: «Пойди, скажи господину твоему, Илия здесь». Он убьет меня. И сказал Илия: «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою. Сегодня я покажусь ему». И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Илии. Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: «Ты ли это, смущающий Израиля?» И сказал Илия: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил и 450 пророков Вааловых и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Иезавели». И послал Ахав ко всем сынам Израилевым и собрал всех пророков на гору Кармил. И подошел Илия ко всему народу и сказал: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему,
а если Ваал, то ему последуйте. И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илия народу: «Я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают, а я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа, Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал: «Хорошо». И сказал Илия пророкам Вааловым: «Выберите себе одного тельца, и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илия сказал всему народу: «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень, и взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так: «Израиль будет имя твое». И построил из сих камней жертвенник во имя Господа и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен. И положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: «Наполните 4 ведра воды и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова». Потом сказал: «Повторите». И они повторили. И сказал: «Сделайте то же в 3-й раз». И сделали в 3-й раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк и сказал: «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой, и сделал все по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе». И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» И сказал им Илия: «Схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся». И схватили их, и отвел их Илия к потоку Киссону и заколол их там. И сказал Илия Ахаву: «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел наверх кормила и наклонился к земле и положил лице свое между коленами своими. И сказал отроку своему: «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел и сказал: «Ничего нет». Он сказал: «Продолжай это до 7 раз». В 7-й раз тот сказал: «Вот небольшое облако поднимается от моря величиною в ладонь человеческую». Он сказал: «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Между тем небо сделалось мрачно от тучи, от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Израиль. И была на Илии рука Господня,
он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Изреэля. Глава 19. И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечем. И послала Изавель посланца к Илии сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоею душею того, что сделано с душею каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути, и, пришедший, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищею, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Хорива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечем. Остался я один, но и моей души ищут, чтоб отнять ее. И сказал: «Выйди и встань на горе пред лицем Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Услышав сие, Илия закрыл лице свое милостью своею и вышел и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечем. Остался я один, но и моей души ищут, чтоб отнять ее». И сказал ему Господь: «Пойди обратно своею дорогою через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирией, а Иуя, сына Намесина, помажь в царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова, из Авель-Мехолы помажь в пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех сих колена не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его». И пошел он оттуда и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо его, бросил на него милость свою. И оставил Елисей валов и побежал за Илиею и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему: «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?»
Он, отошедший от него, взял пару волов и заколол их, и, зажегши плуг волов, изжарил мясо их и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Илиею и стал служить ему. Глава 20. Венедад, царь сирийский, собрал все свое войско, и с ним было 32 царя, и кони, и колесницы, и пошел, осадил Самарию и воевал против нее. И послал послов к Ахаву, царю израильскому, в город, и сказал ему: «Так и так, — говорит Венедад, — серебро твое и золото твое мои, и жены твои, и лучшие сыновья твои мои». И отвечал царь израильский и сказал: «Да будет по слову твоему, господин мой царь, я и все мое твое». И опять пришли послы и сказали: «Так говорит Венедад, я послал к тебе сказать: серебро твое и золото твое, и жен твоих, и сыновей твоих отдай мне. Поэтому я завтра к этому времени пришлю к тебе рабов моих, чтоб они осмотрели твой дом и домы служащих при тебе, и все дорогое для глаз твоих взяли в свои руки и унесли». И созвал царь израильских всех старейшин земли и сказал: «Замечайте и смотрите, он замышляет зло. Когда он присылал ко мне за женами моими и сыновьями моими, и серебром моим, и золотом моим, я ему не отказал». И сказали ему все старейшины и весь народ: «Не слушай и не соглашайся». И сказал он послам Венедада: «Скажите господину моему царю: все, о чем ты присылал в первый раз к рабу твоему, я готов сделать, а этого не могу сделать». И пошли послы и отнесли ему ответ. И прислал к нему Венедад сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если прах самарийский достанет по горсти для всех людей, идущих за мною». И отвечал царь израильский и сказал: «Скажите, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся». Услышав это слово, Венедад, который пил вместе с царями в палатках, сказал рабам своим: «Осаждайте город». И они осадили город. И вот один пророк подошел к Ахаву, царю израильскому, и сказал: «Так говорит Господь, видишь ли все это большое полчище? Вот я сегодня предам его в руку твою, чтоб ты знал, что я Господь». И сказал Ахав: «Через кого?» Он сказал: «Так говорит Господь, через слуг областных начальников». И сказал Ахав: «Кто начнет сражение?» Он сказал: «Ты». Ахав счел слуг областных начальников, и нашлось их 232. После них счел весь народ всех сынов Израилевых 7000. И они выступили в полдень. Венедад же напился допьяно в палатках вместе с царями, с 32 царями, помогавшими ему. И выступили прежде слуги областных начальников. И послал Венедад, и донесли ему, что люди вышли из Самарии, и сказал: «Если за миром вышли они, то схватите их живыми, и если на войну вышли, также схватите их живыми». И вышли из города слуги областных начальников и войско за ними. И поражал каждый противника своего. И побежали сириене, а израильтяне погнались за ними. Венедад же, царь сирийский, спасся, наконец, всадниками. И вышел царь израильский, и взял коней и колесницы, и произвел большое поражение у сириен. И подошел пророк к царю израильскому и сказал ему: «Пойди, укрепись, и знай, и смотри, что тебе делать, ибо по прошествии года царь сирийский опять пойдет против тебя». Слуги царя сирийского сказали ему: «Бог есть Бог гор, поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ними на равнине, то верно одолеем их. Итак, вот что сделай: удали царей каждого с места его,
и вместо них поставь области начальников, и набери себе войско столько, сколько пало у тебя, и конь.

землю. И подошел человек Божий и сказал царю Израильскому: «Так говорит Господь, за то, что сириене говорят, Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полчище предам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь». И стояли станом один против другого 7 дней. В 7-й день началась битва. И сыны Израилевы поразили 100 000 пеших сириен в 1 день. Остальные убежали в город Афек. Там упала стена на остальных 27 000 человек. А Венадад ушел в город и бегал из одной внутренней комнаты в другую. И сказали ему слуги его: «Мы слышали, что цари дома Израилева, цари милостивые, позволь нам возложить вретище на чресла свои и веревки на головы свои и пойти к царю Израильскому. Может быть, он пощадит жизнь твою». И опоясали они вретищами чресла свои и возложили веревки на головы свои и пришли к царю Израильскому и сказали: «Раб твой Венадад говорит, пощади жизнь мою». Тот сказал: «Разве он жив? Он брат мой». Люди сии приняли это за хороший знак и поспешно подхватили слово из уст его и сказали: «Брат твой Венадад». И сказал он: «Пойдите, приведите его». И вышел к нему Венадад, и он посадил его с собою на колесницу. И сказал ему Венадад: «Города, которые взял мой отец у твоего отца, я возвращу, и площади ты можешь иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Самарии». Ахав сказал: «После договора я отпущу тебя». И, заключив с ним договор, отпустил его. Тогда один человек из сынов пророческих сказал другому по слову Господа: «Бей меня». Но этот человек не согласился бить его и сказал ему: «За то, что ты не слушаешь гласа Господня, убьет тебя лев, когда пойдешь от меня». Он пошел от него, и лев, встретив его, убил его. И нашел он другого человека и сказал: «Бей меня». Этот человек бил его до того, что изранил побоями. И пошел пророк и предстал пред царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал: «Раб твой ходил на сражение, и вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал: «Стереги этого человека, если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра». Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. И сказал ему царь Израильский: «Таков тебе и приговор, ты сам решил». Он тотчас снял покрывало с глаз своих, и узнал его царь, что он из пророков, и сказал ему: «Так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». И отправился царь Израильский домой, встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию. Глава 21. И было после сих происшествий у Навуфея, изреэлитянина, в Израиле был виноградник, подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Навуфею, говоря: «Отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощный сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Но Навуфей сказал Ахаву: «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». И пришел Ахав домой, встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей израилитянин, говоря: «Не отдам тебе наследство отцов моих». И лег на постель свою, и отворотил лице свое, и хлеба не ел. И вошла к нему жена его, Иезавель, и сказала ему: «Отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?» Он сказал ей: «Когда я стал говорить Навуфею,

0: Эзраэлитянину и сказал ему: «Отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него». Тогда он сказал: «Не отдам тебе виноградника моего». И сказала ему Иезавель, жена его: «Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен. Я доставлю тебе виноградник Навуфея Эзраэлитянина». И написала она от имени Ахава письма, и запечатала их его печатью, и послала эти письма к старейшинам и знатным в его городе, живущим с Навуфеем. В письмах она писала так: «Объявите пост и посадите Навуфея на первое место в народе, а против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали: „Ты хулил Бога и царя“, и потом выведите его и побейте его камнями, чтоб он умер». И сделали мужи города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Иезавель, так, как написано в письмах, которые она послала к ним. Объявили пост и посадили Навуфея во главе народа. И выступили два негодных человека, и сели против него, и свидетельствовали на него эти недобрые люди пред народом и говорили: «Навуфей хулил Бога и царя», и вывели его за город, и побили его камнями, и он умер. И послали к Иезавели сказать: «Навуфей побит камнями и умер». Услышав, что Навуфей побит камнями и умер, Иезавель сказала Ахаву: «Встань, возьми во владение виноградник Навуфея, Эзраэлитянина, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Навуфея нет в живых, он умер». Когда услышал Ахав, что Навуфей был убит, встал Ахав, чтобы пойти в виноградник Навуфея, Эзраэлитянина, и взять его во владение. И было слово Господне к Илии, Фесвитянину: «Встань, пойди навстречу Ахаву, царю Израильскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его во владение, и скажи ему: „Так говорит Господь, ты убил и еще вступаешь в наследство“, и скажи ему: „Так говорит Господь, на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь“». И сказал Ахав Илии: «Нашел ты меня, враг мой». Он сказал: «Нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа. Так говорит Господь: вот я наведу на тебя беды и вымету за тобою, и истреблю у Ахава, мочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле. И поступлю с домом твоим так, как поступил я с домом Иеровоама, сына Наватова, и с домом Ваасы, сына Ахиина, за оскорбление, которым ты раздражал меня и ввел Израиля в грех. Так же и о Иезавели сказал Господь: „Псы съедят Иезавель за стеною Израиля. Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные. Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена его Иезавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых». Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к Илии, Фесвитянину, и сказал Господь: «Видишь, как смирился предо мною Ахав? За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни. Во дни сына его наведу беды на дом его». Глава 22. Прожили 3 года, и не было войны между Сирией и Израилем. На 3-й год Иосафат, царь иудейский, пошел к царю Израильскому. И сказал царь израильский слугам своим: «Знаете ли, что Рамов Галаадский наш, а мы так долго молчим и не берем его из руки царя сирийского?» И сказал он Иосафату: «Пойдешь ли ты со мною на войну против Рамофа Галаадского?» И сказал Иосафат царю израильскому: «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». И сказал Иосафат царю израильскому: «Спроси сегодня, что скажет Господь». И собрал царь израильский пророков, около 400 человек, и сказал им: «Идти ли мне войною на Рамов Галаадский или нет?» Они сказали: «Иди, Господь предаст его в руки царя». И сказал Иосафат: «Нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа?» И сказал царь израильский Иосафату: «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Иемвлая». И сказал Иосафат: «Не говори, царь, так». И позвал царь израильский одного евнуха и сказал: «Сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвлая». Царь израильский и Иосафат, царь иудейский, сидели каждый на седалище своем, одетые в царские одежды, на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали пред ними. И сделал себе Сидекия, сын Хенааны, железные рога и сказал: «Так говорит Господь, сими избадешь сириян до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря: «Иди на Рамов Галаадский, будет успех, Господь предаст его в руку царя». Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему: «Вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них. Изреки и ты доброе». И сказал Михей: «Жив Господь! Я изреку то, что скажет мне Господь». И пришел он к царю. Царь сказал ему: «Михей, идти ли нам войною на Рамов Галаадский или нет?» И сказал тот ему: «Иди, будет успех, Господь предаст его в руки царя». И сказал ему царь: «Еще и еще заклинаю тебя, чтоб ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа». И сказал он: «Я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря». И сказал Господь: «Нет у них начальника, пусть возвращаются с миром каждый в свой дом». И сказал царь израильский Иосафату: «Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое?» И сказал Михей: «Выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем по правую и по левую руку его. И сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском?» И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, стал пред лицем Господа и сказал: «Я склоню его». И сказал ему Господь: «Чем?» Он сказал: «Я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его». Господь сказал: «Ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так». И вот теперь попустил Господь духа лживого в уста всех сих пророков твоих. Но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Сидекия, сын Хенааны, и, ударив Михея по щеке, сказал: «Как, неужели от меня отошел дух Господень, чтобы говорить в тебе?» И сказал Михей: «Вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтоб укрыться». И сказал царь израильский: «Возьмите Михея и отведите его к Амону, градоначальнику, и к Иоасу, сыну царя, и скажите: так говорит царь: посадите этого в темницу и кормите его скудно хлебом и скудно водою, доколе я не возвращусь в мире». И сказал Михей: «Если возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня». И сказал: «Слушай весь народ». И пошел царь Израильский и Иосафат, царь Иудейский, к Рамофу Галаадскому. И сказал царь Израильский Иосафату: «Я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень твои царские одежды». И переоделся царь Израильский и вступил в сражение. Сирийский царь повелел начальникам колесниц, которых у него было 32, сказав: «Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским». Начальники колесниц, увидев Иосафата, подумали: «Верно, это царь израильский», и поворотили на него, чтоб сразиться с ним. И закричал Иосафат. Начальники колесниц, видя, что это не израильский царь, поворотили от него. А один человек случайно натянул лук и ранил царя израильского сквозь швы лат, и сказал он своему вознице: «Повороти назад и вывези меня из войска, ибо я ранен». Но сражение в тот день усилилось, и царь стоял на колеснице против сириян, и вечером умер, и кровь из раны лилась в колесницу. И провозглашено было по всему стану при захождении солнца: «Каждый иди в свой город, каждый в свою землю». И умер царь, и привезен был в Самарию, и похоронили царя в Самарии, и обмыли колесницу на пруде Самарийском, и псы лизали кровь его, и омывали блудницы, по слову Господа, которое он изрек. Прочие дела Ахава, все, что он делал, и дом из слоновой кости, который он построил, и все города, которые он строил, описаны в летописи царей израильских. И почил Ахав с отцами своими, и воцарился Ахазия, сын его, вместо него. Иосафат, сын Асы, воцарился над Иудеей в 4-й год Ахава, царя израильского. 35 лет был Иосафат, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Азува, дочь Салаиля. Он ходил во всем путем отца своего Ассы, не сходил с него, делая угодное пред очами Господними. Только высоты не были отменены. Народ еще совершал жертвы и курение на высотах. Иосафат заключил мир с царем израильским. Прочие дела Иосафата и подвиги его, какие он совершил и как он воевал, описаны в летописи царей иудейских. А остатки блудников, которые остались во дни отца его Асы, он истребил земли. В Идумее тогда не было царя, был наместник царский. Иосафат сделал корабли на море, чтоб ходить в Афир за золотом, но они не дошли, ибо разбились в Ецион-Гавере. Тогда сказал Ахазия, сын Ахава, Иосафату: «Пусть мои слуги пойдут с твоими слугами на кораблях». Но Иосафат не согласился. И почил Иосафат с отцами своими, и был погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего. И воцарился Иорам, сын его, вместо него. Ахазия, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в 17-й год Иосафата, царя иудейского, и царствовал над Израилем 2 года, и делал неугодное пред очами Господа, и ходил путем отца своего, и путем матери своей, и путем Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех. Он служил Ваалу и поклонялся ему, и прогневал Господа, Бога Израилева, всем тем, что делал отец его.
1: 4 книга царств. Глава 1. И отложился Моав от Израиля по смерти Ахава. Ахазия же упал через решетку с горницы своей, что в Самарии занемог, и послал послов и сказал им: «Пойдите, спросите у Вельзевула, божества Акаронского, выздоровею ли я от сей болезни. Тогда ангел Господень сказал Илии, фесвитянину: «Встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского и скажи им: разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Веэльзевула, божество Акаронское? За это, так говорит Господь, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И пошел Илия. И возвратились к Ахазии посланные. И он сказал им: «Что это вы возвратились?» И сказали ему: «Навстречу нам вышел человек и сказал нам: пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему: так говорит Господь: разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Веэльзевула, божество Акаронское? Зато с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И сказал им: «Каков видом тот человек, который вышел навстречу вам и говорил вам слова сии?» Они сказали ему: «Человек тот весь в волосах и кожаным поясом под поясом по чреслам своим». И сказал он: «Это Илия, фесвитянин». И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И он взошел к нему, когда Илия сидел наверху горы, и сказал ему: «Человек Божий, царь говорит, сойди». И отвечал Илия и сказал пятидесятнику: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь с неба и попалил его и пятидесяток его. И послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятком. И он стал говорить ему: «Человек Божий, так сказал царь, сойди скорее». И отвечал Илия и сказал ему: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь Божий с неба и попалил его и пятидесяток его. И еще послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком. И поднялся и пришел пятидесятник третий, и пал на колено свое пред Ильею, и умолял его, и говорил ему: «Человек Божий, да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих, сих пятидесяти, пред очами твоими. Вот сошел огонь с неба и попалил двух пятидесятников прежних с их пятидесятками. Но теперь да не будет презрена душа моя пред очами твоими». И сказал ангел Господень Илии: «Пойди с ним, не бойся его». И он встал и пошел с ним к царю. И сказал ему: «Так говорит Господь: за то, что ты посылал послов вопрошать Веэльзевула, божество Акаронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове его, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И умер он по слову Господню, который изрек Илия. И воцарился Иорам вместо него во второй год Иорама, сына Иосафатова, царя Иудейского, так как сына у того не было. Прочее об Ахазии, что он сделал, написано в летописи царей израильских. Глава вторая. В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И сказал Илия Елисею: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Но Елисей сказал: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые в Вифиле, к Елисею, и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия: «Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Ерихон». И сказал он: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пришли в Ерихон. И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне к Елисею, и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главою твоею?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». И сказал он: «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли оба. 50 человек из сынов пророческих пошли и стали вдали насупротив их, а они оба стояли у Иордана. И взял Илия милость свою, и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его!» И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милость Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. И взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: «Где Господь Бог Илии? Он самый?» И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали, и сказали: «Опочил дух Илии на Елисее». И пошли навстречу ему и поклонились ему до земли. И сказали ему: «Вот есть у нас рабов твоих человек 50, люди сильные. Пусть бы они пошли и поискали господина твоего. Может быть, унес его дух Господень и поверг его на одной из гор или на одной из долин?» Он же сказал: «Не посылайте». Но они приступали к нему долго, так что наскучили ему, и он сказал: «Пошлите». И послали 50 человек, и искали 3 дня, и не нашли его. И возвратились к нему между тем, как он оставался в Иерихоне, и сказал им: «Не говорил ли я вам, не ходите?» И сказали жители того города Елисею: «Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода не хороша и земля бесплодна». И сказал он: «Дайте мне новую чашу и положите туда соли». И дали ему. И вышел он к источнику воды и бросил туда соли и сказал: «Так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». И вода стала здоровою до сего дня по слову Елисея, которое он сказал. И пошел он оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый». Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. И вышли 2 медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка. Отсюда пошел он на гору Кармил, а оттуда возвратился в Самарию. Глава 3. Иорам, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в 18-й год Иосафата, царя Иудейского, и царствовал 12 лет. И делал неугодное в очах Господних, хотя не так, как отец его и мать его. Он снял статую Ваала, которую сделал отец его. Однако же грехов Иероваама, сына Наватова, который вел в грех Израиля, он держался, не отставал от них. Меса, царь Моавитский, был богат скотом
0: и присылал царю Израильскому по 100 тысяч овец и по 100 тысяч неостриженных баранов. Но когда умер Ахав, царь Моавитский отложился от царя Израильского. И выступил царь Иорам в то время из Самарии и сделал смотр всем израильтянам. И пошел и послал к Иосафату, царю Иудейскому, сказать: «Царь Моавитский отложился от меня. Пойдешь ли со мною на войну против Моава?» Он сказал: «Пойду, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». И сказал: «Какою дорогою идти нам?» Он сказал: «Дорогою пустыни Едомской». И пошел царь Израильский, и царь Иудейский, и царь Едомский, и шли они обходом 7 дней, и не было воды для войска и для скота, который шел за ними. И сказал царь Израильский: «Ах, созвал Господь 3 царей сих, чтоб предать их в руки Моава». И сказал Иосафат: «Нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него?» И отвечал один из слуг царя Израильского и сказал: «Здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Илии». И сказал Иосафат: «Есть у него слово Господне». И пошли к нему царь Израильский, Иосафат и царь Едомский. И сказал Елисей царю Израильскому: «Что мне и тебе? Пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей». И сказал ему царь Израильский: «Нет, потому что Господь созвал сюда 3 царей сих, чтобы предать их в руки Моава». И сказал Елисей: «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою! Если б я не почитал Иосафата, царя Иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея, и он сказал: «Так говорит Господь: делайте на сей долине рвы за рвами, ибо так говорит Господь: не увидите ветра и не увидите дождя, а долина сия наполнится водою, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш. Но этого мало пред очами Господа. Он и Моава предаст в руки ваши, и вы поразите все города укрепленные и все города главные, и все лучшие деревья срубите, и все источники водные запрудите, и все лучшие участки полевые испортите каменями. Поутру, когда возносят хлебное приношение, вдруг полилась вода по пути от Едома, и наполнилась земля водою. Когда моавитяне услышали, что идут цари воевать с ними, тогда собраны были все, начиная от носящего пояс и старше, и стали на границе. Поутру встали они рано, и когда солнце воссияло над водою, моавитянам издали показалось эта вода красную, как кровь. И сказали они: «Это кровь! Сразились цари между собою и истребили друг друга. Теперь на добычу Моав». И пришли они к стану Израильскому. И встали израильтяне и стали бить моавитян, и те побежали от них, а они продолжали идти на них и бить моавитян. И города разрушили, и на всякий лучший участок в поле бросили каждый по камню и закидали его. И все протоки вод запрудили, и все дерева лучшие срубили, так что оставались только каменья в Кир-Харешете. И обступили его пращники и разрушили его. И увидел царь Моавитский, что битва одолевает его, и взял с собою 700 человек, владеющих мечем, чтоб пробиться к царю Едомскому, но не могли. И взял он сына своего первенца, которому следовало царствовать вместо него, и вознес его во всесожжение на стене. Это произвело большое негодование в израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю. Глава 4. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел заимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. И сказал ей Елисей: «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он: «Пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних, набери немало, и пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй». И пошла от него, и заперла дверь за собою и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей: «Нет более сосудов». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал: «Пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить сыновьями твоими». В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: «Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Гиезию, слуге своему: «Позови эту санамитянку». И позвал он ее, и она стала пред ним. И сказал ему: «Скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником?» Она сказала: «Нет, среди своего народа я живу». И сказал он: «Что же сделать ей?» И сказал Гиезий: «Да вот сына нет у ней, а муж ее стар». И сказал он: «Позови ее». Он позвал ее, и стала она в дверях. И сказал он: «Через год в это самое время ты будешь держать на руках сына». И сказала она: «Нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей». И женщина стала беременную и родила сына на другой год в это самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему к жнецам. И сказал отцу своему: голова моя болит». И сказал тот слуге своему: «Отнеси его к матери его». И понес его, и принес его к матери его. И он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она, и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла. И позвала мужа своего, и сказала: «Пришли мне одного из слуг и одну из ослиц, я поеду к человеку Божию и возвращусь». Он сказал: «Зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячье и не суббота». Но она сказала: «Хорошо». И оседлала ослицу и сказала слуге своему: «Веди и иди. Не останавливайся, доколе не скажу тебе». И отправилась, и прибыла к человеку Божию к горе Кармил. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезию: «Это та санамитянка. Побеги к ней навстречу и скажи ей: здорова ли ты, здоров ли муж твой, здоров ли ребенок?» Она сказала: «Здоровы». Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его, и подошел Гиезий, чтобы отвести ее, но человек Божий сказал: «Оставь ее, душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил мне». И сказала она: «Просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я? Не обманывай меня». И сказал он Гиезию: «Опояшь чресла твои и возьми жезл мой в руку твою и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его, и если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему, и положи посох мой на лице ребенка». И сказала мать ребенка: «Жив Господь, и жива душа твоя, не отстану от тебя». И он встал и пошел за нею. Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лице ребенка. Но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему и донес ему и сказал: «Не пробуждается ребенок». И вошел Елисей в дом, и вот ребенок, умерший, лежит на постели его. И вошел и запер дверь за собою и помолился Господу. И поднялся и лег над ребенком и приложил свои уста к его устам и свои глаза к его глазам и свои ладони к его ладоням и простерся на нем, и согрелось тело ребенка. И встал, и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся и простерся на нем. И чихнул ребенок 7 раз, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиезия и сказал: «Позови эту сонамитянку». И тот позвал ее, она пришла к нему, и он сказал: «Возьми сына твоего». И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Елисей же возвратился в Галгал, и был голод в земле той, и сыны пророков сидели пред ним. И сказал он слуге своему: «Поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих». И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов полную одежду свою. И пришел, и накрошил их в котел с похлебкою, так как они не знали их, и налили им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили: «Смерть в котле, человек Божий!» И не могли есть. И сказал он: «Подайте муки». И всыпал ее в котел и сказал Гиезию: «Наливай людям, пусть едят». И не стало ничего вредного в котле. Пришел некто и звал Шалиша и принес человеку Божию хлебный начаток, 20 ячменных хлебцев и сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей: «Отдай людям, пусть едят». И сказал слуга его: «Что тут я дам 100 человекам?» И сказал он: «Отдай людям, пусть едят, ибо так говорит Господь, насытятся и останется». Он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господню. Глава 5. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, и я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собою 10 талантов серебра и 6000 сиклей золота и 10 перемен одежд. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: «Вместе с письмом сим, вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел и сказал: «Вот я думал, что он выйдет и станет, и призовет имя Господа, Бога своего, и возложит руки свои на то место и снимет проказу. Разве Аванна и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И оборотился, и удалился в гневе. И подошли рабы его, и говорили ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: «Омойся, и будешь чист». И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И возвратился к человеку Божию он, и все сопровождавшие его, и пришел, и стал пред ним, и сказал: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он: «Жив Господь, пред лицем которого я стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нееман: «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить все сожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Только вот в чем да простит Господь раба твоего: когда пойдет господин мой в дом Риммона для поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Риммона, то за мое поклонение в доме Риммона да простит Господь раба твоего в случае сём». И сказал ему: «Иди с миром». И он отъехал от него на небольшое пространство земли. И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божия: «Вот господин мой отказался взять из руки Неемана, этого сириянина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». И погнался Гиезий за Нееманом, и увидел Нееман бегущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему и сказал: «С миром ли?» Он отвечал: «С миром. Господин мой послал меня сказать: вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой 2 молодых человека из сынов пророческих. Дай им талант серебра и 2 перемены одежды. И сказал Нееман: «Возьми, пожалуй, 2 таланта». И упрашивал его. И завязал он 2 таланта серебра в 2 мешка и 2 перемены одежд и отдал 2 слугам своим, и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома. И отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился господину своему, Елисей сказал ему: «Откуда, Гиезий?» И сказал он: «Никуда не ходил раб твой». И сказал он ему: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же проказа Нееманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И вышел он от него белый от проказы, как снег. Глава 6. И сказали сыны пророков Елисею: «Вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по 1 бревну и сделаем себе там место для жительства». Он сказал: «Пойдите». И сказал один: «Сделай милость, пойди и ты с рабами твоими». И сказал он: «Пойду». И пошел с ними, и пришли к Иордану и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он и сказал: «Ах, господин мой!» А он взят был на подержание. И сказал человек Божий: «Где он упал?» Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева и бросил туда, и всплыл топор. И сказал он: «Возьми себе». Он протянул руку свою и взял его. Царь сирийский пошел войною на израильтян и советовался со слугами своими, говоря: «В таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан». И посылал человек Божий к царю Израильскому сказать: «Берегись проходить сим местом, ибо там сириане залегли». И посылал царь Израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там не раз и не два. И встревожилось сердце царя сирийского по сему случаю, и призвал он рабов своих и сказал им: «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем Израильским?» И сказал один из слуг его: «Никто, господин мой царь, а Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю Израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». И сказал он: «Пойдите, узнайте, где он, я пошлю и возьму его». И донесли ему и сказали: «Вот он в Дафаиме». И послал туда коней и колесницы и много войска. И пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его: «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Когда пошли к нему сириане, Елисей помолился Господу и сказал: «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. И сказал им Елисей: «Это не та дорога и не тот город. Идите за мною, я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: «Господи, открой глаза им, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в средине Самарии. И сказал царь Израильский Елисею, увидев их: «Не избить ли их, отец мой?» И сказал он: «Не убивай. Разве мечем твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». И приготовил им большой обед, и они ели и пили. И отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. После того собрал Венедад, царь сирийский, все войско свое, и выступил, и осадил Самарию. И был большой голод в Самарии, когда они осадили ее, так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра, и четвертая часть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра. Однажды царь Израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему: «Помоги, господин мой царь!» И сказал он: «Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе? С гумна ли, с точила ли?» И сказал ей царь: «Что тебе?» И сказала она: «Эта женщина говорила мне: отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра. И сварили мы моего сына и съели его. И я сказала ей на другой день: отдай же твоего сына и съедим его. Но она спрятала своего сына». Царь, выслушав слова женщины, разодрал одежды свои. И проходил он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его, и сказал: «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова, на нем сегодня». Елисей же сидел в своем доме, и старцы сидели у него. И послал царь человека от себя. Прежде, нежели пришел посланный к нему, он сказал старцам: «Видите ли, что этот сын убийцы послал снять с меня голову? Смотрите, когда придет посланный, затворите дверь и прижмите его дверью. А вот и топот ног господина его за ним». Еще говорил он с ними, и вот посланный приходит к нему и сказал: «Вот какое бедствие от Господа! Чего мне впредь ждать от Господа?» Глава 7. «И сказал Елисей: выслушайте слово Господне. Так говорит Господь: завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии.
1: И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию и сказал: «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» И сказал тот: «Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». Четыре человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу: «Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем». И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский, и пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу: «Верно нанял против нас царь израильский царей хиттейских и египетских, чтобы пойти на нас». И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро, и золото, и одежды, и пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли и спрятали. И сказали друг другу: «Не так мы делаем. День сей день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». И пришли и позвали привратников городских и рассказали им, говоря: «Мы ходили в стан сирийский, и вот нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязаны, и ослы привязанные, и шатры, как быть им?» И позвали привратников, и они передали весть в самый дворец царский. И встал царь ночью и сказал слугам своим: «Скажу вам, что делают с нами сириене. Они знают, что мы терпим голод, и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так: когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город». И отвечал один из служащих при нем и сказал: «Пусть возьмут 5 из остальных коней, которые остались в городе. Из всего ополчения израильтян только и осталось в нем, из всего ополчения израильтян, которое погибло. И пошлем, и посмотрим». И взяли 2 пары коней, запряженных в колесницы. И послал царь вслед сирийского войска, сказав: «Пойдите, посмотрите». И ехали за ним до Иордана, и вот вся дорога услана одеждами и вещами, которые побросали сириене при торопливом побеге своем. И возвратились посланные и донесли царю. И вышел народ и разграбил стан сирийский, и была мера муки лучшей по сиклю, и 2 меры ячменя по сиклю, по слову Господню. И царь поставил того сановника, на руку которого опирался у ворот, и растоптал его народ в воротах, и он умер, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь. Когда говорил человек Божий царю так: 2 меры ячменя по сиклю, и мера муки лучшей по сиклю будут завтра в это время у ворот Самарии. Тогда отвечал этот сановник человеку Божию и сказал: «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» А он сказал: «Увидишь твоими глазами, но есть этого не будешь». Так и сбылось с ним, и затоптал его народ в воротах, и он умер. Глава 8. И говорил Елисей женщине, сына которой воскресил он, и сказал: «Встань, и пойди ты и дом твой, и поживи там, где можешь пожить, ибо призвал Господь голод, и он придет на сию землю на 7 лет». И встала та женщина, и сделала по слову человека Божия, и пошла она и дом ее,
0: и жила в земле филистимской 7 лет. По прошествии 7 лет возвратилась эта женщина из земли филистимской и пришла просить царя о доме своем и о поле своем.

Дал ей царь одного из придворных, сказав: «Возвратить ей все, принадлежащее ей, и все доходы с поля с того дня, как она оставила землю поныне». И пришел Елисей в Дамаск, когда Венадад, царь сирийский, был болен, и донесли ему, говоря: «Пришел человек Божий суда». И сказал царь Азаилу: «Возьми в руку твою дар и пойди навстречу человеку Божию, и вопроси Господа через него, говоря: выздоровею ли я от сей болезни?» И пошел Азаил навстречу ему, и взял дар в руку свою, и всего лучшего в Дамаске, сколько могут нести 40 верблюдов, и пришел и стал пред лице его и сказал: «Сын твой Венадад, царь сирийский, послал меня к тебе спросить, выздоровею ли я от сей болезни?» И сказал ему Елисей: «Пойди, скажи ему, выздоровеешь. Однако ж открыл мне Господь, что он умрет». И устремил на него Елисей взор свой, и так оставался до того, что привел его в смущение. И заплакал человек Божий. И сказал Азаил: «Отчего господин мой плачет?» И сказал он: «От того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло, крепости их предашь огню, и юношей их мечем умертвишь, и грудных детей их побьешь, и беременных женщин у них разрубишь». И сказал Азаил: «Что такое раб твой, пес, чтоб мог сделать такое большое дело?» И сказал Елисей: «Указал мне Господь в тебе царя Сирии». И пошел он от Елисея и пришел к государю своему, и сказал ему этот: «Что говорил тебе Елисей?» И сказал он: «Говорил мне, что ты выздоровеешь». А на другой день он взял одеяло, намочил его водою и положил на лице его, и он умер. И воцарился Азаил вместо него. В пятый год Иорама, сына Ахавова, царя Израильского, за Иосафатом, царем Иудейским, воцарился Иорам, сын Иосафатов, царь Иудейский. 32 лет был он, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил путем царей Израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женою его, и делал неугодное в очах Господних. Однако ж не хотел Господь погубить Иуду ради Давида, раба своего, так как он обещал дать ему светильник в детях его на все времена. В одни его выступил Едом из-под руки Иуды, и поставили они над собою царя. И пошел Иорам в Цаир, и все колесницы с ним. И встал он ночью, и поразил идумеян, окружавших его, и начальников над колесницами, но народ убежал в шатры свои. И выступил Едом из-под руки Иуды до сего дня. В то же время выступила и Ливна. Прочее об Иораме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Иорам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Ахазия, сын его, вместо него. В 12-й год Иорама, сына Ахавова, царя Израильского, воцарился Ахазия, сын Иорама, царя Иудейского. 22 лет был Ахазия, когда воцарился, и 1 год царствовал в Иерусалиме. Имя же матери его Гафалия, дочь Амврия, царя Израильского, и ходил путем дома Ахавова, и делал неугодное в очах Господних, подобно дому Ахавову, потому что он был в родстве с домом Ахавовым. И пошел он с Иорамом, сыном Ахавовым, на войну с Азаилом, царем сирийским, в Рамоф-Галаадский, и ранили сирияне Иорама. И возвратился Иорам, царь, чтоб лечиться в Израиле, от ран, которые причинили ему сириане в Рамофе, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И Ахазия, сын Иорама, царь иудейский,
пришел посетить Иорама, сына

Ахавова в Израиль, так как он был болен. Глава 9. Елисей, пророк, призвал одного из сынов пророческих и сказал ему: «Опояжь чресла твои и возьми сей сосуд с елеем в руку твою и пойди в Рамов Галаадский. Пришедши туда, отыщи там Иеуя, сына Иосафата, сына Намесиева, и подойди и вели выступить ему из среды братьев своих, и введи его во внутреннюю комнату, и возьми сосуд с елеем, и вылей на голову его, и скажи: так говорит Господь, помазаю тебя в царя над Израилем. Потом отвори дверь, и беги, и не жди». И пошел отрок слуга пророка в Рамов Галаадский, и пришел, и вот сидят военачальники, и сказал: «У меня слово до тебя, военачальник». И сказал Иеуй: «Да кого из всех нас?» И сказал он: «Да тебя, военачальник». И встал он, и вошел в дом. И отрок вылил елей на голову его, и сказал ему: «Так говорит Господь, Бог Израилев, помазаю тебя в царя над народом Господним, над Израилем. И ты истребишь дом Ахава, господина твоего, чтобы мне отмстить за кровь рабов моих пророков и за кровь всех рабов Господних, павших от руки Иезавели. И погибнет весь дом Ахава, и истреблю у Ахава, мочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле. И сделаю дом Ахава, как дом Иеровоама, сына Наватова, и как дом Ваасы, сына Ахиина. И Иезавель же съедят псы на поле Израильском, и никто не похоронит ее». И отворил дверь и убежал. И вышел Иеуй к слугам господина своего, и сказали ему: «С миром ли? Зачем приходил этот неистовый к тебе?» И сказал им: «Вы знаете этого человека, и что он говорит?» И сказали: «Неправда, скажи нам». И сказал он: «То и то сказал мне, говоря: так говорит Господь, помазаю тебя в царя над Израилем». И поспешили они, и взяли каждый одежду свою, и подослали ему на самых ступенях, и затрубили трубою, и сказали: «Воцарился Иеуй». И восстал Иеуй, сын Иосафата, сына Намесиева, против Иорама. Иорам же находился со всеми израильтянами в Рамофе Галаадском на страже против Азаила, царя сирийского. Впрочем, сам царь Иорам возвратился, чтобы лечиться в Израиле от ран, которые причинили ему сириене, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И сказал Иеуй: «Если вы согласны, то пусть никто не уходит из города, чтобы идти подать весть в Израиле». И сел Иеуй на коня и поехал в Израиль, где лежал Иорам, и куда Ахазия, царь иудейский, пришел просить Иорама. На башне в Израиле стоял сторож, и увидел он полчище Иуева, когда оно шло, и сказал: «Полчище вижу я». И сказал Иорам: «Возьми всадника и пошли навстречу им, и пусть скажет, с миром ли». И выехал всадник на коне навстречу ему и сказал: «Так говорит царь, с миром ли?» И сказал Иеуй: «Что тебе до мира? Поезжай за мною». И донес сторож и сказал: «Доехал до них, но не возвращается». И послали другого всадника, и он приехал к ним и сказал: «Так говорит царь, с миром ли?» И сказал Иеуй: «Что тебе до мира? Поезжай за мною». И донес сторож, сказав: «Доехал до них и не возвращается». А походка, как будто Иеуя, сына Намесиева, потому что он идет стремительно. И сказал Иорам: «Запрягай». И запрягли колесницу его. И выступил Иорам, царь израильский, и Ахазия, царь иудейский, каждый на колеснице своей. И выступили навстречу Иеую, и встретились с ним на поле Навуфея, изреилитянина. И когда увидел Иорам Иеуя, то сказал: «С миром ли, Иеуй?»
И сказал он: «Какой мир при любодействии Изавели, матери твоей, и при многих волхованиях ее!» И поворотил Иорам руки свои и побежал, и сказал Ахазии: «Измена Ахазия!» А Иуй натянул лук рукою своею и поразил Иорама между плеч его, и прошла стрела через сердце его, и пал он на колеснице своей. И сказал Иуй Бидекару, сановнику своему: «Возьми, брось его на участок поля Навуфея, Эзреилитянина, ибо вспомни, как мы с тобою ехали вдвоем сзади Ахава, отца его, и как Господь изрек на него такое пророчество: истинно, кровь Навуфея и кровь сыновей его видел я вчера, говорил Господь, и отмщу тебе на сём поле. Итак, возьми, брось его на поле по слову Господню». Ахазия, царь иудейский, увидев сие, побежал по дороге к дому, что в саду, и погнался за ним Иуи и сказал: «И его бейте на колеснице». Это было на возвышенности гур, что при Ивлеаме, и побежал он в Мегиддон и умер там. И отвезли его рабы его в Иерусалим и похоронили его в гробнице его с отцами его в городе Давидовом. В 11-й год Иорама, сына Ахавова, воцарился Ахазия в Иудее, и прибыл Иуй в Израиль. И Изавель же, получив весть, нарумянила лице свое и украсила голову свою и глядела в окно. Когда Иуй вошел в ворота, она сказала: «Мир ли Замврию, убийце государя своего?» И поднял он лице свое к окну и сказал: «Кто со мною, кто?» И выглянули к нему 2-3 евнуха. И сказал он: «Выбросьте ее». И выбросили ее. И брызнула кровь ее на стену и на коней, и растоптали ее. И пришел Иуй, и ел, и пил, и сказал: «Отыщите эту проклятую и похороните ее, так как царская дочь она». И пошли хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кроме черепа и ног и кистей рук. И возвратились, и донесли ему, и сказал он: «Таково было слово Господа, которое он изрек через раба своего Илью Фесвитянина, сказав: на поле Израильском съедят псы тело Изавели, и будет труп Изавели на участке Израильском, как навоз на поле, так что никто не скажет, это Изавель». Глава 10. У Ахава было 70 сыновей в Самарии, и написал Иуй письма, и послал в Самарию к начальникам израильским, старейшинам и воспитателям детей Ахавовых такого содержания: «Когда придет это письмо к вам, то так как у вас и сыновья господина вашего, у вас же и колесницы, и кони, и укрепленный город, и оружие, выберите лучшего и достойнейшего из сыновей государя своего и посадите на престол отца его, и воюйте за дом государя своего». Они испугались чрезвычайно и сказали: «Вот 2 царя не устояли пред ним, как же нам устоять?» И послал начальствующий над домом царским, и градоначальник, и старейшины, и воспитатели к Иую сказать: «Мы рабы твои, и что скажешь нам, то и сделаем. Мы никого не поставим царем, что угодно тебе, то и делай». И написал он к ним письмо во второй раз такое: «Если вы мои и слову моему повинуетесь, то возьмите головы сыновей государя своего и придите ко мне завтра в это время в Израиль». Царских же сыновей было 70 человек. Воспитывали их знатнейшие в городе. Когда пришло к ним письмо, они взяли царских сыновей и закололи их, 70 человек, и положили голову их в корзины и послали к нему в Израиль. И пришел посланный и донес ему и сказал: «Принесли головы сыновей царских». И сказал он: «Разложите их на 2 груды у входа в ворота до утра». Поутру он вышел и встал и сказал всему народу: «Вы невиновны,
«Вот я восстал против государя моего и умертвил его, а их всех кто убил? Знайте же теперь, что не падет на землю ни одно слово Господа, которое он изрек о доме Ахава. Господь сделал то, что изрек через раба своего Илию. И умертвил Иуй всех оставшихся из дома Ахава в Израиле, и всех вельмож его, и близких его, и священников его, так что не осталось от него ни одного уцелевшего. И встал, и пошел, и пришел в Самарию. Находясь на пути, при Бефьекеде пастушеском, встретил Иуй братьев Ахазии, царя Иудейского, и сказал: «Кто вы?» Они сказали: «Мы, братья Ахазии, идем узнать о здоровье сыновей царя и сыновей государыни». И сказал он: «Возьмите их живых». И взяли их живых и закололи их, 42 человека, при колодезе Бефьекада, и не осталось из них ни одного. И поехал оттуда и встретился с Ионадавом, сыном Рехавовым, шедшим навстречу ему, и приветствовал его и сказал ему: «Расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу?» И сказал Ионадав: «Да». «Если так, то дай руку твою». И подал он руку свою, и приподнял он его к себе в колесницу. И сказал: «Поезжай со мною и смотри на мою ревность о Господе». И посадили его в колесницу. Прибывши в Самарию, он убил всех оставшихся у Ахава в Самарии, так что совсем истребил его по слову Господа, которое он изрек Илии. И собрал Иуй весь народ и сказал им: «Ахав мало служил Ваалу, и Иуй будет служить ему более. Итак, созовите ко мне всех пророков Ваала, всех служителей его и всех священников его, чтобы никто не был в отсутствии, потому что у меня будет великая жертва Ваалу, а всякий, кто не явится, не останется жив». И Иуй делал это с хитрым намерением, чтобы истребить служителей Ваала. И сказал Иуй: «Назначьте праздничное собрание ради Ваала». И провозгласили собрание. И послал Иуй по всему Израилю. И пришли все служители Ваала. Не оставалось ни одного человека, кто бы ни пришел. И вошли в дом Ваалов, и наполнился дом Ваалов от края до края. И сказал он хранителю одежд: «Принеси одежду для всех служителей Ваала». И он принес им одежду. И вошел Иуй с Ионадавом, сыном Рехавовым, в дом Ваалов и сказал служителям Ваала: «Разведайте и разглядите, не находится ли у вас кто-нибудь из служителей Господних, так как здесь должны находиться только одни служители Ваала». И приступили они к совершению жертв и всесожжений. А Иуй поставил вне дома 80 человек и сказал: «Душа того, у которого спасется кто-либо из людей, которых я отдаю вам в руки, будет вместо души спасшегося». Когда кончено было всесожжение, сказал Иуй скороходам и начальникам: «Пойдите, бейте их, чтобы ни один не ушел». И поразили их острием меча, и бросили их скороходы и начальники, и пошли в город, где было капище Ваалова. И вынесли статуи из капища Ваалова и сожгли их. И разбили статую Ваала, и разрушили капище Ваалова, и сделали из него место нечистот до сего дня. И истребил Иуй Ваала с земли Израильской. Впрочем, от грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех, от них не отступал Иуй, от золотых тельцов, которые в Вифиле и которые в Дане. И сказал Господь Иую: «За то, что ты охотно сделал, что было праведно в очах моих, выполнил над домом Ахавовым все, что было на сердце у меня, сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом». Но Иуй не старался ходить в законе Господа Бога Израилева от всего сердца. Он не отступал от грехов Иеровоама, который ввел Израиля в грех. В те дни начал Господь отрезать части от израильтян и поражал их Азаил во всем пределе Израилевом. На восток от Иордана, в
всю землю Галаад, колена Гадова, Рувимова, Манассина, начиная от Ароэра, который при потоке Арнони, и Галаад, и Васан. Прочее об Иеуе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, написано в летописи царей израильских. И почил Иеуй с отцами своими, и похоронили его в Самарии. И воцарился Иоахаз, сын его, вместо него. Времени же царствования Иеуева над Израилем в Самарии было 28 лет. Глава 11. Гафалия, мать Ахазии, видя, что сын ее умер, встала и истребила все царское племя. Но Иосавиф, дочь царя Иарама, сестра Ахазии, взяла Иоаса, сына Ахазии, и тайно увела его из среды умерщвляемых сыновей царских, его и кормилицу его, в постельную комнату. И скрыли его от Гафалии, и он не умерщвлен. И был он с нею скрываем в доме Господнем 6 лет, между тем, как Гафалия царствовала над землею. В 7-й год послал Иодай и взял сотников и телохранителей и скороходов, и привел их к себе в дом Господень, и сделал с ними договор, и взял с них клятву в доме Господнем, и показал им царского сына, и дал им приказание, сказав: «Вот что вы сделаете. Третья часть из вас, из приходящих в субботу, будет содержать стражу при царском доме, третья часть у ворот Сур, и третья часть у ворот сзади телохранителей, и содержите стражу дома, чтобы не было повреждения. И две части из вас, из всех отходящих в субботу, будут содержать стражу при доме Господнем для царя. И окружите царя со всех сторон, каждый с оружием своим в руке своей. И кто вошел бы в ряды, тот да будет умерщвлен. И будьте при царе, когда он выходит и когда входит». И сделали сотники все, что приказал Иодай священник, и взяли каждый людей своих, приходящих в субботу и отходящих в субботу, и пришли к Иодаю священнику. И раздал священник сотникам копья и щиты царя Давида, которые были в доме Господнем. И стали скороходы, каждый с оружием в руке своей, от правой стороны дома до левой стороны дома, у жертвенника и у дома вокруг царя. И вывел он царского сына, и возложил на него царский венец и украшения, и воцарили его, и помазали его, и рукоплескали, и восклицали: «Да живет царь!» И услышала Гафалия голос бегущего народа, и пошла к народу в дом Господень. И видит, и вот царь стоит на возвышении, по обычаю, и князья, и трубы подле царя. И весь народ земли веселится, и трубят трубами. И разодрала Гафалия одежды свои и закричала: «Заговор! Заговор!» И дал приказание Иоадай, священник сотникам, начальствующим над войском, и сказал им: «Выведите ее за ряды, а кто пойдет за нею, умерщвляйте мечем», так как думал священник, чтобы не умертвили ее в доме Господнем. И дали ей место, и она прошла через вход конский к дому царскому, и умерщвлена там. И заключил Иодай завет между Господом и между царем и народом, чтоб он был народом Господним, и между царем и народом. И пошел весь народ земли в дом Ваала, и разрушили жертвенники его, и изображение его совершенно разбили, и Матфана, жреца Ваалова, убили пред жертвенниками. И учредил священник наблюдение над домом Господним. И взял сотников и телохранителей и скороходов, и весь народ земли, и проводили царя из дома Господня, и пришли по дороге через ворота телохранителей в дом царский, и он воссел на престоле царей. И веселился весь народ земли, и город успокоился. А Гафалию умертвили мечем в царском доме. 7 лет был Иоас, когда воцарился. Глава 12. 7-й год Иеуя воцарился Иоас, и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивья из Версавии. И делал Иоас угодное в очах Господних
во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай. Только высоты не были отменены. Народ еще приносил жертвы и курение на высотах. И сказал Иоас священникам: «Все серебро, посвящаемое, которое приносят в дом Господень, серебро от проходящих, серебро, вносимое за каждую душу по оценке, все серебро, сколько кому приходит на сердце принести в дом Господень, пусть берут священники себе, каждый от своего знакомого, и пусть исправляют они поврежденное в храме, везде, где найдется повреждение». Но как до 23-го года царя Иоаса священники не исправляли повреждений в храме, то царь Иоас позвал священника Иодая и священников и сказал им: «Почему вы не исправляете повреждений в храме? Не берите же отныне серебра у знакомых своих, а на починку повреждений в храме отдайте его». И согласились священники не брать серебра у народа на исправление повреждений в храме. И взял священник Иодай один ящик и сделал отверстие сверху его, и поставил его подле жертвенника на правой стороне, где входили в дом Господень. И полагали туда священники, стоящие на страже у порога, все серебро, приносимое в дом Господень. И когда видели, что много серебра в ящике, приходил писец царский и первосвященник, и завязывали в мешки и пересчитывали серебро, найденное в доме Господнем. И отдавали сосчитанное серебро в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, а сии и сдерживали его на плотников и строителей, работавших в доме Господнем, и на делателей стен, и на каменотесов, также на покупку дерев и тесаных камней для починки повреждений в доме Господнем и на все, что расходовалось для поддержания храма. Но не сделано было для дома Господня серебряных блюд, ножей, чаш для окропления, труб, всяких сосудов золотых и сосудов серебряных из серебра, приносимого в дом Господень. А производителям работ отдавали его и починивали им дом Господень. И не требовали отчета от тех людей, которым поручали серебро для раздачи производителям работ, ибо они действовали честно. Серебро за жертву о преступлении, серебро за жертву о грехе не вносилось в дом Господень. Священникам оно принадлежало. Тогда выступил в поход Азаил, царь сирийский, и пошел войною на Геф и взял его. И вознамерился Азаил идти на Иерусалим. Но Иоас, царь иудейский, взял все пожертвованное, что пожертвовали храму Иосафат и Иорам и Ахазия, отцы его, цари иудейские, и что он сам пожертвовал, и все золото, найденное в сокровищницах дома Господня и дома царского, и послал Азаилу, царю сирийскому, и он отступил от Иерусалима. Прочее об Иоасе и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И восстали слуги его, и составили заговор, и убили Иоаса в доме Мило на дороге к Силле. Его убили слуги его, Иозакар, сын Шимеаты, и Егозавад, сын Шомеры. И он умер, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом. И воцарился Амасия, сын его вместо него. Глава 13. В 23-й год Иоаса, сына Ахазиина, царя иудейского, воцарился Иохаз, сын Иуя, над Израилем в Самарии, и царствовал 17 лет, и делал неугодное в очах Господних, и ходил в грехах Иероваама, сына Наватова, который вел Израиля в грех и не отставал от них. И возгорелся гнев Господа на Израиля, и он предавал их в руки Азаила, царя сирийского, и в руку Венадада, сына Азаилова, во все дни. И помолился Иоахаз лицу Господню, и услышал его Господь, потому что видел стеснение израильтян, как теснил их царь сирийский. И дал Господь израильтянам избавителя, и вышли они из-под руки сириян, и жили сыны Израилевы в шатрах своих, как вчера и третьего дня.
Однако ж не отступали от грехов дома Иеровоама, который ввел Израиля в грех. Ходили в них, и дубрава стояла в Самарии. У Иоахаза оставалось войско только 50 всадников, 10 колесниц и 10 тысяч пеших от того, что истребил их царь сирийский и обратил их в прах на попрание. Прочее об Иоахазе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, написано в летописи царей израильских. И почил Иоахаз с отцами своими, и похоронили его в Самарии, и воцарился Иоас, сын его, вместо него. В 37-й год Иоаса, царя Иудейского, воцарился Иоас, сын Иоахазов, над Израилем в Самарии, и царствовал 16 лет. И делал неугодное в очах Господних, не отставал от всех грехов Иеровоама, сына Наватова, который вел Израиля в грех, но ходил в них. Прочее об Иоасе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал с Амасией, царем иудейским, написано в летописи царей израильских. И почил Иоас с отцами своими, а Иеровоам сел на престоле его, и погребен Иоас в Самарии с царями израильскими. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». И сказал ему Елисей: «Возьми лук и стрелы». И взял он лук и стрелы. И сказал царю израильскому: «Положи руку твою на лук». И положил он руку свою. И положил Елисей руки свои на руки царя и сказал: «Отвори окно на восток». И он отворил. И сказал Елисей: «Выстрели». И он выстрелил. И сказал: «Это стрела избавления от Господа и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сириян в Афеке в конец». И сказал Елисей: «Возьми стрелы». И он взял. И сказал царю израильскому: «Бей по земле». И он ударил 3 раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал: «Надобно было бы бить 5 или 6 раз, тогда ты побил бы сириян совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириян». И умер Елисей, и похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои. А Заил, царь сирийский, теснил израильтян во все дни Иоахаза. Но Господь умилосердился над ними и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Иаковом, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне. И умер Азаил, царь сирийский, и воцарился Венадад, сын его, вместо него. И взял назад Иоас, сын Иоахаза, из руки Венедада, сына Азаила, города, которые он взял войною, из руки отца его, Иоахаза. 3 раза разбил его Иоас и возвратил города Израилевы. Глава 14. Во 2-й год Иоаса, сына Иоахазова, царя Израильского, воцарился Амасия, сын Иоаса, царь Иудейский. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иегоаддань, из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, впрочем, не так, как отец его Давид. Он во всем поступал так, как отец его Иоас. И только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. Когда утвердилось царство в руках его, тогда он умертвил слуг своих, убивших царя отца его. Но детей убийц не умертвил, так как написано в книге закона Моисеева, в которой заповедал Господь, говоря: «Не должны быть наказываемы смертью отцы за детей
и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов, но каждый за свое преступление должен быть наказываем смертью. Он поразил 10 000 идумеян на долине Соляной и взял силу войною и дал ей имя Иокфеил, которое остается и до сего дня. Тогда послал Амасия послов к Иоасу, царю Израильскому, сыну Иоахаза, сына Иеуева, сказать: «Выйди, повидаемся лично». И послал Иоас, царь Израильский, к Амасии, царю Иудейскому, сказать: «Терн, который на Ливане, послал кедру, который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою в жену сыну моему». Но прошли дикие звери, что на Ливане, и истоптали этот терн. Ты поразил идумеян, и возгордилось сердце твое. Величайся и сиди у себя дома. К чему тебе затевать ссору на свою беду? Падешь ты и Иуда с тобою». Но не послушался Амасия, и выступил Иоас, царь Израильский, и увиделись лично он и Амасия, царь Иудейский, в Вефсамисе, что в Иудее. И разбиты были иудеи израильтянами, и разбежались по шатрам своим. И Амасию, царя Иудейского, сына Иоаса, сына Ахазиина, захватил Иоас, царь Израильский, в Вефсамисе, и пошел в Иерусалим, и разрушил стену Иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот Угольных на 400 локтей, и взял все золото и серебро, и все сосуды, какие нашлись в доме Господнем, и в сокровищницах царского дома, и заложников, и возвратился в Самарию. Прочее об Иоасе, что он сделал, и о мужественных подвигах его, и как он воевал с Амасией, царем Иудейским, написано в летописи царей израильских. И почил Иоас с отцами своими, и погребен в Самарии с царями израильскими. И воцарился Иероваам, сын его, вместо него. И жил Амасия, сын Иоасов, царь Иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахазова, царя Израильского, 15 лет. Прочие дела Амасии записаны в летописи царей иудейских. И составили против него заговор в Иерусалиме, и убежал он в Лахис, и послали за ним в Лахис, и умертвили его там. И привезли его на конях, и погребен он был в Иерусалиме с отцами своими в городе Давидовом. И взял весь народ иудейский Азарию, которому было 16 лет, и воцарили его вместо отца его Амасии. Он обстроил Елав и возвратил его Иуде после того, как царь почил с отцами своими. В 15-й год Амасии, сына Иоасова, царя Иудейского, воцарился Иероваам, сын Иоасов, царь Израильский, в Самарии, и царствовал 41 год. И делал он неугодное в очах Господних, не отступал от всех грехов Иероваама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех. Он восстановил пределы Израиля от входа в Емав до моря пустыни, по слову Господа Бога Израилева, которое он изрек через раба своего Иону, сына Амафиина, пророка, из Гав-Хефера. Ибо Господь видел бедствие Израиля весьма горькое, так что не оставалось ни заключенного, ни оставшегося, и не было помощника у Израиля. И не восхотел Господь искоренить имя израильтян из Поднебесной и спас их рукою Иероваама, сына Иоасова. Прочее об Иеровааме и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал и как возвратил Израилю Дамаск и Емав, принадлежавший Иуде, написано в летописи царей израильских. И почил Иероваам с отцами своими, с царями израильскими. И воцарился Захария, сын его, вместо него. Глава 15. В 27-й год Иероваама, царя израильского, воцарился Азария, сын Амасии, царь иудейский. 16 лет был он, когда воцарился,
и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иехолия из Иерусалима. Он делал угодное в очах Господних во всем так, как поступал Амосия, отец его. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. И поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме. А Иоафам, сын царя, начальствовал над дворцом и управлял народом земли. Прочее об Азарии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Азария с отцами своими, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом. И воцарился Иоафам, сын его, вместо него. В 38-й год Азарии, царя иудейского, воцарился Захария, сын Иероваама, над Израилем в Самарии, и царствовал 6 месяцев. Он делал неугодное в очах Господних, как делали отцы его, не отставал от грехов Иероваама, сына Наватова, который вел Израиля в грех, и составил против него заговор Силум, сын Иависа, и поразил его пред народом и убил его, и воцарился вместо него. Прочее о Захарии написано в летописи царей израильских. Таково было слово Господа, которое он изрек Иеую, сказав: «Сыновья твои до 4-го рода будут сидеть на престоле Израилевом». И сбылось так. Силум, сын Иависа, воцарился в 39-й год Азарии, царя иудейского, и царствовал 1 месяц в Самарии. И пошел Менаим, сын Гадия, из Фирцы, и пришел в Самарию, и поразил Силума, сына Иависова, в Самарии, и умертвил его, и воцарился вместо него. Прочее о Силуме и о заговоре его, который он составил, написано в летописи царей израильских. И поразил Менаим, Типсах и всех, которые были в нем, и в пределах его, начиная от Фирцы, за то, что город не отворил ворот и разбил его, и всех беременных женщин в нем разрубил. В 39-м году Азарии, царя иудейского, воцарился Менаим, сын Гадия, над Израилем, и царствовал 10 лет в Самарии. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иероваама, сына Наватова, который вел Израиля в грех во все дни свои. Тогда пришел Фул, царь ассирийский, на землю Израилеву, и дал Менаим Фулу 1000 талантов серебра, чтобы руки его были за него, и чтобы утвердить царство в руке своей. И разложил Менаим это серебро на израильтян, на всех людей богатых, по 50 сиклей серебра на каждого человека, чтобы отдать царю ассирийскому. И пошел назад царь ассирийский, и не остался там в земле. Прочее о Менаиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. И почил Менаим с отцами своими, и воцарился Факия, сын его, вместо него. В 50-й год Азарии, царя иудейского, воцарился Факия, сын Менаима, над Израилем в Самарии, и царствовал 2 года. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иероваама, сына Наватова, который вел Израиля в грех, и составил против него заговор Факей, сын Ремалии, сановник его, и поразил его в Самарии в палате царского дома с Арговом и Арием, имея с собою 50 человек голоадитян, и умертвил его, и воцарился вместо него. Прочее о Факии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. В 52-й год Азарии, царя иудейского, воцарился Факей, сын Ремалии, над Израилем в Самарии, и царствовал 20 лет. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иероваама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех. В дни Факея, царя израильского, пришел Фиглафель-Ласар, царь ассирийский, и взял и он Авель-Беф-Мааху, и Ионах, и Кедес, и Асор, и Галаад,
и Галилею, всю землю Нефалимову, и переселил их в Ассирию, и составил заговор Осия, сын Илы, против Факея, сына Ремалиина, и поразил его, и умертвил его, и воцарился вместо него в 20-й год Иоафама, сына Озиина. Прочее о Факее и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. Во второй год Факея, сына Ремалиина, царя израильского, воцарился Иоафам, сын Озии, царя иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Еруша, дочь Садока. Он делал угодное в очах Господних. Во всем, как поступал Озия, отец его, так поступал и он. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. Он построил верхние ворота при доме Господнем. Прочее об Иоафаме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. В те дни начал Господь посылать на Иудею Рецина, царя сирийского, и Факея, сына Ремалиина. И почил Иоафам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида отца его. И воцарился Ахаз, сын его, вместо него. Глава 16. В 17-й год Факея, сына Ремалиина, воцарился Ахаз, сын Иоафама, царя иудейского. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, и не делал угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его, но ходил путем царей израильских, и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и совершал жертвы и курения на высотах, и на холмах, и под всяким тенистым деревом. Тогда пошел Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь израильский, против Иерусалима, чтобы завоевать его, и держали Ахаза в осаде, но одолеть не могли. В то время Рецин, царь сирийский, возвратил Сирии Елаф и изгнал иудеев из Елафа, и идумеяне вступили в Елаф и живут там до сего дня. И послал Ахаз послов к Феглафелласару, царю ассирийскому, сказать: «Раб твой и сын твой я, приди и защити меня от руки царя сирийского и от руки царя израильского, восставших на меня». И взял Ахаз серебро и золото, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского, и послал царю ассирийскому в дар. И послушал его царь ассирийский, и пошел царь ассирийский в Дамаск, и взял его, и переселил жителей его в Кир, а Рецина умертвил. И пошел царь Ахаз навстречу Феглафелласару, царю ассирийскому, в Дамаск, и увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал царь Ахаз к Урии, священнику, изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. И построил священник Урия жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска, и сделал так священник Урия до прибытия царя Ахаза из Дамаска. И пришел царь из Дамаска, и увидел царь жертвенник, и подошел царь к жертвеннику, и принес на нем жертву. И сожег всесожжение свое и хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и окропил кровью мирной жертвы своей жертвенник. А медный жертвенник, который пред лицем Господним, он передвинул от лицевой стороны храма к месту между жертвенником новым и домом Господним, и поставил его сбоку сего жертвенника на север. И дал приказание царь Ахаз священнику Урии, сказав: «На большом жертвеннике сожигай утреннее всесожжение и вечернее хлебное приношение, и всесожжение от царя, и хлебное приношение от него, и всесожжение от всех людей земли, и хлебное приношение от них, и возлияние от них, и всякою кровью всесожжение, и всякою кровью жертв окропляй его, а жертвенник медный останется до моего усмотрения».
и сделал священник Урия все так, как приказал царь Ахаз. И обломал царь Ахаз ободки у подстав, и снял с них умывальницы, и море снял с медных валов, которые были под ним, и поставил его на каменный пол, и отменил крытый субботний ход, который построили при храме, и внешний царский вход к дому Господню ради царя Ассирийского. Прочее об Ахазе, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Ахаз с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Иезекия, сын его, вместо него. Глава 17. В 12-й год Ахаза, царя иудейского, воцарился Осия, сын Илы, в Самарии над Израилем, и царствовал 9 лет. И делал он неугодное в очах Господних, но не так, как цари израильские, которые были прежде его. Против него выступил Салманнасар, царь ассирийский, и сделался Осия подвластным ему и давал ему дань. И заметил царь ассирийский в Осии измену, так как он посылал послов к Сигору, царю египетскому, и не доставлял дани царю ассирийскому каждый год. И взял его царь ассирийский под стражу и заключил его в дом темничный. И пошел царь ассирийский на всю землю и приступил к Самарии и держал ее в осаде 3 года. В 9-й год Осии взял царь ассирийский Самарию и переселил израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Гозан и в городах Медийских. Когда стали грешить сыны Израилевы пред Господом Богом своим, который вывел их из земли египетской, из-под руки фараона царя египетского, и стали чтить богов иных, и стали поступать по обычаям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и по обычаям царей израильских, как поступали они, и стали делать сыны Израилевы дела неугодные Господу Богу своему, и построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевой башни до укрепленного города, и поставили у себя статуи и изображения Астарт на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом, и стали там совершать курение на всех высотах, подобно народам, которых изгнал от них Господь, и делали худые дела, прогневляющие Господа, и служили идолам, о которых говорил им Господь: «Не делайте сего». Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, говоря: «Возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди мои, уставы мои, по всему учению, которое я заповедал отцам вашим и которое я преподал вам через рабов моих пророков». Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего, и презирали уставы его и завет его, который он заключил с отцами их, и откровение его, какими он предостерегал их, и пошли вслед суеты и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они, и оставили все заповеди Господа Бога своего, и сделали себе литые изображения 2 тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу, и проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять его. И прогневался Господь сильно на израильтян, и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина. И Иуда также не соблюдал заповедей Господа Бога своего и поступал по обычаям израильтян, как поступали они. И отвратился Господь от всех потомков Израиля и смирил их и отдавал их в руки грабителям, и, наконец, отверг их от лица своего. Израильтяне
отторглись от дома Давидова и воцарили Иеровоама, сына Наватова, и отклонил Иеровоам израильтян от Господа, и вовлек их в великий грех. И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иеровоама, какие он делал, не отставали от них. Доколе Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил через всех рабов своих пророков, и переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня. И перевел царь ассирийский людей из Вавилона, и из Куты, и из Авы, и из Емафа, и из Сепервоима, и поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых. И они овладели Самарией и стали жить в городах ее. И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их. И донесли царю ассирийскому и сказали: «Народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли, и зато он посылает на них львов, и вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли». И повелел царь ассирийский и сказал: «Отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда, пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли». И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Вифиле, и учил их, как чтить Господа. Притом сделал каждый народ и своих богов, и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне, каждый народ в своих городах, где живут они. Вавилоняне сделали Суккот-Бенов, кутийцы сделали Нергала, емафяне сделали Ашиму, аввийцы сделали Невхаза и Тартака, а сепервоимцы сожигали сыновей своих в огне Адрамелеху и Аннамелеху, богам сепервоимским. Между тем чтили и Господа, и сделали у себя священников высот из среды своей, и они служили у них в капищах высот. Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. До сего дня поступают они по прежним своим обычаям, не боятся Господа и не поступают по уставам и по обрядам, и по закону и по заповедям, которые заповедал Господь сынам Иакова, которому дал он имя Израиля. Заключил Господь с ними завет и заповедал им, говоря: «Не чтите богов иных, и не поклоняйтесь им, и не служите им, и не приносите жертв им. Но Господа, который вывел вас из земли египетской силою великою и мышцею простертою, его чтите, и ему поклоняйтесь, и ему приносите жертвы. И уставы, и учреждения, и закон, и заповеди, которые он написал вам, старайтесь исполнять во все дни, и не чтите богов иных. И завета, который я заключил с вами, не забывайте, и не чтите богов иных. Только Господа, Бога вашего, чтите, и Он избавит вас от руки всех врагов ваших». Но они не послушали, а поступали по прежним своим обычаям. Народы сии чтили Господа, но и истуканам своим служили. Да и дети их, и дети детей их до сего дня поступают так же, как поступали отцы их. Глава 18. В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него.
и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним. Везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно.

Плахе, и в Хаворе при реке Гозан, и в городах Медийских, за то, что они не слушали гласа Господа Бога своего и приступили завет его. Все, что заповедал Моисей, раб Господень, они и не слушали, и не исполняли. В 14-й год царя Езекии пошел Сеннахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их. И послал Езекия, царь иудейский, к царю ассирийскому в Лахи сказать: «Виновен я, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу». И наложил царь ассирийский на Езекию, царя иудейского, 300 талантов серебра и 30 талантов золота. И отдал Езекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского. В то время снял Езекия золото с дверей дома Господня и с дверных столбов, которые позолотил Езекия, царь иудейский, и отдал его царю ассирийскому. И послал царь ассирийский Тартана и Рабсариса и Рабсака из Лахиса к царю Езекии с большим войском в Иерусалим. И пошли, и пришли к Иерусалиму. И пошли, и пришли, и стали у водопровода верхнего пруда, который на дороге поля Белильничьего. И звали они царя. И вышел к ним Елиаким, сын Хилкиин, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель. И сказал им Рабсак: «Скажите Езекии, так говорит царь, великий царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова. Для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломанную, которая, если кто опрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если вы скажете мне: на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия и сказал Иуде и Иерусалиму: пред сим только жертвенникам поклоняйтесь в Иерусалиме? Итак, вступив в союз с господином моим, царем ассирийским, я дам тебе 2000 коней, можешь ли достать себе всадников на них? Как тебе одолеть и одного вождя из малейших слуг господина моего? И уповаешь на Египет ради колесницы коней? При том же, разве я без воли Господней пошел на место сие, чтобы разорить его? Господь сказал мне: пойди на землю сию и разори ее. И сказал Елиаким, сын Хилкиин, и Севна, и Иоах Рабсаку: говори рабам твоим по-арамейски, потому что понимаем мы, а не говори с нами по-иудейски, вслух народа, который на стене. И сказал им Рабсак: разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать сии слова? Нет, также и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами. И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски и говорил и сказал: слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может спасти от руки моей. И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: спасет нас Господь, и не будет город сей отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь ассирийский: примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя, пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных деревьев и меда, и будете жить и не умрете. Не слушайте же Езекии, который обольщает вас, говоря: Господь спасет вас. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Ены и Ивы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Кто из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей?

Ужели Господь спасет Иерусалим от руки моей? И молчал народ, и не отвечал ему ни слова, потому что было приказание царя: не отвечайте ему. И пришел Елиаким, сын Хилкиин, начальник дворца, и Севна писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель, к Езекии, в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсаковы. Глава 19. Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои, и покрылся вретищем, и пошел в дом Господень, и послал Елиакима, начальника дворца, и Севну писца, и старших священников, покрытых вретищами, к Исаии, пророку, сыну Амосову. И они сказали ему: «Так говорит Езекия: день скорби и наказания, и посрамления день сей, ибо дошли младенцы до отверстия утробы матерней, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой все слова Рабсака, которого послал царь Ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Принеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых». И пришли слуги царя Езекии к Исаии, и сказал им Исаия: «Так скажите господину вашему, так говорит Господь: не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили меня слуги царя Ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечем в земле его». И возвратился Рабсак и нашел царя Ассирийского воюющим против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он о Тергаке, царе Ефиопском. Ему сказали: «Вот он вышел сразиться с тобою». И снова послал он послов к Езекии сказать: «Так скажите Езекии, царю Иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского. Ведь ты слышал, что сделали цари Ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие, и ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Газан и Харан, и Рецеф, и сынов Едена, что в Фаласаре? Где царь Емафа и царь Арпада, и царь города Сепарваима, Евны и Иввы?» И взял Езекия письмо из рук послов и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицем Господним. И молился Езекия пред лицем Господним и говорил: «Господи Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь, открой, Господи, очи Твои, и воззри и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их, и побросали богов их в огонь, но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». И послал Исаия, сын Амосов, к Езекии сказать: «Так говорит Господь Бог Израилев: то, о чем ты молился мне против Сеннахерима, царя Ассирийского, я услышал. Вот слово, которое изрек Господь о нем: презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона, вслед тебя покачает головою дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил, и на кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза свои? На святого Израилева. Через послов твоих ты порицал Господа и сказал: со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самое крайнее пристанище его в рощу сада его, и откапывал я, и пил воду чужую, и осушу ступнями ног моих все реки египетские.
«Разве ты не слышал, что я издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь укрепленные города, превращая в груды развалин? И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они стали, как трава на поле и нежная зелень, как порост на кровлях и опаленный хлеб, прежде, нежели выколосился. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я все знаю. Знаю и дерзость твою против меня. За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогою, которую пришел ты. И вот тебе, Езекия, знаменье. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и в другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их, и уцелевшее в доме Иудином, оставшееся пустит опять корень внизу и принесет плод вверху. Ибо из Иерусалима произойдет остаток и спасение от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа сделает сие. Посему, так говорит Господь о царе Ассирийском, не войдет он в сей город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. Той уже дорогою, которую пришел, возвратиться, и в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И случилось в ту ночь. Пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч, и встали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, то Адремелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечем, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него. Глава 20. В те дни заболел Езекия смертельно. И пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». И отворотился Езекия лицем своим к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицем твоим верно и с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих». И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне: «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцелю тебя, в третий день пойдешь в дом Господень». И прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего. И сказал Исаия: «Возьмите пласт смокв». И взяли и приложили к нарыву, и он выздоровел. И сказал Езекия Исаии: «Какое знаменье, что Господь исцелил меня, и что пойду я на третий день в дом Господень». И сказал Исаия: «Вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней, или воротиться на 10 ступеней?» И сказал Езекия: «Легко тени подвинуться вперед на 10 ступеней. Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней». И воззвал Исаия пророк Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым на 10 ступеней. В то время послал Беродах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Езекии, ибо он слышал, что Езекия был болен.
Езекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы, и масти дорогие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Не оставалось ни одной вещи, которой не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел Исаия, пророк, к царю Езекии и сказал ему: «Что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе?» И сказал Езекия: «Из земли далекой они приходили, из Вавилона». И сказал Исаия: «Что они видели в доме твоем?» И сказал Езекия: «Все, что в доме моем они видели, не осталось ни одной вещи, которой я не показал бы им в сокровищницах моих». И сказал Исаия Езекии: «Выслушай слово Господне. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. Из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского». И сказал Езекия Исаии: «Благо слово Господне, которое ты изрек». И продолжал: «Да будет мир и благосостояние во дни мои». Прочее об Езекии и о всех подвигах его, и о том, что он сделал пруд и водопровод, и провел воду в город, написано в летописи царей иудейских. И почил Езекия с отцами своими, и воцарился Манассия, сын его, вместо него. Глава 21. 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Хефциба. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова устроил высоты, которые уничтожил отец его, Езекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал дубраву, как сделал Ахав, царь израильский, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему. И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «В Иерусалиме положу имя мое». И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. И провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников. Много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его. И поставил истукан Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его: «В доме сём и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю имя мое навек, и не дам впредь выступить ноге израильтянина из земли, которую я дал отцам их, если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что я повелел им, и со всем законом, который заповедал им раб мой Моисей. Но они не послушались, и совратил их Манассия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь через рабов своих пророков и сказал: «За то, что сделал Манассия, царь иудейский, такие мерзости хуже всего того, что делали аммореи, которые были прежде него, и вел Иуду в грех идолами своими, зато, так говорит Господь Бог Израилев, вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того, и протяну на Иерусалим мерную вервь Самарии и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее». И отвергну остаток удела моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищении и разграблении всем неприятелям своим, за то, что они делали неугодное в очах моих, и прогневляли меня с того дня, как вышли отцы их из Египта и до сего дня. Еще же пролил Манассия и весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех,
делать неугодное в очах Господних. Прочее о Манассии и обо всем, что он сделал, и о грехах его, в чем он согрешил, написано в летописи царей иудейских. И почил Манассия с отцами своими, и погребен в саду при доме его в саду Уззы, и воцарился Амон, сын его, вместо него. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Мешулемеф, дочь Харуца, из Ядбы. И делал он неугодное в очах Господних, так как делал Манассия, отец его. И ходил той же точно дорогою, которую ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им. И оставил Господа Бога отцов своих, не ходил путем Господним. И составили заговор слуги Амоновы против него, и умертвили царя в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. Прочее об Амоне, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И похоронили его в гробнице его в саду Уззы, и воцарился Иосия, сын его, вместо него. Глава 22. 8 лет был Иосия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иедида, дочь Адаии из Боцкафы. И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. 18-й год царя Иосии послал царь Шафана, сына Ацалии, сына Мешуламова, писца, в дом Господень, сказав: «Пойди к Хилкии, первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господень, которое собрали от народа, стоящие на страже у порога, и пусть отдадут его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, а сии пусть раздают его работающим в доме Господнем на исправление повреждений дома, плотникам и каменщикам, и делателям стен, и на покупку дерев и тесаных камней для исправления дома». Впрочем, не требовать у них отчета в серебре, переданном в руки их, потому что они поступают честно. И сказал Хилкия, первосвященник, Шафану писцу: «Книгу закона я нашел в доме Господнем». И подал Хилкия книгу Шафану, и он читал ее. И пришел Шафан писец к царю, и принес царю ответ и сказал: «Взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню». И донес Шафан писец царю, говоря: «Книгу дал мне Хилкия, священник». И читал ее Шафан пред царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. И повелел царь Хилкии, священнику, и Ахикаму, сыну Шафанову, и Ахбору, сыну Михеину, и Шафану, писцу, и Асаии, слуге царскому, говоря: «Пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам». И пошел Хилкия, священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Асая Колдаме, пророчице, жене Шалума, сына Тиквы, сына Хархаса, хранителя одежд. Жила же она в Иерусалиме во второй части, и говорили с нею. И она сказала им: «Так говорит Господь Бог Израилев. Скажите человеку, который послал вас ко мне: так говорит Господь, наведу зло на место сие и на жителей его все слова книги, которую читал царь иудейский, за то, что оставили меня и кадят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место сие и не погаснет. А царю иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите: так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал:
так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место сие и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь, за это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие. И принесли царю ответ. Глава 23. И послал царь, и собрали к нему всех старейшин Иуды и Иерусалима. И пошел царь в дом Господень, и все иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ от малого до большого, и прочел вслух их все слова книги Завета, найденной в доме Господнем. Потом встал царь на возвышенное место и заключил пред лицем Господним завет последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы исполнить слова завета сего, написанные в книге сей. И весь народ вступил в завет. И повелел царь Хилкии, первосвященнику и вторым священникам, и стоящим на страже у порога, вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала и для Астарты, и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом, в долине Кедрон, и велел прах их отнести в Вифиль, и отставил жрецов, которых поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, и которые кадили Ваалу, солнцу и луне, и созвездиям, и всему воинству небесному, и вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим к потоку Кедрону, и сжег ее у потока Кедрона, и истер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное, и разрушил домы блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты, и вывел всех жрецов из городов иудейских, и осквернил высоты, на которых совершали курение жрецы от Гевы до Версавии, и разрушил высоты пред воротами, ту, которая у входа в ворота Иисуса, градоначальника, и ту, которая на левой стороне у городских ворот. Впрочем, жрецы высот не приносили жертв на жертвеннике Господнем в Иерусалиме, а пресноки же ели вместе с братьями своими. И осквернил он Тофет, что на долине сыновей Енома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху, и отменил коней, которых ставили цари иудейские солнцу, пред входом в дом Господень, близ комнат Нефан-Мелеха, Евнуха, что в Фаруриме, колесницы же солнца сжег огнем, и жертвенники на кровле горницы Ахазовой, которые сделали цари иудейские, и жертвенники, которые сделал Манасия на обоих дворах дома Господня, разрушил царь и низверг оттуда, и бросил прах их в поток Кедрон. И высоты, которые пред Иерусалимом, направо от Масличной горы, которые устроил Соломон, царь Израилев, Астарте, мерзости Сидонской, и Хамосу, мерзости Моавицкой, и Милхому, мерзости Аммонитской, осквернил царь, и изломал статуи, и срубил дубравы, и наполнил место их костями человеческими. Также и жертвенник, который в Вифиле, высоту, устроенную Иеровоамом, сыном Наватовым, который ввел Израиля в грех, также и жертвенник тот, и высоту он разрушил, и сжег сию высоту, стер в прах и сжег дубраву. И взглянул Иосия, и увидел могилы, которые были там на горе, и послал, и взял кости из могил, и сжег на жертвеннике, и осквернил его по слову Господню, которое провозгласил человек Божий, предрекший события сии. И сказал Иосия, что это за памятник, который я вижу? И сказали ему жители города, это могила человека Божия, который приходил из Иудеи
и провозгласил о том, что ты делаешь над жертвенником Вифильским. И сказал он: «Оставьте его в покое, никто не трогай костей его». И сохранили кости его и кости пророка, который приходил из Самарии, также и все капища высот в городах самарийских, которые построили цари израильские, прогневляя Господа, разрушил Иосия и сделал с ними то же, что сделал в Вифиле, и заколол всех жрецов высот, которые там были, на жертвенниках, и сожег кости человеческие на них, и возвратился в Иерусалим, и повелел царь всему народу, сказав: «Совершите Пасху Господу, Богу вашему, как написано в сей книге Завета». Потому что не была совершена такая Пасха от дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских, а в 18-й год царя Иосии была совершена сия Пасха Господу в Иерусалиме. И вызывателей мертвых, и волшебников, и терафимов, и идолов, и все мерзости, которые появились в земле иудейской и в Иерусалиме, истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашел Хилкия, священник, в доме Господнем. Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим и всею душею своею и всеми силами своими по всему закону Моисееву, и после него не восстал подобный ему. Однако ж Господь не отложил великой ярости гнева своего, какою воспылал гнев его на Иуду за все оскорбления, какими прогневал его Манассия. И сказал Господь: «И Иуду отрину от лица моего, как отринул я Израиля, и отвергну город сей Иерусалим, который я избрал, и дом, о котором я сказал, будет имя мое там». Прочее об Иосии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. В одни его пошел фараон Нехао, царь египетский, против царя ассирийского, на реку Ефрат. И вышел царь Иосия навстречу ему, и тот умертвил его в Мегиддоне, когда увидел его. И рабы его повезли его мертвого из Мегиддона и привезли его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его. И взял народ земли Иохаза, сына Иосиина, и помазал его, и воцарил его вместо отца его. 23 лет был Иохаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делали отцы его. И задержал его фараон Нехао в Ревле, в земле Емавской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме, и наложил пени на землю 100 талантов серебра и талант золота. И воцарил фараон Нехао Елиакима, сына Иосиина, вместо Иосии отца его, и переменил имя его на Иоакима. Иохаза же взял и отвел в Египет, где он и умер. И серебро и золото давал Иоаким фараону. Он сделал оценку земле, чтобы давать серебро по приказанию фараона. От каждого из народа земли по оценке своей он взыскивал серебро и золото для того, чтобы отдавать фараону Нехао. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Зебудда, дочь Федаайи, из Румы. И делал он неугодное в очах Господних во всем, так, как делали отцы его. Глава 24. В одни его выступил Навуходоносор, царь Вавилонский, и сделался Иоаким подвластным ему на 3 года, но потом отложился от него. И посылал на него Господь полчища халдеев, и полчища сириян, и полчища моавитян, и полчища аммонитян, посылал их на Иуду, чтобы погубить его по слову Господа, которое он изрек через рабов своих пророков. По повелению Господа было это с Иудою, чтобы отвергнуть его от лица его за грехи Манассии, за все, что он сделал.
и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинную, Господь не захотел простить. Прочее об Иоакиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Иоаким с отцами своими, и воцарился Иехония, сын его вместо него. Царь египетский не выходил более из земли своей, потому что взял царь вавилонский все от потока египетского до реки Ефрата, что принадлежало царю египетскому. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Нехушта, дочь Елиафана из Иерусалима. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делал отец его. В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму, и подвергся город осаде. И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его. И вышел Иехония, царь Иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его, и взял его царь Вавилонский в 8-й год своего царствования. И вывез он оттуда все сокровища дома Господня и сокровища царского дома. И изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израилев, сделал в храме Господнем. И выселил весь Иерусалим и всех князей, и все храброе войско, 10 000 было переселенных, и всех плотников и кузнецов, никого не осталось, кроме бедного народа земли. И переселил он Иехонию в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон. И все войско числом 7 000, и художников, и строителей 1000, всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский на поселение в Вавилон. И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю Иехонии, вместо него, и переменил имя его на Седекию. 21 года был Седекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делал Иоаким. Гнев Господень был над Иерусалимом и над Иудою до того, что он отверг их от лица своего, и отложился Седекия от царя Вавилонского. Глава 25. В 9-й год царствования своего, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и осадил его, и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде до 11-го года царя Седекии. В 9-й день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам, между 2 стенами, что подле царского сада. Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогою к равнине. И погналось войско халдейское за царем, и настигли его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него, и взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ревлу, и произвели над ним суд, и сыновей Седекии закололи пред глазами его, а самому Седекии ослепили глаза, и сковали его оковами, и отвели его в Вавилон. В 5-й месяц, в 7-й день месяца, то есть в 19-й год Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского в Иерусалим, и сжег дом Господень и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы большие сожег огнем. И стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей. И прочий народ, оставшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и прочий простой народ, выселил Навузардан, начальник телохранителей. Только несколько из бедного народа земли
оставил начальник телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами, и столбы медные, которые были у дома Господня, и подставы, и море медное, которое в доме Господнем, изломали халдеи и отнесли медь их в Вавилон, и тазы, и лопатки, и ножи, и ложки, и все сосуды медные, которые употреблялись при служении, взяли, и кадильницы, и чаши, что было золотое, и что было серебряное, взял начальник телохранителей. Столбы числом два, море одно и подставы, которые сделал Соломон в дом Господень, меди во всех сих вещах не было весу. 18 локтей вышины в одном столбе, венец на нем медный, а вышина венца 3 локтя, и сетка, и гранатовые яблоки вокруг венца, все из меди. Тоже и на другом столбе с сеткою. И взял начальник телохранителей Сараию, первосвященника, и Цефанию, священника второго, и 3 стоявших на страже у порога. И из города взял 1 евнуха, который был начальствующим над людьми военными, и 5 человек, предстоящих лицу царя, которые находились в городе, и писца главного в войске, записывавшего в войско народ земли, и 60 человек из народа земли, находившихся в городе. И взял их Навузардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ревлу. И поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ревле, в земле Имав. И выселены иудеи из земли своей. Над народом же, оставшимся в земле иудейской, который оставил Навуходоносор, царь Вавилонский, над ними поставил начальником Гадалию, сына Ахикама, сына Шафанова. Когда услышали все военачальники, они и люди их, что царь Вавилонский поставил начальником Гадалию, то пришли к Гадалии в Массифу, а именно Исмаил, сын Нефании, и Иоханан, сын Карея, и Сераия, сын Танхумефа из Нетофафа, и Иезания, сын Маахитянина, они и люди их. И поклялся Гадалия им и людям их, и сказал им: «Не бойтесь быть подвластными халдеям, селитесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет хорошо вам». Но в 7-й месяц пришел Исмаил, сын Нефании, сына Елишама из племени царского, с 10 человеками, и поразил Гадалию, и он умер, и иудеев, и халдеев, которые были с ним в Массифе. И встал весь народ от малого до большого, и военачальники, и пошли в Египет, потому что боялись халдеев. В 37-й год переселения Иехонии, царя Иудейского, в 12-й месяц, в 27-й день месяца, Евиль-Меродах, царь Вавилонский, в год своего воцарения, вывел Иехонию, царя Иудейского, из дома темничного, и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне. И переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него во все дни жизни его. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день во все дни жизни его. Первая книга Паралипоменон. Глава 1. Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малелиил, Иаред, Енох, Мафусал, Ламех, Ной, Сим, Хам и Яфет. Сыновья Яфета: Гомер, Магог, Мадай, Яаван, Фувал, Мешех и Фирос. Сыновья Гомера: Аскиназ, Рифат и Фогарма. Сыновья Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим. Сыновья Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыновья Хуша: Сева, Хавила, Сафта, Раама и Сафтеха. Сыновья Раамы: Шева и Дедан. Хуш родил также Немрода,
сей начал быть сильным на земле. Мицраим родил Лудима, Анамима, Легавима, Нафтухима, Патрусима, Каслухима, от которого произошли филистимляне, и Кафтарима. Ханаан родил Сидона, первенца своего, Хета, Иевусея, Амарея, Гергесея, Евея, Аркея, Синея, Арвадея, Цемарея и Хамафея. Сыновья Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам, Уц, Хул, Гефер и Мешех. Арфаксад родил Салу, Сала же родил Евера. У Евера родились два сына. Имя одному Фалек, потому что во дни его разделилась земля. Имя брату его Иоктан. Иоктан родил Алмадада, Шалефа, Хацармавета и Ареха, Гадарама, Узала, Диклу, Евала, Авимаила, Шеву, Афира, Хавилу и Иоавава. Все эти сыновья Иоктана. Сим, Арфаксад, Сала, Евер, Фалек, Рагав, Серух, Нахор, Фарра, Авраам, он же Авраам, сыновья Авраама, Исаак и Измаил. Вот родословие их. Первенец Измаилов – Наваиов, за ним Кедар, Адбеэл, Мифсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаиловы. Сыновья Хеттуры, наложницы Авраамовой. Она родила Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Сыновья Иокшана, Шева и Дедан. Сыновья Мадиана, Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Все эти сыновья Хеттуры. И родил Авраам Исаака. Сыновья Исаака, Исав и Израиль. Сыновья Исава, Елифаз, Рагуил, Иеус, Иеглом и Корей. Сыновья Елифаза, Феман, Омар, Цефо, Гафам, Кеназ, Амалик. Сыновья Рагуила, Нахав, Зерах, Шама и Миза. Сыновья Сеира, Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, Дишон, Ецер и Дишан. Сыновья Лотана, Хори и Гемам, а сестра у Лотана Фимна. Сыновья Шавала, Алиан, Манахав, Евал, Шефо и Анам. Сыновья Цивеона, Ая и Ана. Дети Аны, Дишон. Сыновья Дишона, Хемдан, Ежбан, Ифран и Херан. Сыновья Ецера, Билган, Зааван и Акан. Сыновья Дишана, Уц и Аран. Сии суть цари, царствовавшие в земле Едома, прежде, нежели воцарился царь над сынами Израилевыми. Бела, сын Веора, и имя городу его – Дингава. И умер Бела, и воцарился по нем Иоавав, сын Зераха из Васоры. И умер Иоавав, и воцарился по нем Хушам из земли Феманитин. И умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Бедадов, который поразил Мадианитян на поле Моава. Имя городу его Авив. И умер Гадад, и воцарился по нем Самла из Масреки. И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Рехавофа, что при реке. И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора. И умер Баал-Ханан, и воцарился по нем Гадар, имя городу его Пау, имя жене его Мегетавеель, дочь Матреда, дочь Мезагава. И умер Гадар, и были старейшины у Едома, старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф, старейшина Оливема, старейшина Ола, старейшина Пинон, старейшина Кеназ, старейшина Феман, старейшина Мифцар,
старейшина Мигдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины идумейские. Глава 2. Вот сыновья Израиля. Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон, Дан, Иосиф, Вениамин, Нефалим, Гад и Асир. Сыновья Иуды. Ир, Анан и Силом. Трое родились у него от дочери Шуевой, Хананеянки. И был Ир, первенец Иудин, неблагоугоден в очах Господа, и он умертвил его. И Фамарь, невестка его, родила ему Фареса и Зару. Всех сыновей у Иуды было пятеро. Сыновья Фареса – Есром и Хамул. Сыновья Зары – Земри, Ефан, Еман, Халкол и Дара. Всех их пятеро. Сыновья Харми – Ахар, наведший беду на Израиля, нарушив заклятие. Сын Ефана – Азария. Сыновья Есрома, которые родились у него. Иерахмеил, Арам и Хелувай. Арам же родил Аминадава. Аминадав родил Наасона, князя сынов Иудиных. Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза. Вооз родил Авида. Авид родил Иессея. Иессей родил первенца своего Елиава, второго Аминадава, третьего Саму, четвертого Нафанаила, пятого Раддая, шестого Оцема, седьмого Давида. Сестры их Саруия и Авигея, сыновья Саруии, Авесса, Иоав и Азаил, трое. Авигея родила Амессу, отец же Амессы Иефер, измаилтянин. Халев, сын Есрома, родил от Азувы, жены своей, и от Иериофы, и вот сыновья его, Иешер, Шовав и Ардон. И умерла Азува, и взял себе Халев Ефрафу, и она родила ему Хура. Хур родил Урия, Урий родил Веселиила. После Есром вошел к дочери Махира, отца Галаадова, и взял ее, будучи 60 лет, и она родила ему Сегува. Сегув родил Иаира, и было у него 23 города в земле Галаадской. Но гессуряне и сириене взяли у них селение Наира, Кенав и зависящие от него города, 60 городов. Все эти города сыновей Махира, отца Галаадова. По смерти Есрома в Халев-Ефрафе жена Есромова Авия родила ему Ашхура, отца Фикои. Сыновья Иерахмеила, первенца Есромова, были первенец Рам, за ним Вуна, Орен, Оцем и Ахия. Была у Иерахмеила и другая жена, имя ее Афара, она мать Анама. Сыновья Рама, первенца Иерахмеилова, были Маац, Иамин и Екер. Сыновья Анама были Шаммай и Иада. Сыновья Шаммая – Надав и Авишур. Имя жене Авишуровой – Авихаиль. И она родила ему Ахбана и Молида. Сыновья Надава – Селед и Афаим. И умер Селед бездетным. Сын Афаима – Иший. Сын Ишия – Шешан. Сын Шешана – Ахлай, сыновья Иаиды, брата Шаммаева, Иефер и Ионаф, Иефер умер бездетным. Сыновья Ионафана, Пелех и Заза, это сыновья Иерахмеила. У Шешана не было сыновей, а только дочери. У Шешана был раб, египтянин, имя его Иарха. Шешан отдал дочь свою Иархе, рабу своему, в жену. И она родила ему Аттая. Аттай родил Нафана. Нафан родил Завада. Завад родил Ефлала. Ефлал родил Авида. Авид родил Иеуя. Иеуй родил Азарию. Азария родил Хелеца. Хелец родил Елиасу. Елиаса родил Сисмая. Сисмай родил Салума. Салум родил Иекамию. Иекамия родил Елишаму,
сыновья Халева, брата Иерахмеэлова, Меша, первенец его, он отец Зифа, и сыновья Мареша, отца Хеврона, сыновья Хеврона, Корей и Таппуах, и Рекем и Шема. Шема родил Рахама, отца Иеркаамова, а Рекем родил Шамая. Сын Шамая Маон, а Маон отец Бефцура. И Ефа, наложница Халевова, родила Харана, Моцу и Газеза. И Харан родил Газеза. Сыновья Иегдая, Регем, Иофам, Гешан, Пелет, Ефа и Шааф. Наложница Халевова, Мааха, родила Шевера и Фирхану. Она же родила Шаафа, отца Мадманны, Шеву, отца Махбены и отца Гивеи. Дочь же Халева, Ахса. Вот сыновья Халева. Сын Хур, первенец Ефрафы, Шовал, отец Кириаф и Арима, Салма, отец Вифлеема, Хареф, отец Бефгадера. У Шовала, отца Кириаф и Арима, были сыновья Гарбе, Хаци, Галменюхот. Племена Кириаф и Арима, Ифрияне, Футияне, Шумафяне и Мидраитяне. От сих произошли Цоряне и Ештаоляне. Сыновья Салмы, Вифлеемляне и Нетофафяне, венец дома Иоавова и половина Менухотин, Цоряне, и племена Софирийцев, живших в Иабеце, Тирейцы, Шимейцы, Сухайцы, это Кинеяне, происшедшие от Хамафа, отца Бетрехава. Глава третья. Сыновья Давида, родившиеся у него в Хевроне, были первенец Амнон от Ахинаамы Израилитянки, второй Далуия от Авигеи Кармилитянки, третий Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гесурского, четвертый Адония, сын Агифы, пятый Сафатия от Авиталы, шестый Ифреам от Аглаи, жены его. Шесть родившихся у него в Хевроне. Царствовал же он там 7 лет и 6 месяцев, а 33 года царствовал в Иерусалиме. А сии родились у него в Иерусалиме: Шема, Шовав, Нафан и Соломон, 4 от Версавии, дочери Амиловой, Ивхар, Елишама, Елифилет, Нагаг, Нефег и Афиа, Елишама, Елиада и Елифелет, 9. Вот все сыновья Давида, кроме сыновей от наложниц. Сестра их Фамарь, сын Соломона Равоам, его сын Авия, его сын Аса, его сын Иосафат, его сын Иорам, его сын Охазия, его сын Иоас, его сын Амасия, его сын Азария, его сын Иофам, его сын Ахаз, его сын Езекия, его сын Манасия, его сын Амон, его сын Иосия. Сыновья Иосии, первенец Иохаз, второй Иоаким, третий Седекия, четвертый Селум. Сыновья Иоакима, Иехония, сын его, Седекия, сын его. Сыновья Иехонии, Асир, Салафаил, сын его, Малкирам, Федаия, Шенацар, Иезекия, Гошама и Савадия. И сыновья Федаии, Зоровавель и Шемей, сыновья же Зоровавеля, Мешулам и Ханания, и Шеломиф, сестра их. И еще 5. Хашува, Огел, Берехия, Хасадия и Иушав Хесед. И сыновья Ханании, Фелатия и Исаия, его сын Рефаия, его сын Арнан, его сын Авадия, его сын Шехания, сын Шехании, Шемаия, сыновья Шемаии, Хатуш, Игеал, Бариах, Неария, Шафат, 6. Сыновья Неарии, Елиоенай, Езекия,
Азрикам, трое, сыновья Елеоинаия, Годавьегу, Елеашив, Филайя, Якув, Иоханан, Делайя и Анани, семеро.

отца Фекуии было две жены, Хила и Наара, и родила ему Наара, Ахузама, Хефера, Фимни и Ахашфари, это сыновья Наары, сыновья Хилы, Цереф, Цохар и Ефнан. Коц родил Анува и Цовева, племена Ахархела, сына Гарумова. И Иоавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иоавис, сказав: «Я родила его с болезнью». И воззвал Иоавис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтоб я не горевал». И Бог ниспослал ему, чего он просил. Хилув же, брат Шухи, родил Махира, он есть отец Ештона. Ештон родил Бефрафу, Масеаха и Техинну, отца города Нааса, это жители Рехи, сыновья Кеназа, Гофониил и Сарайя, сын Гофониила, Хафаф. Меонафай родил Афру, а Сарайя родил Иоава, родоначальника долины плотников, потому что они были плотники, сыновья Халева, сына Иефониина, Ир, Ила и Наам, сын Илы Кеназ, сыновья Иегаллелела, Зиф, Зифа, Фирия, Асареел, сыновья Езры, Иефер, Меред, Эфер и Иалон. Иефер же родил Мерома, Шаммая, Ишбаха, отца Ешфемои, и жена его Иудия родила Иереда, отца Гедора, и Хевера, отца Сахо, и Екуфиила, отца Занаоха. Это сыновья Бифьи, дочери фараоновой, которую взял Меред. Сыновья жены его Гадии, сестры Нахама, отца Киилы, Гарми и Ешфемоа, маахатянин. Сыновья Симеона, Амнон, Ранна, Бенханан и Филон. Сыновья Ишия, Зохеф и Бензохеф. Сыновья Силома, сына Иудина, Ир, отец Лихи, и Лаеда, отец Мариши, и семейство, выделывавших весон из дома Ашбеи, и Иаким, и жители Хозевы, и Иоаш, и Сараф, которые имели владения в Моаве, и Ашувилихем, но это событие древнее. Они были горшечники и жили при садах и в огородах. У царя для работ его жили они там. Сыновья Симеона, Немуил, и Амин, и Ариф, Зерах и Саул. Шаллум сын его сын Мифсам, его сын Мишма. Сыновья Мишмы, Хамуил сын его сын Закур, его сын Шемей. У Шемея было 16 сыновей и 6 дочерей. У братьев же его сыновей было немного, и все племя их не так было многочисленно, как племя сынов Иуды. Они жили в Версавии, Моладе, Хацаршуале, в Билге, в Ецеме, в Фоладе, в Бефуиле, в Хорме и в Циклаге, в Беф-Марковофе, в Хацарсусиме, в Беф-Береи и в Шаариме. Вот города их до царствования Давидова, селами их: Етам, Аин, Римон, Фокен и Ашан, 5 городов, и все селения их, которые находились вокруг сих городов до Ваала. Вот место жительства их и родословие их: Мешо-Вавав, и Амлех, и Иосия сын Амасии, Иоил, и Иегу сын Иошиви, сына Сараи, сына Асиилова, и Елеоинай, и Якова, и Шохаия, и Саия, Адиил, и Шемиил, и Ванея, и Зиза, сын Шифия, сын Алона, сын Иедаии, сын Шимрия, сын Шемаии. Сии поименованные были князьями племен своих, и дом отцов их разделился на многие отрасли. Они доходили до Герары и до восточной стороны долины, чтобы найти пастбище для стад своих.
и нашли пазл.

Бесчетучные, хорошие, и землю обширную, спокойную и безопасную, потому что до них жило там только немного хомитин. И пришли сии, по именам записанные в одни языки царя Иудейского, и перебили кочующих и оседлых, которые там находились, и истребили их навсегда, и поселились на месте их, ибо там были пастбища для стад их. Из них же, из сынов Симеоновых, пошли к горе Сеир 500 человек. Фелатия, Неария, Рефаия и Узиил, сыновья Ишия, были во главе их. И побили уцелевший там остаток амаликитян, и живут там до сего дня. Глава 5. Сыновья Рувима, первенца Израилева, он первенец. Но когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева, с тем, однако ж, чтобы не писаться им первородными, потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа. Сыновья Рувима, первенца Израилева, Ханох, Фаллу, Хецрон и Харми. Сыновья Иоиля, Шемая, сын его, его сын Гог, его сын Шимей, его сын Миха, его сын Реаия, его сын Ваал, его сын Беэра, которого отвел в плен Феглафель-Ласар, царь ассирийский. Он был князем рувимлян, и братья его по племенам их, по родословному списку их были, главный, Иеиль, потом Захария, и Бела, сын Азаза, сына Шемы, сына Иоиля. Он обитал в Ароэре, до Нево и Ваал-Меона, а к востоку он обитал до входа в пустыню, идущую от реки Ефрата, потому что стада их были многочисленны в земле Галаадской. В дни Саула они вели войну с агарянами, которые пали от рук их, а они стали жить в шатрах их, по всей восточной стороне Галаада. Сыновья Гада жили напротив их в земле Васанской до Салхи. В Васане Иоиль был главный, Шафан второй, потом Ионай и Шафат. Братьев их с семействами их было семь: Михаил, Мешулам, Шева, Иорай, Аакан, Зия и Евер. Вот сыновья Вихаила, сына Хурия, сына Иароаха, сына Галаада, сына Михаила, сына Ешишая, сына Иахдо, сына Буза. Ахи, сын Авдиила, сына Гуниева, был главою своего рода. Они жили в Галааде, в Васане и в зависящих от него городах и во всех окрестностях Сарона до исхода их. Все они перечислены в дни Иоафама, царя Иудейского, и в дни Иероваама, царя Израильского. У потомков Рувима и Гада и полуплемени Манассина было людей воинственных, мужей, носящих щит и меч, стреляющих из лука и приученных к битве, 44 760, выходящих на войну. И воевали они с агарянами, и Етуром, Нафишем, и Надавом, и подана была им помощь против них, и преданы были в руки их агаряне и все, что у них было, потому что они во время сражения воззвали к Богу, и Он услышал их за то, что они уповали на Него. И взяли они стада их, верблюдов 50 тысяч, из мелкого скота 250 тысяч, ослов 2000 и 100 тысяч душ людей, потому что много пало убитых, так как от Бога было сражение сие. И жили они на месте их до переселения. Потомки полуколена Манассина жили в той земле от Васана до Ваал-Ермона, и Сенира, и до горы Ермона, и их было много. И вот главы поколений их: Ефер, Ишьи, Елиил, Азриил, Иеремия, Годави и Иагдиил, мужи мощные, мужи именитые, главы родов своих. Но когда они согрешили против Бога отцов своих и стали блудно ходить вслед богов народов той земли,
которых изгнал Бог от лица их, тогда Бог Израилев возбудил дух Фула, царя ассирийского, и дух Феглафель-Ласара, царя ассирийского, и выселил рувимлян, и гадитян, и половину колена Манассина, и отвел их в Халах, и Хавор, и Ару, и на реку Газан, где они до сего дня. Глава 6. Сыновья Левия: Герсон, Кааф и Мерари. Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил. Дети Амрама: Аарон, Моисей и Мариам. Сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар. Елеазар родил Финнеэса, Финнеэс родил Авишуя, Авишуй родил Букия, Букий родил Азию, Азия родил Зерахию, Зерахия родил Мераиофа, Мераиоф родил Амарию, Амария родила Ахитува, Ахитув родил Садока, Садок родил Ахимааса, Ахимаас родил Азарию, Азария родил Иоанана, Иоанан родил Азарию, это тот, который был священником в храме, построенном Соломоном в Иерусалиме, и родил Азария Амарию, Амария родила Ахитува, Ахитув родил Садока, Садок родил Селума, Селум родил Хилкию, Хилкия родил Азарию, Азария родил Сараию, Сараия родил Иоседека. Иоседек пошел в плен, когда Господь переселил иудеев и иерусалимлян рукою Навуходоносора. Итак, сыновья Левия: Герсон, Кааф и Мерари. Вот имена сыновей Герсоновых: Ливни и Шимей. Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил. Сыновья Мерари: Махли и Муши. Вот потомки Левия, по родам их. У Герсона Ливни сын его, Иоахав сын его, Зимма сын его, Иоах сын его, Идо сын его, Зерах сын его, Иефрай сын его. Сыновья Каафа: Аминадав сын его, Корей сын его, Асир сын его, Елкана сын его, Авиасав сын его, Асир сын его, Тахав сын его, Уриил сын его, Узия сын его, Саул сын его. Сыновья Елканы: Амасай и Ахимов. Елкана сын его, Цофай сын его, Нахав сын его, Елиав сын его, Иерохам сын его, Елкана сын его. Сыновья Самуила: первенец Иоиль, второй Авия. Сыновья Мерари: Махли, Ливни сын его, Шимей сын его, Уза сын его, Шима сын его, Хагия сын его, Асаия сын его. Вот те, которых Давид поставил начальниками над певцами в доме Господнем со времени постановления в нем ковчега. Они служили певцами пред скинией собрания, доколе Соломон не построил дома Господня в Иерусалиме, и они становились на службу свою по уставу своему. Вот те, которые становились сыновьями своими. Из сыновей Каафовых: Еман, певец, сын Иоиля, сын Самуила, сын Елканы, сын Иерохама, сын Елиила, сын Тоаха, сын Цуфа, сын Елканы, сын Махафа, сын Амасая, сын Елканы, сын Иоиля, сын Азарии, сын Цефании, сын Тахафа, сын Асира, сын Авиасафа, сын Корея, сын Ицгара, сын Каафа, сын Левия, сын Израиля. И брат его Асаф, стоявший на правой стороне его, Асаф, сын Берехии, сын Шимы, сын Михаила, сын Ваасен, сын Малхии, сын Ефния, сын Зераха, сын Адаии, сын Ефана, сын Зимы, сын Шимея, сын Иохафа, сын Герсона,
сын Левия, а из сыновей Мерари, братьев их, на левой стороне, Ефан, сын Кишия, сын Авдия, сын Малуха, сын Хашавии, сын Амасии, сын Хилкии, сын Амция, сын Вания, сын Шемера, сын Махлия, сын Мушия, сын Мерари, сын Левия. Братья их левиты определены на всякие службы при Доме Божием, а Аарон же и сыновья его сожигали на жертвеннике всесожжения и на жертвеннике кадильном и совершали всякое священнодействие во святом святых и для очищения Израиля во всем, как заповедал раб Божий Моисей. Вот сыновья Аарона: Елеазар, сын его, Финеас, сын его, Авиуд, сын его, Букки, сын его, Узи, сын его, Зерахия, сын его, Мераиов, сын его, Амария, сын его, Ахитув, сын его, Садок, сын его, Ахимаас, сын его. И вот жилища их, поселением их в пределах их. Сыновья Маарона из племени Каафова, так как жребий выпал им, дали Хеврон в земле Иудиной и предместье его вокруг его. Поля же сего города и села его отдали Халеву, сыну Иефаниину. Сыновья Маарона дали также города-убежищ Хеврон и Ливну с их предместьями, и Аттир, и Ештемоа, и предместье его, и Хилен, и предместье его, Давир, и предместье его, и Ашан, и предместье его, Вефсамис, и предместье его, а от колена Вениаминова Геву, и предместье ее, и Алимеф, и предместье его, и Анафов, и предместье его, всех городов их, в племенах их 30 городов. Остальным сыновьям Каафа из семейств этого колена дано по жребию 10 городов из удела половины колена Манассиина. Сыновьям Герсона по племенам их от колена Иссахарова и от колена Асирова и от колена Нефалимова и от колена Манассиина в Асане дано 13 городов. Сыновьям Мерари по племенам их от колена Рувимова и от колена Гадова и от колена Завулонова дано по жребию 12 городов. Так дали сыны Израилевы левитам города и предместья их. Дали они по жребию от колена сыновей Иудиных и от колена сыновей Симеоновых и от колена сыновей Вениаминовых те города, которые они назвали по именам. Некоторым же племенам сыновей Каафовых даны были города от колена Ефремова, и дали им города убежищ Сихем и предместье его на горе Ефремовой, и Гезер и предместье его, и Иокмеам и предместье его, и Беф-Арон и предместье его, и Аялон и предместье его, и Гав-Римон и предместье его. От половины колена Манассиина Анер и предместье его, Белиам и предместье его, это поколению остальных сыновей Каафовых. Сыновьям Герсона от племени полуколена Манассиина дали Голан в Асане и предместье его, и Аштеров и предместье его. От колена Иссахарова Кадес и предместье его, Даврав и предместье его, и Рамов и предместье его, и Анем, и предместье его. От колена Асирова Машал и предместье его, и Авдон и предместье его, и Хукок и предместье его, и Рехов и предместье его. От колена Нефалимова Кедес в Галилее и предместье его, и Хаммон и предместье его, и Кириафаим и предместье его. А прочим сыновьям Мерариным от колена Завулонова Риммон и предместье его, Фавор и предместье его. По ту сторону Иордана против Иерихона, на восток от Иордана, от колена Рувимова дали Вассор в пустыне и предместье его, и Иаацу
и предместье его, и Кедемов, и предместье его, и Мефаав, и предместье его, от колена Гадова, Рамов в Галааде, и предместье его, и Маханаим, и предместье его, и Есевон, и предместье его, и Иазер, и предместье его. Глава 7. Сыновья Иссахара: Фуа, Фола, Иашуф и Шимрон. Четверо. Сыновья Фолы: Узи, Рефаия, и Иериил, и Ахмай, и Ивсам, и Самуил. Главные в поколениях Фолы, люди воинственные в своих поколениях. Число их в дни Давида было 22 600. Сын Узия, Израхия, а сыновья Израхии: Михаил, Овадия, Иоиль и Ишия, пятеро. Все они главные. У них по родам их, по поколениям их, было готового к сражению войска 36 тысяч, потому что у них было много жен и сыновей. Братьев же их во всех поколениях из Сахаровых, людей воинственных, было 87 тысяч, внесенных в родословные записи. У Вениамина: Бела, Бехер и Иедиаил, трое. Сыновья Белы: Ецбон, Узи, Узиил и Еремов и Ири, пятеро, главы поколений, люди воинственные. В родословных списках записано их 22 034. Сыновья Бехера: Земира, Иоаш, Елиезер, Елеоенай, Омри, Иремов, Авия, Анафов и Алимеф. Все эти сыновья Бехера. В родословных списках записано их по родам их, по главам поколений, людей воинственных, 20 200. Сын Иедиаила: Билган. Сыновья Билгана: Иеус, Вениамин, Егуд, Хенаана, Зефан, Фарсис и Ахишахар. Все эти сыновья Иедиаила были главами поколений, люди воинственные. 17 200 было выходящих на войну. И Шупим, и Хупим, сыновья Ира, Хушим, сын Ахера. Сыновья Нефалима: Иахциил, Гуни, Иецер и Шилем, дети Валлы. Сыновья Манассии: Асраил, которого родила наложница его Арамеенка, она же родила Махира, отца Галаадова. Махир взял в жену сестру Хупима и Шупима, имя сестры их Мааха, имя второму Салпаад. У Салпаада были только дочери. Мааха, жена Махирова, родила сына и нарекла ему имя Кереш, а имя брату его Шереш. Сыновья его Улам и Рекем. Сын Улама — Бедан. Вот сыновья Галаада, сына Махира, сына Манассина. Сестра его Молехеф родила Ишгода, Авиезера и Махлу. Сыновья Шемиды были Ахиан, Шехем, Ликхи и Аниам. Сыновья Ефрема — Шутелах и Берет, сын его, и Фахав, сын его, и Елеада, сын его, и Фахав, сын его, и Завад, сын его, и Шутелах, сын его, и Езер, и Елеад. И убили их жители Гефа, уроженцы той земли, за то, что они пошли захватить стада их. И плакал о них Ефрем, отец их, много дней, и приходили братья его утешать его. Потом он вошел к жене своей, и она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Берия, потому что несчастье постигло дом его. И дочь у него была Шера. Она построила Беф-Арон нижний и верхний и Узен-Шеру. И Рефай, сын его, и Решеф, и Филах, сын его, и Фахаи, сын его, Леадан, сын его, Амиуд, сын его, Елишама, сын его, Нон, сын его, и Иисус, сын его. Владение их
и места жительства их были: Вифиль и зависящие от него города, к востоку Нааран, к западу Гезер и зависящие от него города, Сихем и зависящие от него города до Газы и зависящих от нее городов. А со стороны сыновей Манассиных Бефсан и зависящие от него города, Фаанах и зависящие от него города, Мегиддо и зависящие от него города, Дор и зависящие от него города. В них жили сыновья Иосифа, сына Израилева. Сыновья Асира: Имна, Ишва, Ишви и Берия, и сестра их Сарах. Сыновья Берии: Хевер и Малхиил, отец Берзаифа. Хевер родил Иафлета, Шомера и Хофама, и Шую, сестру их. Сыновья Иафлета: Пасах, Бимгал и Ашваф. Вот сыновья Иафлета. Сыновья Шемера: Ахи, Рога, Ихуба и Арам. Сыновья Гелема, брата его: Цофах, Имна, Шелеш и Амал. Сыновья Цофаха: Суах, Харнефер, Шуал, Бери, Имра, Бецер, Год, Шамма, Шилша, Ифран и Беэра. Сыновья Иефера: Иефуни, Фиспа и Ара. Сыновья Уллы: Арах, Ханиил, Риция. Все эти сыновья Асира, главы поколений, люди отборные, воинственные, главные начальники. Записано у них в родословных списках в войске для войны по счету 26 тысяч человек. Глава 8. Вениамин родил Белу, первенца своего, второго Ашбела, третьего Ахрая, четвертого Наху и пятого Рафу. Сыновья Белы были: Аддар, Гера, Авиуд, Авишуа, Нааман, Ахоах, Гера, Шефуфан и Хурам. И вот сыновья Егуда, которые были главами родов, живших в Геве и переселенных в Манахав: Нааман, Ахия и Гера, который переселил их. Он родил Узу и Ахихуда. Шегараим родил детей в земле Моавицкой после того, как отпустил от себя Хушиму и Баару, жен своих. И родил он от Хадеши жены своей Иовава, Цивию, Мешу, Малхама, Иеуца, Шахию и Мирму. Вот сыновья его, главы поколений. От Хушимы родил он Авитува и Елпаала. Сыновья Елпаала: Евер, Мишам и Шемер, который построил Оно и Лод, и зависящие от него города, и Берия, и Шема. Они были главами поколений жителей Авиалона. Они выгнали жителей Гефа: Ахио, Шашак, Иремов, Зевадия, Арад, Едер, Михаил, Ишфа и Иоха, сыновья Берии. Зевадия, Мешулам, Хиски, Хевер, Ишмерай, Излия и Иовав, сыновья Елпаала, Иаким, Зихрий, Завдий, Елеанай, Цилфай, Елиил, Адаия, Бераия, Шимрав, сыновья Шимея, Ишпан, Евер, Елиил, Авдон, Зихрий, Ханан, Ханания, Елам, Антофия, Ивдия и Фенуил, сыновья Шишака, Шамшерай, Шехария, Афалия, Иаарешия, Елия и Зихрий, сыновья Иерахама. Это главы поколений, в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец Гаваонитян, имя жены его Мааха, и сын его, первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Надав, Гедор, Ахио, Зехер и Миклов. Миклов родил Шемея, и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Ионафана, Мелхисуя,
Авинадава и Ишбаала, сын Ионафана Мерибаал. Мерибаал родил Миху. Сыновья Михи – Пифон, Мелек, Фаарея и Ахаз. Ахаз родил Иоиадду. Иоиадда родил Алемефа, Азмавефа и Замврия. Замврий родил Моцу. Моца родил Бинею, Рефайя сын его, Елиаса сын его, Ацел сын его. У Ацела 6 сыновей, и вот имена их. Азрикам, Бахру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан. Все они сыновья Ацела. Сыновья Ишека, брата его, Улам, первенец его, второй, и Еуш, третий, Елефелет. Сыновья Улама были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков, 150. Все они от сынов Вениамина. Глава 9. Так были перечислены по родам своим все израильтяне, и вот они записаны в книге царей израильских. Иудеи же за беззаконие свои переселены в Вавилон. Первые жители, которые жили во владениях своих по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты и нефинеи. В Иерусалиме жили некоторые из сынов Иудиных, и из сынов Вениаминовых, и из сынов Ефремовых и Манассиных. Уфай, сын Аммиуда, сын Амри, сын Имрия, сын Вания. Это сыновья Фареса, сына Иудина. Из сыновей Шилона – Асаия, первенец, и сыновья его. Из сыновей Зары – Иеуил и братья их – 690. Из сыновей Вениаминовых – Салу, сын Мешулама, сын Годавии, сын Гассенуи. И Ивния, сын Иерахама, и Эла, сын Узия, сын Михриева, и Мешулам, сын Шефатии, сына Рагуила, сына Ивнии, и братья их по родам их, 956. Все сии мужи были главы родов в поколениях своих. А из священников Иедаия, Иоиариф, Иохин, и Азария, сын Хилкии, сын Мешулама, сын Садока, сын Мераиофа, сын Ахитува, начальствующий в Доме Божием. И Адайя, сын Иерахама, сын Пашхура, сын Мелхии, и Маасай, сын Адиела, сын Иахзера, сын Мешулама, сын Мешелемифа, сын Иммера, и братья их, главы родов своих, 1760, люди отличные в деле служения в Доме Божием. А из левитов Шемаия, сын Хашува, сын Азрикама, сын Хашавин, из сыновей Мерариных, Ивакбакар, Хереш, Галал, и Матфания, сын Михи, сын Зихрия, сын Асафа, и Авадия, сын Шемаии, сын Галала, сын Идифуна, и Берехия, сын Асы, сын Елканы, живший в селениях Нетофавских. А привратники – Шалум, Акуб, Талмон и Ахиман, и братья их. Шалум был главным. И до ныне сии привратники у ворот царских к востоку содержат стражу сынов Левииных. Шалум, сын Коре, сын Авиасафа, сын Корея, и братья его из рода его – кореяне по делу служения своего были стражами у порогов скинии, а отцы их охраняли вход в стан Господень. Финеис, сын Елиазаров, был прежде начальником над ними, и Господь был с ним. Захария, сын Мешеломии, был привратником у дверей скинии собрания. Всех их, выбранных в привратники к порогам, было 212. Они внесены в список поселениям своим. Их поставил Давид и Самуил прозорливец за верность их. И они, и сыновья их, были на страже у ворот дома Господня при доме скинии. На четырех сторонах находились привратники: на восточной, западной, северной и южной.
Братья же их жили в селениях своих, приходя к ним от времени до времени на 7 дней. Сии 4 начальника привратников, левиты, были в доверенности. Они же были приставлены к жилищам и сокровищам Дома Божия. Вокруг Дома Божия они и ночь проводили, потому что на них лежало охранение, и они должны были каждое утро отпирать двери. Одни из них были приставлены к служебным сосудам, так что счетом принимали их и счетом выдавали. Другим из них поручена была прочая утварь и все священные потребности: мука лучшая, и вино, и елей, и ладан, и благовония. А из сыновей священнических некоторые составляли мира из веществ благовонных. Маттафии из левитов, он первенец Селума Кореянина, верено было приготовляемое на сковородах. Некоторым из братьев их, из сыновей Каафовых, поручено было заготовление хлебов предложения, чтобы представлять их каждую субботу. Певцы же, главные в поколениях левитских, в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. Это главы поколений левитских, в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец гаваонитян Иеил, имя жены его Мааха, и сын его, первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Нер, Надав, Гедор, Ахио, Захария и Миклов. Миклов родил Шимеама, и они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Иоанафана, Мелхисуя, Авинадава и Ешбаала. Сын Иоанафана – Мериббаал. Мериббаал родил Миху. Сыновья Михи – Пифон, Мелех, Фарей и Ахаз. Ахаз родил Иаэру. Иаэра родил Алемафа, Азмавефа и Замврия. Замврий родил Моцу. Моца родил Бенею, Рефаия – сын его, Елиаса – сын его, Ацел – сын его. У Ацела 6 сыновей, и вот имена их: Азрикам, Бахру, Исмаил, Шеария, Авадия и Ханан. Это сыновья Ацела. Глава 10. Филистимляне воевали с Израилем, и побежали израильтяне от филистимлян, и падали, пораженные на горе Гилвуе. И погнались филистимляне за Саулом и сыновьями его, и убили филистимляне Иоанафана и Авинадава и Мелхисуя, сыновей Сауловых. Сражение против Саула усилилось, и стрелки устремились на него, так что он изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи меч твой и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не наругались надо мною». Но оруженосец не решился, потому что очень испугался. Тогда Саул взял меч и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на меч и умер. И умер Саул, и 3 сына его, и весь дом его вместе с ним умер. Когда увидели израильтяне, которые были в долине, что все бегут, и что Саул и сыновья его умерли, то оставили города свои и разбежались. А филистимляне пришли и поселились в них. На другой день пришли филистимляне обирать убитых и нашли Саула и сыновей его, падших на горе Гилвуйской, и раздели его, и сняли с него голову его и оружие его, и послали по земле филистимской, чтобы возвестить о сем пред идолами их и пред народом. И положили оружие его в капище богов своих, и голову его воткнули в доме Дагона. И услышал весь Иавис Галаадский все, что сделали филистимляне с Саулом. И поднялись все люди сильные, взяли тело Саулова и тела сыновей его, и принесли их в Иавис, и похоронили кости их под дубом в Иависе,
и постили 7 дней. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господня и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иессееву. Глава 11. И собрались все израильтяне к Давиду в Хеврон и сказали: «Вот мы кость твоя и плоть твоя, и вчера и третьего дня, когда еще Саул был царем, ты выводил и вводил Израиля, и Господь Бог твой сказал тебе: ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем народа моего Израиля». И пришли все старейшины Израилевы к царю в Хеврон, и заключил с ними Давид завет в Хевроне пред лицем Господним. И они помазали Давида в царя над Израилем по слову Господню через Самуила. И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Евусу. И там были евусеи, жители той земли. И сказали жители Евуса Давиду: «Не войдешь сюда». Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И сказал Давид: «Кто прежде всех поразит евусеев, тот будет главою и военачальником». И взошел прежде всех Иоав, сын Саруи, и сделался главою. Давид жил в той крепости, потому и называли ее городом Давидовым. И он обстроил город кругом, начиная от Милло, всю окружность, а Иоав возобновил остальные части города. И преуспевал Давид, и возвышался более и более, и Господь Саваоф был с ним. Вот главные из сильных у Давида, которые крепко подвязались с ним в царстве его, вместе со всем Израилем, чтобы воцарить его по слову Господню над Израилем. И вот число храбрых, которые были у Давида: Иесваал, сын Ахмаии, главный из 30, он поднял копье свое на 300 человек и поразил их в один раз. По нем Елеазар, сын Додо, Ахохиянина, из 3 храбрых. Он был с Давидом в Фаздамиме, куда филистимляне собрались на войну. Там часть поля была засеяна ячменем, и народ побежал от филистимлян. Но они стали среди поля, сберегли его и поразили филистимлян. И даровал Господь спасение великое. 3 сих, главных из 30 вождей, взошли на скалу к Давиду в пещеру Адалам, когда стан филистимлян был расположен в долине Рефаимов. Давид тогда был в укрепленном месте, а охранное войско филистимлян было тогда в Вифлееме. И сильно захотелось пить Давиду, и он сказал: «Кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Тогда эти 3 пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли, и принесли Давиду. Но Давид не захотел пить ее, и вылил ее во славу Господа, и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтоб я сделал это. Стану ли я пить кровь мужей сих, полагавших души свои? Ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду, и не захотел пить ее». Вот что сделали 3 этих храбрых. И Авесса, брат Иоава, был главным из 3. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех 3. Из 3 он был знатнейшим и был военачальником, но с теми 3 не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам, из Кавциила, он поразил 2 сыновей Ариила Моавицкого. Он же сошел и убил льва во рве в снежное время. Он же убил египтянина, человека ростом в 5 локтей. В руке египтянина было копье, как навой у ткачей. А он подошел к нему с палкою и, вырвав копье из руки египтянина, убил его его же копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодая. И он был в славе у тех 3 храбрых. Он был знатнее 30, но с 3 не равнялся.
И Давид поставил его ближайшим исполнителем своих приказаний. А главные из воинов – Асаил, брат Иоава, Елханан, сын Додо из Вифлеема, Шамма, городитянин, Херец, пелонитянин, Ира, сын Икеша, фекоитянин, Евиезер, анафофянин, Сивхай, хушатянин, Илай, ахохитянин, Магарай, нетофатитянин, Хелет, сын Ваны, хетофафянин, Иттай, сын Рибая, из Гивы Вениаминовой, Ванея, пирафонянин, Хурай, из Нагалегааша, Авиел, из Аравы, Азмавев, бахарумьянин, Елиягба, шаалбонянин, сыновья Гашема, газонитянина, Ионафан, сын Шаге, гараритянин, Ахиам, сын Сахара, гараритянин, Елифал, сын Уры, Шефер из Махеры, Ахия, пелонитянин, Хецрой, кармелитянин, Наарай, сын Езбая, Иоиль, брат Нафана, Мифхар, сын Гагрия, Целек, аммонитянин, Нахарай, берофанянин, оруженосец Иоава, сына Саруи, Ира, ифриянин, Гареб, ифриянин, Урия, хеттиянин, Зават, сын Ахлая, Адина, сын Шизы, рувимлянин, глава рувимлян, и у него было 30, Ханан, сын Маахи, Иосафат, мифниянин, Узия, аштерофянин, Шама, и Иеиел, сыновья Хофама, ароерянина, и Едиаел, сын Шимрия, и Иоха, брат его, фициянин, Елиел из Махавима, и Еревай, и Иошвия, сыновья Елиама, и Ифма, моавитянин, Елиел, Овед, и Иосиел из Мецуваи. Глава 12. И сии также пришли к Давиду в Секелак, когда он еще укрывался от Саула, сына Кисова, и были из храбрых, помогавших в сражении, вооруженные луком, правою и левою рукою бросавшие каменья и стрелявшие стрелами из лука, из братьев Саула от Вениамина, главный Ахиезер, за ним Иоас, сыновья Шемаи из Гивы, и Езиил и Фелет, сыновья Азмавефа, Бераха и Иегу из Анафофа, Ишмаия, гаваонитянин, храбрый из 30 и начальствовавший на 30, и Еремия, и Вхазиил, и Оханан, и Иозават из Гедеры, Елузай, и Еремов, Веалия, Шемария, Сафатия Харифофянин, Елкана, и Шияху, Азариил, Иоезер, и Иошавам, кореяне, и Иоела, и Завадия, сыновья Иерахама из Гедора, и из Гадитян перешли к Давиду в укрепление в пустыню люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем, лица львиные, лица их, и они быстры, как серны на горах. Главный Езер, второй Авадия, третий Елиаф, четвертый Мишманна, пятый Еремия, шестой Афан, седьмый Елиэл, восьмый Иоханан, девятый Елзават, десятый Еремия, одиннадцатый Махбанай. Они из сыновей Гадовых были главами в войске, меньший над сотнею, а больший над тысячею. Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он вступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу. Пришли также и сыновей Вениаминовых, и Иудиных, в укрепление к Давиду. Давид вышел навстречу им и сказал им: «Если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце. А если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим, тогда как нет пророка на руках моих, то да видит Бог отцов наших и рассудит». И объял дух Амасая, главу 30, и сказал он:
«Мир тебе, Давид, и с тобою, сын Иессеев, мир тебе и мир помощникам твоим, ибо помогает тебе Бог твой». Тогда принял их Давид и поставил их во главе войска. И из колена Манассеина перешли некоторые к Давиду, когда он шел с филистимлянами на войну против Саула, но не помогал им, потому что предводители филистимские, посоветовавшись, отослали его, говоря: «На нашу голову он перейдет господину своему Саулу». Когда он возвращался в Секилак, тогда перешли к нему из Манассиян Аднах, Иозават, Иедиаэл, Михаил, Иозават, Елигу и Цилльфай, тысяченачальники у Манассиян. И они помогали Давиду против полчищ, ибо все это были люди храбрые и были начальниками в войске. Так с каждым днем приходили к Давиду на помощь до того, что его ополчение стало велико, как ополчение Божие. Вот число главных войск, которые пришли к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Саулова, по слову Господню. Сыновей Иудиных, носящих щит и копье, было 6800 готовых к войне. Из сыновей Симеоновых, людей храбрых, в войске было 7100. Из сыновей Левииных — 4600. И Иодай, князь от племени Аарона, и с ним 3700. И Садок, мужественный юноша, и род его — 22 начальника. Из сыновей Вениаминовых, братьев Сауловых, 3000, но еще многие из них держались дома Саулова. Из сыновей Ефремовых 20800 людей мужественных, людей именитых в родах своих. Из полуколена Манассиина 18000, которые вызваны были поименно, чтобы пойти воцарить Давида. Из сыновей Сахаровых пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежало делать Израилю, их было 200 главных, и все братья их следовали слову их. Из колена Завулонова, готовых к сражению, вооруженных всякими военными оружиями, 50000 в строю, единодушных. Из колена Нефалимова 1000 вождей, с ними 37000 щитами и копьями. Из колена Данова, готовых к войне, 28600. От Асира воинов, готовых к сражению, 40000. Из-за Иордана, от колена Рувимова, Гадова и полуколена Манассиина, 120000 со всяким воинским оружием. Все эти воины в строю от полного сердца пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Израилем. Да и все прочие израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида. И пробыли там у Давида 3 дня, ели и пили, потому что братья их все приготовили для них. Да и близкие к ним, даже до колена Иссахарова, Завулонова и Нефалимова, привозили все съестное на ослах и верблюдах, и мулах, и валах. Муку, смоквы, и изюм, и вино, и елей, и крупного и мелкого скота множество, так как радость была для Израиля. Глава 13. И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями, и сказал Давид всему собранию израильтян: «Если угодно вам, и если на то будет воля Господа, Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим, по всей земле израильской, и вместе с ними к священникам и левитам, в города и селения их, чтобы они собрались к нам, и перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что в дни Саула мы не обращались к нему». И сказала все собрание: «Да будет так», потому что это дело всему народу казалось справедливым. Так собрал Давид всех израильтян от Шихора Египетского до входа в Емав, чтобы перенести ковчег Божий из Кириафиарима. И пошел Давид и весь Израиль в Кириафиарим, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога Господа, сидящего на Херувимах, на котором нарицается имя Его. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава. И Оза и Ахия вели колесницу. Давид же
и все израильтяне играли пред Богом из всей силы, с пением на цитрах и псалтирях, и тимпанах, и кимвалах, и трубах. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицем Божиим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и назвал то место поражением Озы. Так называется оно и до сего дня. И устрашился Давид Бога в день тот и сказал: «Как я внесу к себе ковчег Божий?» И не повез Давид ковчега к себе в город Давидов, а обратил его к дому Аведдара, гефянина. И оставался ковчег Божий у Аведдара в доме его 3 месяца, и благословил Господь дом Аведдара и все, что у него. Глава 14. И послал Хирам царь Тирский к Давиду послов и кедровые деревья, и каменщиков, и плотников, чтобы построить ему дом. Когда узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высоко царство его ради народа его Израиля, тогда взял Давид еще жен в Иерусалиме и родил Давид еще сыновей и дочерей. И вот имена родившихся у него в Иерусалиме: Самус, Совав, Нафан, Соломон, Евеар, Елисуа, Елфалет, Ногах, Нафек, Иафиа, и Елисама, Веэлиада и Елифалев. И услышали филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем, и поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом, и пошел против них. И филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов. И вопросил Давид Бога, говоря: «Идти ли мне против филистимлян, и предашь ли их в руки мои?» И сказал ему Господь: «Иди, и я предам их в руки твои». И пошли они в Аал-Перацим, и поразил их там Давид. И сказал Давид: «Сломил Бог врагов моих рукою моею, как прорыв воды, посему и дали имя месту тому Ваал-Перацим». И оставили там филистимляне богов своих, и повелел Давид, и сожжены они огнем. И пришли опять филистимляне, и расположились по долине. И еще вопросил Давид Бога, и сказал ему Бог: «Не ходи прямо на них, уклонись от них и иди к ним со стороны тутовых дерев. И когда услышишь шум как бы шагов на вершинах тутовых дерев, тогда вступи в битву. Ибо вышел Бог пред тобою, чтобы поразить стан филистимлян». И сделал Давид, как повелел ему Бог, и поразили стан филистимский от Гаваона до Газера. И пронеслось имя Давидова по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов. Глава 15. И построил он себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид: «Никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки». И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил. И созвал Давид сыновей Аароновых и левитов, и сыновей Каафовых, Уриила, начальника, и братьев его, 120 человек. Из сыновей Мерариных, Асаию, начальника, и братьев его, 220 человек. Из сыновей Герсоновых, Иоиля, начальника, и братьев его, 130 человек. Из сыновей Елисафановых, Шемаию, начальника, и братьев его, 200. Из сыновей Хевроновых, Елиэла, начальника, и братьев его, 80. Из сыновей Узииловых, Аминадава, начальника, и братьев его, 112. И призвал Давид священников, Садока и Авиафара и левитов, Уриила, Асаию, Иоиля, Шемаию, Елиэла и Аминадава, и сказал им:
«Вы, начальники родов левитских, освятитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что

Каина, а из сыновей Мерариных, братьев их, Ефана, сына Кушаи, и с ними братьев их второстепенных, Захарию, Бена, Иоазиила, Шемирамофа, Иехиила, Умния, Елиава, Ванею, Маасея, Матофию, Елифлеуя, Микнея, Иовед-Едома и Иеила, привратников. Еман, Асав и Ефан играли громко на медных кимвалах, а Захария, Азиил, Шемирамов, Иехиил, Унний, Елиав, Маасей и Ванея на псалтирях тонким голосом. Маттафия же, Елефлеуй, Микней, Авед-Едом, Иеиил и Азазия на цитрах, чтобы делать начало. А Хенания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в нем. Верехия и Елкана были предверниками у ковчега. Шевания, Иосафат, Нафанаил, Амасай, Захария, Ванея и Елиезер, священники, трубили трубами пред ковчегом Божиим. Авед-Едом и Ехия были предверниками у ковчега. Так Давид и старейшины Израилевы и тысяченачальники пошли перенести ковчег Завета Господня из дома Авед-Едомова с весельем. И когда Бог помог левитам нести ковчег Завета Господня, тогда закололи в жертву 7 тельцов и 7 овнов. Давид был одет в вессонную одежду, а также и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и Хинания, начальник музыкантов и певцов. На Давиде же был еще льняный ефод. Так весь Израиль вносил ковчег Завета Господня с восклицанием при звуке рога и труб, и кимвалов, играя на псалтирях и цитрах. Когда ковчег Завета Господня входил в город Давидов, Мельхола, дочь Саулова, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем. Глава 16. «И принесли ковчег Божий, и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжения и мирные жертвы. Когда Давид окончил всесожжение и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа и раздал всем израильтянам и мужчинам и женщинам по одному хлебу и по куску мяса и по кружке вина. И поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева, Асафа главным, вторым по нем Захарию, Иеиела, Шемирамофа, Иехиила, Маттафию, Елиава, Иванею, Авед-Едома и Иеиела с псалтирями и цитрами, и Асафа для игры на кимвалах, а Аванею и Озиила, священников, чтобы постоянно трубили пред ковчегом Завета Божия. В тот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. «Славьте Господа! Провозглашайте имя Его! Возвещайте в народах дела Его! Пойте Ему! Брецайте Ему! Поведайте о всех чудесах Его! Хвалитесь именем Его святым! Да веселится сердце ищущих Господа! Взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его, поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Израилева, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он, Господь Бог наш, суды Его по всей земле. Помните вечно завет Его, слово, которое он заповедал в 1000 родов, то, что завещал Аврааму, и в чем клялся Исааку, и что поставил Иакову в закон, и Израилю в завет вечный, говоря, «Тебе дам я землю ханаанскую в наследственный удел вам,
Они были

Если тогда малочисленны и ничтожны пришельцы в ней и переходили от народа к народу, из одного царства к другому народу, но он никому не позволил обижать их и обличал за них царей, не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим не делайте зла. Пойте Господу вся земля, благовествуйте изо дня в день спасения Его. Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен паче всех богов, ибо все боги народов — ничто, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицем Его — могущество и радость на месте Его. Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его, возьмите дар. Идите пред лицем Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его. Трепещи пред Ним вся земля, ибо Он основал вселенную, она не поколеблется. Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах: Господь царствует, да плещет море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, да ликуют вместе все дерева, дубравные пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю. Славьте Господа, ибо вовек милость Его, и скажите: спаси нас, Боже, Спаситель наш, собери нас и избавь нас от народов, да славим святое имя Твое, да хвалимся славою Твоею. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века. И сказал весь народ: аминь, аллилуйя. Давид оставил там пред ковчегом завета Господня Асафа и братьев его, чтоб они служили пред ковчегом постоянно, каждый день, и Авед-Едома и братьев его 68 человек. Авед-Едома, сына Идифунова, и Хасу привратниками, а Садока священника и братьев его священников пред жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне, для возношения всесожжения Господу на жертвеннике всесожжений постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который он заповедал Израилю. И с ними Емана, и Идифуна, и прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо навек милость его. При них Еман и Идифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях. Сыновей же Идифуна поставил при вратах. И пошел весь народ, каждый в свой дом. Возвратился и Давид, чтобы благословить дом свой. Глава 17. Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану, пророку: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господня под шатром». И сказал Нафан Давиду: «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобою Бог». Но в ту же ночь было слово Божие к Нафану: «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь: не ты построишь мне дом для обитания, ибо я не жил в доме с того дня, как вывел сынов Израиля, и до сего дня, а ходил из скинии в скинию и из жилища в жилище. Где не ходил я со всем Израилем, сказал ли я хоть слово которому-либо из судей израильских, которым я повелел пасти народ мой? Зачем вы не построите мне дома кедрового? И теперь так скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобою везде, куда ты ни ходил, и истребил всех врагов твоих пред лицем твоим.
и сделал имя Твое, как имя великих на земле. И я устроил место для народа моего Израиля и укоренил его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет более тревожен, и нечестивые не станут больше теснить его, как прежде, в те дни, когда я поставил судей над народом моим Израилем. Я смирил всех врагов твоих и возвещаю тебе, что Господь устроит тебе дом. Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда я восставлю семя твое после тебя, которое будет из сынов твоих, и утвержу царство его. Он построит мне дом, и утвержу престол его навеки. Я буду ему отцем, и он будет мне сыном. И милости моей не отниму от него, как я отнял от того, который был прежде тебя. Я поставлю его в доме моем и в царстве моем навеки, и престол его будет тверд вечно. Все эти слова и все видение точно пересказал Нафан Давиду. И пришел царь Давид, и стал пред лицем Господним и сказал: «Кто я, Господи Боже, и что такое дом мой, что ты так возвысил меня? Но и этого еще мало показалось в очах твоих, Боже. Ты возвещаешь о доме раба твоего вдаль, и взираешь на меня, как на человека великого, Господи Боже. Что еще может прибавить пред тобою Давид для возвеличения раба твоего? Ты знаешь раба твоего. Господи, для раба твоего по сердцу твоему ты делаешь все это великое, чтобы явить всякое величие. Господи, нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, которому приходил Бог, чтоб искупить его себе в народ, сделать себе имя великим и страшным делом, прогнанием народов от лица народа твоего, который ты избавил из Египта? Ты соделал народ твой Израиля своим собственным народом навек, и ты, Господи, стал Богом его. Итак, теперь, о Господи, слово, которое ты сказал о рабе твоем и о доме его, утверди навек и сделай, как ты сказал. И да пребудет и возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог Израилев, есть Бог над Израилем, и дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицем твоим. Ибо ты, Боже мой, открыл рабу твоему, что ты устроишь ему дом, поэтому раб твой и дерзнул молиться пред тобою. И ныне, Господи, ты Бог, и ты сказал о рабе твоем такое благо. Начни же благословлять дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицем твоим. Ибо если ты, Господи, благословишь, то будет он благословен вовек. Глава 18. После сего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Геф и зависящие от него города из руки филистимлян. Он поразил также моавитян, и сделались моавитяне рабами Давида, принося ему дань. И поразил Давид Адраазара, царя Суфского, в Емафе, когда тот шел утвердить власть свою при реке Ефрате. И взял Давид у него 1000 колесниц, 7000 всадников и 20000 пеших, и разрушил Давид все колесницы, оставив из них только 100. Сириене дамасские пришли было на помощь к Адраазару, царю Суфскому, но Давид поразил 22000 сириен. И поставил Давид охранное войско в Сирии Дамасской, и сделались сириене рабами Давида, принося ему дань. И помогал Господь Давиду везде, куда он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим. А из Тивхафы и Куна, городов Адраазаровых,
взял Давид весьма много меди. Из ней Соломон сделал медное море, и столбы, и медные сосуды. И услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войско Адраазара, царя Суфского, и послал Иорама, сына своего, к царю Давиду приветствовать его и благодарить за то, что он воевал с Адраазаром и поразил его. Ибо Фой был в войне с Адраазаром, и с ним всякие сосуды золотые, серебряные и медные. И посвятил их царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которые он взял от всех народов, от Идумеян, Моавитян, Аммонитян, Филистимлян и от Амаликитян. И Авесса, сын Саруи, поразил Идумеян на долине Соляной 18 тысяч, и поставил в Идумея охранное войско, и сделались все идумеяне рабами Давиду. Господь помогал Давиду везде, куда он ни ходил. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил суд и правду всему народу своему. Иоав, сын Саруи, был начальником войска, Иосафат, сын Ахилуда, деописателем, Садок, сын Ахитува, и Авимелех, сын Авиафара, священниками, а Суса — песцом, Ванея, сын Иодая, над Хилифеями и Филифеями, а сыновья Давидовы — первыми при царе. Глава 19. После сего умер Наас, царь Аммонитский, и воцарился сын его вместо него. И сказал Давид: «Окажу я милость Аннону, сыну Наасову, за благодеяние, которое отец его оказал мне». И послал Давид послов утешить его об отце его, и пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую к Аннону, чтобы утешить его. Но князья Аммонитские сказали Аннону: «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли пришли слуги его к тебе, чтобы разведать и высмотреть землю и разорить ее?» И взял Аннон слуг Давидовых и обрил их, и обрезал одежды их наполовину до чресл, и отпустил их. И пошли они. И донесено было Давиду о людях сих, и он послал им навстречу, так как они были очень обесчещены. И сказал царь: «Останьтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». Когда аммонитяне увидели, что они сделались ненавистными Давиду, тогда послал Аннон и аммонитяне 1000 талантов серебра, чтобы нанять себе колесницы и всадников из Сирии Месопотамской и из Сирии Мааха и из Сувы, и наняли себе 32 тысячи колесниц и царя Мааха с народом его, которые пришли и расположились станом пред Медевою. И аммонитяне собрались из городов своих и выступили на войну. Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых. И выступили аммонитяне и выстроились к сражению ворот города, а цари, которые пришли, отдельно в поле. Иоав, видя, что предстоит ему сражение спереди и сзади, избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сириян. А остальную часть народа поручил Авессе, брату своему, чтобы они выстроились против аммонитян. И сказал он: «Если сириане будут одолевать меня, то ты поможешь мне, а если аммонитяне будут одолевать тебя, то я помогу тебе. Будь мужествен, и будем твердо стоять за народ наш и за города Бога нашего, и Господь пусть сделает, что ему угодно». И вступил Иоав и люди, которые были у него в сражении с сириянами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сириане бегут, и сами побежали от Авессы, брата его, и ушли в город. И пришел Иоав в Иерусалим. Сириане, видя, что они поражены израильтянами, отправили послов и вывели сириян, которые были по ту сторону реки, и Совак, военачальник Адраазаров, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, он собрал всех израильтян, перешел Иордан
и пришедший к ним выстроился против них. И вступил Давид в сражение с сириянами, и они сразились с ним. И сирияне побежали от израильтян, и истребил Давиду сириян 7000 колесниц и 40000 пеших, и Савака, военачальника, умертвил. Когда увидели слуги Адраазара, что они поражены израильтянами, заключили с Давидом мир и подчинились ему. И не хотели сириане помогать более аммонитянам. Глава 20. Через год, в то время, когда цари выходят на войну, вывел Иоав войско и стал разорять землю аммонитян, и пришел и осадил Равву. Давид же оставался в Иерусалиме. Иоав, завоевав Равву, разрушил ее. И взял Давид венец царя их с головы его. И в нем оказалось весу талант золота, и драгоценные камни были на нем. И был он возложен на голову Давида, и добычи очень много вынес из города. А народ, который был в нем, вывел и умерщвлял их пилами, железными молотилами и секирами. Так поступил Давид со всеми городами аммонитян, и возвратился Давид и весь народ в Иерусалим. После того началась война с филистимлянами в Газере. Тогда Савахай, хушатянин, поразил Сафа, одного из потомков Рефаимов, и они усмирились. И опять была война с филистимлянами. Тогда Елханан, сын Наира, поразил Лахмия, брата Голиафова, гефянина, у которого древко копья было как навою ткачей. Было еще сражение в Гефе. Там был один рослый человек, у которого было по 6 пальцев всего 24, и он также был из потомков Рефаимов. Он поносил Израиля, но Ионафан, сын Шимы, брата Давидова, поразил его. Это были родившиеся от Рефаимов в Гефе, и пали от руки Давида и от руки слуг его. Глава 21. И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать счисление израильтян. И сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе: «Пойдите, исчислите израильтян от Версавии до Дана и представьте мне, чтобы я знал число их». И сказал Иоав: «Да умножит Господь народ свой во 100 раз против того, сколько есть его. Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует сего господин мой? Чтобы вменилось это в вину Израилю?» Но царское слово превозмогло Иоава. И пошел Иоав, и обошел всего Израиля, и пришел в Иерусалим. И подал Иоав Давиду список народной переписи. И было всех израильтян 1000 тысяч и 100 тысяч мужей, обнажающих меч, и иудеев 470 тысяч, обнажающих меч. А левитов и вениамитян он не исчислял между ними, потому что царское слово противно было Иоаву. И неугодно было в очах Божиих дело сие, и он поразил Израиля. И сказал Давид Богу: «Весьма согрешил я, что сделал это, и ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно». И говорил Господь Гаду, прозорливцу Давидову, и сказал: «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь: 3 наказания я предлагаю тебе, избери себе одно из них, и я пошлю его на тебя». И пришел Гад к Давиду и сказал ему: «Так говорит Господь, избирай себе, или 3 года голод, или 3 месяца будешь ты преследуем неприятелями твоими, и меч врагов твоих будет досягать до тебя, или 3 дня меч Господень и язва на земле, и ангел Господень, истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечать пославшему меня словом». И сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие его,
только бы не впасть мне в руки человеческие. И послал Господь язву на Израиля, и умерло израильтян 70 тысяч человек. И послал Бог ангела в Иерусалим, чтоб истреблять его. И когда он начал истреблять, увидел Господь и пожалел о сём бедствии, и сказал ангелу-истребителю: «Довольно, теперь отпусти руку твою». Ангел же Господень стоял тогда над гумном Орны и Вусеянина. И поднял Давид глаза свои, и увидел ангела Господня, стоящего между землею и небом, с обнаженным в руке его мечем, простертым на Иерусалим, и пал Давид и старейшины, покрытые вретищем, на лица свои. И сказал Давид Богу: «Не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло. А эти овцы что сделали? Господи Боже мой, да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не на народе Твоем, чтоб погубить его». И ангел Господень сказал Гаду, чтобы тот сказал Давиду: «Пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне Орны и Вусеянина». И пошел Давид по слову Гада, который он говорил именем Господним. Орна обратился, увидел ангела, и четыре сына его с ним скрылись. Орна молотил тогда пшеницу. И пришел Давид к Орне. Орна, взглянув и увидев Давида, вышел из гумна и поклонился Давиду лицем до земли. И сказал Давид Орне: «Отдай мне место под гумном, я построю на нем жертвенник Господу. За настоящую цену отдай его мне, чтобы прекратилось истребление народа». И сказал Орна Давиду: «Возьми себе, пусть делает господин мой царь, что ему угодно. Вот я отдаю и волов на все сожжения, и молотильные орудия на дрова, и пшеницу на приношение. Все это отдаю даром». И сказал царь Давид Орне: «Нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу, и не буду приносить во всесожжение взятого даром». И дал Давид Орне за это место 60 сиклей золота. И соорудил там Давид жертвенник Господу, и вознес всесожжение и мирные жертвы, и призвал Господа, и он услышал его, послав огонь с неба на жертвенник всесожжения. И сказал Господь ангелу: «Возврати меч твой в ножны его». В это время Давид, видя, что Господь услышал его на гумне Орны и Вусеянина, принес там жертву. Скиния же Господня, которую сделал Моисей в пустыне, и жертвенник всесожжения находились в то время на высоте в Гаваоне. И не мог Давид пойти туда, чтобы взыскать Бога, потому что устрашен был мечем ангела Господня. Глава 22. И сказал Давид: «Вот дом Господа Бога, и вот жертвенник для всесожжения Израиля». И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле израильской, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения дома Божия, и множество железа для гвоздей к дверям ворот, и для связей заготовил Давид и множество меди без весу, и кедровых дерев без счету, потому что сидонине и тиряне доставили Давиду множество кедровых дерев. И сказал Давид: «Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величествен на славу и украшение пред всеми землями. И так буду я заготовлять для него». И заготовил Давид до смерти своей много, и призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу Богу Израилеву. И сказал Давид Соломону: «Сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего, но было ко мне слово Господне и сказано: ты пролил много крови и вел большие войны,
ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю пред лицем моим. Вот у тебя родится сын, он будет человек мирный. Я дам ему покой от всех врагов его кругом. Посему имя ему будет Соломон, и мир и покой дам Израилю во дни его. Он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, а я ему отцем, и утвержу престол царства его над Израилем навек. И ныне, сын мой, да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как он говорил о тебе. Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над Израилем, и соблюди закон Господа Бога твоего. Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай. И вот я при скудости моей приготовил для дома Господня 100 000 талантов золота и 1000 000 талантов серебра, а меди и железу нет веса, потому что их множество. И дерева, и камни я также заготовил. А ты еще прибавь к этому. У тебя множество рабочих, и каменотесов, резчиков, и плотников, и всяких, способных на всякое дело. Золоту, серебру и меди, и железу нет счета. Начни и делай, Господь будет с тобою. И завещал Давид всем князьям Израилевым помогать Соломону, сыну его. Не с вами ли Господь Бог наш, давший вам покой со всех сторон? Потому что он предал в руки мои жителей земли, и покорилась земля пред Господом и пред народом его. Итак, расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Встаньте и постройте святилище Господу Богу, чтобы перенести ковчег завета Господня и священные сосуды Божии в дом, созидаемый имени Господню. Глава 23. Давид, состарившись и насытившись жизнью, воцарил над Израилем сына своего Соломона и собрал всех князей Израилевых и священников и левитов. И исчислены были левиты от 30 лет и выше, и было число их, считая поголовно, 38 000 человек. Из них назначены для дела в доме Господнем 24 000, писцов же и судей 6 000, и 4 000 привратников, и 4 000 прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления. И разделил их Давид на череды по сынам Левия, Герсону, Каафу и Мерари. Из герсонян — Лаедан и Шемей, сыновья Лаедана, первый — Иехиил, Зефам и Иоиль, трое, сыновья Шемея — Шеломиф, Хазиил и Гаран, трое. Они главы поколений Лаедановых. Еще сыновья Шемея, Иахав, Зиза, Иеуш и Берия. Это сыновья Шемея, четверо. Иахав был главным, Зиза вторым, Иеуш и Берия имели детей немного, и потому они были в одном счете при доме отца. Сыновья Каафы, Амрам, Ицгар, Хеврон и Озиил, четверо. Сыновья Амрама, Аарон и Моисей. Аарон отделен был на посвящение ко святому святых, он и сыновья его навеки, чтобы совершать курение пред лицем Господа, чтобы служить ему и благословлять именем его навеки. А Моисей, человек Божий, и сыновья его причтены к колену Левиину. Сыновья Моисея — Герсон и Елиезер. Сыновья Герсона — первый был Шевуил. Сыновья Елиезера были, первый — Рехавия. И не было у Елиезера других сыновей,
У Рехавии же было очень много сыновей. Сыновья Ицгара, первый Шеломив, сыновья Хеврона, первый Иерия и второй Амария, третий Ихазиил и четвертый Иекамам, сыновья Озиила, первый Миха и второй Ишия, сыновья Мерарины, Махли и Муши, сыновья Махлия, Елеазар и Кис. И умер Елеазар, и не было у него сыновей, а только дочери. И взяли их за себя сыновья Киса, братья их, сыновья Мушия, Махли, Едер и Иремов трое. Вот сыновья Левиины, по домам отцов их, главы семейств, по именному счислению их поголовно, которые отправляли дела служения в доме Господнем от 20 лет и выше. Ибо Давид сказал: «Господь Бог Израилев дал покой народу своему и водворил его в Иерусалиме навеки, и левитам не нужно носить скинию и всякие вещи ее для служения в ней». Посему, по последним повелениям Давида, исчислены левиты от 20 лет и выше, чтоб они были при сынах Аароновых для служения дому Господню во дворе и в пристройках, для соблюдения чистоты всего святилища и для исполнения всякой службы при Доме Божием, для наблюдения за хлебами предложения и пшеничную мукою для хлебного приношения и пресными лепешками, запеченным, жареным и за всякою мерою и весом, и чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Господа, также и вечером, и при всех всесожжениях, возносимых Господу, в субботы, в новомесячье и в праздники по числу, как предписано о них, постоянно пред лицем Господа, и чтобы охраняли скинию откровения и святилище и сынов Аароновых, братьев своих, при службах дому Господню. Глава 24. И вот распределение сыновей Аароновых. Сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар. Надав и Авиуд умерли прежде отца своего, сыновей же не было у них. И потому священствовали Елеазар и Ифамар. И распределил их Давид: Садока из сыновей Елеазара и Ахимелеха из сыновей Ифамара, поочередно на службу их. И нашлось, что между сынами Елеазара глав поколений более, нежели между сынами Ифамара. И он распределил их так: из сыновей Елеазара 16 глав семейств, а из сынов Ифамара 8. Распределял же их по жребиям, потому что главными во святилище и главными пред Богом были из сынов Елеазара и из сынов Ифамара. И записывал их Шемаия, сын Нафанаила, писец из левитов, пред лицем царя и князей, и пред священником Садоком, и Ахимелехом, сыном Авиафара, и пред главами семей священнических и левитских. Брали при бросании жребия одно семейство из рода Елеазарова, потом брали из рода Ифамарова. И вышел первый жребий Иегоиариву, второй Иедаии, третий Хариму, четвертый Сеориму, пятый Малхию, шестой Миямину, седьмой Гакоцу, восьмой Авии, девятый Иешую, десятый Шехании, одиннадцатый Елеашиву, двенадцатый Иакиму, 13-й Хушаю, 14-й Ешеваву, 15-й Вильге, 16-й Имеру, 17-й Хезиру, 18-й Гепицецу, 19-й Петахии, 20-й Езекиилю, 21-й Иохину, 22-й Гамулу, 23-й Делаие, 24-й Маазии. Вот порядок их, прислужение их, как им приходить в дом Господень по уставу их через Аарона отца их, как заповедал ему Господь Бог Израилев. У прочих сыновей Левия распределение: из сыновей Амрама – Шуваил, из сынов Шуваила – Иедия. От Рехавии, из сынов Рехавии – Ишия был первый. От Ицгара –
Шеломов, из сыновей Шеломофа – Иохав, из сыновей Хеврона – первый – Иерия, второй – Амария, третий – Иохазиил, четвертый – Иекамам, из сыновей Азиила – Миха, из сыновей Михи – Шамир, брат Михи – Ишия, из сыновей Ишии – Захария, сыновья Мерари – Махли и Муши, из сыновей Иоазии – Бено, из сыновей Мерари – у Иоазии – Бено и Шагам, и Закур, и Иври, у Махлия – Елеазар, у него сыновей не было, у Киса – из сыновей Киса – Иерахмиил, сыновья Мушия – Махли, Едер и Еремов. Вот сыновья левитов по поколениям их. Бросали и они жребий наравне с братьями своими, сыновьями Аароновыми, пред лицем царя Давида и Садока, и Ахимелеха, и глав семей священнических и левитских, глава семейства наравне с меньшим братом своим. Глава 25. И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Емана и Идифуна, чтобы они провещевали на цитрах, псалтирях и кимвалах, и были отчислены они на дело служения своего. Из сыновей Асафа – Закур, Иосиф, Нефания и Ашарела, сыновья Асафа под руководством Асафа, игравшего по наставлению царя. От Идифуна – сыновья Идифуна – Гедалия, Цери, Исаия, Семей, Хашавия – и Матафия, шестеро под руководством отца своего Идифуна, игравшего на цитре во славу и хвалу Господа. От Емана, сыновья Емана, Букия, Матфания, Озиил, Шевуил и Иеремов, Ханания, Ханани, Елиафа, Гидалти, Ромамтиезер, Иошбекаша, Маллофи, Гофир и Махазиов. Все эти сыновья Емана, прозорливца царского, по словам Божиим, чтобы возвышать славу его. И дал Бог Еману 14 сыновей и 3 дочерей. Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами в служении в доме Божиим по указаниям царя, или Асафа, и Дифуна, и Емана. И было число их с братьями их, обученными петь пред Господом всех знающих сие дело, 288. И бросили они жребии о череде служения, малый наравне с большим, учителя наравне с учениками. И вышел первый жребий Асафу для Иосифа, второй — Гедалии с братьями его и сыновьями его, их было 12. Третий — Закуру с сыновьями его и братьями его, их 12. Четвертый – Ицрию, сыновьями его и братьями его, их 12. Пятый – Нафании, сыновьями его и братьями его, их 12. Шестой – Букии, сыновьями его и братьями его, их 12. Седьмой – Иесареле, сыновьями его и братьями его, их 12. Восьмой – Исаии, сыновьями его и братьями его, их 12. Девятый – Матфании с сыновьями его и братьями его, их 12. Десятый – Шимею с сыновьями его и братьями его, их 12. Одиннадцатый – Азариилу с сыновьями его и братьями его, их 12. Двенадцатый – Хашавии с сыновьями его и братьями его, их 12. Тринадцатый – Шуваилу с сыновьями его и братьями его, их 12. Четырнадцатый – Маттафии с сыновьями его и братьями его, их 12. Пятнадцатый – Иеремофу с сыновьями его и братьями его, их 12. Шестнадцатый – Ханании с сыновьями его и братьями его, их 12. Семнадцатый – Иошбекаше с сыновьями его и братьями его, их 12. Восемнадцатый – Ханани с сыновьями его и братьями его, их 12. Девятнадцатый – Малафию с сыновьями его и братьями его, их 12. Двадцатый – Елиафе с сыновьями его и братьями его,
их 12. 21-й Гафиру с сыновьями его и братьями его, их 12. 22-й Гиддалтию с сыновьями его и братьями его, их 12. 23-й Махазиофу с сыновьями его и братьями его, их 12. 24-й Ромамти-Езеру с сыновьями его и братьями его, их 12. Глава 26. Вот распределение привратников. Из Кореян Мешелемия, сын Корея и сынов Асафовых. Сыновья Мешелемии. Первенец Захария, второй Иедиаил, третий Заводия, четвертый Иафниил, пятый Елам, шестой Иегоханан, седьмой Иелигоэнай. Сыновья Авед-Едома. Первенец Шемаия, второй Иегозавад, третий Иоах, четвертый Сахар, пятый Нафанаил, шестой Аммиил, седьмой Иссахар, восьмой Пеулфай, потому что Бог благословил его. У сына его Шемаии родились также сыновья, начальствовавшие в своем роде, потому что они были люди сильные. Сыновья Шемаии – Офни, Рефаил, Овед и Ельзавад. Братья его – люди сильные – Елия и Самахия. Все они из сыновей Авед-Едома. Они и сыновья их, и братья их были люди прилежные и к службе способные. Их было у Авед-Едома 62. У Мешелемии, сыновей и братьев, людей способных, было 18. У Хосы из сыновей Мерариных сыновья, Шимри главный, хотя он не был первенцем, но отец его поставил его главным. Второй – Хилкия, третий – Тевалия, четвертый – Захария. Всех сыновей и братьев у Хосы было 13. Вот распределение привратников по главам семейств, способных на службу вместе с братьями их для служения в Доме Господнем. И бросили они жребии, как малый, так и большой, по своим семействам на каждые ворота. И выпал жребий на восток Шелемии, а Захарии, сыну его, умному советнику, бросили жребий, и вышел ему жребий на север, а Авед-Едому на юг, а сыновьям его при кладовых. Шупиму и Хосе на запад, у ворот Шалехет, где дорога поднимается и где стража против стражи, к востоку по 6 левитов, к северу по 4, к югу по 4, а у кладовых по 2. К западу у притвора на дороге по 4, а у самого притвора по 2. Вот распределение привратников из сыновей Кореевых и сыновей Мерариных. Левиты же, братья их, смотрели за сокровищами Дома Божия и за сокровищницами посвященных вещей. Сыновья Лаедана, сына Герсонова, от Лаедана, главы семейств, от Лаедана Герсонского, Иехиел. Сыновья Иехиела, Зефам и Иоиль, брат его, смотрели за сокровищами Дома Господня вместе с потомками Амрама, Ицгара, Хеврона, Озиила. Шевуил, сын Герсона, сына Моисеева, был главным смотрителем за сокровищницами. У брата его Елиезера, сын Рехавия, у него сын Исая, у него сын Иорам, у него сын Зихрий, у него сын Шеломиф. Шеломиф и братья его смотрели за всеми сокровищницами посвященных вещей, которые посвятил царь Давид, и главы семейств, и тысячи начальники, 100 начальники и предводители войска. Из завоеваний и из добыч они посвящали на поддержание Дома Господня. И все, что посвятил Самуил пророк, и Саул, сын Киса, и Авенир, сын Нира, и Иоав, сын Саруи, все посвященное было на руках у Шеломифа и братьев его. Из племени Ицгарова Хенания и сыновья его определены на внешнее служение у израильтян писцами и судьями. Из племени Хевронова Хашавия и братья его, люди мужественные, 1700, имели надзор над Израилем по эту сторону Иордана к западу,
по всяким делам служения Господня и по службе царской. У племени Хевронова Иерия был главою хевронян в их родах в поколениях. В 40-й год царствования Давида они исчислены, и найдены между ними люди мужественные в Иазере Галаадском, и братья его, люди способные, 2700, были главы семейств. Их поставил царь Давид над коленом Рувимовым и Гадовым и полуколеном Манассеиным по всем делам Божиим и делам царя. Глава 27. Вот сыны Израилевы, по числу их, главы семейств, тысячи начальники и 100 начальники, и управители, которые по отделениям служили царю во всех делах, приходя и отходя каждый месяц во все месяцы года. В каждом отделении было их по 24 тысячи. Над первым отделением для первого месяца начальствовал Иошавам, сын Завдиила, в его отделении было 24 тысячи. Он был из сынов Фареса, главный над всеми военачальниками в первый месяц. Над отделением второго месяца был Дадай, ахохиянин. В отделении его был и князь Миклов, и в его отделении было 24 тысячи. Третий главный военачальник для третьего месяца Ванея, сын Иодая, священника, и в его отделении было 24 тысячи. Этот Ванея, один из 30 храбрых и начальник над ними, и в его отделе находился Аммизавад, сын его. Четвертый для четвертого месяца был Асаил, брат Иоава, и по нем Заводия, сын его, и в его отделении 24 тысячи. Пятый для пятого месяца князь Шамгуф, израильтянин, и в его отделении 24 тысячи. Шестой для шестого месяца Ира, сын Икеша, фекаянин, и в его отделении 24 тысячи. Седьмой для седьмого месяца Хелец, пелонитянин, из сынов Ефремовых, и в его отделении 24 тысячи. Восьмой для восьмого месяца Савахай, хушатянин, из племени Зары, и в его отделении 24 тысячи. Девятый для девятого месяца Авиезер, анафофянин, из сыновей Вениаминовых, и в его отделении 24 тысячи. Десятый для десятого месяца Магарай, нетофафянин, из племени Зары, и в его отделении 24 тысячи. Одиннадцатый для одиннадцатого месяца Ванея, пирофанянин, из сынов Ефремовых, и в его отделении 24 тысячи. Двенадцатый для двенадцатого месяца Хилдай, нетофафянин, из потомков Гафаниила, и в его отделении 24 тысячи. А над коленами Израилевыми у рувимлян главным начальником был Елиезер, сын Зихри, у Симеона Сафатия, сын Маахи, у Левия Хашавия, сын Кемуила, у Аарона Садок, у Иуды Елиаф из братьев Давида, у Иссахара Амри, сын Михаила, у Завулона Ишмаия, сын Авадии, у Нефалима Иеремов, сын Азриила, у сынов Ефремовых Асия, сын Азазии, у полуколена Манассеина Иоиль, сын Федаии, у полуколена Манассии в Галааде Иддо, сын Захарии, у Вениамина Иосиил, сын Авенира, у Дана Азариил, сын Иерахама. Вот вожди колен Израилевых. Давид не делал счисления тех, которые были от 20 лет и ниже, потому что Господь сказал, что он умножит Израиля, как звезды небесные. Иоав, сын Саруи, начал делать счисление, но не кончил, и был за это гнев Божий на Израиля, и не вошло то счисление в летопись царя Давида. Над сокровищами царскими был Азмавеф, сын Адиилов, а над записями в поле, в городах и в селах и в башнях Ионафан, сын Узиии.
над занимающимися полевыми работами, земледелием, Езри, сын Хилува, над виноградниками Шимей из Рамы, а над запасами вина в виноградниках Завди из Шемафа, над маслинами и смоковницами в долине Баал-Ханан, Гедеритянин, а над запасами деревянного масла Иоас, над крупным скотом, пасущимся в Шароне, Шитри, Шаронянин, а над скотом в долинах Шафат, сын Адлая, над верблюдами Авил, Исмаильтянин, над ослицами Иехдия, Миронифонянин, над мелким скотом Иазиз, Агаритянин. Все эти были начальниками над имением, которое было у царя Давида. Иоанафан, дядя Давидов, был советником, человек умный и писец. И Иехиил, сын Хахманиев, был при сыновьях царя. Ахитофел был советником царя. Хусий, архитянин, другом царя. После же Ахитофела Иоадай, сын Ванеи, и Авиафар, а Иоав был военачальником у царя. Глава 28. И собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и тысячи начальников, и 100 начальников, и заведовавших всем имением, и стадами царя, и сыновей его с евнухами, военачальников и всех храбрых мужей. И стал Давид царь на ноги свои и сказал: «Послушайте меня, братья мои и народ мой. Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня и в подножие ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил. Но Бог сказал мне: не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь. Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно, потому что Иуду избрал он князем, а в доме Иуды дом отца моего, а из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем. Из всех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем, и сказал мне: Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына, и я буду ему отцем, и утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сего дня. И теперь пред очами всего Израиля собрание Господне и во уши Бога нашего говорю: соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сею добрую землею и оставить ее после себя в наследство детям своим навек. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай. И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господня и всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия и сокровищниц вещей посвященных, и священнических и левитских отделений, и всякого служебного дела в доме Господнем, и всех служебных сосудов дома Господня, золотых вещей со значением веса для всякого из служебных сосудов,
всех вещей серебряных со значением веса для всякого из сосудов служебных, и дал золото для светильников,

со значением веса каждого блюда, и для жертвенников курения из литого золота со значением веса и устройства колесницы с золотыми херувимами, распростирающими крылья и покрывающими ковчег завета Господня. «Все сие в письмени от Господа, — говорил Давид, — как он вразумил меня на все дела постройки. И сказал Давид сыну своему Соломону: будь тверд и мужествен, и приступай к делу, не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой, с тобою. Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня. И вот отделы священников и левитов для всякой службы при доме Божием. И у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы. И начальники, и весь народ готовы на все твои приказания». Глава 29. «И сказал царь Давид всему собранию: Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных и дерева для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора. И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего сверх всего, что заготовил я для святого дома. 3000 талантов золота, золота офирского, и 7000 талантов серебра чистого для обложения стен в домах, для каждой из золотых вещей, и для каждой из серебряных, и для всякого изделия рук художнических. Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? И стали жертвовать начальники семейств, и начальники колен Израилевых, и начальники тысячи сотен, и начальники над имениями царя. И дали на устроение дома Божия 5000 талантов и 10000 драхм золота, и серебра 10000 талантов, и меди 18000 талантов, и железа 100000 талантов. И у кого нашлись дорогие камни, те отдавали и их в сокровищницу дома Господня на руки Иехиилу, герсонитянину. И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Так же и царь Давид весьма радовался. И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид: «Благословен ты, Господи Боже Израиля, Отца нашего от века и до века! Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое! Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий! И богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе, потому что странники мы пред Тобою, и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно, и все Твое.

знаю, Боже мой, что ты испытуешь сердце и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ твой, здесь находящийся, с радостью жертвует тебе. Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа твоего, и направь сердце их к тебе. Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди твои, откровения твои и уставы твои, и исполнить все это, и построить здание, для которого я сделал приготовление. И сказал Давид всему собранию: «Благословите Господа Бога нашего». И благословило все собрание Господа Бога отцов своих, и пало, и поклонилось Господу и царю. И принесли Господу жертвы, и вознесли все сожжения Господу на другой после сего день: 1000 тельцов, 1000 овнов, 1000 агнцев с их возлияниями, и множество жертв от всего Израиля. И ели, и пили пред Господом в тот день с великою радостью. И в другой раз воцарили Соломона, сына Давидова, и помазали пред Господом в правителя верховного, а Садокова священника. И сел Соломон на престоле Господнем как царь вместо Давида отца своего, и был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему. И все начальники, и сильные, также и все сыновья царя Давида, подчинили Соломону царю. И возвеличил Господь Соломона пред очами всего Израиля, и даровал ему славу царства, какой не имел прежде его ни один царь у Израиля. И Давид, сын Иессеев, царствовал над всем Израилем. Времени царствования его над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, и в Иерусалиме царствовал 33 года. И умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славою, и воцарился Соломон, сын его, вместо него. Дела царя Давида, первые и последние, описаны в записях Самуила, провидца, и в записях Нафана, пророка, и в записях Гада, прозорливца. Равно и все царствование его, и мужество его, и происшествия, случившиеся с ними, с Израилем, и со всеми земными царствами. Вторая книга Паралипоменон, глава 1. «И утвердился Соломон, сын Давида, в царстве своем, и Господь Бог его был с ним и вознес его высоко. И приказал Соломон собраться всему Израилю, 1000 начальникам и 100 начальникам и судьям, и всем начальствующим во всем Израиле, главам поколений. И пошли Соломон и все собрание с ним на высоту, что в Гаваоне, ибо там была Божия скиния собрания, которую устроил Моисей, раб Господень, в пустыне. Ковчег Божий принес Давид из Кириафарима на место, которое приготовил для него Давид, устроив для него скинию в Иерусалиме. А медный жертвенник, который сделал Веселиил, сын Урия, сына Орова, оставался там, пред скинию Господнею. И взыскал его Соломон с собранием. И там, пред лицем Господа, на медном жертвеннике, который пред скинию собрания, вознес Соломон 1000 всесожжений. В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему: «Проси, что мне дать тебе». И сказал Соломон Богу: «Ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость, и поставил меня царем вместо него. Да исполнится же, Господи Боже, слово твое к Давиду, отцу моему, так как ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земный, то ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом сим и входить, ибо кто может управлять сим народом твоим великим?» И сказал Бог Соломону:
за то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя, премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе такие, подобно которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя. И пришел Соломон с высоты, что в Гаваоне от скинии собрания в Иерусалим, и царствовал над Израилем. И набрал Соломон колесниц и всадников, и было у него 1400 колесниц и 12 000 всадников, и он разместил их в колесничных городах и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по множеству их сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах. Коней Соломону приводили из Египта и из Кувы. Купцы царские из Кувы получали их за деньги. Колесница, получаема и доставляема, была из Египта за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким же образом они руками своими доставляли это всем царям хитейским и царям арамейским. Глава 2. И положил Соломон построить дом имени Господню и дом царский для себя. И отчислил Соломон 70 000 носильщиков и 80 000 каменосеков в горах, и надзирателей над ними 3600. И послал Соломон к Хираму, царю Тирскому, сказать: «Как поступал ты с Давидом, отцем моим, и присылал ему кедры на построение дома для его жительства, так поступи и со мною. Вот я строю дом имени Господа Бога моего для посвящения ему, чтобы возжигать пред ним благовонное курение, представлять постоянно хлебы предложения и возносить там все сожжения утром и вечером, в субботы и в новомесячье, и в праздники Господа Бога нашего, что навсегда заповедано Израилю. И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш выше всех богов. И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом? Разве только для курения пред лицем его? Итак, пришли мне человека, умеющего делать изделия из золота и из серебра, и из меди, и из железа, и из пряжи пурпурового, багряного и яхонтового цвета, и знающего вырезывать резную работу вместе с художниками, какие есть у меня в Иудее и в Иерусалиме, которых приготовил Давид, отец мой. И пришли мне кедровых дерев и кипарису, и певгового дерева с Ливана, ибо я знаю, что рабы твои умеют рубить дерева ливанские. И вот рабы мои пойдут с рабами твоими, чтобы мне приготовить множество дерев, потому что дом, который я строю, великий и чудный. И вот дровосекам, рубящим дерева, рабам твоим, я даю в пищу пшеницы 20 000 коров, и ячменю 20 000 коров, и вина 20 000 батов, и оливкового масла 20 000 батов. И отвечал Хирам, царь Тирский, письмом, которое прислал к Соломону: «По любви к народу своему Господь поставил тебя царем над ним». И еще сказал Хирам: «Благословен Господь, Бог Израилев, создавший небо и землю, давший царю Давиду сына мудрого, имеющего смысл и разум, который намерен строить дом Господу и дом царский для себя. Итак, я посылаю тебе человека умного, имеющего знание, Хирам Авия, сына одной женщины из дочерей Дановых, а отец его тирянин, умеющего делать изделия из золота и из серебра, из меди, из железа, из камней и из дерев,
из пряжи пурпурового, яхонтового цвета, и из виссона, и из багряницы, и вырезывать всякую резьбу, и исполнять все, что будет поручено ему вместе с художниками твоими и с художниками господина моего Давида, отца твоего. А пшеницу и ячмень, оливковое масло и вино, о которых говорил ты, господин мой, пошли рабам твоим. Мы же нарубим дерев с Ливана, сколько нужно тебе, и пригоним их в плотах по морю в Яфу, а ты отвезешь их в Иерусалим. И исчислил Соломон всех пришельцев, бывших тогда в земле Израилевой, после исчисления их, сделанного Давидом, отцом его, и нашлось их 153 600. И сделал он из них 70 000 носильщиков и 80 000 каменосеков на горах, и 3 600 надзирателей, чтоб они побуждали народ к работе. Глава 3. И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мория, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид, на гумне Орны и Иевусеянина. Начал же он строить во второй день второго месяца, в четвертый год царствования своего. И вот основание, положенное Соломоном, при строении дома Божия. Длина его 60 локтей по прежней мере, а ширина 20 локтей. И притвор, который пред домом, длиною по ширине дома в 20 локтей, а вышиною во 120, и обложил его внутри чистым золотом. Дом же главный обшил деревом кипарисовым и обложил его лучшим золотом, и выделал на нем пальмы и цепочки, и обложил дом дорогими камнями для красоты. Золото же было золото парваимское, и покрыл дом бревна, пороги и стены его, и двери его золотом, и вырезал на стенах херувимов, и сделал святое святых. Длина его по широте дома в 20 локтей, и ширина его в 20 локтей, и покрыл его лучшим золотом на 600 талантов, в гвоздях весу по 50 сиклей золота. Горницы также покрыл золотом, и сделал он во святом святых двух херувимов резной работы и покрыл их золотом. Крылья херувимов длиною были в 20 локтей, одно крыло в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 же локтей сходилось с крылом другого херувима. Равно и крыло другого херувима в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 локтей сходило с крылом другого херувима. Крылья сих херувимов были распростерты на 20 локтей, и они стояли на ногах своих, лицами своими к храму, и сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани и из виссона, и изобразил на ней херувимов, и сделал пред храмом два столба длиною по 35 локтей и капитель наверху каждого в 5 локтей, и сделал цепочки, как в святилище, и положил наверху столбов, и сделал 100 гранатовых яблок и положил на цепочки, и поставил столбы пред храмом, один по правую сторону, другой по левую, и дал имя правому Иоахин, а левому имя Воаз. Глава 4. И сделал медный жертвенник, 20 локтей длина его, и 20 локтей ширина его, и 10 локтей вышина его. И сделал море литое, от края его до края его, 10 локтей, все круглое, вышиною в 5 локтей, и снурок в 30 локтей обнимал его кругом. И литые подобия валов стояли под ним кругом со всех сторон. На 10 локтей окружали море кругом два ряда валов, вылитых одним литьем с ним. Стояло оно на 12 валах, 3 глядели к северу
и три глядели к западу, и три глядели к югу, и три глядели к востоку, и море на них сверху. Зады же их были обращены внутрь под него. Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные как края чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало до 3000 батов. И сделал 10 омывальниц, и поставил 5 по правую сторону и 5 по левую, чтобы омывать в них. Приготовляемое ко всесожжению омывали в них. Море же для священников, чтоб они омывались в нем. И сделал 10 золотых светильников, как им быть надлежало, и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую. И сделал 10 столов, и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую, и сделал 100 золотых чаш. И сделал священнический двор и большой двор, и двери к двору, и вереи их обложил медью. Море поставил на правой стороне к юго-востоку. И сделал Хирам тазы и лопатки и чаши. И кончил Хирам работу, которую производил для царя Соломона в Доме Божьем. 2 столба и 2 опояски венцов наверху столбов, и 2 сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые на главе столбов, и 400 гранатовых яблок на 2 сетках, 2 ряда гранатовых яблок для каждой сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые на столбах. И подставы сделал он, и омывальницы сделал на подставах, 1 море и 12 валов под ним. И тазы, и лопатки, и вилки, и весь прибор их сделал Хирам Авий царю Соломону для дома Господня из полированной меди. В окрестности Иордана выливал их царь в глинистой земле между Сакхофом и Цередою. И сделал Соломон все вещи сии в великом множестве, так что не знали веса меди. Также сделал Соломон все вещи для Дома Божия, и золотой жертвенник, и столы, на которых хлебы предложения, и светильники, и лампады их, чтобы возжигать их по уставу пред Давиром, из чистого золота, и цветы, и лампады, и щипцы из золота, из самого чистого золота, и ножи, и крапильницы, и чаши, и лотки из золота самого чистого, и двери храма, двери его внутренние во святое святых, и двери храма во святилище из золота. Глава 5. И окончилась вся работа, которую производил Соломон для дома Господня, и принес Соломон посвященное Давидом отцом его, и серебро, и золото, и все вещи отдал в сокровищнице Дома Божия. Тогда собрал Соломон старейшин Израилевых и всех глав колен, начальников поколений сынов Израилевых, в Иерусалим для перенесения ковчега Завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю все израильтяне на праздник в 7-й месяц. И пришли все старейшины Израилевы, левиты взяли ковчег, и понесли ковчег и скинию собрания, и все вещи священные, которые в скинии, понесли их священники и левиты. Царь же Соломон и все общество Израилево, собравшееся к нему пред ковчегом, приносили жертвы из овец и волов, которых невозможно исчислить и определить по причине множества. И принесли священники ковчег Завета Господня на место его в Давир храма, во святое святых под крылья херувимов. И херувимы распростирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы ковчег и шесты его сверху. И выдвинулись шесты так, что головки шестов ковчега видны были пред Давиром, но не выказывались наружу, и они там до сего дня. Не было в ковчеге ничего, кроме 2 скрижалей, которые положил Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исходе их из Египта.
Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, освятились без различия отделов, и левиты-певцы, все они, то есть Асаф, Еман и Дифун, и сыновья их, и братья их, одетые в виссон с кимвалами и с псалтирями и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами, и были как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом, дом Господень, наполнило облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Глава 6. Тогда сказал Соломон: Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле, а я построил дом в жилище тебе, место для вечного твоего пребывания. И обратился царь лицем своим и благословил все собрание израильтян. Все собрание израильтян стояло и сказал: «Благословен Господь, Бог Израилев, который, что сказал устами своими Давиду отцу моему, исполнил ныне рукою своею». Он говорил: «С того дня, как я вывел народ мой из земли египетской, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых для построения дома, в котором пребывало бы имя мое, и не избрал человека, который был бы правителем народа моего Израиля, но избрал Иерусалим, чтобы там пребывало имя мое, и избрал Давида, чтобы он был над народом моим Израилем. И было на сердце у Давида, отца моего, построить дом имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему: у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это на сердце у тебя. Однако не ты построишь храм, а сын твой, который произойдет из чресел твоих, он построит храм имени моему. И исполнил Господь слово свое, которое изрек: я вступил на место Давида, отца моего, и воссел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил дом имени Господа Бога Израилева. И я поставил там ковчег, в котором завет Господа, заключенный им с сынами Израилевыми. И стал Соломон у жертвенника Господня впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои, ибо Соломон сделал медный амвон длиною в 5 локтей, и шириною в 5 локтей, а вышиною в 3 локтя, и поставил его среди двора, и стал на нем, и преклонил колено впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу, и сказал: «Господи Боже Израилев, нет Бога подобного Тебе ни на небе, ни на земле. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что Ты говорил ему, что изрек устами Твоими, то в день сей исполнил рукою Твоею. И ныне, Господи Боже Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что Ты сказал ему, говоря: не прекратится у Тебя муж, сидящий пред лицем моим на престоле Израилевом, если только сыновья твои будут наблюдать за путями своими, ходя по закону моему, так, как ты ходил предо мною. И ныне, Господи Боже Израилев, да будет верно слово твое, которое ты изрек рабу твоему Давиду. Поистине Богу ли жить с человеками на земле, если небо и небеса небес не вмещают тебя, тем менее храм сей, который построил я. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб твой молится пред тобою.
Да будут очи твои отверсты на храм сей днем и ночью, на место, где ты обещал положить имя твое, чтобы слышать молитву, которую раб твой будет молиться на месте сем. Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, какими они будут молиться на месте сем. Услышь с места обитания твоего с небес, услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и будет совершаться клятва пред жертвенником твоим в храме сем, тогда ты услышь с неба и соверши суд над рабами твоими, воздай виновному, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда поражен будет народ твой Израиль неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и они обратятся к тебе, и исповедуют имя твое, и будут просить и молиться пред тобою в храме сем, тогда ты услышь с неба, и прости грех народа твоего Израиля, и возврати их в землю, которую ты дал им и отцам их. Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешили пред тобою, и будут молиться на месте сем, и исповедуют имя твое, и обратятся от греха своего, потому что ты смирил их, тогда ты услышь с неба, и прости грех рабов твоих, и народа твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти им, и пошли дождь на землю твою, которую ты дал народу твоему в наследие. Голод ли будет на земле? Будет ли язва моровая? Будет ли ветер палящий или ржа, саранча или червь? Будут ли теснить его неприятели его на земле владений его? Будет ли какое бедствие, какая болезнь? Всякую молитву, всякое прошение, какое будет от какого-либо человека или от всего народа твоего Израиля, когда они почувствуют каждое бедствие свое и горе свое, и прострут руки свои к храму сему, ты услышь с неба место обитания твоего, и прости, и воздай каждому по всем путям его, как ты знаешь сердце его, ибо ты знаешь сердце сынов человеческих, чтобы они боялись тебя и ходили путями твоими во все дни, доколе живут на земле, которую ты дал отцам нашим. Даже и иноплеменник, который не от народа твоего Израиля, когда он придет из земли далекой ради имени твоего великого и руки твоей могущественной и мышцы твоей простертой, и придет и будет молиться у храма сего, ты услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли узнали имя твое, и чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, и знали, что твоим именем называется дом сей, который построил я. Когда выйдет народ твой на войну против неприятелей своих путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться тебе, обратившись к городу сему, который избрал ты, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не согрешил бы, и ты прогневаешься на них, и предашь их врагу, и отведут их, пленившие их, в землю далекую или близкую, и когда они в земле, в которую будут пленены, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленения своего, говоря: «Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны», и обратятся к тебе всем сердцем своим и всею душою своею в земле пленения своего, куда отведут их в плен, и будут молиться, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, и к городу, который избрал ты, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву их
и прошение их, и сделай, что потребно для них, и прости народу Твоему, в чем он согрешил пред Тобою. Боже мой, да будут очи Твои отверсты и уши Твои внимательны к молитве на месте сём. И ныне, Господи Боже, стань на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. Священники Твои, Господи Боже, да облекутся во спасение, и преподобные Твои да насладятся благами. Господи Боже, не отврати лица помазанника Твоего, помяни милости к Давиду, рабу Твоему. Глава 7. Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень. И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицем на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Царь же и весь народ стали приносить жертвы пред лицем Господа. И принес царь Соломон в жертву 22 000 волов и 120 000 овец. Так освятили дом Божий царь и весь народ. Священники стояли в служении своем, и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа, ибо вечна милость его, так как Давид славословил через них, священники же трубили пред ним, и весь Израиль стоял. Освятил Соломон и внутреннюю часть двора, которая пред домом Господним, ибо принес там все сожжения и тук мирных жертв, так как жертвенник медный, сделанный Соломоном, не мог вмещать все сожжения и хлебного приношения и туков. И сделал Соломон в то время семидневный праздник, и весь Израиль с ним, собрание весьма большое, сошедшееся от входа в Ямав до реки Египетской, а в день восьмый сделали по празднеству, ибо освящение жертвенника совершали 7 дней и праздник 7 дней. И в 23-й день 7-го месяца царь отпустил народ в шатры их, радующийся и веселящийся в сердце о благе, какое сделал Господь Давиду и Соломону и Израилю народу своему. И окончил Соломон дом Господень и дом царский, и все, что предположил Соломон в сердце своем сделать в доме Господнем и в доме своем, совершил он успешно. И явился Господь Соломону ночью и сказал ему: «Я услышал молитву твою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения. Если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их. Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сём. И ныне я избрал и освятил дом сей, чтобы имя мое было там вовеки, и очи мои, и сердце мое будут там во все дни. И если ты будешь ходить пред лицем моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду, отцу твоему, говоря: не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем. Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете, и станете служить богам иным, и поклоняться им, то я истреблю
Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм сей, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего и сделаю его притчею и посмешищем у всех народов. И о храме сём высоком всякий, проходящий мимо его, ужаснется и скажет: «За что поступил так Господь с землею сею и с храмом сим?» И скажут: «За то, что они оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись им, и служили им. Зато Он навел на них все это бедствие». Глава 8. По окончании 20 лет, в которые Соломон строил дом Господень и свой дом, Соломон обстроил и города, которые дал Соломону Хирам, и поселил в них сынов Израилевых. И пошел Соломон на Ямав-Сува и взял его. И построил он Фадмор в пустыне и все города для запасов, какие основал в Ямафе. Он обстроил Вефарон верхний и Вефарон нижний, города укрепленные со стенами, воротами и запорами, и Ваалав, и все города для запасов, которые были у Соломона, и все города для колесниц, и города для конных, и все, что хотел Соломон построить в Иерусалиме и на Ливане, и во всей земле владения своего. Весь народ, оставшийся от хиттеев, и амореев, и ферезеев, и евеев, и евусеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых не истребили сыны Израилевы, сделал Соломон оброчными до сего дня. Сынов же Израилевых не делал Соломон работниками по делам своим, но они были воинами и начальниками телохранителей его, и вождями колесниц его и всадников его. И было главных приставников у царя Соломона, управлявшим народом, 250. А дочь фараонову перевел Соломон из города Давидова в дом, который построил для нее, потому что, говорил он, не должна жить женщина у меня в доме Давида, царя Израилева, ибо свят он, так как вошел в него ковчег Господень. Тогда стал возносить Соломон все сожжения Господу на жертвеннике Господнем, который он устроил пред притвором, чтобы по уставу каждого дня приносить все сожжения по заповеди Моисеевой в субботы и в новомесячье и в праздники 3 раза в год, в праздник опресноков и в праздник седмиц и в праздник кущей. И установил он по распоряжению Давида отца своего череды священников по службе их и левитов по стражам их, чтобы они славословили и служили при священниках по уставу каждого дня и привратников по чередам их к каждым воротам, потому что таково было завещание Давида, человека Божия. И не отступали от повелений царя о священниках и левитах ни в чем, ни в отношении сокровищ. Так устроено было все дело Соломонова от дня основания Дома Господня до совершенного окончания его, Дома Господня. Тогда пошел Соломон в Ецион-Гавер и в Елав, которые на берегу моря в земле Идумейской, и прислал ему Хирам через слуг своих корабли и рабов, знающих море, и отправились они слугами Соломоновыми в Офир, и добыли оттуда 450 талантов золота, и привезли царю Соломону. Глава 9. Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим с весьма большим богатством и с верблюдами, навьюченными благовониями и множеством золота и драгоценных камней. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у ней. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не нашлось ничего незнакомого Соломону, чего он не объяснил бы ей. И увидела царица Савская мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его,
и чинность служащих ему, и одежду их, и виночерпиев его, и одежду их, и ход, которым он ходил в дом Господень, и была она вне себя, и сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот мне и в половину не сказано о множестве мудрости твоей. Ты превосходишь молву, какую я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны сии слуги твои, всегда предстоящие пред тобою и слышащие мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол свой в царя у Господа Бога твоего, по любви Бога твоего к Израилю, чтоб утвердить его навеки, он поставил тебя царем над ним, творить суд и правду». И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценных камней. И не бывало таких благовоний, какие подарила царица Савская царю Соломону. И слуги Хирамовы, и слуги Соломоновы, которые привезли золото и зафира, привезли и красного дерева, и драгоценных камней. И сделал царь из этого красного дерева лестницы к дому Господню и к дому царскому, и цитры, и псалтири для певцов. И не видано было подобного сему прежде в земле иудейской. Царь же Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего она просила, кроме таких вещей, какие она привезла царю. И она отправилась обратно в землю свою, она и слуги ее. Весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год, было 666 талантов золота. Сверх того, послы и купцы приносили, и все цари аравийские и начальники областные приносили золото и серебро Соломону. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота. По 600 сиклей кованого золота пошло на каждый щит, и 300 щитов меньших из кованого золота, по 300 сиклей золота пошло на каждый щит. И поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом, и 6 ступеней к престолу, и золотое подножие к престолу приделанное, и локотники по обе стороны у места сиденья, и 2 львов, стоящих возле локотников, и еще 12 львов, стоящих там на 6 ступенях по обе стороны. Не бывало такого престола ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были из золота, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из золота отборного. Серебро в дни Соломона вменялось ни во что. Ибо корабли царя ходили в Фарсис слугами Хирама, и в 3 года раз возвращались корабли из Фарсиса и привозили золото и серебро, слоновую кость и обезьян и павлинов. И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью. И все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. И каждый из них подносил от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, оружие и благовония, коней и лошаков из года в год. И было у Соломона 4000 стойл для коней и колесниц и 12000 всадников, и он разместил их в городах колесничных и при царе в Иерусалиме. И господствовал он над всеми царями от реки Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по их множеству сделал равноценными сикоморам, которые на низких местах. Коней приводили Соломону из Египта и из всех земель.
Прочие деяния Соломоновы, первые и последние, описаны в записях Нафана пророка и в пророчество Ахии Силамлянина и в видениях прозорливца Иоиля о Иеровоаме сыне Наватовом. Царствовал же Соломон в Иерусалиме над всем Израилем 40 лет. И почил Соломон с отцами своими, и похоронили его в городе Давида отца его. И воцарился Роваам, сын его, вместо него. Глава 10. И пошел Роваам в Сихем, потому что в Сихем сошлись все израильтяне, чтобы поставить его царем. Когда услышал о сём Иеровоам, сын Наватов, он находился в Египте, куда убежал от царя Соломона, то возвратился Иеровоам из Египта. И послали, и звали его, и пришел Иеровоам и весь Израиль, и говорили Роваму так: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе». И сказал им Роваам: «Через 3 дня придите опять ко мне». И разошелся народ. И советовался царь Роваам со старейшинами, которые предстояли пред лицем Соломона, отца его, при жизни его, и говорил: «Как вы посоветуете отвечать народу сему?» Они сказали ему: «Если ты будешь добр к народу сему и угодишь им, и будешь говорить с ними ласково, то они будут тебе рабами на все дни». Но он оставил совет старейшин, который они давали ему, и стал советоваться с людьми молодыми, которые выросли вместе с ним, предстоящими пред лицем его, и сказал им: «Что вы посоветуете мне отвечать народу сему, говорившему мне так: облегчи иго, которое наложил на нас отец твой?» И говорили ему молодые люди, выросшие вместе с ним, и сказали: «Так скажи народу, говорившему тебе: отец твой наложил на нас тяжкое иго, а ты облегчи нас. Так скажи им: мизинец мой толще чресла отца моего. Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». И пришел Иеровоам и весь народ к Роваму на 3-й день, как приказал царь, сказав: «Придите ко мне опять через 3 дня». Тогда царь отвечал им сурово, ибо оставил царь Роваам совет старейшин и говорил им по совету молодых людей так: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу его. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». И не послушал царь народа, потому что так устроено было от Бога, чтобы исполнить Господу слово свое, которое изрек он через Ахию Силамлянина и Иеровоаму сыну Наватову. Когда весь Израиль увидел, что не слушает его царь, то отвечал народ царю, говоря: «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иессеевом, по шатрам своим Израиль. Теперь знай свой дом, Давид». И разошлись все израильтяне по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, остался царем Роваам. И послал царь Роваам Адонирама, начальника над собиранием даней, и забросали его сыны Израилевы каменьями, и он умер. Царь же Роваам поспешил сесть на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. Так отложились израильтяне от дома Давидова до сего дня. Глава 11. И прибыл Роваам в Иерусалим, и созвал из дома Иудина и Вениаминова 180 000 отборных воинов, чтобы воевать с Израилем и возвратить царство Ровааму. И было слово Господне к Самею, человеку Божию, и сказано: «Скажи Ровааму, сыну Соломонову, царю Иудейскому, и всему Израилю в колене Иудином и Вениаминовом: так говорит Господь: не ходите
и не начинайте войны с братьями вашими. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо мною сделано это». Они послушали слов Господних и возвратились из похода против Иеровоама. Ровоам жил в Иерусалиме. Он обнес города в Иудее стенами. Он укрепил Вифлеем и Ефам и Фекою, и Вефцур, и Сохо, и Одалам, и Геф, и Марешу, и Зиф, и Адориам, и Лахис, и Азеку, и Цору, и Аналон, и Хеврон, находившиеся в колене Иудином и Вениаминовом. И утвердил он крепости сии, и устроил в них начальников и хранилища для хлеба и деревянного масла и вина. И дал в каждый город щиты и копья, и утвердил их весьма сильно. И оставались за ним Иуда и Вениамин. И священники и левиты, какие были по всей земле Израильской, собрались к нему из всех пределов. Ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения, и пришли в Иудею и в Иерусалим, так как отставил их Иеровоам и сыновья его от священства Господня, и поставил у себя жрецов к высотам и к козлам и к тельцам, которых он сделал. А за ними и из всех колен Израилевых, расположившие сердце свое, чтобы взыскать Господа Бога Израилева, приходили в Иерусалим, дабы приносить жертвы Господу Богу отцов своих. И укрепили они царство Иудина, и поддерживали Ровоама, сына Соломонова, 3 года, потому что ходили путем Давида и Соломона сии 3 года. И взял себе Ровоам в жену Махалафу, дочь Иеремофа, сына Давидова, и Авихаиль, дочь Елиава, сына Иессеева. И она родила ему сыновей Иеуса, и Шемарию, и Загама. После нее он взял Мааху, дочь Авесолома, и она родила ему Авию, и Аттая, и Зизу, и Шеломифа. И любил Ровоам Мааху, дочь Авесолома, более всех жен и наложниц своих, ибо он имел 18 жен и 60 наложниц, и родил 28 сыновей и 60 дочерей. И поставил Ровоам Авию, сына Маахи, главою и князем над братьями его, потому что хотел воцарить его. И действовал благоразумно, и разослал всех сыновей своих по всем землям Иуды и Вениамина, во все укрепленные города, и дал им содержание большое, и приискал много жен. Глава 12. Когда царство Ровоама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень и весь Израиль с ним. На 5-м году царствования Ровоама Сусаким, царь египетский, пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа, с 1000 и 200 колесниц и с 60 тысячами всадников. И не было числа народу, который пришел с ним из Египта, ливиянам, сукхитам и эфиоплянам. И взял укрепленные города в Иудее и пришел к Иерусалиму. Тогда Самей, пророк, пришел к Ровоаму и князьям Иудеи, которые собрались в Иерусалиме, спасаясь от Сусакима, и сказал им: «Так говорит Господь, вы оставили меня, зато и я оставляю вас в руки Сусакиму». И смирились князья Израилевы и царь и сказали: «Праведен Господь». Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Самею и сказано: «Они смирились, не истреблю их, и вскоре дам им избавление, и не прольется гнев мой на Иерусалим рукою Сусакима. Однако же они будут слугами его, чтобы знали, каково служить мне и служить царством земным». И пришел Сусаким, царь египетский, в Иерусалим, и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского. Все взял он. Взял и щиты золотые, которые сделал Соломон. И сделал царь Ровоам вместо них щиты медные, и отдал их на руки начальникам телохранителей, охранявших вход дома царского.
Когда выходил царь в дом Господень, приходили телохранители и несли их, и потом опять относили их в палату телохранителей. И когда он смирился, тогда отвратился.

Господа. Деяния Раваамовы, первые и последние, описаны в записях Самея пророка и Адды прозорливца при родословиях. И были войны у Раваама с Яроваамом во все дни. И почил Раваам с отцами своими, и погребен в городе Давидовом. И воцарился Авия, сын его, вместо него. Глава 13. В 18-й год царствования Яроваама воцарился Авия над Иудою. 3 года он царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Михаия, дочь Уриилова, из Гивы. И была война у Авии с Иеровоамом. И вывел Авия на войну войско, состоявшее из людей храбрых, из 400 тысяч человек отборных, а Иеровоам выступил против него на войну с 800 тысяч человек, также отборных храбрых. И стал Авия на вершине горы Цемараимской, одной из гор Ефремовых, и говорил: «Послушайте меня, Иеровоам и все израильтяне, не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его по завету соли? Но восстал Иеровоам, сын Наватов, раб Соломона, сына Давидова, и возмутился против господина своего. И собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Раваама, сына Соломонова. Раваам же был молод и слаб сердцем, и не устоял против них. И ныне вы думаете устоять против царства Господня в руке сынов Давидовых, потому что вас великое множество, и у вас золотые тельцы, которых Иеровоам сделал вам богами. Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аарона и левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель? Всякий, кто приходит для посвящения своего с тельцом и 7 овнами, делается у вас священником лжебогов. А у нас Господь, Бог наш, мы не оставляли его, и Господу служат священники, сыны Аароновы и левиты при своем деле. И сожигают они Господу все сожжения каждое утро и каждый вечер, и благовонное курение, и полагают рядами хлебы на столе чистом, и зажигают золотой светильник и лампады его, чтобы горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем установление Господа Бога нашего, а вы оставили его. И вот у нас во главе Бог и священники его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас. Сыны Израилевы, не воюйте с Господом, Богом отцов ваших, ибо не получите успеха». Между тем Иеровоам послал отряд в засаду с тыла им, так что сам он был впереди иудеев, а засада позади их. И оглянулись иудеи, и вот им битва спереди и сзади. И возопили они Господу, а священники затрубили трубами. И воскликнули иудеи, и когда воскликнули иудеи, Бог поразил Иеровоама и всех израильтян пред лицем Авии и Иуды. И побежали сыны Израилевы от иудеев, и предал их Бог в руки им. И произвели у них Авия и народ его поражение сильное. И пало убитых у Израиля 500 тысяч человек отборных. И смирились тогда сыны Израилевы, и были сильны сыны Иудины, потому что уповали на Господа, Бога отцов своих. И преследовал Авия Иеровоама, и взял у него города, Вифиль и зависящие от него города, и Иешану и зависящие от нее города, и Ефрон и зависящие от него города, и не входил уже в силу Иеровоам во дни Авии, и поразил его Господь.

Господь, и он умер. Авия же усилился и взял себе 14 жен и родил 22 сына и 16 дочерей. Прочие деяния Авии и его поступки и слова описаны в сказании пророка Адды. Глава 14. «И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Аса, сын его, вместо него. В дни его покоилась земля 10 лет. И делал Аса доброе и угодное в очах Господа Бога своего. И отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, и вырубил посвященные дерева. И повелел иудеям взыскать Господа Бога отцов своих и исполнять закон его и заповеди. И отменил он во всех городах Иудиных высоты и статуи солнца, и спокойно было при нем царство. И построил он укрепленные города в Иудее, ибо спокойно была земля, и не было у него войны в те годы, так как Господь дал покой ему. И сказал он иудеям: «Построим города сии и обнесем их стенами, с башнями, с воротами и запорами. Земля еще наша, потому что мы взыскали Господа Бога нашего. Мы взыскали его, и он дал нам покой со всех сторон. И стали строить и имели успех. И было у Асы военной силы, вооруженных щитом и копьем из колена Иудина 300 тысяч, и из колена Вениаминова, вооруженных щитом и стрелявшим из лука 280 тысяч людей храбрых. И вышел на них Зарай, эфиоплянин, с войском в 1000 тысяч и с 300 колесниц, и дошел до Мареши. И выступил Аса против него, и построились к сражению на долине Цефата у Мареши. И воззвал Аса Господу Богу своему и сказал: «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможет Тебя человек». И поразил Господь эфиоплян пред лицем Асы и пред лицем Иуды, и побежали эфиопляне. И преследовал их Аса и народ, бывший с ним, до Герара, и пали эфиопляне, так что у них никого не осталось в живых, потому что они поражены были пред Господом и пред воинством его. И набрали добычи великое множество, и разрушили все города вокруг Герара, потому что напал на них ужас от Господа, и разграбили все города, и вынесли из них весьма много добычи. Также и пастушеские шалаши разорили, и угнали множество стад, мелкого скота и верблюдов, и возвратились в Иерусалим. Глава 15. Тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий. И вышел он навстречу Асе и сказал ему: «Послушайте меня, Аса, и весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним, и если будете искать его, он будет найден вами, если же оставите его, он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника учащего и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей Господу, Богу Израилеву, и взыщет его, он даст им найти себя. В те времена не будет мира, ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Когда услышал Аса слова сии и пророчество сына Одеда, пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним.
и собрал всего Иуду и Вениамина, и живущих с ними переселенцев от Ефрема и Манассии, и Симеона, ибо многие от Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь Бог его с ним. И собрались в Иерусалим в третий месяц, в 15-й год царствования Асы, и принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели, из крупного скота 700 и из мелкого 7000. И вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих от всего сердца своего и от всей души своей. А всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть, малый ли он или большой, мужчина ли или женщина. И клялись Господу громогласно и с восклицанием, и при звуке труб и рогов. И радовались все иудеи сей клятве, потому что от всего сердца своего клялись и со всем усердием взыскали его, и он дал им найти себя. И дал им Господь покой со всех сторон. И Мааху, мать свою, царь Асса, лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для дубравы, и не спроверг Асса истукан ее, и изрубил в куски и сжег на долине Кедрона. Хотя высоты не были отменены у Израиля, но сердце Ассы было вполне предано Господу во все дни его. И внес он, посвященное отцом его, и свое посвящение в дом Божий с серебро и золото и сосуды. И не было войны до 35-го года царствования Ассы. Глава 16. В 36-й год царствования Ассы пошел Вааса, царь Израильский, на Иудею и начал строить раму, чтобы не позволить никому ни уходить от Ассы, царя Иудейского, ни приходить к нему. И вынес Асса серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского, и послал к Венедаду, царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря: «Союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебра и золота. Пойди, расторгни союз твой с Ваасою, царем израильским, чтобы он отступил от меня». И послушался Венедад царя Ассы и послал военачальников, которые были у него, против городов израильских, и они опустошили Ион, и Дан, и Авелмаим, и все запасы в городах Нефалимовых. И когда услышал о сём Вааса, то перестал строить раму и прекратил работу свою. Асса же царь собрал всех иудеев, и они вывезли из рамы камни и дерева, которые употреблял Вааса для строения, и выстроил из них Геву и Мицфу. В то время пришел Анани, прозорливец, к Ассе, царю иудейскому, и сказал ему: «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли эфиопляне и ливияне силою большею и с колесницами и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то он предал их в руку твою. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Безрассудно ты поступил теперь. Зато отныне будут у тебя войны». И разгневался Асса на прозорливца и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него. Притеснял Асса и некоторых из народов в то время. И вот деяния Ассы, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И сделался Асса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхней части тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. И почил Асса с отцами своими, и умер на 41-м году царствования своего, и похоронили его в гробнице, которую он устроил для себя в городе Давидовом, и положили его на одре, который наполнили благовониями и разными искусственными мастями, и сожгли их, для него великое множество». Глава 17.
И воцарился Иосафат, сын его, вместо него. И укрепился он против израильтян. И поставил он войско во все укрепленные города Иудеи, и расставил охранное войско по земле Иудейской и по городам Ефремовым, которыми овладел Аса, отец его. И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов, но взыскал он Бога отца своего и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы. И возвысилось сердце его на путях Господних, притом и высоты отменил он, и дубравы в Иудее. И в третий год царствования своего он послал князей своих Бен-Хаила, Иовадию, и Захарию, и Нафанаила, и Михея, чтобы учили по городам Иудиным народ, и с ними левитов, Шемаию, и Нефанию, и Завадию, и Азаила, и Шемирамофа, и Ионафана, и Адонию, и Товия, и Тов-Адонию, и с ними Елишаму и Иорама священников. И они учили в Иудее, имея с собой книгу закона Господня, и обходили все города Иудеи и учили народ. И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом, а от филистимлян приносили Иосафату дары и в дань серебро. Также аравитяне пригоняли к нему мелкий скот, овнов 7700 и козлов 7700. И возвышался Иосафат все более и более, и построил в Иудее крепости и города для запасов. Много было у него запасов в городах иудейских и в Иерусалиме людей военных храбрых. И вот список их по поколениям их. У Иуды начальники тысяч, одна начальник, и у него отличных воинов 300 тысяч. За ним Иоханан, начальник, и у него 280 тысяч. За ним Амасия, сын Зихри, посвятивший себя Господу, и у него 200 тысяч воинов отличных. У Вениамина отличный воин Елиада, и у него вооруженных луком и щитом 200 тысяч. За ним Иегозавад, и у него 180 тысяч вооруженных воинов. Вот служившие царю сверх тех, которых расставил царь в укрепленных городах по всей Иудее. Глава 18. И было у Иосафата много богатства и славы, и породнился он с Ахавом. И пошел через несколько лет к Ахаву в Самарию, и заколол для него Ахав множество скота мелкого и крупного, и для людей, бывших с ним, и склонял его идти на Рамов-Галаадский. И говорил Ахав, царь Израильский, Иосафату, царю Иудейскому, «Пойдешь ли со мною в Рамов-Галаадский?» Тот сказал ему, «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, иду с тобою на войну». И сказал Иосафат царю Израильскому, «Вопроси сегодня, что скажет Господь?» И собрал царь Израильский пророков 400 человек и сказал им, «Идти ли нам на Рамов-Галаадский войною или удержаться?» Они сказали, «Иди, и Бог предаст его в руки царя». И сказал Иосафат, «Нет ли здесь еще пророка Господня? Спросим и у него». И сказал царь Израильский Иосафату, «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое. Это Михей, сын Иемвлая». И сказал Иосафат, «Не говори так, царь». И позвал царь Израильский одного евнуха и сказал, «Сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвлая». Царь же Израильский и Иосафат, царь Иудейский, сидели каждый на своем престоле, одетые в царские одежды. Сидели на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали пред ними.
и сделал себе Седекия, сын Хинааны, железные рога, и сказал: «Так говорит Господь, Сими из Бадеш сириен до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря: «Иди на Рамов Галаадский, будет успех тебе, и предаст его Господь в руку царя». Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему: «Вот пророки единогласно предрекают доброе царю. Пусть бы и твое слово было такое же, как каждого из них. Изреки и ты доброе». И сказал Михей: «Жив Господь, что скажет мне Бог мой, то изреку я». И пришел он к царю, и сказал ему царь: «Михей, идти ли нам войною на Рамов Галаадский или удержаться?» И сказал тот: «Идите, будет вам успех, и они преданы будут в руки ваши». И сказал ему царь: «Сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господне?» Тогда Михей сказал: «Я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь: нет у них начальника, пусть возвратятся каждый в дом свой с миром». И сказал царь израильский Иосафату: «Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое?» И сказал Михей: «Так выслушайте слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его. И сказал Господь: кто увлек бы Ахава, царя Израильского, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух и стал пред лицем Господа и сказал: я увлеку его. И сказал ему Господь: чем? Тот сказал: я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его. И сказал он: ты увлечешь его и успеешь. Пойди и сделай так. И теперь вот попустил Господь духа лжи войти в уста сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Седекия, сын Ханаана, и ударил Михея по щеке и сказал: по какой это дороге отошел от меня дух Господень, чтобы говорить в тебе? И сказал Михей: вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из комнаты в комнату, чтобы укрыться. И сказал царь израильский: возьмите Михея и отведите его к Амону, градоначальнику, и к Иоасу, сыну царя, и скажите: так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его хлебом и водою скудно, доколе я не возвращусь в мире. И сказал Михей: если ты возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня. И сказал: слушайте это, все люди. И пошел царь израильский Иосафат, царь иудейский, к Рамофу Галаадскому. И сказал царь израильский Иосафату: я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень свои царские одежды. И переоделся царь израильский, и вступили в сражение. И царь сирийский повелел начальникам колесниц, бывших у него, сказав: не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским. И когда увидели Иосафата начальники колесниц, то подумали: это царь израильский, и окружили его, чтобы сразиться с ним. Но Иосафат закричал, и Господь помог ему, и отвел их Бог от него. И когда увидели начальники колесниц, что это не был царь израильский, то поворотили от него. Между тем один человек случайно натянул лук свой и ранил царя израильского сквозь швы лат. И сказал он вознице: повороти назад и вези меня от войска, ибо я ранен. Но сражение в тот день усилилось, и царь израильский стоял на колеснице насупротив сириян до вечера и умер на закате солнца. Глава 19.
И возвращался Иосафат, царь Иудейский, в мире в дом свой в Иерусалим. И выступил навстречу ему Иуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иосафату: «Следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня. Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле Иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога». И жил Иосафат в Иерусалиме, и опять стал он обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой и обращал их к Господу, Богу отцов их, и поставил судей на земле по всем укрепленным городам Иудеи в каждом городе, и сказал судьям: «Смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и Он с вами в деле суда. И тогда будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства». И в Иерусалиме приставил Иосафат некоторых из левитов и священников и глав поколению Израиля к суду Господню и к тяжбам, и возвратились в Иерусалим. И дал им повеление, говоря: «Так действуйте в страхе Господнем, с верностью и с чистым сердцем. Во всяком деле спорном, какое поступит к вам от братьев ваших, живущих в городах своих, о кровопролитии ли, или о законе, заповеди, уставах и обрядах, наставляйте их, чтобы они не провинились пред Господом, и не было бы гнева Его на вас и на братьев ваших. Так действуйте, и вы не погрешите. И вот Амария, первосвященник над вами, во всяком деле Господнем, а Заводия, сын Исмаилов, князь дома Иудина, во всяком деле царя, и надзиратели левиты пред вами. Будьте тверды и действуйте, и будет Господь с добрым». Глава 20. После сего моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны Маоницкой, пошли войной на Иосафата. И пришли и донесли Иосафату, говоря: «Идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они в Хацацон-Фамаре, то есть в Энгеди». И убоялся Иосафат, и обратил лице свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов Иудиных пришли они умолять Господа. И стал Иосафат в собрании иудеев и иерусалимлян в доме Господнем пред новым двором, и сказал: «Господи, Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе, и Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя? Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицем народа Твоего Израиля, и отдал его семени Авраама, друга Твоего, навек? И они поселились на ней, и построили Тебе на ней святилище во имя Твое, говоря: если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом сим и пред лицем Твоим, ибо имя Твое в доме сем, и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь. И ныне вот аммонитяне и моавитяне и обитатели горы Сеира, через земли которых Ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их, вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам. Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе, очи наши». И все иудеи стояли пред лицем Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их. Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеиела,
сына Матфании, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания, и сказал он: «Слушайте все иудеи, жители Иерусалима и царь Иосафат, так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия. Завтра выступите против них. Вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины, пред пустынью Иеруилом. Не вам сражаться на сей раз. Вы встаньте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». И преклонился Иосафат лицем до земли, и все иудеи, жители Иерусалима, пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых хвалить Господа, Бога Израилева, голосом весьма громким. И встали они рано утром и выступили к пустыне Фекойской, и когда они выступили, встал Иосафат и сказал: «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены, ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их. А когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. И пришел Иосафат и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести. И 3 дня они собирали добычу, так велика была она. А в 4-й день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа. Посему и называют то место долиною благословения до сего дня. И пошли назад все иудеи и иерусалимляне, и Иосафат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с весельем, потому что дал им Господь торжество над врагами их. И пришли в Иерусалим с псалтирями и цитрами и трубами к дому Господню. И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля. И спокойно стало царство Иосафатова, и дал ему Бог его покой со всех сторон. Так царствовал Иосафат над Иудеею. 35 лет он был, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Азува, дочь Салаила. И ходил он путем отца своего Ассы, и не уклонился от него, делая угодное в очах Господних. Только высоты не были отменены, и народ еще не обратил твердо сердце своего к Богу отцов своих. Прочие деяния Иосафата, первые и последние, описаны в записях Иеуя, сына Ананиева, которые внесены в книгу царей Израилевых. Но после того вступил Иосафат, царь Иудейский, в общение с Ахазией, царем Израильским, который поступал беззаконно, и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис. И построили они корабли в Ецион-Гавере. И изрек тогда Елиезер, сын Додава из Мареши, пророчество на Иосафата, говоря: «Так как ты вступил в общение с Ахазией, то разрушил Господь дело твое». И разбились корабли,
и не могли идти в Фарсис. Глава 21. «И почил Иосафат с отцами своими, и похоронен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Иорам, сын его, вместо него. И у него были братья, сыновья Иосафата, Азария и Иехиил, и Захария, и Азария, и Михаил, и Сафатия, все сии сыновья Иосафата, царя Израилева. И дал им отец их большие подарки серебром и золотом и драгоценностями вместе с укрепленными городами в Иудее. Царство же отдал Иораму, потому что он первенец. И вступил Иорам на царство отца своего, и утвердился, и умертвил всех братьев своих мечем, и также некоторых из князей Израилевых. 32 лет был Иорам, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил он путем царей израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женой его, и делал он неугодное в очах Господних. Однако же не хотел Господь погубить дома Давидова ради завета, который заключил с Давидом, и потому что обещал дать ему светильник и сыновьям его на все времена. В одни его вышел Едом из-под власти Иуды и поставили над собою царя. И пошел Иорам с военачальниками своими и все колесницы с ним, и, встав ночью, поразил идумеен, которые окружили его, и начальствующих над колесницами. Однако вышел Едом из-под власти Иуды до сего дня. В то же время вышла и Ливна из-под власти его, потому что он оставил Господа, Бога отцов своих. Также высоты устроил он на горах иудейских и ввел в блужение жителей Иерусалима и соблазнил Иудею. И пришло к нему письмо от Илии пророка, в котором было сказано: «Так говорит Господь Бог Давида отца твоего, за то, что ты не пошел путями Иосафата отца твоего и путями Асы, царя иудейского, а пошел путем царей израильских и ввел в блужение Иудею и жителей Иерусалима, как вводил в блужение дом Ахавов, еще же и братьев твоих, дом отца твоего, которые лучше тебя ты умертвил, зато вот Господь поразит поражением великим народ твой, и сыновей твоих, и жен твоих, и все имущество твое, тебя же самого болезнью сильною, болезнью внутренностей твоих до того, что будут выпадать внутренности твои от болезни со дня на день». И возбудил Господь против Иорама дух филистимлян и аравитян, сопредельных эфиоплянам. И они пошли на Иудею и ворвались в нее, и захватили все имущество, находившееся в доме царя, также и сыновей его, и жен его. И не осталось у него сына, кроме Ахазии, меньшего из сыновей его. А после всего этого поразил Господь внутренности его болезнью неизлечимою. Так было со дня на день, а к концу 2-го года выпали внутренности его от болезни его, и он умер в жестоких страданиях, и не сожег для него народ его благовоний, как делал то для отцов его. 32 лет был он, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме, и отошел неоплаканный, и похоронили его в городе Давидовом, но не в царских гробницах. Глава 22. И поставили царем жители Иерусалима Ахазию, меньшего сына его, вместо него, так как всех старших избило полчище, приходившее с аравитянами к стану. И воцарился Ахазия, сын Иорама, царя иудейского. 22 лет был Ахазия, когда воцарился, и 1 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Гафалия, дочь Амврия. Он также ходил путями дома Ахавова, потому что мать его была советницей ему на беззаконные дела. И делал он неугодное в очах Господних, подобно дому Ахавову,
потому что он был ему советником по смерти отца его на погибель ему. Также, следуя их совету, он пошел с Иорамом, сыном Ахавовым, царем израильским, на войну против Азаила, царя сирийского, в Рамов-Галаадский. И ранили сириене Иорама, и возвратился он в Израиль лечиться от ран, которые причинили ему в Раме, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И Ахазия, сын Иорама, царь иудейский, пришел посетить Иорама, сына Ахавова, в Израиль, потому что тот был болен. И от Бога было это на погибель Ахазии, что он пришел к Иораму, ибо по приходе своем он вышел с Иорамом против Иуя, сына Намессиева, которого помазал Господь на истребление дома Ахавова. Когда совершал Иуй суд над домом Ахава, тогда он нашел князей иудейских и сыновей братьев Ахазии, служивших Ахазии, и умертвил их. И велел он искать Ахазию, и взяли его, когда он скрывался в Самарии, и привели его к Иуию, и умертвили его, и похоронили его. Ибо говорили, он сын Иосафата, который взыскал Господа от всего сердца своего, и не осталось в доме Ахазии, кто мог бы царствовать. Ибо Гафалия, мать Ахазии, увидев, что умер сын ее, встала и истребила все царское племя дома Иудина. Но Иосавеф, дочь царя, взяла Иоаса, сына Ахазии, и похитила его из среды царских сыновей умерщвляемых, и поместила его и кормилицу его в спальной комнате. И таким образом Иосавеф, дочь царя Иорама, жена Иоадая священника, сестра Ахазии, скрыла Иоаса от Гафалии, и она не умертвила его. И был он у них в доме Божием, скрываем 6 лет. Гафалия же царствовала над землею. Глава 23. Но в 7-й год ободрился Иоадай и принял в союз с собою начальников сотен, Азарию, сына Иерахамова, и Исмаила, сына Иогохананова, и Азарию, сына Аведова, и Маасею, сына Адаии, и Елишафата, сына Зихри. И они прошли по Иудее и собрали левитов из всех городов Иудеи и глав поколений Израилевых, и пришли в Иерусалим. И заключило все собрание союз в Доме Божием с царем, и сказал им Иоадай, «Вот сын царя должен быть царем, как изрек Господь о сыновьях Давидовых. Вот что вы сделаете. Треть вас, приходящих в субботу из священников и левитов, будет привратниками у порогов, и треть при доме царском, и треть у ворот Иесод, а весь народ на дворах дома Господня». И никто пусть не входит в дом Господень, кроме священников и служащих из левитов. Они могут войти, потому что освящены. Весь же народ пусть стоит на страже Господней. И пусть левиты окружат царя со всех сторон, всякий с оружием своим в руке своей, и кто будет входить в храм, да будет умерщвлен. И будьте вы при царе, когда он будет входить и выходить. И сделали левиты и все иудеи, что приказал Иоадай священник, и взяли каждый людей своих, приходящих в субботу, с отходящими в субботу, потому что не отпустил священник Иоадай сменившихся черед. И раздал Иоадай священник начальникам сотен, копья и малые и большие щиты царя Давида, которые были в Доме Божьем. И поставил весь народ, каждого с оружием его, в руке его, от правой стороны храма до левой стороны храма, у жертвенника и у дома вокруг царя. И вывели сына царя, и возложили на него венец и украшение, и поставили его царем, и помазали его, Иоадай и сыновья его, и сказали, «Да живет царь!» И услышала Гафалия голос народа, бегущего и провозглашающего о царе, и вышла к народу в дом Господень и увидела. И вот царь стоит на возвышении своем при входе, и князья, и трубы подле царя.
и весь народ земли веселится, и трубят трубами, и певцы с орудиями музыкальными, и искусные в словословии. И разодрала Гафалия одежды свои и закричала: «Заговор! Заговор!» И вызвал Иодай священник начальников сотен, начальствующих над войском, и сказал им: «Выведите ее вон, и кто последует за нею, да будет умерщвлен мечем». Потому что священник сказал: «Не умертвите ее в доме Господнем». И дали ей место, и когда она пришла к входу конских ворот царского дома, там умертвили ее. И заключил Иодай завет между собою и между всем народом и царем, чтобы быть им народом Господним. И пошел весь народ в капище Ваала, и разрушили его, и жертвенники его, и истуканов его сокрушили. И Матфана, жреца Ваалова, умертвили пред жертвенниками. И поручил Иодай дела дома Господня священникам и левитам, как распределил Давид в доме Господнем для возношения всесожжений Господу, как написано в законе Моисеевом, с радостью и пением по уставу Давидову. И поставил он привратников у ворот дома Господня, чтобы не мог входить нечистый почему-нибудь. И взял начальников сотен и вельмож, и начальствующих в народе, и весь народ земли, и проводил царя из дома Господня, и прошли через верхние ворота в дом царский, и посадили царя на царский престол. И веселился весь народ земли, и город успокоился, а Гафалию умертвили мечем. Глава 24. 7 лет был Иоас, когда воцарился, и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивья из Версавии. И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни Иоадая священника. И взял ему Иоадай 2 жен, и он имел от них сыновей и дочерей. И после сего пришло на сердце Иоасу обновить дом Господень. И собрал он священников и левитов и сказал им: «Пойдите по городам Иудеи и собирайте со всех израильтян серебро для поддержания дома Бога вашего из года в год, и поспешите в этом деле». Но не поспешили левиты. И призвал царь Иодая, главу их, и сказал ему: «Почему ты не требуешь от левитов, чтобы они доставляли с Иудеи и Иерусалима дань, установленную Моисеем, рабом Господним, и собранием израильтян для скинии собрания? Ибо нечестивая Гафалия и сыновья ее разорили дом Божий, и все посвященное для дома Господня употребили для Ваалов». И приказал царь, и сделали 1 ящик, и поставили его у входа в дом Господень извне. И провозгласили по Иудее и Иерусалиму, чтобы приносили Господу дань, наложенную Моисеем, рабом Божиим, на израильтян в пустыне. И обрадовались все начальствующие и весь народ, и приносили и клали в ящик дотоле, доколе он не наполнился. В то время, когда приносили ящик царским чиновникам через левитов, и когда они видели, что серебра много, приходил писец царя и поверенный первосвященника, и высыпали из ящика, и относили его, и ставили его на свое место. Так делали они изо дня в день, и собрали множество серебра. И отдавали его царь и Иодай производителям работ по дому Господню, и они нанимали каменотесов и плотников для подновления дома Господня, также кузнецов и медников для укрепления дома Господня. И работали производители работ, и совершилось исправление руками их, и привели дом Божий в надлежащее состояние его, и укрепили его. И, кончив все, они представили царю и Иодаю остаток серебра, и сделали из него сосуды для дома Господня, сосуды служебные и для всесожжений, чаши и другие сосуды золотые и серебряные, и приносили всесожжения в доме Господнем постоянно, во все дни Иодая. И состарился Иодай,
и, насытившись днями жизни, умер. 130 лет было ему, когда он умер. И похоронили его в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его. Но по смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их. И оставили дом Господа Бога отцов своих и стали служить деревам посвященным и идолам. И был гнев Господень на Иуду и Иерусалим за сию вину их. И он посылал к ним пророков для обращения их к Господу, и они увещевали их, но те не слушали. И Дух Божий облег Захарию, сына Иодая, священника, и он стал на возвышение пред народом и сказал им: «Так говорит Господь, для чего вы приступаете повеление Господне? Не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас». И сговорились против Него и побили Его камнями по приказанию царя на дворе дома Господня. И не вспомнил царь Иоас благодеяние, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его. И он, умирая, говорил: «Да видит Господь и да взыщет». И по истечении года выступило против него войско сирийское, и вошли в Иудею и в Иерусалим, и истребили из народа всех князей народа, и всю добычу, взятую у них, отослали к царю в Дамаск. Хотя в небольшом числе людей приходило войско сирийское, но Господь предал в руку их весьма многочисленную силу за то, что оставили Господа, Бога отцов своих. И над Иоасом совершили они суд. И когда они ушли от него, оставив его в тяжкой болезни, то составили против него заговор рабы его за кровь сына Иодая, священника, и убили его на постели его, и он умер. И похоронили его в городе Давидовом, но не похоронили его в царских гробницах. Заговорщиками же против него были Завад, сын Шемиафы, аммонитянки, и Егозавад, сын Шимрифы, моавитянки. О сыновьях его и о множестве пророчеств против него и об устроении Дома Божия написано в книге царей. И воцарился Амасия, сын его, вместо него. Глава 25. 25 лет воцарился Амасия, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иегоаддань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца. Когда утвердилось за ним царство, тогда он умертвил рабов своих, убивших царя отца его. Но детей их не умертвил, так как написано в законе, в книге Моисеевой, где заповедал Господь, говоря: «Не должны быть умерщвляемы отцы за детей, и дети не должны быть умерщвляемы за отцов, но каждый за свое преступление должен умереть». И собрал Амасия иудеев и поставил их по поколениям под власть 1000 начальников и 100 начальников всех иудеев и вениамитян. И пересчитал их от 20 лет и выше, и нашел их 300 000 человек отборных, ходящих на войну, держащих копье и щит. И еще нанял из израильтян 100 000 храбрых воинов за 100 талантов серебра. Но человек Божий пришел к нему и сказал: «Царь, пусть не идет с тобою войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами, со всеми сынами Ефрема. Но иди ты один, делай дело, мужественно подвязайся на войне, иначе повергнет тебя Бог пред лицем врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть». И сказал Амасия человеку Божию: «Что же делать со 100 талантами, которые я отдал войску израильскому?» И сказал человек Божий: «Может Господь дать тебе более сего». И отделил их Амасия, войско, пришедшее к нему из земли Ефремовой, чтобы они шли в свое место. И возгорелся сильно гнев их на Иудею, и они пошли назад в свое место в пылу гнева. А Амасия отважился и повел народ свой,
и пошел на долину Соляную и побил сынов Сеира 10 тысяч. И 10 тысяч живых взяли сыны Иудины в плен, и привели их на вершину скалы, и низринули их с вершины скалы, и все они разбили совершенно. Войско же, которое Амасия отослал обратно, чтобы оно не ходило с ним на войну, рассыпалось по городам Иудеи от Самарии до Вефарона, и перебило в них 3 тысячи и награбило множество добычи. Амасия, пришедший после поражения Идумеян, принес богов сынов Сеира и поставил их у себя богами, и пред ними кланялся и им кадил. И воспылал гнев Господа на Амасию, и послал он к нему пророка, и тот сказал ему: «Зачем ты прибегаешь к богам народа сего, которые не избавили народа своего от руки твоей?» Когда он говорил ему, царь отвечал: «Разве советником царским поставили тебя? Перестань, чтоб не убили тебя». И перестал пророк, сказав: «Знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего». И посоветовался Амасия, царь иудейский, и послал к Иоасу, сыну Иоахаза, сына Иуева, царю израильскому, сказать: «Выходи, повидаемся лично». И послал Иоас, царь израильский, к Амасии, царю иудейскому, сказать: «Терн, который на Ливане, послал кедру, который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою в жену сыну моему». Но прошли звери дикие, которые на Ливане, и истоптали этот терн. Ты говоришь: «Вот я побил Идумеян, и вознеслось сердце твое до тщеславия. Сиди лучше у себя дома. К чему тебе затевать опасное дело? Падешь ты и иудеи с тобою». Но не послушался Амасия, так как от Бога было это, дабы предать их в руки Иоаса за то, что стали прибегать к богам идумейским. И выступил Иоас, царь израильский, и увиделись лично он и Амасия, царь иудейский, в Вефсамисе иудейском. И были разбиты иудеи израильтянами, и разбежались каждый в шатер свой. И Амасию, царя иудейского, сына Иоаса, сына Иоахазова, захватил Иоас, царь израильский, в Вефсамисе, и привел его в Иерусалим, и разрушил стену Иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот Угольных на 400 локтей. И взял все золото и серебро и все сосуды, находившиеся в Доме Божием у Авед-Едома, и сокровища дома царского и заложников, и возвратился в Самарию. И жил Амасия, сын Иоасов, царь иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахазова, царя израильского, 15 лет. Прочие дела Амасии, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И после того времени, как Амасия отступил от Господа, составили против него заговор в Иерусалиме, и он убежал в Лахис, и послали за ним в Лахис, и умертвили его там, и привезли его на конях, и похоронили его с отцами его в городе Иудином. Глава 26. И взял весь народ иудейский Азию, которому было 16 лет, и поставили его царем на место отца его, Амасии. Он обстроил Елав и возвратил его Иудее после того, как почил царь с отцами своими. 16 лет был Азия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Иехолия из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Амасия, отец его. И прибегал он к Богу в дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. И он вышел и сразился с филистимлянами, и разрушил стены Гефа и стены Иавнеи и стены Азота, и построил города в области Азотской и у филистимлян. И помогал ему Бог против филистимлян и против аравитян, живущих в Гурваале, и против меунитян. И давали аммонитяне дань Азии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен. И построил Азия башни в Иерусалиме над воротами угольными, и над воротами долины, и на углу, и укрепил их.
и построил башни в пустыне, и иссек много водоемов, потому что имел много скота, и на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников, на горах, и на кормиле.

Бия для всего войска щиты и копья, и шлемы, и латы, и луки, и пращные камни. И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных, и воспротивились Азии царю и сказали ему: «Не тебе, Азия, кадить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». И разгневался Азия, а в руке у него кадильница для каждения. И когда разгневался он на священников, проказа появилась на челе его пред лицем священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники, и вот у него проказа на челе его, и понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Азия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня, а Иофам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. Прочие деяния Азии, первые и последние, описал Исаия, сын Амоса, пророк. И почил Азия с отцами своими, и похоронили его с отцами его на поле царских гробниц. Ибо, говорили, он прокаженный. И воцарился Иофам, сын его, вместо него. Глава 27. 25 лет был Иофам, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Иеруша, дочь Садока. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Азия, отец его, только он не входил в храм Господень, и народ продолжал еще грешить. Он построил верхние ворота дома Господня и многое построил на стене Офела, и города построил на горе Иудейской, и в лесах построил дворцы и башни. Он воевал с царем Аммонитян и одолел их. И дали ему аммонитяне в тот год 100 талантов серебра и 10 тысяч коров пшеницы и ячменя 10 тысяч. Это давали ему аммонитяне на другой год и на третий. Так силен был Иоафам, потому что устроял пути свои пред лицем Господа Бога своего. Прочие деяния Иоафама и все войны его и поведение его описаны в книге царей израильских и иудейских. 25 лет был он, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. И почил Иоафам с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Ахаз, сын его, вместо него. Глава 28. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. И он не делал угодного в очах Господних, как делал Давид, отец его. Он шел путями царей израильских и даже сделал литые статуи Ваалов. И он совершал курение на долине сынов Енома и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицем сынов Израилевых, и приносил жертвы и курение на высотах и на холмах и под всяким ветвистым деревом. И предал его Господь Бог его в руки царя Сириян, и они поразили его, и взяли у него множество пленных, и отвели в Дамаск. Также и в руку царя Израильского был предан он, и тот произвел у него великое поражение. И избил Факей, сын Ремалиин, иудеев 120 тысяч в один день, людей воинственных, потому что они оставили Господа, Бога отцов своих. Зихрий же, силач из Ефремлян, убил Маасею, сына царя, и Азрикама, начальствующего над дворцом, и Елкану, второго по царе. И взяли сыны Израилевы в
плен у братьев своих иудеев 200 тысяч

жен, сыновей и дочерей. Также и множество добычи награбили у них, и отправили добычу в Самарию. Там был пророк Господень, имя его Одед. Он вышел пред лице войска, шедшего в Самарию, и сказал им: «Вот Господь, Бог отцов ваших, во гневе на иудеев, предал их в руку вашу, и вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес. И теперь вы думаете поработить сынов Иуды и Иерусалима в рабы и рабыни себе. А разве на самих вас нет вины пред Господом Богом вашим? Итак, послушайте меня и возвратите пленных, которых вы захватили из братьев ваших, ибо пламень гнева Господня на вас». И встали некоторые из начальников сынов Ефремовых: Азария, сын Иогоханана, Берехия, сын Мешелемофа, и Езекия, сын Шалума, и Амаса, сын Хадлая, против шедших с войны. И сказал им: «Не вводите сюда пленных, потому что грех был бы нам пред Господом. Неужели вы думаете прибавить грехам нашим и к преступлениям нашим? Велика вина наша и пламень гнева Господня над Израилем». И оставили вооруженные пленных и добычу у военачальников и всего собрания. И встали мужи, упомянутые по именам, и взяли пленных, и всех нагих из них одели из добычи. И одели их, и обули их, и накормили их, и напоили их, и помазали их елеем, и посадили на ослов всех слабых из них, и отправили их в Иерихон, город Пальм, к братьям их, и возвратились в Самарию. В то время послал царь Ахаз к царям ассирийским, чтобы они помогли ему. Ибо и идумеяне, и еще приходили, и многих побили в Иудее и взяли в плен. И филистимляне рассыпались по городам низменного края и к югу Иудеи, и взяли Вефсамис, и Аилон, и Гедеров, и Сохо, и зависящие от него города, и Фимну, и зависящие от него города, и Гимзо, и зависящие от него города, и поселились там. Так унизил Господь Иудею за Ахаза, царя Иудейского, потому что он развратил Иудею и тяжко грешил пред Господом. И пришел к нему Феглафель-Ласар, царь ассирийский, но был в тягость ему вместо того, чтобы помочь ему, потому что Ахаз взял сокровища из дома Господня и дома царского и у князей и отдал царю ассирийскому, но не в помощь себе. И в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать пред Господом, он, царь Ахаз. И приносил он жертвы богам дамасским, думая, что они поражали его, и говорил: «Боги царей сирийских помогают им, принесу я жертву им, и они помогут мне». Но они были нападение ему и всему Израилю. И собрал Ахаз сосуды Дома Божия, и сокрушил сосуды Дома Божия, и запер двери Дома Господня, и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме, и по всем городам Иудиным устроил высоты для каждения богам иным, и раздражал Господа, Бога отцов своих. Прочие дела его и все поступки его, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И почил Ахаз с отцами своими, и похоронили его в городе в Иерусалиме, но не внесли его в гробницы царей Израилевых. И воцарился Езекия, сын его, вместо него. Глава 29. Езекия воцарился 25 лет и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Авия, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Давид, отец его. Первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их. И велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади Восточной, и сказал им: «Послушайте меня, левиты, ныне осветитесь сами, и осветите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища. Ибо отцы наши поступали беззаконно, и делали неугодное в очах Господа, Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и оборотились спиною,
и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигали курения, и не возносили все сожжения во святилище Бога Израилева. И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими. И вот пали отцы наши от меча, а сыновья наши и дочери наши, и жены наши за это в плену до ныне. Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего. Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений. И встали левиты, Махав, сын Амасая, и Иоэль, сын Азарии, сыновей Каафовых, и из сыновей Мерариных, Кис, сын Авдия, и Азария, сын Иегаль-Лелела, и из племени Герсонова, Иоах, сын Зимы, и Еден, сын Иоаха, и из сыновей Елицафановых, Шимри и Иеиел, и из сыновей Асафовых, Захария и Матфания, и из сыновей Емановых, и Ехиеел, и Шимей, и из сыновей Идифуновых, Шемаия и Узиел. Они собрали братьев своих и освятились, и пошли по приказанию царя очищать дом Господень по словам Господа. И вошли священники внутрь дома Господня для очищения и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господня. А левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку Кедрону. И начали освящать в первый день первого месяца, и в восьмый день того же месяца вошли в притвор Господень, и освящали дом Господень 8 дней, и в 16-й день первого месяца кончили. И пришли в дом к царю Языкии и сказали: «Мы очистили дом Господень и жертвенник для всесожжения, и все сосуды его, и стол для хлеба в предложении, и все сосуды его». И все сосуды, которые забросил царь Ахаз во время царствования своего в беззаконии своем, мы приготовили и освятили, и вот они пред жертвенником Господним. И встал царь Иезекия рано утром, и собрал начальников города, и пошел в дом Господень. И привели 7 тельцов, и 7 овнов, и 7 агнцев, и 7 козлов на жертву о грехе за царство и за святилище, и за Иудею. И приказал он сынам Аароновым, священникам, вознести все сожжения на жертвенник Господень. И закололи тельцов, и взяли священники кровь, и окропили жертвенник. И закололи овнов, и окропили кровью жертвенник. И закололи агнцев, и окропили кровью жертвенник. И привели козлов за грех пред лице царя и собрания, и они возложили руки свои на них. И закололи их священники, и очистили кровью их жертвенник для заглаждения грехов всего Израиля. Ибо за всего Израиля приказал царь принести все сожжения и жертву о грехе. И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами по уставу Давида и Гада, прозорливца царева, и Нафана пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его. И стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми и священники с трубами. И приказал Языкия вознести все сожжения на жертвенник. И в то время, как началось все сожжение, началось пение Господу при звуке труб и орудий Давида, царя Израилева. И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось все сожжение. По окончании же всесожжения царь и все находившиеся при нем преклонились и поклонились. И сказал царь Языкия и князья левитам, чтобы они славили Господа словами Давида и Асафа прозорливца. И они славили с радостью и преклонялись и поклонялись. И продолжал Языкия и сказал: «Теперь вы посвятили себя Господу, приступайте и приносите жертвы и благодарственные приношения в дом Господень».
и понесло все собрание жертвы, благодарственные приношения и всякий, кто расположен был сердцем, всесожжение. И было число всесожжений, которые привели собравшиеся, 70 волов, 100 овнов, 200 агнцев. Все это для всесожжения Господу. Других священных жертв было 600 из крупного скота и 3000 из мелкого скота. Но священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех всесожжений. И помогали им братья их левиты до окончания дела и доколе освятились прочие священники. Ибо левиты были более тщательны в освящении себя, нежели священники. При том же всесожжении было множество стуками мирных жертв и с возлияниями при всесожжении. Так восстановлено служение в Доме Господнем. И радовался Языкия и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно. Глава 30. И послал Языкия по всей земле Израильской и Иудее, и письма писал к Ефрему и Манассии, чтобы пришли в Дом Господень, в Иерусалим, для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву. И положили на совете царь и князья его, и все собрание в Иерусалиме, совершить Пасху во второй месяц, ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не освятились в достаточном числе, и народ не собрался в Иерусалим. И понравилось это царю и всему собранию. И определили объявить по всему Израилю, от Версавии до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву, потому что давно не совершали ее, как предписано. И пошли гонцы с письмами от царя и от князей его по всей земле Израильской и Иудее, и по повелению царя говорили: «Дети Израиля, обратитесь к Господу, Богу Авраама, Исаака и Израиля, и Он обратится к остатку, уцелевшему у вас от руки царей ассирийских. И не будьте таковы, как отцы ваши и братья ваши, которые беззаконно поступали пред Господом Богом отцов своих, и Он предал их на опустошение, как вы видите. Ныне не будьте жестоковыны, как отцы ваши, покоритесь Господу, и приходите во святилище Его, которое Он освятил навек, и служите Господу Богу вашему, и Он отвратит от вас пламень гнева своего. Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши будут в милости у пленивших их и возвратятся в землю сию, ибо благ и милосерд Господь Бог ваш и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему». И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Манассииной и до Завулоновой, но над ними смеялись и издевались. Однако некоторые из колена Асирова, Манассиина и Завулонова смирились и пришли в Иерусалим. И над Иудеею была рука Божия, даровавшая им единое сердце, чтоб исполнить повеление царя и князей по слову Господню. И собралось в Иерусалим множество народа для совершения праздника опресноков во второй месяц, собрание весьма многочисленное. И встали, и ниспровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме, и все, на чем совершаемо было курение идолам, разрушили и бросили в поток Кедрон. И закололи пасхального агнца в 14-й день второго месяца. Священники и левиты, устыдившись, освятились и принесли все сожжения в Дом Господень, и стали на своем месте по уставу своему, по закону Моисея, человека Божия. Священники кропили кровью, принимая ее из рук левитов. Так как много было в собрании таких, которые не освятились, то вместо нечистых левиты закалывали пасхального агнца для посвящения Господу. Многие из народа, большую частью из колена Ефремова и Манассиина, из Сахарова и Завулонова, не очистились,
Однако же они ели Пасху не по уставу. Но Езекия помолился за них, говоря: «Господь благий, да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного». И услышал Господь Езекию и простил народ. И совершили сыны Израилевы, находившиеся в Иерусалиме, праздник опресноков в 7 дней с великим весельем. Каждый день левиты и священники славили Господа на орудиях, устроенных для славословия Господа. И говорил Езекия по сердцу всем левитам, имевшим доброе разумение в служении Господу, и ели праздничное 7 дней, принося жертвы мирные и славя Господа, Бога отцов своих. И решило все собрание праздновать другие 7 дней, и провели эти 7 дней в веселье, потому что Езекия, царь иудейский, выставил для собравшихся 1000 тельцов и 10 тысяч мелкого скота, и вельможи выставили для собравшихся 1000 тельцов и 10 тысяч мелкого скота. И священников осветилось уже много. И веселились все собравшиеся из Иудеи, и священники, и левиты, и все собрание, пришедшее от Израиля, и пришельцы, пришедшие из земли израильской и обитавшие в Иудее. И было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давидова, царя Израилева, не бывало подобного сему в Иерусалиме. И встали священники и левиты, и благословили народ. И услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небеса. Глава 31. По окончании всего этого пошли все израильтяне, там находившиеся, в города иудейские, и разбили статуи, срубили посвященные дерева, и разрушили высоты и жертвенники во всей Иудее и в земле Вениаминовой, Ефремовой и Манассииной до конца. И потом возвратились все сыны Израилевы, каждый во владение свое, в города свои. И поставил Езекия череды священников и левитов по их распределению, каждого при деле своем, священническом или левитском, при всесожжении и при жертвах мирных, для службы, для хваления и славословия у ворот дома Господня. И определил царь часть из имущества своего на всесожжение, на всесожжение утреннее и вечернее, и на всесожжение в субботы, и в новомесячия, и в праздники, как написано в законе Господнем. И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определенное содержание священникам и левитам, чтоб они были ревностны в законе Господнем. Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израилевы множество начатков хлеба, вина и масла и меду, и всяких произведений полевых, и десятин из всего нанесли множество. И израильтяне и иудеи, живущие по городам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота и десятины из пожертвований, посвященных Господу Богу их, и наложили груды. В 3-й месяц начали класть груды, и в 7-й месяц кончили. И пришли Езекия и вельможи, и увидели груды, и благодарили Господа и народ его Израиля. И спросил Езекия священников и левитов об этих грудах. И отвечал ему Азария, первосвященник из дома Садокова, и сказал: «С того времени, как начали носить приношения в дом Господень, мы ели досыта, и многое осталось, потому что Господь благословил народ свой. Из оставшегося составилось такое множество». И приказал Езекия приготовить комнаты при доме Господнем, и приготовили. И перенесли туда приношения и десятины, и пожертвования со всею точностью. И был начальником при них Хонания левит и Семей, брат его, вторым. А Иехиил, и Азазия, и Нахав, и Асаил, и Иеремов, и Иозавад, и Елиел, и Смахия, и Махав,
и Бенания были смотрителями под рукою Ханании и Симея, брата его, по распоряжению царя Языкии и Азарии, начальника при Доме Божием. Коре, сын Имны, левит, привратник на восточной стороне, был при добровольных приношениях Богу для выдачи принесенного Господу и важнейших из вещей посвященных. И под его ведением находились Еден, и Миниамин, и Иешуа, и Шемаии, и Амария, и Шехания в городах священнических, чтобы верно раздавать братьям своим части, как большому, так и малому, сверх списка их, всем мужеского пола от 3 лет и выше, всем ходящим в дом Господа для дел ежедневных, для служения их по должностям их и по отделам их, и внесенным в список священникам по поколениям их, и левитам от 20 лет и выше, по должностям их, по отделам их, и внесенным в список со всеми малолетними их, с женами их, и с сыновьями их, и с дочерями их, всему обществу, ибо они со всею верностью посвятили себя на священную службу. И для сынов Аароновых, священников в селениях вокруг городовых, при каждом городе поставлены были мужи поименованные, чтобы раздавать участки всем мужеского пола у священников и всем внесенным в список у левитов. Вот что сделал Языкия во всей Иудее, и он делал доброе и справедливое и истинное пред лицем Господа Бога своего. И во всем, что он предпринимал на служение Дому Божию и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех. Глава 32. После таких дел и верности пришел Сеннахерим, царь ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные города, и думал отторгнуть их себе. Когда Языкия увидел, что пришел Сеннахерим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князьями своими и с военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне города, и те помогли ему. И собралось множество народа, и засыпали все источники и поток, протекавший по стране, говоря: «Да не найдут цари ассирийские, пришедшие сюда, много воды». И ободрился он и восстановил всю обрушившуюся стену, и поднял ее до башни, и извне построил другую стену, и укрепил Милло в городе Давидовом, и наготовил множество оружия и щитов, и поставил военачальников над народом, и собрал их к себе на площадь у городских ворот, и говорил к сердцу их и сказал: «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя ассирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним. С ним мышца плотская, а с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших». И подкрепился народ словами Языкии царя иудейского. После сего послал Сеннахерим, царь ассирийский, рабов своих в Иерусалим, сам он стоял против Лахиса и вся сила его с ним, к Языкии, царю иудейскому, и ко всем иудеям, которые в Иерусалиме, сказать: «Так говорит Сеннахерим, царь ассирийский, на что вы надеетесь и сидите в крепости в Иерусалиме? Не обольщает ли вас Языкия, чтобы предать вас смерти от голода и жажды, говоря: Господь Бог наш спасет нас от руки царя ассирийского? Не этот ли Языкия разрушил высоты его и жертвенники его, и сказал Иудее и Иерусалиму: пред жертвенником единым поклоняйтесь, и на нем совершайте курение? Разве вы не знаете, что сделал я и отцы мои со всеми народами земель? Могли ли боги народов земных спасти землю свою от руки моей? Кто из всех богов народов, истребленных отцами моими, мог спасти народ свой от руки моей? Как же возможен ваш Бог спасти вас от руки моей?
И ныне пусть не обольщает вас Езекия и не отклоняет вас таким образом. Не верьте ему. Если не в силах был ни один бог, ни одного народа и царства спасти народ свой от руки моей и от руки отцов моих, то и ваш бог не спасет вас от руки моей». И еще многое говорили рабы его против Господа Бога и против Езекии раба его. И письма писал он, в которых поносил Господа Бога Израилева и говорил против него такие слова: «Как боги народов земных не спасли народов своих от руки моей, так бог Езекии не спасет народа своего от руки моей». И кричали громким голосом на иудейском языке к народу Иерусалимскому, который был на стене, чтобы устрашить его и напугать его и взять город. И говорили о боге Иерусалима, как о богах народов земли, изделий рук человеческих. И помолился царь Езекия и Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к небу. И послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и главноначальствующего, и начальствующих в войске царя Ассирийского. И возвратился он со стыдом в землю свою. И когда пришел в дом Бога своего, и сшедшие из чресл его поразили его там мечем. Так спас Господь Езекию и жителей Иерусалима от руки Сеннахерима, царя Ассирийского, и от руки всех, и оберегал их отовсюду. Тогда многие приносили дары Господу в Иерусалим и дорогие вещи Езекии, царю Иудейскому, и он возвеличился после сего в глазах всех народов. В те дни заболел Езекия смертельно и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знаменье. Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Но как смирился Езекия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень во дни Езекии. И было у Езекии богатства и славы весьма много, и хранилище он сделал у себя для серебра и золота и камней драгоценных, и для ароматов и щитов, и для всяких драгоценных сосудов, и кладовые для произведений земли, для хлеба, вина и масла, и стойла для всякого рода скота, и дворы для стад. И города построил себе, и стад мелкого и крупного скота было у него множество, потому что дал ему Бог весьма большое имущество. Он же, Езекия, запер верхний проток вод Геона и провел их вниз к западной стороне города Давидова, и действовал успешно Езекия во всяком деле своем. Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтоб испытать его и открыть все, что у него на сердце. Прочие деяния Езекии и добродетели его описаны в видении Исаии, сына Амосова, пророка, и в книге царей иудейских и израильских. И почил Езекия с отцами своими, и похоронили его над гробницами сыновей Давидовых. И почесть воздали ему по смерти его все иудеи и жители Иерусалима. И воцарился Манассия, сын его, вместо него. Глава 33. 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и снова построил высоты, которые разрушил Езекия отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «В Иерусалиме будет имя мое вечно», и соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Он же
проводил сыновей своих через огонь в долине сына Енномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа к прогневлению его. И поставил резного идола, которого сделал в доме Божием, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его, в доме сём и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я положу имя мое навек, и не дам впредь выступить ноге Израиля из земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им, по всему закону и уставам и повелениям, данным рукою Моисея. Но Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лице Господа Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих, и помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог. И после того построил внешнюю стену города Давидова на западной стороне Геона, по лощине до входа в рыбные ворота, и провел ее вокруг Афела, и высоко поднял ее, и поставил военачальников по всем укрепленным городам в Иудее, и низверг чужеземных богов и идола из дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город, и восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтоб они служили Господу Богу Израилеву. Но народ еще приносил жертвы на высотах, хотя и Господу Богу своему. Прочие дела Манассии и молитва его к Богу своему, и слова прозорливцев, говоривших к нему именем Господа Бога Израилева, находятся в записях царей Израилевых. И молитва его, и то, что Бог преклонился к нему, и все грехи его, и беззаконие его, и места, на которых он построил высоты и поставил изображения Астарты и истуканов, прежде нежели смирился, описаны в записях Хозая. И почил Манассия с отцами своими, и похоронили его в доме его, и воцарился Амон, сын его, вместо него. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. И делал неугодное в очах Господних так, как делал Манассия, отец его. И всем истуканам, которых сделал Манассия, отец его, приносил Амон жертвы и служил им. И не смирился пред лицем Господним, как смирился Манассия, отец его. Напротив, Амон умножил свои грехи. И составили против него заговор слуги его, и умертвили его в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. Глава 34. 8 лет было Иосии, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. И делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. В 8-й год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего, а в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных дерев и отрезных и литых кумиров. И разрушили пред лицем его жертвенники Ваалов и статуй,
возвышавшиеся над ними, и посвященные дерева он срубил, и резные, и литые кумиры изломал, и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы. И кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим. И в городах Манассии, и Ефрема, и Симеона, даже до колена Нефалимова, и в опустошенных окрестностях их, он разрушил жертвенники и посвященные дерева, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле Израильской, и возвратился в Иерусалим. В 18-й год царствования своего по очищению земли и дома Божия он послал Шафана, сына Ацалии, и Маассею, градоначальника, и Иоаха, сына Иоахазова, деописателя, возобновить дом Господа Бога своего. И пришли они к Хилкии, первосвященнику, и отдали серебро, принесенное в дом Божий, которые левиты, стоящие на страже у порога, собрали из рук Манассии, Ефрема и всех прочих израильтян, и от всего Иуды и Вениамина, и от жителей Иерусалима, и отдали в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, чтоб они раздавали его работникам, которые работали в доме Господнем при исправлении и возобновлении дома. И они раздавали плотникам и строителям на покупку тесаных камней и дерев для связей и для покрытия зданий, которые разорили цари иудейские. Люди сии действовали честно при работе, и для надзора над ними поставлены были и Ахав, и Авадия, левиты из сыновей Мерариных, и Захария, и Мешулам из сыновей Каафовых, и все левиты, умеющие играть на музыкальных орудиях. Они же были приставниками над носильщиками и наблюдали над всеми работниками при каждой работе. Из левитов же были и писцы, и надзиратели, и привратники. Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хилкия священник нашел книгу закона Господня, данную рукою Моисея. И начал Хилкия и сказал Шафану, писцу: «Книгу закона нашел я в доме Господнем». И подал Хилкия ту книгу Шафану. И понес Шафан книгу к царю, и принес при этом царю известие: «Все, что поручено рабам твоим, они делают». И высыпали серебро, найденное в доме Господнем, и передали его в руки приставникам и в руки производителям работ. И также донес Шафан писец царю, говоря: «Книгу дал мне Хилкия, священник». И читал ее Шафан пред царем. Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои, и дал царь повеление Хилкии и Ахикаму, сыну Шафанову, и Авдону, сыну Михея, и Шафану, писцу, и Асаии, слуге царскому, говоря: «Пойдите, вопросите Господа за меня и за оставшихся у Израиля и за Иуду о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господа, который воспылал на нас, за то, что не соблюдали отцы наши слово Господне, чтобы поступать по всему написанному в книге сей». И пошел Хилкия, и те, которые от царя, Колдане, пророчице, жене Шаллума, сына Тавкегафа, сына Хасры, хранителя одежд. А жила она во второй части Иерусалима. И говорили с ней об этом. И она сказала им: «Так говорит Господь Бог Израилев. Скажите тому человеку, который послал вас ко мне: так говорит Господь: вот я наведу бедствие на место сие, и на жителей его все проклятия, написанные в книге, которую читали пред лицем царя Иудейского, за то, что они оставили меня и кадили богам другим, чтобы прогневлять меня всеми делами рук своих. И гнев мой возгорится над местом сим и не угаснет. А царю иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, так скажите:
Так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Богом, услышав слова Его о месте сём и о жителях Его, и ты смирился предо Мною, и разодрал одежды свои, и плакал предо Мною, то и Я услышал тебя, говорит Господь. Вот Я приложу тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое Я наведу на место сие и на жителей его». И принесли царю ответ. И послал царь, и собрал всех старейшин Иудеи и Иерусалима. И пошел царь в дом Господень, и с ним все иудеи, и жители Иерусалима, и священники, и левиты, и весь народ, от большого до малого. И он прочитал вслух их все слова книги Завета, найденной в доме Господнем. И стал царь на месте своем, и заключил завет пред лицем Господа последовать Господу и соблюдать заповеди Его, и откровения Его, и уставы Его от всего сердца своего и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей. И велел царь подтвердить это всем находившимся в Иерусалиме и в земле Вениаминовой. И стали поступать жители Иерусалима по завету Бога, Бога отцов своих. И изверг Иосия все мерзости из всех земель, которые у сынов Израилевых. И повелел всем находившимся в земле Израилевой служить Господу Богу своему. И во все дни жизни его они не отступали от Господа, Бога отцов своих. Глава 35. И совершил Иосия в Иерусалиме Пасху Господу, и закололи пасхального агнца в 14-й день первого месяца. И поставил он священников на местах их, и ободрял их на служение в доме Господнем. И сказал левитам, наставникам всех израильтян, посвященным Господу: «Поставьте ковчег святый в храме, который построил Соломон, сын Давидов, царь Израилев. Нет вам нужды носить его на раменах. Служите теперь Господу Богу нашему и народу его Израилю. Станьте по поколениям вашим, по чередам вашим, как предписано Давидом, царем Израилевым, и как предписано Соломоном, сыном его. И стойте во святилище по распределениям поколению братьев ваших, сынов народа, и по разделению поколению левитов. И заколите пасхального агнца, и осветитесь, и приготовьте его для братьев ваших, поступая согласно словом Господним через Моисея. И дал Иосия в дар сынам народа всем находившимся там из мелкого скота, агнцев и козлов молодых, все для жертвы пасхальной числом 30 000 и 3 000 волов. Это из имущества царя. И князья его по усердию давали в дар народу священникам и левитам: Хилкия и Захария и Иехиил, начальствующие в Доме Божием, дали священникам для жертвы пасхальной 2600 овец, агнцев и козлов, и 300 волов. И Ханания, и Шемаия, и Нафанаил, братья его, и Хашавия, и Иеиил, и Иозават, начальники левитов, подарили левитам для жертвы пасхальной овец 5500 волов. Так устроено было служение. И стали священники на место свое и левиты по чередам своим по повелению царскому. И закололи пасхального агнца, и кропили священники кровью, принимая ее из рук левитов, а левиты снимали кожу, и распределили назначенное для всесожжения, чтобы раздать то по отделениям поколению сынов народа для принесения Господу, как написано в книге Моисеевой, то же сделали и с волами, и испекли пасхального агнца на огне по уставу.
и священные жертвы сварили в котлах, горшках и кастрюлях и поспешно раздали всему народу. А после приготовили для себя и для священников, ибо священники, сыны Аароновы, заняты были приношением всесожжений и туков до ночи. Потому-то и готовили левиты для себя и для священников, сынов Аароновых. И певцы, сыновья Асафовы, оставались на местах своих по установлению Давида и Асафа, и Емана, и Идифуна, прозорливца царского, и привратники у каждых ворот. Не для чего было им отходить от служения своего, так как братья их левиты готовили для них. Так устроено было все служение Господу в тот день, чтобы совершить Пасху и принести все сожжения на жертвенники Господнем по повелению царя Иосии. И совершали сыны Израилевы, находившиеся там Пасху в то время и праздник опресноков в течение 7 дней. И не была совершаема такая Пасха у Израиля от дней Самуила пророка. И из всех царей Израилевых ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Иосия и священники, и левиты, и все иудеи, и израильтяне, там находившиеся, и жители Иерусалима. В 18-й год царствования Иосии совершена сия Пасха. После всего того, что сделал Иосия в Доме Божием, пошел Нехао, царь египетский, на войну к Кархемису на Евфрате, и Иосия вышел навстречу ему. И послал к нему Нехао послов сказать: «Что мне и тебе, царь иудейский? Не против тебя теперь иду я, но туда, где у меня война, и Бог повелел мне поспешать. Не протився Богу, который со мною, чтоб он не погубил тебя». Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нехао от лица Божия, и выступил на сражение на равнину Мегиддо. И выстрелили стрельцы в царя Иосию. И сказал царь слугам своим: «Уведите меня, потому что я тяжело ранен». И свели его слуги его с колесницы, и посадили его в другую повозку, которая была у него, и отвезли его в Иерусалим. И умер он, и похоронен в гробницах отцов своих. И вся Иудея и Иерусалим оплакали Иосию. Оплакал Иосию и Иеремия в песне плачевной. И говорили все певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих, известных до сего дня, и передали их в употребление у Израиля. И вот они вписаны в книгу плачевных песней. Прочие деяния Иосии и добродетели его, согласные с предписанным в законе Господнем, и деяния его первые и последние, описаны в книге царей израильских и иудейских. Глава 36. «И взял народ земли Иоахаза, сына Иосиина, и воцарили его вместо отца его в Иерусалиме. 23 лет был Иоахаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. И низложил его царь египетский в Иерусалиме, и наложил на землю пени 100 талантов серебра и талант золота. И воцарил царь египетский над Иудеею и Иерусалимом Елиакима, брата его, и переменил имя его на Иоакима. А Иоахаза, брата его, взял Нехао и отвел его в Египет. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Против него вышел Навуходоносор, царь Вавилонский, и оковал его оковами, чтобы отвести его в Вавилон. И часть сосудов дома Господня перенес Навуходоносор в Вавилон и положил их в капище своем в Вавилоне. Прочие дела Иоакима и мерзости его, какие он делал, и какие найдены в нем, описаны в книге царей израильских и иудейских. И воцарился Иехония, сын его, вместо него. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца и 10 дней царствовал в Иерусалиме,
и делал он неугодное в очах Господних. По прошествии года послал царь Навуходоносор и велел взять его в Вавилон вместе с драгоценными сосудами дома Господня и воцарил над Иудеей и Иерусалимом Седекию, брата его. 21 года был Седекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Он не смирился пред Иеремией пророком, пророчествовавшим от уст Господних, и отложился от царя Навуходоносора, взявшего клятву с него именем Бога, и сделал упругою шею свою, и ожесточил сердце свое до того, что не обратился к Господу Богу Израилеву. Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами его и ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения. И он навел на них царя халдейского, и тот умертвил юношей их мечем в доме святыни их, и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни седовласого. Все предал Бог в руку его. И все сосуды дома Божия, большие и малые, и сокровища дома Господня, и сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И переселил он оставшихся от меча в Вавилон. И были они рабами его и сыновей его до воцарения царя персидского, доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. А в первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать: «Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет». Книга Ездры, глава 1. В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно: «Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом и иным имуществом и скотом с доброхотным даянием для дома Божия, что в Иерусалиме». И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и священники, и левиты, всякий, в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти строить дом Господень, который в Иерусалиме. И все соседи их вспомоществовали им серебряными сосудами, золотом и иным имуществом и скотом, и дорогими вещами сверх всякого доброхотного даяния для храма. И царь Кир вынес сосуды дома Господня, которые Навуходоносор взял из Иерусалима, и положил в доме Бога своего,
И вынес их Кир, царь персидский, рукою Мифридата, сокровище-хранителя. А он счетом сдал их Шешбацару, князю Иудину. И вот число их. Блюд золотых 30, блюд серебряных 1000, ножей 20.

свой город. Пришедшие Зоровавелем, Иисусом, Неемию, Сараием, Реэлаем, Мардохеем, Билшаном, Мисфаром, Бигваем, Рехумом, Вааном. Число людей народа Израилева. Сыновей Пароша 2172. Сыновей Сафатии 372. Сыновей Араха 775. Сыновей Пахав-Маава из сыновей Иисуса и Иоава 2812. Сыновей Елама 1254. Сыновей Затуя 945. Сыновей Закхая 760. Сыновей Вания 642. Сыновей Бебая 623. Сыновей Азгада 1222. Сыновей Адоникама 666. Сыновей Бигвая 2056. Сыновей Адина 454. Сыновей Атера из дома Языкии 98. Сыновей Бецая 323. Сыновей Иоры 112. Сыновей Хашума 223. Сыновей Гибара 95. Уроженцев Вифлеема 123. Жителей Нетофы 506. Жителей Анафофа 128. Уроженцев Азмавефа 42. Уроженцев Кириаф и Арима, Кефиры и Беерофа 743. Уроженцев Рамы и Гевы 621. Жителей Михмаса 122. Жителей Вифиля и Гая 223. Уроженцев Нево 52. Уроженцев Макбиша 156. Сыновей другого Елама 1254. Сыновей Харима 320. Уроженцев Лидды, Хадида и Она 725. Уроженцев Иерихона 345. Уроженцев Синаи 3630. Священников, сыновей Иедаии из дома Иисусова 973. Сыновей Иммера 1052. Сыновей Пашхура 1247. Сыновей Харима 1017. Левитов, сыновей Иисуса и Кадмиила из сыновей Годовии 74. Певцов, сыновей Асафа 128. Сыновей Привратников, сыновья Шалума, сыновья Атера, сыновья Талмона, сыновья Акува, сыновья Хатиты, сыновья Шовая. Всего 139. Нефинеев, сыновья Циха, сыновья Хасуфы, сыновья Табоафа, сыновья Кироса, сыновья Сиаги, сыновья Фадона, сыновья Лебана, сыновья Хагаба, сыновья Акува, сыновья Хагава, сыновья Шамлая, сыновья Ханана, сыновья Гиддела, сыновья Гахара, сыновья Реаии, сыновья Рецина, сыновья Некоды, сыновья Газама, сыновья Узы, сыновья Пасеаха, сыновья Бесая, сыновья Асны, сыновья Меунима, сыновья Нефисима, сыновья Багбука, сыновья Хакуфы, сыновья Хархура, сыновья Бацлуфа, сыновья Мехиды, сыновья Харши, сыновья Баркоса, сыновья Сисры, сыновья Фамаха, сыновья Нецеаха, сыновья Хатифы, сыновья рабов Соломоновых, сыновья Сатая, сыновья Гассоферефа, сыновья Феруды, сыновья Иаалы, сыновья Даркона, сыновья Гиддела, сыновья Сефатии, сыновья Хатила, сыновья Похерев Гацебаима, сыновья Амия, всего Нефинеев и сыновей рабов

0: Соломоновых 392. И вот вышедшие из Тельмелаха, Тельхарши, Херуб, Адан и Мера, которые не могли показать о поколении своем и о племени своем. От Израиля ли они? Сыновья Делаии, сыновья Товии, сыновья Никоды, 652. И из сыновей священнических, сыновья Хабаии, сыновья Гаккоца, сыновья Верзилия, который взял жену из дочерей Верзилия Галаадитянина и стал называться именем их. Они искали своей записи родословной, и не нашлось ее, а потому исключены из священства. И Тиршафа сказал им, чтоб они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом. Все общество вместе состояло из 42 360 человек, кроме рабов их и рабынь, которых было 7337, и при них певцов и певиц 200. Коней у них 736, лошаков у них 245, верблюдов у них 435, ослов 6720. Из глав поколений некоторые, пришедшие к Дому Господню, что в Иерусалиме, доброхотно жертвовали на Дом Божий, чтобы восстановить его на основании его. По достатку своему они дали в сокровищницу на производство работ 61 тысячу драхм золота и 5000 мин серебра и 100 священнических одежд. И стали жить священники и левиты, и народ, и певцы, и привратники, и нефинеи в городах своих, и весь Израиль в городах своих. Глава 3. Когда наступил 7-й месяц, и сыны Израилева уже были в городах, тогда собрался народ, как один человек в Иерусалиме. И встал Иисус, сын Иосидеков, и братья его священники, и Зарававель, сын Салафиилов и братья его, и соорудили они жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем все сожжения, как написано в законе Моисея, человека Божия. И поставили жертвенник на основании его, так как они были в страхе от иноземных народов, и стали возносить на нем все сожжения Господу, все сожжения утренние и вечерние. И совершили праздник кущей, как предписано, с ежедневным всесожжением в определенном числе по уставу каждого дня. И после того совершали всесожжение постоянное и в новомесячье, и во все праздники, посвященные Господу, и добровольное приношение Господу от всякого усердствующего. С первого же дня 7-го месяца начали возносить все сожжения Господу, а храму Господню еще не было положено основание. И стали выдавать серебро каменотесам и плотникам, и пищу, и питье, и масло сидонянам и тирянам, чтобы они доставляли кедровый лес с Ливана по морю в Яфу, с дозволением Кира, царя персидского. Во второй год по приходе своем к Дому Божию в Иерусалим во второй месяц Зоровавель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иосидеков, и прочие братья их, священники и левиты, и все пришедшие из плена в Иерусалим положили начало и поставили левитов от 20 лет и выше для надзора за работами Дома Господня. И стали Иисус, сыновья его и братья его, Кадмиил и сыновья его, сыновья Иуды, как один человек для надзора за производителями работ в Доме Божием, а также и сыновья Хенадада, сыновья их и братья их левиты. Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачении их с трубами, а левитов сыновей Асафовых с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. И начали они попеременно петь: «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание Дома Господня. Впрочем, многие из священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма, пред глазами их плакали громко. Но многие и восклицали от радости громогласно. И не мог народ распознать восклицаний радости от воплей плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко. Глава 4. И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву. И пришли они к Зарававелю и главам поколений, и сказали им: «Будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему и Ему приносим жертвы от дней Асардана, царя сирийского, который перевел нас сюда». И сказал им Зарававель и Иисус и прочие главы поколений израильских: «Не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу Богу Израилеву, как повелел нам Кир, царь персидский». И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении. И подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их во все дни Кира, царя персидского, и до царствования Дария, царя персидского. А в царствование Ахашвероша, в начале царствования его, написали обвинение на жителей Иудеи и Иерусалима. И в дни Артаксеркса писали Бишлам, Мифредат, Табиел и прочие товарищи их к Артаксерксу, царю персидскому. Письмо же написано было буквами сирийскими и на сирийском языке. Рехум, советник, и Шишмай, писец, писали одно письмо против Иерусалима к царю Артаксерксу такое: «Тогда-то Рехум, советник, и Шишмай, писец, и прочие товарищи их, Диней и Афарсавхеи, Терпелеи, Апарсы, Арихьяне, Вавилоняне, Сусанцы, Даги, Еламитяне и прочие народы, которых переселил Аснафар великий и славный, и поселил в городах самарийских, и в прочих городах за рекою и прочие». И вот список с письма, которое послали к нему: «Царю Артаксерксу, рабы твои, люди, живущие за рекою и прочее. Да будет известно царю, что иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам, в Иерусалим, строят этот мятежный и негодный город, и стены делают, и основания их уже исправили. Да будет же известно царю, что если этот город будет построен и стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделан будет ущерб, так как мы едим соль от дворца царского, и ущерб для царя не можем видеть, поэтому мы посылаем донесение к царю. Пусть поищут в памятной книге отцов твоих, и найдешь в книге памятной, и узнаешь, что город сей – город мятежный и вредный для царей и областей, и что отпадения бывали в нем издавна, за что город сей и опустошен. Посему мы уведомляем царя, что если город сей будет достроен и стены его доделаны, то после этого не будет у тебя владения за рекою». Царь послал ответ Рехуму, советнику, и Шишмаю, писцу, и прочим товарищам их, которые живут в Самарии и в прочих городах заречных: «Мир и прочее. Письмо, которое вы прислали нам, внятно прочитано предо мною, и от меня дано повеление, и разыскивали и нашли, что город этот издавна восставал против царей, и производились в нем мятежи и волнения, и что были в Иерусалиме цари могущественные и владевшие всем заречьем, и им давали подать налоги и пошлины. Итак, дайте приказание, чтобы люди сии перестали работать, и чтоб город сей не строился, доколе от меня не будет дано повеление. И будьте осторожны, чтобы не сделать в этом недосмотра. К чему допускать размножение вредного в ущерб царям?» Как скоро это письмо царя Артаксеркса было прочитано пред Рехумом и Шишмаем писцом и товарищами их, они немедленно пошли в Иерусалим к иудеям и сильною вооруженную рукою остановили работу их. Тогда остановилась работа при Доме Божием, который в Иерусалиме, и остановка сия продолжалась до второго года царствования Дария, царя Персидского. Глава 5. Но пророк Аггей и пророк Захария, сын Адды, говорили иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. Тогда встали Зарававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иоседеков, и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божии, подкреплявшие их. В то время пришел к ним Фафнай, заречной области начальник, и Шефар-Базнай, и товарищи их, и так сказали им: «Кто дал вам разрешение строить дом сей и доделывать стены сии?» Тогда мы сказали им имена тех людей, которые строят это здание. Но око Бога их было над старейшинами иудейскими, и те не возбраняли им, доколе дело не отправили к Дарию, и доколе не пришло решение по этому делу. Вот содержание письма, которое послал Фафнай, заречной области начальник, и Шефар-Бознай с товарищами своими, а Фарсахеями, которые за рекою к царю Дарию. В донесении, которое они послали к нему, вот что написано: «Дарию царю, всякий мир! Да будет известно царю, что мы ходили в Иудейскую область к дому Бога Великого, и строится он из больших камней, и дерево вкладывается в стены, и работа сия производится быстро и с успехом идет в руках их. Тогда мы спросили у старейшин тех, и так сказали им: кто дал вам разрешение строить дом сей и стены сии доделывать? И сверх того, об именах их мы спросили их, чтобы дать знать тебе и написать имена тех людей, которые главными у них. И они ответили нам такими словами: мы, рабы Бога неба и земли, строим дом, который был построен за много лет прежде сего, и великий царь у Израиля строил его и довершил его. Когда же отцы наши прогневали Бога Небесного, он предал их в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, халдеянина, и дом сей он разрушил, и народ переселил в Вавилон. Но в первый год Кира, царя Вавилонского, царь Кир дал разрешение построить сей дом Божий. Да и сосуды дома Божия, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в храм Вавилонский, вынес Кир, царь из храма Вавилонского, и отдал их по имени Шешбацару, которого он назначил области начальником, и сказал ему: «Возьми сии сосуды, пойди и отнеси их в храм Иерусалимский, и пусть дом Божий строится на своем месте». Тогда Шешбацар тот пришел, положил основание дома Божия в Иерусалиме, и с тех пор доселе он строится и еще не кончен. Итак, если царю благоугодно, пусть поищут в доме царских сокровищ, там, в Вавилоне, точно ли царем Киром дано разрешение строить сей дом Божий в Иерусалиме, и царскую волю о сем пусть пришлют к нам. Глава 6. Тогда царь Дарий дал повеление, и разыскивали в Вавилоне в книгохранилище, куда полагали сокровища. И найден в Екбатане во дворце, который в области Медии, один свиток, и в нем написано так: «Для памяти. В первый год царя Кира царь Кир дал повеление о Доме Божием в Иерусалиме. Пусть строится дом на том месте, где приносят жертвы, и пусть будут положены прочные основания для него. Вышина его в 60 локтей, ширина его в 60 локтей, рядов из камней больших 3, и ряд из дерева 1. Издержки же пусть выдаются из царского дома. Да и сосуды дома Божия, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в Вавилон, пусть возвратятся и пойдут в храм Иерусалимский, каждый на место свое, и помещены будут в Доме Божием. Итак, Фафнай, заречной области начальник, и Шефар Бознай с товарищами вашими Афарсахеями, которые за рекою, удалитесь оттуда. Не останавливайте работы при сём Доме Божием. Пусть иудейский области начальник, иудейские старейшины строят сей Дом Божий на месте его. И от меня дается повеление о том, чем вы должны содействовать старейшинам тем иудейским в построении того Дома Божия и именно из имущества царского, из заречной подати, немедленно берите и давайте тем людям, чтобы работа не останавливалась. И сколько нужно, тельцов ли, или овнов, и агнцев, на все сожжения Богу Небесному, также пшеницы, соли, вина и масла, как скажут священники иерусалимские, пусть будет выдаваемо им изо дня в день без задержки, чтобы они приносили жертву, приятную Богу Небесному, и молились о жизни царя и сыновей его. Мною же дается повеление, что если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дому его, и будет поднят он и пригвожден к нему, а дом его зато будет обращен в развалины. И Бог, которого имя там обитает, да низложит всякого царя и народ, который простер бы руку свою, чтоб изменить сие ко вреду этого Дома Божия в Иерусалиме. Я, Дарий, дал это повеление. Да будет оно в точности исполняемо. Тогда Фафнай, заречный области начальник, Шефар Бознай и товарищи их, как повелел царь Дарий, так в точности и делали. И старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Аггея, пророка, и Захарии, сына Аты. И построили и окончили по воле Бога Израилева, и по воле Кира, и Дария, и Артаксеркса, царей персидских. И окончен дом сей к третьему дню месяца Адара, в шестый год царствования царя Дария. И совершили сыны Израилевы, священники и левиты и прочие, возвратившиеся из плена, освящение сего Дома Божия с радостью, и принесли при освящении сего Дома Божия 100 волов, 200 овнов, 400 агнцев и 12 козлов в жертву за грех за всего Израиля по числу колен Израилевых, и поставили священников по отделениям их и левитов по чередам их на службу Божию в Иерусалиме, как предписано в книге Моисея. И совершили возвратившиеся из плена Пасху в 14-й день первого месяца, потому что очистились священники и левиты, все они, как один, были чисты, и закололи агнцев пасхальных для всех возвратившихся из плена, для братьев своих священников и для себя. И ели сыны Израилевы, возвратившиеся из переселения, и все отделившиеся к ним от нечистоты народов земли, чтобы прибегать к Господу Богу Израилеву. И праздновали праздник опресноков 7 дней в радости, потому что обрадовал их Господь и обратил к ним сердце царя Ассирийского, чтобы подкреплять руки их при строении дома Господа Бога Израилева. Глава 7. После сих происшествий царствование Артаксеркса, царя персидского, Ездра, сын Сераии, сын Азарии, сын Хилкии, сын Шалума, сын Садока, сын Ахитува, сын Амарии, сын Азарии, сын Марайофа, сын Захарии, сын Узия, сын Букия, сын Авишуя, сын Финнеэса, сын Елиазара, сын Аарона, первосвященника, сей Ездра, вышел из Вавилона. Был он книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев, и дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним. С ним пошли в Иерусалим и некоторые из сынов Израилевых, и из священников, и левитов, и певцов, и привратников, и нефинеев, седьмый год царя Артаксеркса. И пришел он в Иерусалим в пятый месяц, в седьмый же год царя. Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. И вот содержание письма, которое дал царь Артаксеркс Ездре, священнику, книжнику, учившему словам заповедей Господа и законов его в Израиле. Артаксеркс, царь царей, Ездре, священнику, учителю закона Бога Небесного, совершенному и прочее. От меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева и из священников его и левитов, желающий идти в Иерусалим, шел с тобою. Так как ты посылаешься от царя и семи советников его, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей, и чтобы доставить серебро и золото, которое царь и советники его пожертвовали Богу Израилеву, которого жилище в Иерусалиме, и все серебро и золото, которое ты соберешь во всей области Вавилонской, вместе с доброхотными даяниями от народа и священников, которые пожертвуют они для дома Бога своего, что в Иерусалиме. Поэтому немедленно купи на эти деньги волов, овнов, агнцев и хлебных приношений к ним, и возлияний для них, и принеси их на жертвенник дома Бога вашего в Иерусалиме. И что тебе и братьям твоим заблагорассудится сделать из остального серебра и золота, то по воле Бога вашего делайте. И сосуды, которые даны тебе для служб в доме Бога твоего, поставь пред Богом Иерусалимским. И прочее, потребное для дома Бога твоего, что ты признаешь нужным, давай из дома царских сокровищ. И от меня, царя Артаксеркса, дается повеление всем сокровищехранителям, которые за рекою. Все, чего потребует у вас Ездра священник, учитель закона Бога Небесного, немедленно давайте. Серебра до 100 талантов, и пшеницы до 100 коров, и вина до 100 батов, и до 100 же батов масла, а соли без обозначения количества. Все, что повелено Богом Небесным, должно делаться с отчаянием для дома Бога Небесного, дабы не было гнева его на царство, царя и сыновей его. И даем вам знать, чтобы ни на кого из священников и левитов, певцов, привратников, нефинеев и служащих при этом Доме Божием не налагать ни подати, ни налога, ни пошлины. Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, которая в руке твоей, поставь правителей и судей, чтоб они судили весь народ за рекою, всех знающих законы Бога твоего. А кто не знает, тех учите. Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть производят суд на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу. Благословен Господь Бог отцов наших, вложивший в сердце царя украсить дом Господень, который в Иерусалиме, и склонивший на меня милость царя и советников его, и всех могущественных князей царя. И я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною, и собрал я глав Израиля, чтоб они пошли со мною. Глава 8. И вот главы поколений и родословий тех, которые вышли со мною из Вавилона в царствование царя Артаксеркса, из сыновей Финнеэса Герсон, из сыновей Ифамара Даниил, из сыновей Давида Хаттуш, из сыновей Шехании, из сыновей Пороша Захария, и с ним по списку родословному 150 человек мужеского пола, из сыновей Пахав-Моава, Эль-Егоинай, сын Зерахии, и с ним 200 человек мужеского пола, из сыновей Шехании, сын Яхазиила, и с ним 300 человек мужеского пола, из сыновей Адина, Евед, сын Ионафана, и с ним 50 человек мужеского пола, из сыновей Елама, Иешаия, сын Афалии, и с ним 70 человек мужеского пола, из сыновей Сафатии, Зевадия, сын Михаилов, и с ним 80 человек мужеского пола, из сыновей Йоава, Авадия, сын Иехиелов, и с ним 218 человек мужеского пола, из сыновей Шеломифа, сын Иосифии, и с ним 160 человек мужеского пола, из сыновей Бевая, Захария, сын Бевая, и с ним 28 человек мужеского пола, из сыновей Азгада, Иоханан, сын Гакатана, и с ним 110 человек мужеского пола, из сыновей Адоникама, последние, и вот имена их, Елифелет, Иеиел, и Шемаия, и с ними 60 человек мужеского пола, из сыновей Бигвая, Уфай и Забуд, и с ними 70 человек мужеского пола. Я собрал их у реки, втекающей в Агаву, и мы простояли там 3 дня. И когда я осмотрел народ и священников, то из сыновей Левия никого там не нашел. И послал я позвать Елиезера, Ариэла, Шемаию, и Ельнафана, и Иарива, и Елнафана, и Нафана, и Захарию, и Мешулама главных, и Иоярива, и Елнафана ученых, и дал им поручение Кидо, главному в местности Касифье, и вложил им в уста, что говорить Кидо и братьям его, Нефинеям, в местности Касифье, чтобы они привели к нам служителей для дома Бога нашего. И привели они к нам, так как благодеющая рука Бога нашего была над нами, человека умного из сыновей Махлия, сына Левиина, сына Израилева, именно Шеревию, и сыновей его, и братьев его, 18 человек, и Хашавию, и с ним Иешаию, и сыновей Мерариных, братьев его, и сыновей их 20, и из Нефинеев, которых дал Давид и князья его на прислугу левитам, 220 Нефинеев, все они названы поименно. И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицем Бога нашего, просить у него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего, так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали: «Рука Бога нашего для всех прибегающих к нему есть благодеющая, а на всех оставляющих его – могущество его и гнев его». Итак, мы постились и просили Бога нашего о сём, и Он услышал нас. И я отделил из начальствующих над священниками 12 человек – Шеревию, Хашавию и с ними 10 из братьев их, и отдал им весом серебро и золото и сосуды, все пожертвованное для дома Бога нашего, что пожертвовали царь и советники его, и князья его, и все израильтяне, там находившиеся, и отдал на руки им весом серебра 650 талантов и серебряных сосудов на 100 талантов, золота 100 талантов, и чаш золотых 20 в 1000 драхм, и 2 сосуда из лучшей блестящей меди, ценимой как золото. И сказал я им: «Вы святыня Господу, и сосуды святыня, и серебро, и золото, доброхотное даяние Господу, Богу отцов ваших. Будьте же бдительны и сберегите это, доколе весом не сдадите начальствующим над священниками и левитами и главам поколений Израилевых в Иерусалиме, в хранилище при доме Господнем. И приняли священники и левиты взвешенное серебро и золото и сосуды, чтоб отнести в Иерусалим в дом Бога нашего. И отправились мы от реки Агавы в 12-й день первого месяца, чтоб идти в Иерусалим. И рука Бога нашего была над нами и спасала нас от руки врага и от подстерегающих нас на пути. И пришли мы в Иерусалим и пробыли там 3 дня. В 4-й день мы сдали весом серебро и золото и сосуды в дом Бога нашего на руки Меремофу, сыну Урии, священнику, и с ним Елиазару, сыну Финеесову, и с ними Иозаваду, сыну Иисусову, и Ноадии, сыну Винуя, левитам, все счетом и весом, и все взвешенное записано в то же время. Пришедшие из плена переселенцы принесли во всесожжение Богу Израилеву 12 тельцов за всего Израиля, 96 овнов, 77 агнцев и 12 козлов в жертву за грех, все это во всесожжение Господу, и отдали царские повеления царским сатрапам и заречным области начальникам, и они почтили народ и дом Божий. Глава 9. По окончании сего подошли ко мне начальствующие и сказали: «Народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от хананеев, хиттеев, ферезеев и евусеев, аммонитян, моавитян, египтян и амореев, потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешало семя святое с народами иноплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших была в всем беззаконии первою. Услышав это слово, я разодрал нижнюю верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей, на бороде моей, и сидел печальный. Тогда собрались ко мне все убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступления переселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы. А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колено мои и простер руки мои Господу Богу моему и сказал: «Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лице мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес. Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня, и за беззакония наши преданы были мы, цари наши, священники наши, в руки царей иноземных, под меч, в плен и на разграбление, и на посрамление, как это и ныне. И вот по малом времени даровано нам помилование от Господа Бога нашего, и Он оставил у нас несколько уцелевших и дал нам утвердиться на месте святыни Его, и просветил глаза наши Бог наш, и дал нам ожить немного в рабстве нашем. Мы рабы, но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш, и склонил Он к нам милость царей персидских, чтобы они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога нашего и восстановить его из развалин его, и дали нам ограждение в Иудее и в Иерусалиме. И ныне что скажем мы, Боже наш, после этого? Ибо мы отступили от заповедей Твоих, которые заповедал Ты через рабов Твоих пророков, говоря: «Земля, в которую идете вы, чтоб овладеть ею, земля нечистая, она осквернена нечистотою иноплеменных народов, их мерзостями, которыми они наполнили ее от края до края в осквернениях своих. Итак, дочерей ваших не выдавайте за сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей ваших, и не ищите мира их, и блага их вовеки, чтобы укрепиться вам и питаться благами земли той, и передать ее в наследие сыновьям вашим навеки».
1: Глава 10. Когда так молился Ездра и исповедовался, плача и повергаясь пред Домом Божиим, стеклось к нему весьма большое собрание израильтян, мужчин и женщин и детей, потому что и народ много плакал. И отвечал Шехания, сын Иехиила, из сыновей Еламовых, и сказал Ездре: «Мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жен иноплеменных из народов земли. Но есть еще надежда для Израиля в этом деле. Заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону. Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою. Ободрись и действуй». И встал Ездра и велел начальствующим над священниками, левитами и всем Израилем дать клятву, что они сделают так. И они дали клятву. И встал Ездра и пошел от Дома Божия в жилище Иоханана, сына Елиашивого, и пришел туда. Хлеба он не ел и воды не пил, потому что плакал о преступлении переселенцев. И объявили в Иудее и в Иерусалиме всем бывшим в плену, чтоб они собрались в Иерусалим. А кто не придет через 3 дня на все имение того по определению начальствующих и старейшин, будет положено заклятие, и сам он будет отлучен от общества переселенцев. И собрались все жители Иудеи и земли Вениаминовой в Иерусалим в 3 дня. Это было в 9-м месяце, в 20-й день месяца. И сидел весь народ на площади у Дома Божия, дрожа как по этому делу, так и от дождей. И встал Ездра, священник, и сказал им: «Вы сделали преступление, взявши себе жен иноплеменных, и тем увеличили вину Израиля. Итак, покайтесь всем пред Господом Богом отцов ваших, и исполните волю Его, и отлучите себя от народов земли и от жен иноплеменных». И отвечало все собрание, и сказала громким голосом: «Как ты сказал, так и сделаем. Однако же народ многочислен, и время теперь дождливое, и нет возможности стоять на улице, да и это дело ни одного дня и ни 2, потому что мы много в этом деле погрешили. Пусть наши начальствующие заступят место всего общества, и все в городах наших, которые взяли жен иноплеменных, пусть приходят сюда в назначенные времена, и с ними старейшины каждого города, и судьи его, доколе не отвратится от нас пылающий гнев Бога нашего за это дело». Тогда Иоанафан, сын Асаила, и Яхзеия, сын Фиквы, стали над этим делом, и Мешулам, и Шаффай, левит, были помощниками им. И сделали так вышедшие из плена. И отделены на это Ездра, священник, главы поколений от каждого поколения их, и все они названы поименно. И сделали они заседание в 1-й день 10-го месяца для исследования сего дела. И окончили исследование о всех, которые взяли жен иноплеменных, к 1-му дню 1-го месяца. И нашлись из сыновей священнических, которые взяли жен иноплеменных, из сыновей Иисуса, сына Иосидекова, и братьев его, Маасея, Елиезер, и Иариф, и Гедалия. И они дали руки свои во уверение, что отпустят жен своих, и что они повинны принести в жертву овна за свою вину. и из сыновей Иммера, Хананий и Заводия, из сыновей Харима, Маасея, Елия, Шемаия, Иехиил и Узия, и из сыновей Пашхура, Елеоинай, Маасея, Исмаил, Нафанаил, Иозавад и Эласа, и из левитов, Иозавад, Шимей и Келаия, он же Клита, Пафахия, Иуда и Елиезер, и из певцов, Елиашиф, и из привратников, Шалум, Телем и Ури, а из израильтян, из сыновей Пороша, Рамаия, Изия, Малхия, Миямин, Елиазар, Малхия и Венаия, и из сыновей Елама, Матфания, Захария, Иехиел, Авдий, Иремов и Елия, и из сыновей Зафу, Елеоинай, Елиашиф, Матфания, Иеремов, Завад и Азиса, и из сыновей Бывая, Иоханан, Ханания, Забвай и Афлай, и из сыновей Вания, Мешулам, Малух, Адайя, Иашуф, Шеал и Иерамов, и из сыновей Пахав-Маава, Адна, Хилал, Ванаия, Маасея, Матфания, Веселиил, Биннуй и Манасия, и из сыновей Харима, Елиезер, Ишия, Малхия, Шемаия, Симеон, Вениамин, Малух, Шемария, и из сыновей Хашума, Мафнай, Мафафа, Завад, Елифелет, Иеремай, Манасия и Шимей, и из сыновей Вания, Маадай, Амрам и Уел, Бенаия, Бидья, Келуги, Ванея, Меремов, Елиашиф, Матфания, Мафнай, Яасай, Ваний, Биннуй, Шимей, Шелемия, Нафан, Адаия, Махнатбай, Шашай, Шарай, Азариел, Шелемиягу, Шемария, Шалум, Амария и Иосиф. И из сыновей Нево, Иеиел, Матфафия, Завад, Зевина, Иаддай, Иоель и Бенаия. Все сии взяли за себя жен иноплеменных, и некоторые из сих жен родили им детей. Книга Неемии, глава 1. Слова Неемии, сына Ахалиина. В месяце Кислеве, в 20-м году, я находился в Сузах, престольном городе, и пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным, и говорил: «Господи Боже Небес, Боже Великий и Страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтоб услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили и я, и дом отца моего. Мы стали преступны пред Тобою и не сохранили заповедей и уставов и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему. Но помяни слово, которое Ты заповедал Моисею, рабу Твоему, говоря: «Если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое. Они же рабы твои, и народ твой, который ты искупил силою твоею великою и рукою твоею могущественною. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред именем твоим. И благо поспеши рабу твоему теперь, и введи его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя». Глава вторая. В месяце Нисане, в 20-й год царя Артаксеркса, было пред ним вино. И я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален пред ним. Но царь сказал мне: «Отчего лице у тебя печально? Ты не болен, этого нет, а верно печально сердце». Я сильно испугался и сказал царю: «Да живет царь вовеки! Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих, в запустении, и ворота его сожжены огнем?» И сказал мне царь: «Чего же ты желаешь?» Я помолился Богу Небесному и сказал царю: «Если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицем твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтоб я обстроил его». И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него: «Сколько времени продлится путь твой, и когда ты возвратишься?» И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. И сказал я царю: «Если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным области начальникам, чтоб они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи, и письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерев для ворот крепости, которая при Доме Божием, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь так, как благодеющая рука Бога моего была надо мною. И пришел я к заречным области начальникам и отдал им царские письма. Послал же со мною царь воинских начальников со всадниками. Когда услышал сие Санновалат, Харонит и Товия, аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. И пришел я в Иерусалим, и, пробыв там 3 дня, встал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного же не было со мною никакого, кроме того, на котором я ехал. И проехал я ночью через ворота долины пред источником Драконовым к воротам Навозным, и осмотрел я стены Иерусалима, разрушенные, и его ворота, сожженные огнем. И подъехал я к воротам источника и к царскому водоему, но там не было места пройти животному, которое было подо мною, и я поднялся назад по лощине ночью и осматривал стену, и, проехав опять воротами долины, возвратился. И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю. Ни иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ я дотоле ничего не открывал. И сказал я им: «Вы видите бедствие, в каком мы находимся, и Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем, построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении». И я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они: будем строить, и укрепили руки свои на благое дело. Услышав это, Санвалат, Хоронит и Тавия, аммонитский раб, и Гешем, аравитянин, смеялись над нами и с презрением говорили: «Что это за дело, которое вы делаете? Уже не думаете ли возмутиться против царя?» Я дал им ответ и сказал им: «Бог небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить. А вам нет части и права и памяти в Иерусалиме». Глава третья. И встал Елиашив, великий священник, и братья его священники, и построили овечьи ворота. Они осветили их и вставили двери их, и от башни Меа осветили их до башни Хананела. И подле него строили иерихонцы, а подле них строил Закхур, сын Имрия. Ворота рыбные строили уроженцы Синаи. Они покрыли их и вставили двери их, замки их и засовы их. Подле них чинил стену Меремов, сын Урии, сын Гаккоца. Подле них чинил Мешулам, сын Берехии, сын Мешизабела. Подле них чинил Садок, сын Бааны. Подле них чинили фекойцы. Впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего. Старые ворота чинили Иоиадай, сын Пасеаха, и Мешулам, сын Бесадии. Они покрыли их и вставили двери их, и замки их, и засовы их. Подле них чинил Мелатия, гаваонитянин, и Иадон из Меранофа с жителями Гаваона и Мицфы, подвластными Заречному области начальнику. Подле него чинил Узиил, сын Харгаии, серебряник, а подле него чинил Ханания, сын Гарак-Кахима, и восстановили Иерусалим до стены широкой. Подле них чинил Рефаия, сын Хура, начальник полуокруга Иерусалимского. Подле них и против дома своего чинил Иедаия, сын Харумафа, а подле него чинил Хатуш, сын Хашавнии. На втором участке чинил Малхия, сын Харима, и Хашув, сын Пахав-Моава. Они же чинили и башню печную. Подле них чинил Шалум, сын Галохеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его. Ворота долины чинил Ханун и жители Заноаха. Они построили их и вставили двери их, замки их и засовы их. И еще чинили они 1000 локтей стены до ворот навозных. А ворота навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Бефкаремского округа. Он построил их и вставил двери их, замки их и засовы их. Ворота источника чинил Шалум, сын Колхозея, начальник округа Мицфы. Он построил их и покрыл их, и вставил двери их, замки их и засовы их. Он же чинил стену у водоема Селах против царского сада и до ступеней, спускающихся из города Давидова. За ним чинил Неемия, сын Азбука, начальник полуокруга Бефцурского, до гробниц Давидовых и до выкопанного пруда и до дома храбрых. За ним чинили левиты. Рехум, сын Вания, подле него чинил Хашавия, начальник полуокруга Киильского, за свой округ. За ним чинили братья их. Баввай, сын Хенадада, начальник Киильского полуокруга. А подле него чинил Езер, сын Иисуса, начальник Мицфы, на втором участке, насупротив схода к оружейне на углу. За ним ревностно чинил Варух, сын Забвая, на втором участке от угла до дверей дома Елиашива, великого священника. За ним чинил Меремов, сын Урии, сын Гаккоца, на втором участке от дверей дома Елиашивова до конца дома Елиашивова. За ним чинили священники из окрестностей. За ними чинил Вениамин и Хашув против дома своего. За ними чинил Азария, сын Маасеи, сын Анании, возле дома своего. За ним чинил Бинуй, сын Хенадада, на втором участке от дома

И священники, каждый против своего дома. За ними чинил Садок, сын Иммера, против своего дома, а за ним чинил Шемаия, сын Шехании, сторож восточных ворот. За ним чинил Ханания, сын Шелемии, и Ханун, шестый сын Цалафа на втором участке. За ним чинил Мешулам, сын Берехии, против комнаты своей. За ним чинил Малхия, сын Гацорфия, до дома Нефинеев и торговцев, против ворот Гамифкат и до угольного жилья. А между угольным жильем до ворот овечьих чинили серебряники и торговцы. Глава 4. Когда услышал Санна-Валлат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями, и говорил при братьях своих и при самарийских военных людях и сказал: «Что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха и притом пожженные?» А Товия, аммонитянин, бывший подле него, сказал: «Пусть их строят. Пойдет лисица и разрушит их каменную стену. Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и предай их презрению в земле пленения, и не покрой беззаконие их и грех их, да не изгладится пред лицем твоим, потому что они огорчили строящих. Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердия работать. Когда услышал Санна-Валлат и Товия, и аравитяне, и аммонитяне, и азотяне, что стены иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно, и сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его. И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. Но иудеи сказали: «Ослабела сила у носильщиков, а мусору много, мы не в состоянии строить стену». А неприятели наши говорили: «Не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в средину их и перебьем их и остановим дело». Когда приходили иудеи, жившие подле них, и говорили нам 10 раз со всех мест, что они нападут на нас, тогда в низменных местах у города за стеною, на местах сухих, поставил я народ поплеменно с мечами их, с копьями их и луками их. И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу: «Не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, и за дочерей своих, за жен своих, и за домы свои». Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. С того дня половина молодых людей у меня занималась работою, а другая половина их держала копья, щиты, луки и латы, и начальствующие находились позади всего дома Иудина. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одною рукою производили работу, а другою держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечем по чреслам своим, и так они строили. Возле меня находился трубач. И сказал я знатнейшим и начальствующим и прочему народу: «Работа велика и обширна, и мы рассеяны по стене и отдалены друг от друга. Поэтому, откуда услышите вы звук трубы, в то место собирайтесь к нам. Бог наш будет сражаться за нас». Так производили мы работу, и половина держала копья от восхода зари до появления звезд. Сверх сего, в то же время я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими, и будут они у нас ночью на страже,
а днем на работе.

0: И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего. У каждого были под рукою меч и вода. Глава 5. И сделался большой ропот в народе и у жен его на братьев своих иудеев. Были такие, которые говорили: «Нас, сыновей наших и дочерей наших, много, и мы желали бы доставать хлеб и кормиться и жить». Были и такие, которые говорили: «Поля свои и виноградники свои и домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода». Были и такие, которые говорили: «Мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших, и поля наши, и виноградники наши у других». Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился. Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им: «Вы берете лихву с братьев своих». И созвал я против них большое собрание и сказал им: «Мы выкупали братьев своих иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас, а вы продаете братьев своих, и они продаются нам?» Они молчали и не находили ответа. И сказал я: «Нехорошо вы делаете. Не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших? И я также, братья мои, и служащие при мне, давали им взаем и серебро, и хлеб. Оставим им долг сей. Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и дома их, и рост серебра и хлеба, и вина, и масла, за который вы судили их». И сказали они: «Возвратим, и не будем с них требовать, сделаем так, как ты говоришь». И позвал я священников и велел им дать клятву, что они так сделают. И вытряхнул я одежду мою и сказал: «Так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова сего, из дома его и из имения его, и так да будет у него вытрясено и пусто». И сказало все собрание: «Аминь». И прославили Бога, и народ выполнил слово сие. Еще с того дня, как определен я был области начальником их в земле иудейской, от 20 года до 32 года царя Артаксеркса, в продолжении 12 лет, я и братья мои не ели хлеба области начальнического. А прежние области начальники, которые были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме 40 сиклей серебра. Даже и слуги их господствовали над народом. Я же не делал так по страху Божию. При этом работы на стене сей я поддерживал, и полей мы не закупали, и все слуги мои собирались туда на работу. Иудеев и начальствующих по 150 человек бывало за столом у меня, кроме приходивших к нам из окрестных народов. И вот что было приготовляемо на один день: один бык, 6 отборных овец и птицы приготовлялись у меня. И в 10 дней издерживалось множество всякого вина. И при всем том хлеба области начальнического я не требовал, так как тяжелая служба лежала на народе сём. Помяни, Боже мой, во благо мне все, что я сделал для народа сего. Глава 6. Когда дошло до слуха Санавалата, Итовии, Гешема Аравитянина и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену, и не оставалось в ней повреждений, впрочем, до того времени я еще не ставил дверей в ворота, тогда прислал Санавалат и Гешем ко мне сказать: «Приди и сойдемся в одном из сел на равнине Оно. Они замышляли сделать мне зло. Но я послал к ним послов сказать: «Я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам». 4 раза присылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал им тоже. Тогда прислал ко мне Санавалат, в 5-й раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо. В нем было написано: «Слух носится у народов, и Гешем говорит, будто ты и иудеи задумали отпасть, для чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем по тем же слухам. И пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме и говорили: царь иудейский. И такие речи дойдут до царя. Итак, приходи и посоветуемся вместе». Но я послал к нему сказать: «Ничего такого не было, о чем ты говоришь. Ты выдумал это своим умом. Ибо все они стращали нас, думая: опустятся руки их от дела сего, и оно не состоится. Но я тем более укрепил руки мои. Пришел я в дом Шемаии, сына Делаии, сына Мегитавелова, и он заперся и сказал: «Пойдем в дом Божий, внутрь храма, и запрем за собою двери храма, потому что придут убить тебя, и придут убить тебя ночью». Но я сказал: «Может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду». Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне, но что Тавия и Санавалат подкупили его. Для того он был подкуплен, чтобы я устрашился и сделал так, и согрешил, и чтобы имели о мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнами. Помяни, Боже мой, Тавию и Санавалата по сим делам их, а также пророчицу Наодию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня. Стена была совершена в 25-й день месяца Елула в 52 дня. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Сверх того, в те дни знатнейшие иудеи много писали писем, которые посылались к Товии, и Товиины письма приходили к нам. Ибо многие в Иудее были в клятвенном союзе с ним, потому что он был зять Шехании, сына Арахова, а сын его, Иоханан, взял за себя дочь Мешулама, сына Верехия. Даже о доброте его они говорили при мне, и мои слова переносились к нему. Тавия присылал письма, чтоб устрашить меня. Глава 7. Когда стена была построена, и я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы и левиты, тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный и богобоязненный, и сказал я им: «Пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери». И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его. Но город был пространен и велик, а народа в нем было немного, и домы не были построены. И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих и народ, чтобы сделать перепись. И нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли, и в ней написано: вот жители страны, которые отправились из пленников, переселенных Навуходоносором, царем Вавилонским, и возвратились в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город. Те, которые пошли с Зарававелем, Иисусом, Неемией, Азарией, Раамией, Нахманием, Мардахеем, Белшаном, Месферефом, Бигваем, Нехумом, Ваоною. Число людей народа Израилева. Сыновей Пороша – 2172. Сыновей Сафатии – 372. Сыновей Араха – 652. Сыновей Пахав-Моава из сыновей Иисуса и Иоава – 2818. Сыновей Елама – 1254. Сыновей Зафу – 845. Сыновей Закхая – 760. Сыновей Бинуя – 648. Сыновей Бывая – 628. Сыновей Азгада – 2322. Сыновей Адоникама – 667. Сыновей Бигвая – 2607. Сыновей Адина – 655. Сыновей Атера из дома Езекии – 98. Сыновей Хашума – 328. Сыновей Вецая – 324. Сыновей Харифа – 112. Уроженцев Гаваона – 95. Жителей Вифлеема и Нетофы – 188. Жителей Анафофа – 128. Жителей Беф-Азмавефа – 42. Жителей Кариафиарима, Кефиры и Бейрофа – 743. Жителей Рамы и Гевы – 621. Жителей Михмаса – 122. Жителей Вифиля и Гая – 123. Жителей Нево другого – 52. Сыновей Елама другого – 1254. Сыновей Харима – 320. Уроженцев Иерихона – 345. Уроженцев Лода, Хадида и Оно – 721. Уроженцев Синаи – 3930. Священников сыновей Иедаии из дома Иисусова – 973. Сыновей Имера – 1052. Сыновей Пашхура – 1247. Сыновей Харима – 1017. Левитов – сыновей Иисуса из дома Кадмиилова, из дома сыновей Годивы – 74. Певцов, сыновей Асафа – 148. Привратники, сыновья Шалума, сыновья Атера, сыновья Талмона, сыновья Аккува, сыновья Хатиты, сыновья Шовая – 138. Нефинеи, сыновья Циха, сыновья Хасуфы, сыновья Табаофа, сыновья Кироса, сыновья Сии, сыновья Фадона, сыновья Ливаны, сыновья Хагавы, сыновья Салмая, сыновья Ханана, сыновья Гидела, сыновья Гахара, сыновья Реаии, сыновья Рецина, сыновья Никоды, сыновья Газама, сыновья Узы, сыновья Пасеаха, сыновья Весая, сыновья Меунима, сыновья Нефишсима, сыновья Ваквука, сыновья Хакуфы, сыновья Хархура, сыновья Вацлифа, сыновья Мехиды, сыновья Харши, сыновья Варкоса, сыновья Сисары, сыновья Фамаха, сыновья Нецеаха, сыновья Хатифы, сыновья рабов Соломоновых, сыновья Сатая, сыновья Соферефа, сыновья Фериды, сыновья Иаллы, сыновья Даркона, сыновья Гиделла, сыновья Сафатии, сыновья Хатила, сыновья Похереф Гацеваима, сыновья Амона, всех Нефинеев и сыновей рабов Соломоновых – 392. И вот вышедшие из Телемелаха, Телхарши, Херувадона и Имера, но они не могли показать о поколении своем и о племени своем, от Израиля ли они. Сыновья Делаии, сыновья Тавии, сыновья Никоды – 642. И из священников сыновья Ховаии, сыновья Гакоца, сыновья Верзелия, который взял жену из дочерей Верзелия Галаадитянина и стал называться их именем. Они искали родословной своей записи, и не нашлось, и потому исключены из священства. И Тиршафа сказал им, чтоб они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом. Все общество вместе состояло из 42 360 человек, кроме рабов их и рабынь, которых было 7 337, и при них певцов и певиц 245. Коней у них было 736, лошаков у них 245, верблюдов 435, ослов 6 720. Некоторые главы поколений дали вклады на производство работ. Тиршафа дал в сокровищницу золотом 1000 драхм, 500 чаш, 530 священнических одежд. И некоторые из глав поколений дали в сокровищницу на производство работ 20 000 драхм золота и 2200 мин серебра. Прочие из народа дали 20 000 драхм золота и 2000 мин серебра и 67 священнических одежд. И стали жить священники, и левиты, и привратники, и певцы, и народ, и нефинеи, и весь Израиль в городах своих. Глава 8. Когда наступил 7-й месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая пред водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день 7-го месяца. И читал из него на площади, которая пред водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были приложены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали, а подле него по правую руку его стояли Маттифия, и Шема, и Анаия, и Урия, и Хилкия, и Маасея, а по левую руку его Федаия, и Мисаил, и Малхия, и Хашум, и Хашбаддана, и Захария, и Мешулам. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Господа Бога Великого. И весь народ отвечал: «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицем до земли. Иисус, Ванаия, Шеревия, Иамин, Акув, Шафтая, Гадия, Маасея, Клита, Азария, Иозават, Ханан, Фелаия и левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте. И читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священники левиты, учившие народ, сказали всему народу: «День сей свят Господу Богу нашему, не печальтесь и не плачьте», потому что весь народ плакал, слушая слова закона. И сказал им: «Пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». И левиты успокаивали весь народ, говоря: «Перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь». И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники и левиты, к книжнику Ездре, чтоб он изъяснял им слова закона. и нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце в праздник жили в кущах. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря: «Пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных дерев, чтоб сделать кущи по написанному». И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле, и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади у водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Все общество возвратившихся из плена сделало кущи и жило в кущах. А дней Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая. И читали из книги закона Божия каждый день от первого дня до последнего дня. И праздновали праздник семь дней, а в восьмый день по празднеству по уставу.
1: Глава девятая. В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих, и отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих, и стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему, и стали на возвышенное место левитов. И Иисус, Вания, Кадмиил, Шевания, Вуни, Шеревия, Вания, Хенани, и громко взывали Господу Богу своему, и сказали левиты: Иисус, Кадмиил, Вания, Хашавия, Шеревия, Годия, Шевания, Петахия, встаньте, славьте Господа Бога вашего от века и до века, да славословят достославное и превысшее всякого славословия и хвалы имя Твое. Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них. И Ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе поклоняются. Ты сам, Господи Боже, избрал Авраама и вывел его из Ура Халдейского, и дал ему имя Авраама, и нашел сердце его верным пред Тобою, и заключил с ним завет, чтоб дать семени его землю Хананеев, Хиттеев, Амореев, Ферезеев, Иевусеев и Гергесеев. И Ты исполнил слово свое, потому что Ты праведен. Ты увидел бедствие отцов наших в Египте и услышал воплих у Черного моря, и явил знамения и чудеса над фараоном и над всеми рабами его, и над всем народом земли его, так как Ты знал, что они надменно поступали с ними, и сделал Ты себе имя до сего дня. Ты рассек пред ними море, и они среди моря прошли по суху, и гнавшихся за ними Ты поверг в глубины, как камень, в сильные воды. В столпе облачном Ты вел их днем, и в столпе огненном ночью, чтоб освещать им путь, по которому идти им. И снизшел Ты на гору Синай, и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые. И указал им святую Твою субботу и заповеди, и уставы, и закон преподал им через раба Твоего Моисея. И хлеб с неба Ты давал им в голоде их, и воду из камня источал им в жажде их, и сказал им, чтоб они пошли и овладели землею, которую Ты, подняв руку Твою, клялся дать им. Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруго, и не слушали заповедей Твоих, не захотели повиноваться и не вспомнили чудесных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею свою упруго, и по упорству своему поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но Ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их. И хотя они сделали себе литого тельца и сказали: «Вот Бог твой, который вывел тебя из Египта», и хотя делали великие оскорбления, но Ты, по великому милосердию Твоему, не оставлял их в пустыне. Столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти. И Ты дал им Духа Твоего благого, чтобы наставлять их, и манну Твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их. 40 лет Ты питал их в пустыне, они ни в чем не терпели недостатка, одежды их не ветшали, и ноги их не пухли. И Ты дал им царство и народы, и разделил им, и они овладели землею Сигона и землею царя Есивонского и землею Ога царя Васанского. И сыновей их Ты размножил, как звезды небесные, и ввел их в землю, о которой Ты говорил отцам их, что они придут владеть ею. И вошли сыновья их, и овладели землею, и Ты покорил им жителей земли Хананеев, и отдал их в руки их, и царей их, и народы земли, чтоб они поступали с ними по своей воле. И заняли они укрепленные города и тучную землю, и взяли во владение домы, наполненные всяким добром, водоемы, высеченные из камня, виноградные и масличные сады и множество дерев с плодами для пищи. Они ели, насыщались, тучнели и наслаждались по великой благости Твоей, и сделались упорны, и возмутились против Тебя, и презрели закон Твой, убивали пророков Твоих, которые увещевали их обратиться к Тебе, и делали великие оскорбления. И Ты отдал их в руки врагов их, которые теснили их. Но когда в тесное для них время они взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес и по великому милосердию Твоему давал им спасителей, и они спасали их от руки врагов их. Когда же успокаивались, то снова начинали делать зло пред лицем Твоим, и Ты отдавал их в руки неприятелей их, и они господствовали над ними. Но когда они опять взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес и по великому милосердию Твоему избавлял их многократно. Ты напоминал им обратиться к закону Твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей Твоих и отклонялись от уставов Твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их, и хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруго и не слушали. Ожидая их обращения, Ты медлил многие годы и напоминал им духом Твоим через пророков Твоих, но они не слушали. И Ты предал их в руки иноземных народов. Но по великому милосердию Твоему Ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что Ты Бог благий и милостивый. И ныне, Боже наш, Боже великий, сильный, страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым пред лицем Твоим все страдание, которое постигло нас, царей наших, князей наших и священников наших, и пророков наших, и отцов наших, и весь народ Твой от дней царей ассирийских до сего дня. Во всем постигшем нас Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны. Цари наши, князья наши, священники наши и отцы наши не исполняли закона Твоего и не внимали заповедям Твоим и напоминаниям Твоим, которыми Ты напоминал им. И в царстве Своем, при великом добре Твоем, которое Ты давал им, и на обширной и тучной земле, которую Ты отделил им, они не служили Тебе и не обращались от злых дел своих. И вот мы ныне рабы на той земле, которую Ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами и ее добром, вот мы рабствуем. И произведения свои она во множестве приносит для царей, которым Ты покорил нас за грехи наши. И телами нашими, и скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении. По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем, и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. Глава 10. Приложившие печати были Неемия Тиршафа, сын Гахалии и Седекия, Сераия, Азария, Еремия, Пашхур, Амария, Малхия, Хатуш, Шевания, Малух, Харим, Меремов, Авадия, Даниил, Геннефон, Варух, Мешулам, Авия, Миямин, Маазия, Вилгай, Шемаия. Это священники. Левиты. Иисус, сын Азании, Беннуй из сыновей Хенадада, Кадмиил и братья их, Шевания, Годия, Клита, Фелаия, Ханан, Миха, Рехов, Хашавия, Закхур, Шеревия, Шевания, Годия, Ваний, Венуний. Главы народа: Парош, Пахав Моав, Елам, Зафу, Вания, Вуний, Азгад, Бевай, Адония, Бигвай, Один, Атер, Езекия, Азур, Годия, Хашум, Бецай, Хариф, Анафов, Невай, Макпиаш, Мешулам, Хезир, Мешезавел, Садок и Аддуй, Фелатия, Ханан, Анаия, Осия, Ханания, Хашуф, Лохеш, Пилха, Шовек, Рехум, Хашавна, Маасея, Ахия, Ханан, Анан, Малух, Харим, Ваана и прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи и все отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, к почетнейшим из них, и вступили в обязательство с клятвою и проклятием поступать по закону Божию, который дан рукою Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего, и уставы Его, и предписания Его, и не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих. И когда иноземные народы будут привозить товары, и все продажное в субботу, не брать у них в субботу и в священный день, и в седьмый год оставлять долги всякого рода. И поставили мы себе в закон давать от себя по третий сикля в год на потребности для дома Бога нашего, на хлебопредложение, на всегдашнее хлебное приношение и на всегдашнее всесожжение, на субботы, на новомесячье, на праздники, на священные вещи и на жертвы за грех для очищения Израиля и на все совершаемое в доме Бога нашего. И бросили мы жребии о доставке дров, священники, левиты и народ, когда которому поколению нашему в назначенные времена из года в год привозить их к дому Бога нашего, чтобы они горели на жертвеннике Господа Бога нашего по написанному в законе. И обязались мы каждый год приносить в дом Господень начатки земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева. Также приводить в дом Бога нашего к священникам, служащим в доме Бога нашего, первенцев из сыновей наших и из скота нашего, как написано в законе, и первородное от крупного и мелкого скота нашего, и начатки из молотого хлеба нашего, и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла, мы будем доставлять священникам в кладовые при доме Бога нашего и десятину земли нашей левитам. Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего в комнаты, отделенные для кладовой. Потому что в эти комнаты, как сыны Израилевы, так и левиты, должны доставлять приносимое в дар хлеб, вино и масло. Там священные сосуды и служащие священники, и привратники, и певцы. И мы не оставим дома Бога нашего. Глава 11. И жили начальники народа в Иерусалиме, а прочие из народа бросили жребии, чтоб одна из десяти частей их шла на жительство в святой город Иерусалим, а девять оставались в прочих городах. И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме. Вот главы страны, которые жили в Иерусалиме, а в городах Иудеи жили всякий в своем владении по городам своим: израильтяне, священники, левиты и нефинеи, и сыновья рабов Соломоновых. В Иерусалиме жили из сыновей Иуды и сыновей Вениамина. Из сыновей Иуды: Афаия, сын Узии, сын Захарии, сын Амарии, сын Сафатии, сын Малилиила, из сыновей Фареса, и Маасея, сын Варуха, сын Колхозия, сын Хазаии, сын Адаии, сын Иоиарива, сын Захарии, сын Шилония. Всех сыновей Фареса, живших в Иерусалиме, 468, люди отличные. И вот сыновья Вениамина: Салу, сын Мешулама, сын Иоеда, сын Федаии, сын Колаии, сын Маасеи, сын Ифиила, сын Исаии. И за ним Габай, Салай, 928. Иоиль, сын Зихри, был начальником над ними. А Иуда, сын Синуи, был вторым над городом. Из священников: Иедаия, сын Иоиарива, Иоахин, Сераия, сын Хилкии, сын Мешулама, сын Садока, сын Мариаиофа, сын Ахитува, начальствующий в Доме Божием, и братья их, отправлявшие службу в Доме Божием, 822, и Адаия, сын Иерахама, сын Фелалии, сын Амция, сын Захарии, сын Пашхура, сын Малхии, и братья его, главы поколений, 242, и Амашсай, сын Азариила, сын Ахзая, сын Мешелемофа, сын Имера, и братья его, люди отличные, 128, начальником над ними был Завдиил, сын Гагедолима, а из левитов Шамаия, сын Хашува, сын Азрикама, сын Хашавии, сын Вуния, и Шафай, и Иозавад из глав левитов по внешним делам Дома Божия, и Матфания, сын Михи, сын Завдия, сын Асафа, главный начинатель словословия при молитве, и Багбукий, второй по нем из братьев его, и Авда, сын Шамуя, сын Галала, сын Идифуна. Всех левитов во святом городе 284. А привратники — Аккув, Талмон и братья их, содержавшие стражу у ворот, 172. Прочие израильтяне, священники, левиты, жили по всем городам Иудеи, каждый в своем уделе. А нефинеи жили в Офеле, над нефинеями Циха и Гишфа. Начальником над левитами в Иерусалиме был Узий, сын Вания, сын Хашавии, сын Матфании, сын Михи, из сыновей Асафовых, которые были певцами при служении в Доме Божием, потому что от царя было о них особое повеление, и назначено было на каждый день для певцов определенное содержание. И Петахия, сын Мешезавела, из сыновей Зары, сына Иуды, был доверенным от царя по всяким делам, касающимся до народа. Из живших же в селах, на полях своих, сыновья Иуды жили в Кириаф-Арбе и зависящих от нее городах, в Дивоне и в зависящих от него городах, в Иекавцииле и селах его, в Иешуе и Маладе и в Бефпалете, в Хацар-Шуале, в Версавии и зависящих от нее городах, в Секилаге, в Мехоне и зависящих от нее городах, в Енримоне, в Цоре и в Иармуфе, в Занаахе, Адаламе и селах их, в Лахисе и на полях его, в Азеке и зависящих от нее городах. Они расположились от Версавии и до долины Еномовой. Сыновья Вениаминовы, начиная от Гивы и Михмасе, Гае, Вифиле и зависящих от него городах, в Анафофе, Нове, Анании, Гацоре, Раме, Гефаиме, Хадиде, Цевоиме, Неваллате, Лоде, Оно, в долине Хорошиме. И левиты имели жилища свои в участках Иуды и Вениамина. Глава 12. Вот священники и левиты, которые пришли с Зарававелем, сыном Салафииловым, и с Иисусом, Сераия и Еремия, Ездра, Амария, Малух, Хатуш, Шехания, Рехум, Меремов, Идо, Генефой, Авия, Миямин, Маадия, Вилга, Шемаия, Ионариф, Иедаия, Салу, Амок, Хилкия и Едаия. Это главы священников и братья их во дни Иисуса. А левиты: Иисус, Биннуй, Кадмиил, Шеревия, Иуда, Матфания, главный при словословии, он и братья его, и Багбукия, и Уний, братья их, наряду с ними державшие стражу. Иисус родил Иоакима, Иоаким родил Елиашива, Елиашив родил Ионаду, Ионада родил Ионафана, Ионафан родил Наддуя. В дни Иоакима были священники главы поколений: из дома Сараии – Мераия, из дома Иеремии – Ханания, из дома Ездры – Мешулам, из дома Амарии – Иоханан, из дома Мелиху – Ионафан, из дома Шевании – Иосиф, из дома Харима – Одна, из дома Мерия Иофа – Хилкия, из дома Идо – Захария, из дома Геннефона – Мешулам, из дома Авии – Зихрий, из дома Миниамина, из дома Моадии – Пилтай, из дома Вилги – Шамуй, из дома Шемани – Ионафан, из дома Ионарива – Мафнай, из дома Иедаии – Узий, из дома Салая – Калай, из дома Амока – Евер, из дома Хилкии – Хашавия, из дома Иедаи – Нафанаил. Левиты главы поколений внесены в запись во дни Елиашива, Иоиады, Иоханана и Аддуя, а также священники в царствование Дария Персидского. Сыновья Левия, главы поколений, вписаны в летописи до дней Иоханана, сына Елиашивова. Главы левитов: Хашавия, Шеревия и Иисус, сын Кадмиила, и братья их, при них поставленные для словословия при благодарениях по установлению Давида, человека Божия, смена за сменою. Матфания, Бакбукия, Авадия, Мешулам, Талмон, Акув, стражи, привратники на страже у порога в ворот. Они были во дни Иоакима, сына Иисусова, сына Иоседекова, и во дни области начальника Неемии и книжника Ездры, священника. При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного праздника со словословиями и песнями при звуке кимвалов, псалтирии и гуслей. И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского и из сел Нетофавских, и из Беф-Гагилгала, из полей Гевы и Азмавета, потому что певцы выстроили себе села в окрестностях Иерусалима. И очистились священники и левиты, и очистили народ, и ворота, и стену. Тогда я повел начальствующих в Иудее на стену и поставил два большие хора для шествия, и один из них шел по правой стороне стены к навозным воротам. За ними шел Гошаия и половина начальствующих в Иудее, Азария, Ездра и Мешулам, Иуда и Вениамин, и Шемаия, и Иеремия, а из сыновей священнических с трубами Захария, сын Ионафана, сын Шемаии, сын Матфании, сын Михея, сын Закхура, сын Асафа, и братья его Шемаия, Азариил, Милалай, Гилалай, Маай, Нафанаил, Иуда и Хананий с музыкальными орудиями Давида, человека Божия, и книжник Ездра впереди их. Подле ворот источника, против них, они взошли по ступеням города Давидова по лестнице, ведущей на стену сверх дома Давидова до водяных ворот к востоку. Другой хор шел насупротив их, и за ним я и половина народа по стене от печной башни и до широкой стены и от ворот Ефремовых, мимо старых ворот и ворот рыбных, и башни Хананела и башни Меа к овечьим воротам и остановились у ворот темничных. Потом оба хора стали у Дома Божия, и я и половина начальствующих со мною. И священники Елиаким, Маасея, Миниамин, Михей, Елиоинай, Захария, Ханания с трубами, и Маасея, и Шемаия, и Елиазар, и Узи, и Иоханан, и Малхия, и Елам, и Езер. И пели певцы громко, главным у них был Израхия. И приносили в тот день большие жертвы и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно. В тот же день приставлены были люди к кладовым комнатам для приношений начатков и десятин, чтобы собирать с полей при городах части, положенные законом, для священников и левитов, потому что иудеям радостно было смотреть настоящих священников и левитов, которые совершали службу Богу своему и дела очищения, и были певцами и привратниками по установлению Давида и сына его Соломона. Ибо издавна, во дни Давида и Асафа, были установлены главы певцов и песни Богу, хвалебные и благодарственные. Все израильтяне в одни Зарававеля и в одни Неемии давали части певцам и привратникам на каждый день, и отдавали святыни левитам, а левиты отдавали святыни сынам Аарона. Глава 13. В тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа, и найдено написанное в ней: «Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Божие вовеки, потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водою и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его. Но Бог наш обратил проклятие в благословение. Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля. А прежде того, священник Елиашив, представленный комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Тавии, отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масло, положенные законом для левитов, певцов и привратников, и приношения для священников. Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в 32-м году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашив, отделав для Тавии комнату на дворах Дома Божия, тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Тавиины вон из комнаты и сказал, чтоб очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божия, хлебное приношение и ладан. Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались, каждый на свое поле. Я сделал за это выговор начальствующим и сказал: «Зачем оставлен нами Дом Божий?» И я собрал их и поставил их на место их. И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. И приставил я к кладовым Шелемию, священника, и Садока, книжника, и Федаию из левитов, и при них Ханана, сына Закхура, сына Матфании, потому что они считались верными, и на них возложено раздавать части братьям своим. Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем. В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное. И тиряне жили в Иудее и привозили рыбу и всякий товар, и продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. И я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им: «Зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Не так ли поступали отцы ваши? И зато Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие, а вы увеличиваете гнев его на Израиля, оскверняя субботу». После сего, когда смерклось, у ворот Иерусалимских перед субботою я велел запирать двери и сказал, чтоб не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два. Но я строго выговорил им и сказал им: «Зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас». С того времени они не приходили в субботу. И сказал я левитам, чтоб они очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы светить день субботний. И за сие помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей. Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотинок, аммонитинок и моавитинок, и оттого сыновья их в половину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волосы и заклинал их Богом, чтоб они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами. И однако же чужеземные жены ввели в грехи его. И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие великое зло, грешите пред Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен? И из сыновей Иоиады, сына великого священника Елиашива, один был зятем Санавалата, Харонита. Я прогнал его от себя. Воспомяни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет

Артаксеркс сел на царский престол свой, что в Сузах, городе престольном, в третий год своего царствования, он сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем, для главных начальников войска персидского и медийского, и для правителей областей своих, показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней, 180 дней. По окончании сих дней сделал царь для народа своего, находившегося в престольном городе Сузах, от большого до малого, пир семидневный на садовом дворе дома царского. Белые бумажные и яхонтового цвета шерстяные ткани, прикрепленные вессонными и пурпуровыми снурами, висели на серебряных кольцах и мраморных столбах. Золотые и серебряные ложа были на помосте, усланном камнями зеленого цвета и мрамором и перламутром, и камнями черного цвета. Напитки подаваемы были в золотых сосудах и сосудах разнообразных ценою в 30 000 талантов. И вина царского было множество по богатству царя. Питье шло чинно, никто не принуждал, потому что царь дал такое приказание всем управляющим в доме его, чтобы делали по воле каждого. И царица Астинь сделала также пир для женщин в царском доме царя Артаксеркса. В седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, он сказал Мегуману, Бисфе, Харбоне, Бикфе и Авагофе, Зефару и Каркасу, семи евнухам, служившим пред лицем царя Артаксеркса, чтобы они привели царицу Астинь пред лице царя в венце царском, для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива. Но царица Астинь не захотела прийти по приказанию царя, объявленному через евнухов. И разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем. И сказал царь мудрецам, знающим прежние времена, ибо дела царя делались пред всеми, знающими законы права. Приближенными же к нему тогда были Каршена, Шефар, Адмафа, Фарсис, Мерес, Марсена, Мемухан, семь князей персидских и медийских, которые могли видеть лице царя и сидели первыми в царстве. Как поступить по закону с царицею Астинь за то, что она не сделала по слову царя Артаксеркса, объявленному через евнухов? И сказал Мемухан пред лицем царя и князей: «Не пред царем одним виновна царица Астинь, а пред всеми князьями и пред всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса, потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить: царь Артаксеркс велел привести царицу Астинь пред лице свое, а она не пошла. Теперь княгини персидские и медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царя, и пренебрежение и огорчение будет довольно. Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские и медийские, и не отменяется о том, что Астинь не будет входить пред лице царя Артаксеркса, а царское достоинство ее царь передаст другой, который лучше ее. Когда услышат о сем постановлении царя, которое разойдется по всему царству его, как оно невелико, тогда все жены будут почитать мужей своих от большого до малого». И угодно было слово сие в глазах царя и князей. И сделал царь по слову Мемухана и послал во все области царя письма, писанные в каждую область письменами ее, и каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своем, и чтобы это было объявлено каждому на природном языке его. Глава вторая. После сего, когда утих гнев царя Артаксеркса, он вспомнил об Астине о том, что она сделала и что было определено о ней. И сказали отроки царя, служившие при нем: пусть бы поискали царю молодых красивых девиц, и пусть бы назначил царь наблюдателей,
во все области.

0: части своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц, красивых видом, в престольный город Сузы, в дом жен под надзор Гегая, царского евнуха, стража жен, и пусть бы выдавали им притиранье, и девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицей вместо Остинь. И угодно было слово это в глазах царя, и он так и сделал. Был в Сузах, городе престольном, один иудеянин, имя его Мардохей, сын Наира, сын Семея, сын Киса, из колена Вениамина. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Иехонией, царем иудейским, которых переселил Навуходоносор, царь Вавилонский. И был он воспитателем Гадассы, она же Есфирь, дочери дяди, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицем, и по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери. Когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гегая, тогда взята была и Есфирь в царский дом под надзор Гегая, стража жен. И понравилась эта девица глазам его, и приобрела у него благоволение, и он поспешил выдать ей притиранье и все назначенное на часть ее, и приставить к ней 7 девиц, достойных быть при ней, из дома царского, и переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома. Не сказывала Есфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мардохей дал ей приказание, чтоб она не сказывала. И всякий день Мардохей приходил ко двору женского дома, чтобы наведываться о здоровье Есфири и о том, что делается с нею. Когда наступило время каждой девице входить к царю Артаксерксу, после того, как в течение 12 месяцев выполнено было над нею все определенное женщинам, ибо столько времени продолжались дни притиранья их, 6 месяцев мирровым маслом и 6 месяцев ароматами и другими притираниями женскими. Тогда девица входила к царю. Чего бы она ни потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. Вечером она входила и утром возвращалась в другой дом женский под надзор Шаасгаза, царского евнуха, стража-наложниц, и уже не входила к царю, разве только царь пожелал бы ее, и она призывалась бы по имени. Когда настало время Есфири, дочери Аминадава, дяди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гегай, евнух царский, страж жен, и приобрела Есфирь расположение к себе в глазах всех видевших ее. И взята была Есфирь к царю Артаксерксу в царский дом его в 10-м месяце, то есть в месяце Тебефе, в 7-й год его царствования. И полюбил царь Есфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на место Остинь. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Есфири, и сделал льготу областям и раздал дары с царственной щедростью. И когда во второй раз собраны были девицы, и Мардохей сидел у ворот царских, Есфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей. А слово Мардохея Есфирь выполняла и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании. В это время, как Мардохей сидел у ворот царских, 2 царских евнуха, Гавафа и Фара, оберегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардохей сообщил царице Есфири, а Есфирь сказала царю от имени Мардохея. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве. И было вписано о благодеянии Мардохея в книгу дневных записей у царя. Глава 3. «После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, вугиянина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц пред Аманом, ибо так приказал царь. А Мардохей не кланялся и не падал ниц. И говорили служащие при царе, которые у царских ворот, Мардохею: «Зачем ты приступаешь повеление царское?» И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей, ибо он сообщил им, что он иудеянин. И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц пред ним, то исполнился гнева Аман. И показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардохея. Но так как сказали ему, из какого народа Мардохей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардохеев. В первый месяц, который есть месяц Нисан, в 12-й год царя Артаксеркса, бросали пур, то есть жребий, пред лицем Амана изо дня в день и из месяца в месяц, и пал жребий на 12-й месяц, то есть на месяц Адар. И сказал Аман царю Артаксерксу: «Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их, и 10 000 талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести в казну царскую». Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, сыну Амадафа, вугиянину, чтобы скрепить указ против иудеев. И сказал царь Аману: «Отдаю тебе это серебро и народ. Поступи с ним, как тебе угодно». И призваны были писцы царские в первый месяц, в 13-й день его, и написано было, как приказал Аман, к сатрапам царским и к начальствующим над каждой областью и к князьям у каждого народа в каждую область письменами ее и к каждому народу на языке его. Все было написано от имени царя Артаксеркса и скреплено царским перстнем. И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин, в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить. Список с указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню. Гонцы отправились быстро с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе. И царь и Аман сидели и пили, а город Сузы был в смятении. Глава 4. Когда Мардохей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города, и взывал с воплем великим и горьким. И дошел до царских ворот, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище, равно и во всякой области и вместе, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль. Вретище и пепел служили постелью для многих. И пришли служанки Есфири и евнухи ее, и рассказали ей, и сильно встревожилась царица, и послала одежды, чтобы Мардохей надел их и снял с себя вретище свое, но он не принял. Тогда позвала Есфирь Гафаха, одного из евнухов царя, которого он приставил к ней, и послала его к Мардохею узнать, что это и от чего это. И пошел Гафах к Мардохею на городскую площадь, которая пред царскими воротами, и рассказал ему Мардохей обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, которое обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтоб истребить их. и вручил ему список с указа, обнародованного в Сузах, об истреблении их, чтобы показать Есфири и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтоб она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой. И пришел Гафах и пересказал Есфири слова Мардохея. И сказала Есфирь Гафаху и послала его сказать Мардохею: «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд — смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю вот уже 30 дней». И пересказали Мардохею слова Есфири. И сказал Мардохей в ответ Есфири: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И сказала Есфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 3 дня ни днем, ни ночью, и я с служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Есфирь. Глава 5. На 3-й день Есфирь оделась по-царски, и стала она на внутреннем дворе царского дома перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Есфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его. И простер царь к Есфири золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Есфирь и коснулась конца скипетра. И сказал ей царь: «Что тебе, царица Есфирь, и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе». И сказала Есфирь: «Если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему». И сказал царь: «Сходите скорее за Аманом, чтобы сделать по слову Есфири». И пришел царь с Аманом на пир, который приготовила Есфирь. И сказал царь Есфири при питье вина: «Какое желание твое? Оно будет удовлетворено. И какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена». И отвечала Есфирь и сказала: «Вот мое желание и моя просьба. Если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь с Аманом придет на пир, который я приготовлю для них. И завтра я исполню слово царя». И вышел Аман в тот день веселый и благодушный. Но когда увидел Аман Мардохея у ворот царских, и тот не встал и с места не тронулся пред ним, тогда исполнился Аман гневом на Мардохея. Однако же скрепился Аман. А когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей своих и Зареш, жену свою. И рассказывал им Аман о великом богатстве своем, и о множестве сыновей своих, и обо всем том, как возвеличил его царь, и как вознес его над князьями и слугами царскими. И сказал Аман: «Да и царица Есфирь никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня. Так и на завтра я зван к ней с царем. Но всего этого недовольно для меня, доколе я вижу Мардохея, иудеянина, сидящим у ворот царских». И сказала ему Зареш, жена его и все друзья его: «Пусть приготовят дерево вышиною в 50 локтей, и утром скажи царю, чтоб повесили Мардохея на нем, и тогда весело идти на пир с царем». И понравилось это слово Аману, и он приготовил дерево. Глава 6. В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу дневных записей, и читали их пред царем. И найдено записанным там, как донес Мардохей на Гавафу и Фарру, двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. И сказал царь: «Какая дана почесть и отличие Мардохею за это?» И сказали отроки царя, служившие при нем: «Ничего не сделано ему». И сказал царь: «Кто на дворе?» Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мардохея на дереве, которое он приготовил для него. И сказали отроки царю: «Вот Аман стоит на дворе». И сказал царь: «Пусть войдет». И вошел Аман. И сказал ему царь: «Что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью?» Аман подумал в сердце своем: «Кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня?» И сказал Аман царю: «Тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь и провозгласят пред ним: так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». И сказал царь Аману: «Тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардохею иудеянину, сидящему у царских ворот. Ничего не опусти из того, что ты говорил». И взял Аман одеяние и коня, и облек Мардохея, и вывел его на коне на городскую площадь, и провозгласил пред ним: «Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». И возвратился Мардохей к царским воротам. Аман же поспешил в дом свой печальный и закрыв голову. И пересказал Аман Зареши, жене своей, и всем друзьям своим все, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его и Зареш, жена его: «Если из племени иудеев Мардохей, из-за которого ты начал падать, то не пересидишь его, а, наверное, падешь пред ним». Они еще разговаривали с ним, как пришли евнухи царя и стали торопить Амана идти на пир, который приготовила Исфирь. Глава 7. И пришел царь с Аманом пировать у Исфири царицы. И сказал царь Исфири также и в этот второй день во время пира: «Какое желание твое, царица Исфирь? Оно будет удовлетворено. И какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена». И отвечала царица Исфирь и сказала: «Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя». И отвечал царь Артаксеркс и сказал царице Исфири: «Кто это такой? И где тот, который отважился в сердце своем сделать так?» И сказала Исфирь: «Враг и неприятель — этот злобный Аман». И Аман затрепетал пред царем и царицею. И царь встал во гневе своем с пира и пошел в сад при дворце. Аман же остался умолять о жизни своей царицу Исфирь, ибо видел, что определена ему злая участь от царя. Когда царь возвратился из сада при дворце в дом пира, Аман был припавшим к ложу, на котором находилась Исфирь, и сказал царь: «Даже и насиловать царицу хочет в доме у меня». Слово вышло из уст царя, и накрыли лицо Аману. И сказал Харбона, один из евнухов при царе: «Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардохея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана, вышиною в 50 локтей. И сказал царь: «Повесьте его на нем». И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея. И гнев царя утих. Глава 8. В тот день царь Артаксеркс отдал царице Исфири дом Амана, врага иудеев, а Мардохей вошел пред лице царя, ибо Эсфирь объявила, что он для нее. И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана, и отдал его Мардохею. Эсфирь же поставила Мардохея смотрителем над домом Амана. И продолжала Эсфирь говорить пред царем, и пала к ногам его, и плакала, и умоляла его отвратить злобу Амана Вугиянина и замысел его, который он замыслил против иудеев. И простер царь к Эсфире золотой скипетр, и поднялась Эсфирь, и стала пред лицем царя, и сказала: «Если царю благоугодно, и если я нашла благоволение пред лицем его, и справедливо дело сие пред лицем царя, и нравлюсь я очам его, то пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана, сына Амадафа, вугиянина, писанные им об истреблении иудеев во всех областях царя. Ибо как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих?» И сказал царь Артаксеркс царице Эсфире и Мардохею иудеянину: «Вот я дом Амана отдал Эсфире, и его самого повесили на дереве за то, что он налагал руку свою на иудеев. Напишите и вы о иудеях, что вам угодно, от имени царя, и скрепите царским перстнем, ибо письма, написанного от имени царя и скрепленного перстнем царским, нельзя изменить». И позваны были царские писцы в третий месяц, то есть в месяц Сиван, в 23-й день его, и написано было все так, как приказал Мардохей к иудеям и к сатрапам, и к области начальникам и правителям областей от Индии до Эфиопии, 127 областей в каждую область, письменами ее и к каждому народу на языке его, и к иудеям письменами их и на языке их. И написал он от имени царя Артаксеркса и скрепил царским перстнем, и послал письма через гонцов на конях, на дромедарах и мулах царских. О том, что царь позволяет иудеям, находившимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить. В один день по всем областям царя Артаксеркса, 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара, список всего указа отдать в каждую область как закон, объявляемый для всех народов, чтоб иудеи готовы были к тому дню мстить врагам своим. Гонцы, поехавшие верхом на быстрых конях царских, погнали скоро и поспешно с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе. И Мардохей вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии вессонной и пурпуровой. И город Сузы возвеселился и возрадовался. А иудеев было тогда освящение и радость, и веселье, и торжество. И во всякой области, и во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость у иудеев и веселье, пиршество и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх пред иудеями. Глава 9. В 12-й месяц, то есть в месяц Адар, в 13-й день его, в который пришло время исполниться повелению царя и указу его, тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими. Собрались иудеи в городах своих по всем областям царя Артаксеркса, чтобы наложить руку на зложелателей своих, и никто не мог устоять пред лицем их, потому что страх пред ними напал на все народы. И все князья в областях и сатрапы, и области начальники, и исполнители дел царских поддерживали иудеев, потому что напал на них страх пред Мардохеем. Ибо велик был Мардохей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек Мардохей поднимался выше и выше. и избивали иудеи, всех врагов своих побивая мечем, умерщвляя и истребляя, и поступали с неприятелями своими по своей воле. В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили 500 человек, и Паршандафу, и Далфона, и Асфафу, и Парафу, и Адалью, и Аридафу, и Пармашфу, и Арисая, и Аридая, и Ваиезафу, десятерых сыновей Амана, сына Амадафа, врага иудеев, умертвили они, а на грабеж не простерли руки своей. В тот же день донесли царю о числе умерщвленных в Сузах в престольном городе. И сказал царь царице Исфири: «В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили 500 человек и десятерых сыновей Амана. Что же сделали они в прочих областях царя? Какое желание твое, и оно будет удовлетворено? И какая еще просьба твоя? Она будет исполнена». И сказала Исфирь: «Если царю благоугодно, то пусть бы позволено было иудеям, которые в Сузах, делать то же и завтра, что сегодня, и десятерых сыновей Амановых пусть бы повесили на дереве». И приказал царь сделать так. И дан на это указ в Сузах, и десятерых сыновей Амановых повесили. И собрались иудеи, которые в Сузах, также и в 14-й день месяца Адара, и умертвили в Сузах 300 человек, а на грабеж не простерли руки своей. И прочие иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтоб стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих, и умертвили из неприятелей своих 75 тысяч, а на грабеж не простерли руки своей. Это было в 13-й день месяца Адара, а в 14-й день сего же месяца они успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Иудеи же, которые в Сузах, собирались в 13-й день его и в 14-й день его, а в 15-й день его успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Поэтому иудеи сельские, живущие в селениях открытых, проводят 14-й день месяца Адара в веселье и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг ко другу. И описал Мардохей эти происшествия и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, к ближним и к дальним, о том, чтоб они установили каждогодно празднование у себя 14-го дня месяца Адара и 15-го дня его, как таких дней, в которые иудеи сделали спокойны от врагов своих, и как такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость и сетование в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки друг другу и подаяние бедным. И приняли иудеи то, что уже сами начали делать, и о чем Мардохей написал к ним, как Аман, сын Амадафа, вугиянин, враг всех иудеев, думал погубить иудеев и бросал пур, жребий о истреблении и погублении их, и как Есфирь дошла до царя, и как царь приказал новым письмом, чтоб злой замысел Амана, который он задумал на иудеев, обратился на голову его, и чтобы повесили его и сыновей его на дереве. Потому и назвали эти дни Пурим от имени Пур. Поэтому, согласно со всеми словами сего письма и с тем, что сами видели и до чего доходило у них, постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих, и на всех присоединяющихся к ним неотменно, чтоб праздновать эти два дня по предписанному о них и в свое для них время каждый год, и чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды в каждом племени, в каждой области и в каждом городе, и чтобы дни эти Пурим не отменялись у иудеев, и память о них не исчезла у детей их. Написала также царица Исфирь, дочь Абихаила, и Мардохей иудеянин, со всею настойчивостью, чтоб исполняли это новое письмо о Пуриме. И послали письма ко всем иудеям в 127 областей царя Артаксерксова со словами мира и правды, чтоб они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какое установил о них Мардохей, иудеянин, и царица Исфирь, и как они сами назначили их для себя и для детей своих в дни пощения и воплей. Так повеление Исфири подтвердило это слово о Пуриме, и оно вписано в книгу. Глава 10. Потом наложил царь Артаксеркс подать на землю и на острова морские. Впрочем, все дела силы его и могущества его и обстоятельное показание о величии Мардохея, которым возвеличил его царь, записаны в книге дневных записей царей медийских и персидских, равно как и то, что Мардохей иудеянин был вторым по царе Артаксерксе и великим у иудеев и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего. Книга Иова. Глава 1. Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Сыновья его сходили, сделая пиры, каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их, ибо, говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот все, что у него, в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господня. И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник к Иову и говорит: «Волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали совеяне и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтоб возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Огонь Божий упал с неба, и опалил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Халдеи расположились 3 отрядами, и бросились на верблюдов, и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: «С сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтоб возвестить тебе. Тогда Иов встал, разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился, и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Глава вторая. Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана предстать пред Господа. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтоб погубить его безвинно». И отвечал сатана Господу и сказал: «Кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себе ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его: «Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Но он сказал ей: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Во всем этом не согрешил Иов устами своими. И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места. Елифаз фемонитянин, Вилдат Савхеянин и Сафар Наамитянин, и сошлись, чтоб идти вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Глава третья. После того открыл Иов уста свои и проклял день свой. И начал Иов и сказал: «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек. День тот да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет, да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя. Ночь та, да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев. О, ночь-то! Да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье, да проклянут ее проклинающие день, способные разбудить Левиафана, да померкнут звезды рассвета ее, Пусть ждет она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц Деницы за то, что не затворила дверей чрева матери моей и не сокрыла горести от очей моих. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колено? Зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почивал. Спал бы, и мне было бы покойно с царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни, или с князьями, у которых было золото, и которые наполняли дома свои серебром. Или, как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают, истощившиеся в силах. Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника. Малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего. На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душею, которые ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб? На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком? Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода. Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады. Постигло несчастье. Глава 4. И отвечал Елифаз, фемонитянин, и сказал: «Если попытаемся мы сказать к тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слову? Вот ты наставлял многих, и опустившиеся руки поддерживал, падающего восставляли слова твои, и гнущиеся колено ты укреплял, а теперь дошло до тебя, и ты изнемог, коснулось тебя, и ты упал духом. Богобоязненность твоя не должна ли быть твоею надеждою и непорочность путей твоих упованием твоим? Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы? Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его. От дуновения Божия погибают, и от духа гнева его исчезают. Рев льва и голос рыкающего умолкает, и зубы скимнов сокрушаются. Могучий лев погибает без добычи, и дети львицы рассеваются. И вот ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от него. Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои. И дух прошел надо мною, дыбом стали волоса на мне. Он стал, но я не распознал вида его, только облик был пред глазами моими, тихое веяние, и я слышу голос. Человек праведнее ли Бога, и муж чище ли Творца своего? Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки, тем более в обитающих в храминах избрение, которых основание прах, которые истребляются скорее моли. Между утром и вечером они распадаются. Не увидишь, как они вовсе исчезнут. Не погибают ли с ними и достоинства их? Они умирают, не достигши мудрости. Глава 5. Взывай, если есть отвечающий тебе, и к кому из святых обратишься ты. Так глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность. Видел я, как глупец укореняется, и тотчас проклял дом его. Дети его далеки от счастья, их будут бить у ворот, и не будет заступника. Жатву его съест голодный, и из-за терна возьмет ее, и жаждущие поглотят имущество его. Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх. Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу, который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа, дает дождь на лице земли и посылает воды на лице полей, униженных поставляет на высоту, и сетующие возносятся во спасение. Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия. Он уловляет мудрецов их же лукавством, и совет хитрых становится тщетным. Днем они встречают тьму, и в полдень ходят ощупью, как ночью. Он спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного. И есть несчастному надежда, и неправда затворяет уста свои. Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителева не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют. В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло. Во время голода избавит тебя от смерти, и на войне от руки меча. От бича языка укроешь себя и не убоишься опустошения, когда оно придет. Опустошению и голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься, ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою. И узнаешь, что шатер твой в безопасности, и будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь. И увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле. Войдешь в гроб зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время. Вот что мы дознали. Так оно и есть. Выслушай это и замедь для себя. Глава 6. И отвечал Иов и сказал: «О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое! Оно верно перетянуло бы песок морей, оттого слова мои неистовы, ибо стрелы Вседержителя во мне, яд их пьет дух мой, ужасы Божии ополчились против меня». Ревет ли дикий осел на траве? Мычит ли бык у месива своего? Едят ли безвкусные без соли? И есть ли вкус в яичном белке? До чего не хотела коснуться душа моя, то составляет отвратительную пищу мою. О, когда бы сбылось желание мое, и чаяние мое исполнил Бог! О, если бы благоволил Бог сокрушить меня, простер руку свою и сразил меня! Это было бы еще отрадою мне, и я крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся изречений святого. Что за сила у меня, чтобы надеяться мне? И какой конец, чтобы длить мне жизнь мою? Твердо
1: до Голгофы.
0: Твердость ли камней твердость моя, и медь ли плоть моя? Есть ли во мне помощь для меня, и есть ли для меня какая опора? К страждущему должно быть сожаление о друга его, если только он не оставил страха к вседержителю. Но братья мои неверны, как поток, как быстро текущие ручьи, которые черны от льда и в которых скрывается снег. Когда становится тепло, они умаляются, а во время жаров исчезают с мест своих. Уклоняют они направление путей своих, заходят в пустыню и теряются. Смотрят на них дороги фимайские, надеются на них пути савейские, но остаются пристыженными в своей надежде. Приходят туда и от стыда краснеют. Так и вы теперь ничто. Увидели страшное и испугались. Говорил ли я, дайте мне, или от достатка вашего заплатите за меня, и избавьте меня от руки врага, и от руки мучителей выкупите меня? Научите меня, и я замолчу. Укажите, в чем я погрешил. Как сильны слова правды! Но что доказывают обличения ваши? Вы придумываете речи для обличения? На ветер пускаете слова ваши. Вы нападаете на сироту и роете яму другу вашему. Но прошу вас, взгляните на меня. Буду ли я говорить ложь пред лицем вашим? Пересмотрите, есть ли неправда. Пересмотрите, правда моя. Есть ли на языке моем неправда? Неужели гортань моя не может различить горечи? Глава 7. Не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же ли, что дни наемника? Как раб жаждет тени, и как наемник ждет окончания работы своей, так я получил в удел месяцы суетные и ночи горестные отчислены мне. Когда ложусь, то говорю, когда-то встану, а вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета. Тело мое одето червями и пыльными струпами, кожа моя лопает и гноится. Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды. Вспомни, что жизнь моя дуновение, что око мое не возвратится видеть доброе. Не увидит меня око видевшего меня. Очи твои на меня, и нет меня. Редеет облако и уходит. Так нисшедший в преисподнюю не выйдет, не возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его. Не буду же я удерживать уст моих, буду говорить в стеснении духа моего, буду жаловаться в горести души моей. Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу? Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложа мое. Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня, и душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Опротивила мне жизнь, не вечно жить мне. Отступи от меня».

тебе, страж человеков? Зачем ты поставил меня противником себе, так что я стал самому себе в тягость? И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконие моего? Ибо вот я лягу в прахе, завтра поищешь меня, и меня нет. Глава 8. И отвечал Вилдад, совхеянин, и сказал: «Долго ли ты будешь говорить так? Слова уст твоих – бурный ветер. Неужели Бог извращает суд и Вседержитель превращает правду? Если сыновья твои согрешили пред ним, то он и предал их в руку беззакония их. Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, и если ты чист и прав, то он ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей. И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много. Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблюдения отцовых. А мы вчерашние ничего не знаем, потому что наши дни на земле – тень. Вот они научат тебе, скажут тебе, и от сердца своего произнесут слова. Поднимается ли тростник без влаги? Растет ли камыш без воды? Еще он в свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает. Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет. Упование его подсечено, и уверенность его – дом паука, а опрется от дом свой и не устоит, ухватится за него и не удержится. Зеленеет он пред солнцем, за сад простираются ветви его, в кучу камней вплетаются корни его, между камнями врезываются. Но когда вырвут его с места его, оно откажется от него. Я не видала тебя. Вот радость пути его, а из земли вырастают другие. Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием. Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет. Глава 9. И отвечал Иов и сказал: «Правда, знаю, что так. Но как оправдается человек пред Богом? Если захочет вступить в прение с ним, то не ответит ему ни на одно из тысячи. Премудр сердцем и могущ силою, кто восставал против него и оставался в покое? Он передвигает горы и не узнают их, он превращает их в гневе своем, сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат, скажет солнцу и не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря. Сотворил Ас, Кисиль и Хима и тайники юга. Делает великое, неисследимое и чудное без числа. Вот он пройдет предо мною, и не увижу его. Пронесется, и не замечу его. Возьмет, и кто возбранит ему, кто скажет ему, что ты делаешь? Бог не отвратит гнева своего, пред ним падут поборники гордыни. Тем более могу ли я отвечать ему и приискивать себе слова пред ним? Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего».

Если бы я воззвал, и он ответил мне, я не поверил бы, что голос мой услышал тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны, не дает мне перевести духа, но пресыщает меня горестями. Если действовать силою, то он могуществен. Если судом, кто сведет меня с ним? Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я невинен, то он признает меня виновным. Невинен я. Не хочу знать души моей. Презираю жизнь мою. Все одно. Поэтому я сказал, что он губит и непорочного, и виновного. Если этого поражает он бичем вдруг, то пытки невинных посмеивается. Земля отдана в руки нечестивых, лица судей ее он закрывает. Если не он, то кто же? Дни мои быстрее гонца, бегут, не видят добра, несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу. Если сказать мне, забуду я жалобы мои, отложу мрачный вид свой и ободрюсь, то трепещу всех страданий моих, зная, что ты не объявишь меня невинным. Если же я виновен, то для чего напрасно томлюсь? Хотя бы я омылся и снежною водою, и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мною одежды мои. Ибо он не человек, как я, чтоб я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Да отстранит он от меня жезл свой, и страх его да не ужасает меня. И тогда я буду говорить, и не убоюсь его, ибо я не таков сам в себе. Глава 10. «Опротивила душе моей жизнь моя». Предамся печали моей, буду говорить в горести души моей. Скажу Богу, не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мною борешься. Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет? Разве у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек? Разве дни твои, как дни человека, или лета твои, как дни мужа, что ты ищешь порока во мне и допытываешься греха во мне, хотя знаешь, что я не беззаконник, и что некому избавить меня от руки твоей? Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом, и ты губишь меня. Вспомни, что ты как глину обделал меня и в прах обращаешь меня. Не ты ли вылил меня, как молоко и как творог сгустил меня, кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой? Но и то скрывал ты в сердце своем. Знаю, что это было у тебя, что если я согрешу, ты заметишь и не оставишь греха моего без наказания. Если я виновен, горе мне. Если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей. Я пресыщен унижением. Взгляни на бедствие мое, оно увеличивается. Ты гонишься за мною, как лев, и снова нападаешь на меня, и чудным являешься во мне. Выводишь новых свидетелей твоих против меня.
усиливаешь гнев твой на меня, и беды одни за другими ополчаются против меня. И зачем ты вывел меня из чрева? Пусть бы я умер, когда еще ничей глаз не видел меня. Пусть бы я, как не бывший из чрева, перенесен был во гроб. Не малы ли дни мои? Оставь, отступи от меня, чтобы я немного ободрился, прежде нежели отойду и уже не возвращусь в страну тьмы и сени смертной, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма. Глава 11. И отвечал Софар наамитянин и сказал: «Разве на множество слов нельзя дать ответа, и разве человек многоречивый прав? Пустословие твое заставит ли молчать мужей, чтобы ты глумился и некому было постыдить тебя? Ты сказал: суждение мое верно, и чист я в очах твоих. Но если бы Бог возглаголал и отверз уста свои к тебе, и открыл тебе тайны премудрости, что тебе вдвое больше следовало бы понести, итак знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению. Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Он превыше небес. Что можешь сделать? Глубже преисподней. Что можешь узнать? Длиннее земли мера его и шире моря. Если он пройдет и заключит кого в оковы и представит на суд, то кто отклонит его? Ибо он знает людей лживых и видит беззаконие, и оставит ли его без внимания? Но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно дикому осленку. Если ты управишь сердце твое и прострешь к нему руки твои, и если есть порок в руке твоей, а ты удалишь его и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лице твое, и будешь тверд, и не будешь бояться. Тогда забудешь горе, как о воде протекшей будешь вспоминать о нем. И яснее полдня пойдет жизнь твоя, просветлеешь, как утро, и будешь спокоен, ибо есть надежда. Ты огражден, и можешь спать безопасно. Будешь лежать, и не будет устрашающего, и многие будут заискивать у тебя, а глаза беззаконных истают, и убежище пропадет у них, и надежда их исчезнет. Глава 12. И отвечал Иов и сказал: подлинно только вы люди, и с вами умрет мудрость. И у меня есть сердце, как у вас, не ниже я вас, и кто не знает того же? Посмешищем стал я для друга своего, я, который взывал к Богу, и которому он отвечал посмешищем, человек праведный, непорочный. Так презрен по мыслям сидящего в покое факел, приготовленный для спотыкающихся ногами. Покойны шатры у грабителей и безопасны у раздражающих Бога, которые как бы Бога носят в руках своих. И подлинно спроси у скота и научит тебя, у птицы небесной и возвестит тебе, или побеседуй с землею и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?
В его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Не ухо ли разбирает слова, и не язык ли распознает вкус пищи? В старцах мудрость и в долголетних разум. У него премудрость и сила, его совет и разум. Что он разрушит, то не построится. Кого он заключит, тот не высвободится. Остановит воды, и все высохнет. Пустит их, и превратят землю. У него могущество и премудрость, пред ним заблуждающий и вводящий в заблуждение. Он приводит советников в необдуманность и судей делает глупыми. Он лишает перевязей царей и поясом обвязывает чресла их. Князей лишает достоинства и низвергает храбрых, отнимает язык у велеречивых и старцев лишает смысла, покрывает стыдом знаменитых и силу могучих ослабляет, открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень смертную, умножает народы и истребляет их, рассевает народы и собирает их, отнимает ум у глав народа земли и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути. Ощупью ходят они во тьме без света и шатаются, как пьяные. Глава 13. Вот все это видело око мое, слышало ухо мое и заметило для себя. Сколько знаете вы, знаю и я, не ниже я вас. Но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом. А вы сплетчики лжи, все вы бесполезные врачи. О, если б вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость. Выслушайте же рассуждения мои и вникните в возражения уст моих. Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь? Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему и за Бога так препираться? Хорошо ли будет, когда Он испытает вас? Обманите ли Его, как обманывают человека? Строго накажет он вас, хотя вы и скрытно лицемерите. Неужели величие его не устрашает вас, и страх его не нападает на вас? Напоминания ваши подобны пеплу, а плоты ваши – оплоты глиняные. Замолчите предо мною, и я буду говорить, что бы ни постигло меня». Для чего мне терзать тело мое зубами моими и душу мою полагать в руку мою? Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои пред лицем его. И это уже в оправдание мне, потому что лицемер не пойдет пред лице его. Выслушайте внимательно слово мое и объяснение мое ушами вашими. Вот я завел судебное дело. Знаю, что буду прав. Кто в состоянии оспорить меня? Ибо я скоро умолкну и испущу дух. Двух только вещей не делай со мною, и тогда я не буду укрываться от лица твоего. Удали от меня руку твою, и ужас твой да не потрясает меня. Тогда зови, и я буду отвечать, или буду говорить я, а ты отвечай мне. Сколько у меня пороков и грехов? Покажи мне беззаконие мое и грех мой. Для чего скрываешь лице твое и считаешь меня врагом тебе? Не сорванный ли листок ты сокрушаешь,
и не сухую ли соломинку преследуешь? Ибо ты пишешь на меня горькое, и вменяешь мне грехи юности моей, и ставишь в колоду ноги мои, и подстерегаешь все стези мои, гонишься по следам ног моих. А он, как гниль, распадается, как одежда, изъеденная молью. Глава 14. Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Как цветок он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается. И на него-то ты отверзаешь очи твои, и меня ведешь на суд с тобою? Кто родится чистым от нечистого? Не один. Если дни ему определены, и число месяцев его у тебя, если ты положил ему предел, которого он не перейдет, то уклонись от него, пусть он отдохнет, доколе не окончит, как наемник дня своего. Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженные. А человек умирает и распадается. Отошел, и где он? Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает. Так человек ляжет и не встанет. До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. О, если бы ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев твой, положил мне срок и потом вспомнил обо мне. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена. Воззвал бы ты, и я дал бы тебе ответ, и ты явил бы благоволение творению рук твоих, ибо тогда ты исчислял бы шаги мои и не подстерегал бы греха моего. В свитке было бы запечатано беззаконие мое, и ты закрыл бы вину мою. Но гора, падая, разрушается, и скала сходит с места своего. Вода стирает камни, разлив ее, смывает земную пыль. Так и надежду человека ты уничтожаешь. Теснишь его до конца, и он уходит. Изменяешь ему лице и отсылаешь его. В чести ли дети его, он не знает. Унижены ли, он не замечает. Но плоть его на нем болит, и душа его в нем страдает. Глава 15. И отвечал Елифаз, фемонитянин, и сказал: «Станет ли мудрый отвечать знанием пустым и наполнять чрево свое ветром палящим, оправдываться словами бесполезными и речью, не имеющей никакой силы? Да ты отложил и страх, и за малость считаешь речь к Богу. Нечестие твое настроило так уста твои, и ты избрал язык лукавых. Тебя обвиняют уста твои, а не я. И твой язык говорит против тебя. Разве ты первым человеком родился и прежде холмов создан? Разве совет Божий ты слышал и привлек к себе премудрость? Что знаешь ты, чего бы не знали мы? Что разумеешь ты, чего не было бы и у нас? И седовласый, и старец есть между нами, днями превышающий отца твоего.
разве малость для тебя утешения Божии, и это неизвестно тебе? К чему порывает тебя сердце твое, и к чему так гордо смотришь? Что устремляешь против Бога дух твой, и устами твоими произносишь такие речи? Что такое человек, чтобы быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиною быть праведным? Вот он и святым своим не доверяет, и небеса не чисты в очах его. Тем больше нечист и растлен человек, пьющий беззаконие, как воду. Я буду говорить тебе, слушай меня. Я расскажу тебе, что видел, что слышали мудрые и не скрыли слышанного от отцов своих, которым одним отдана была земля, и среди которых чужой не ходил. Нечестивый мучит себя во все дни свои, и число лет закрыто от притеснителя. Звук ужасов в ушах его, среди мира идет на него губитель. Он не надеется спастись от тьмы, видит пред собою меч. Он скитается за куском хлеба повсюду, знает, что уже готов в руках у него день тьмы. Устрашает его нужда и теснота, одолевает его, как царь, приготовившийся к битве, за то, что он простирал против Бога руку свою и противился Вседержителю, устремлялся против него с гордою выею под толстыми щитами своими, потому что он покрыл лице свое жиром своим и обложил туком лядвеи свои. И он селится в городах разоренных, в домах, в которых не живут, которые обречены на развалины. Не пребудет он богатым, и не уцелеет имущество его, и не распрострется по земле приобретение его, не уйдет от тьмы. Отрасли его иссушит пламя, и дуновением уст своих увлечет его. Пусть не доверяет суете заблудший, ибо суета будет и воздаянием ему. Не в свой день он скончается, и ветви его не будут зеленеть. Сбросит он, как виноградная лоза, недозрелую ягоду свою, и, как маслина, стряхнет цвет свой. Так опустеет дом нечестивого, и огонь пожрет шатры мздоимства. Он зачал зло и родил ложь, и утроба его приготовляет обман. Глава 16. И отвечал Иов и сказал: «Слышал я много такого, жалкие утешители все вы. Будет ли конец ветреным словам? И что побудило тебя так отвечать? И я мог бы так же говорить, как вы, если бы душа ваша была на месте души моей, ополчался бы на вас словами и кивал бы на вас головою моею, подкреплял бы вас языком моим и движением губ утешал бы. Говорю ли я, не утоляется скорбь моя? Перестаю ли, что отходит от меня? Но ныне он изнурил меня. Ты разрушил всю семью мою. Ты покрыл меня морщинами во свидетельство против меня. Восстает на меня изможденность моя, в лице укоряет меня. Гнев его терзает и враждует против меня, скрежещет на меня зубами своими. Неприятель мой острит на меня глаза свои, разинули на меня пасть свою. Ругаясь, бьют меня по щекам, все сговорились против меня. Предал меня Бог беззаконнику, и в руки нечестивым бросил меня. Я был спокоен, но он потряс меня, взял меня за шею и избил меня, и поставил меня целью для себя. Окружили меня стрельцы его. Он рассекает внутренности мои и не щадит.
пролил на землю желчь мою. Пробивает во мне пролом за проломом, бежит на меня, как ратоборец. Вретище сшил на кожу мою и в прах положил голову мою. Лице мое побагровело от плача, и на веждях моих тень смерти, при всем том, что нет хищения в руках моих, и молитва моя чиста. Земля, не закрой моей крови, и да не будет места воплю моему. И ныне вот на небесах свидетель мой и заступник мой вышних, многоречивые друзья мои, к Богу слезит око мое. О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим! Ибо летам моим приходит конец, и я отхожу в путь невозвратный. Глава 17. Дыхание мое ослабело, дни мои угасают, гробы предо мною. Если бы не насмешки их, то и среди споров их око мое пребывало бы спокойно. Заступись, поручись сам за меня пред собою, иначе кто поручится за меня? Ибо ты закрыл сердце их от разумения, и потому не дашь восторжествовать им. Кто обрекает друзей своих в добычу, у детей того глаза истают. Он поставил меня притчей для народа и посмешищем для него. Помутилось от горести око мое, и члены мои как тень. Изумятся о сем праведные, и невинный вознегодует на лицемера. Но праведник будет крепко держаться пути своего, и чистый руками будет больше и больше утверждаться. Выступайте все вы и подойдите, не найду я мудрого между вами. Дни мои прошли, думы мои, достояние сердца моего разбиты, а они ночь хотят превратить в день, свет приблизить к лицу тьмы. Если бы я и ожидать стал, то преисподняя дом мой, во тьме постелю я постель мою. Гробу скажу, ты отец мой, червю, ты мать моя и сестра моя. Где же после этого надежда моя? И ожидаемое мною кто увидит? В преисподнюю сойдет она и будет покоиться со мною в прахе. Глава 17. Дыхание мое ослабело, дни мои угасают, гробы предо мною. Если бы не насмешки их, то и среди споров их око мое пребывало бы спокойно. Заступись, поручись сам за меня пред собою, иначе кто поручится за меня? Ибо ты закрыл сердце их от разумения, и потому не дашь восторжествовать им. Кто обрекает друзей своих в добычу, у детей того глаза истают. Он поставил меня притчей для народа и посмешищем для него. Помутилось от горести око мое, и члены мои как тень. Изумятся о сем праведные, и невинный вознегодует на лицемера. Но праведник будет крепко держаться пути своего, и чистый руками будет больше и больше утверждаться. Выступайте все вы и подойдите, не найду я мудрого между вами. Дни мои прошли, думы мои, достояние сердца моего разбиты, а они ночь хотят превратить в день, свет приблизить к лицу тьмы. Если бы я и ожидать стал, то преисподняя дом мой, во тьме постелю я постель мою. Гробу скажу, ты отец мой, червю, ты мать моя и сестра моя.
Где же после этого надежда моя? И ожидаемое мною кто увидит? В преисподнюю сойдет она и будет покоиться со мною в прахе». Глава 19. «И отвечал Иов и сказал: «Доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами? Вот уже раз 10 вы срамили меня, и не стыдите стеснить меня. Если я и действительно погрешил, то погрешность моя при мне останется. Если же вы хотите повеличаться надо мною и упрекнуть меня позором моим, то знайте, что Бог не спроверг меня и обложил меня своею сетью. Вот я кричу, обида, и никто не слушает, вопию, и нет суда. Он преградил мне дорогу, и не могу пройти, и на стези мои положил тьму, совлек с меня славу мою и снял венец головы моей. Кругом разорил меня, и я отхожу, и как дерево он исторг надежду мою. Воспылал на меня гневом своим и считает меня между врагами своими. Полки его пришли вместе и направили путь свой ко мне и расположились вокруг шатра моего. Братьев моих он удалил от меня, и знающие меня чуждаются меня. Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня. Пришли в дому моем, и служанки мои чужим считают меня. Посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего, и он не откликается. Устами моими я должен умолять его. Дыхание мое опротивило жене моей, и я должен умолять ее ради детей чрева моего. Даже малые дети презирают меня. Поднимаюсь, и они издеваются надо мною. Гнушаются мною все наперстники мои, и те, которых я любил, обратились против меня. Кости мои прилипли к коже моей и плоти моей, и я остался только с кожею около зубов моих. Помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука Божия коснулась меня. Зачем и вы преследуете меня, как Бог, и плотью моею не можете насытиться? О, если бы записаны были слова мои! Если бы начертаны были они в книге, резцом железным соловом, на вечное время на камне вырезаны были. А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаивает сердце мое в груди моей. Вам надлежало бы сказать, зачем мы преследуем его, как будто корень зла найден во мне. Убойтесь меча, ибо меч есть отмститель неправды, и знайте, что есть суд. Глава 20. И отвечал Сафар наамитянин и сказал: «Размышления мои побуждают меня отвечать, и я поспешаю выразить их. Упрек позорный для меня выслушал я, и дух разумения моего ответит за меня. Разве не знаешь ты, что от века с того времени, как поставлен человек на земле, веселье беззаконных кратковременно и радость лицемера мгновенна? Хотя бы возросло до небес величие его, и голова его касалась облаков, как помет его навеки пропадет он. Видевшие его скажут, где он, как сон улетит, и не найдут его, и как ночное видение исчезнет. Глаз
видевший его больше не увидит его и уже не усмотрит его место его. Сыновья его будут заискивать у нищих, и руки его возвратят похищенное им. Кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах. Если сладко во рту его зло, и он таит его под языком своим, бережет и не бросает его, а держит его в устах своих, то эта пища его в утробе его превратится в желчь аспида внутри его. Имение, которое он глотал, изблюет, Бог исторгнет его из чрева его. Змеиный яд он сосет, умертвит его язык ехидный, не видать ему ручьев, рек, текущих медом и молоком. Нажитое трудом возвратит, не проглотит, по мере имения его будет и расплата его, и он не порадуется. Ибо он угнетал, отсылал бедных, захватывал домы, которых не строил, не знал сытости в чреве своем, и в жадности своей не щадил ничего. Ничего не спасалось от обжорства его, зато не устоит счастье его. В полноте изобилия будет тесно ему, всякая рука обиженного поднимется на него. Когда будет чем наполнить утробу его, он пошлет на него ярость гнева своего и одождит на него болезни в плоти его. Убежит ли он от оружия железного, пронзит его лук медный, станет вынимать стрелу, и она выйдет из тела, выйдет, сверкая сквозь желчь его. Ужасы смерти найдут на него. Все мрачное сокрыто внутри его. Будет пожирать его огонь, никем не раздуваемый. Зло постигнет и оставшееся в шатре его. Небо откроет беззаконие его, и земля восстанет против него. Исчезнет стяжание дома его. Все расплывется в день гнева его. Вот удел человеку беззаконному от Бога и наследие, определенное ему вседержителем. Глава 21. И отвечал Иов и сказал: «Выслушайте внимательно речь мою, и это будет мне утешением от вас. Потерпите меня, и я буду говорить, а после того, как поговорю, насмехайся. Разве к человеку речь моя? Как же мне и не малодушествовать? Посмотрите на меня и ужаснитесь, и положите перст на уста. Лишь только я вспомню, содрогаюсь, и трепет объемлет тело мое. Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Дети их с ними пред лицем их, и внуки их пред глазами их. Дома их безопасны от страха, и нет же зла Божия на них. Вол их оплодотворяет и не извергает, корова их зачинает и не выкидывает. Как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают. Восклицают под голос тимпана и цитры, и веселятся при звуках свирели. Проводят дни свои в счастье и мгновенно нисходят в преисподнюю. А между тем они говорят Богу: «Отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих. Что Вседержитель, чтобы нам служить ему, и что пользы прибегать к нему? Видишь, счастье их не от их рук. Совет нечестивых будь далек от меня. Часто ли угасает светильник у беззаконных и находит на них беда, и он дает им в удел страдания во гневе своем?
Они должны быть, как соломинка пред ветром и как плева, уносимая ветром. Скажешь, Бог бережет для детей его несчастье его. Пусть воздаст он ему самому, чтобы он это знал. Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева Вседержителя. Ибо какая ему забота до дома своего после него, когда число месяцев его кончится? Но Бога ли учить мудрости, когда он судит и горних? Один умирает в самой полноте сил своих, совершенно спокойный и мирный. Внутренности его полны жира, и кости его напоены мозгом, а другой умирает с душею огорченную, не вкусив добра. И они вместе будут лежать во прахе, и червь покроет их. Знаю я ваши мысли и ухищрения, какие вы против меня сплетаете. Вы скажете, где дом князя и где шатер, в котором жили беззаконные? Разве вы не спрашивали у путешественников и не знакомы с их наблюдениями, что в день погибели пощажен бывает злодей, в день гнева отводится в сторону? Кто представит ему пред лице путь его, и кто воздаст ему за то, что он делал? Его провожают ко гробам, и на его могиле ставят стражу. Сладки для него глыбы долины, и за ним идет толпа людей, а идущим пред ним нет числа. Как же вы хотите утешать меня пустым? В ваших ответах остается одна ложь. Глава 22. И отвечал Елифаз, фемонитянин, и сказал, «Разве может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставляет пользу себе самому. Что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в непорочности? Неужели он, боясь тебя, вступит с тобою в состязание, пойдет судиться с тобою? Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что, и с полуногих снимал одежду. Утомленному жаждою не подавал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе. А человеку сильному ты давал землю, и сановитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас или тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вод покрыло тебя. Не превыше ли небес Бог? Посмотри вверх на звезды, как они высоко. И ты говоришь, что знает Бог? Может ли он судить сквозь мрак? Облака — завеса его, так что он не видит, а ходит только по небесному кругу. Неужели ты держишься пути древних, по которому шли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены, когда вода разлилась под основание их? Они говорили Богу, «Отойди от нас». И что сделает им Вседержитель? А он наполняет дом их добром. Но совет нечестивых будь далек от меня. Видели праведники и радовались, и непорочный смеялся им. Враг наш истреблен, а оставшееся после них пожрал огонь. Сблизься же с ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего и будешь вменять в прах блестящий металл
и в камни потоков золото Офирское, и будет вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя, ибо тогда будешь радоваться о вседержителе и поднимешь к Богу лице твое, помолишься ему, и он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои, положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. Когда кто уничижен будет, ты скажешь «возвышение», и он спасет поникшего лицем, избавит и небезвинного, и он спасется чистотою рук твоих. Глава 23. И отвечал Иов и сказал: «Еще и ныне горька речь моя, страдания мои тяжелее стонов моих. О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его! Я изложил бы пред ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями. Узнал бы слова, какими он ответит мне, и понял бы, что он скажет мне. Неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мною? О нет, пусть он только обратил бы внимание на меня. Тогда праведник мог бы состязаться с ним, и я навсегда получил бы свободу от судьи моего. Но вот я иду вперед, и нет его, назад, и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне, я не вижу. Скрывается ли на правой, не усматриваю. Но он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото. Нога моя твердо держится стези его. Пути его я хранил и не уклонялся. От заповеди уст его не отступал. Глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила. Но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, чего хочет душа его. Так он выполнит положенное мне, и подобного этому много у него. Поэтому я трепещу пред лицем его, размышляю и страшусь его. Бог расслабил сердце мое, и Вседержитель устрашил меня. Зачем я не уничтожен прежде этой тьмы, и он не сокрыл мрака от лица моего? Глава 24. Почему не сокрыты от Вседержителя времена, и знающие его не видят дней его? Межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя. У сирот уводят осла, у вдовы берут в залог вола. Бедных сталкивают с дороги, все уничиженные земли принуждены скрываться. Вот они, как дикие ослы в пустыне, выходят на дело свое, вставая рано на добычу. Степь дает хлеб для них и для детей их. Жнут они на поле на своем и собирают виноград у нечестивца. Нагие ночуют без покрова и без одеяния на стуже. Мокнут от горных дождей и, не имея убежища, жмутся к скале, отторгают от сосцов сироту и с нищего берут залог, заставляют ходить нагими без одеяния и голодных кормят колосьями, между стенами выжимают масло оливковое, топчут в точилах и жаждут. В городе люди стонут, и душа убиваемых вопиет, и Бог не воспрещает того. Есть из них враги света, но не знают путей его и не ходят по стезям его. С рассветом встает убийца, умерщвляет бедного и нищего, а ночью бывает вором. И око прелюбодея ждет сумерков, говоря:
ничей глаз не увидит меня, и закрывает лице. В темноте подкапываются под домы, которые днем они заметили для себя, не знают света, ибо для них утро — смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени. Легок такой на поверхности воды, проклята часть его на земле, и не смотрит он на дорогу садов виноградных. Засуха и жары поглощают снежную воду, так преисподняя грешников. Пусть забудет его утроба матери, пусть лакомится им червь, пусть не остается о нем память, как дерево пусть сломится беззаконник, который угнетает бездетную, не рождавшую и вдове не делает добра. Он и сильных увлекает своею силою, он встает, и никто не уверен за жизнь свою. А он дает ему все для безопасности, и он на то опирается, и очи его видят пути их. Поднялись высоко, и вот нет их, падают и умирают, как и все, и как верхушки колосьев срезываются. Если это не так, кто обличит меня во лжи и в ничто обратит речь мою? Глава 25. И отвечал Вилдад Савхеянин и сказал: «Держава и страх у него, он творит мир на высотах своих. Есть ли счет воинством его, и над кем не восходит свет его, и как человеку быть правым пред Богом, и как быть чистым, рожденному женщиною? Вот даже луна, и та не светла, и звезды нечисты пред очами его. Тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль». Глава 26. И отвечал Иов и сказал: «Как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного? Какой совет подал ты немудрому, и как во всей полноте объяснил дело? Кому ты говорил эти слова, и чей дух исходит из тебя? Рефаимы трепещут под водами и живущие в них. Преисподняя обнажена пред ним, и нет покрывала Аваддону. Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое, черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его. Силою своею волнует море, и разумом своим сражает его дерзость. От духа его великолепие неба. Рука его образовала быстрого скорпиона. Вот это части путей его, и как мало мы слышали о нем. Огром могущества его кто может уразуметь?» Глава 27. И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: «Жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою, что доколе еще дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи. Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми, доколе не умру, не уступлю непорочности моей. Крепко держал я правду мою, и не опущу ее. Не укорит меня сердце мое во все дни мои. Враг мой будет как нечестивец и восстающий на меня как беззаконник. Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его?
услышит ли Бог вопль его, когда придет на него беда? Будет ли он утешаться вседержителем и призывать Бога во все?

идет во гроб, и вдовы их не будут плакать. Если он наберет кучи серебра, как праха, и наготовит одежд, как бренье, то он наготовит, а одеваться будет праведник, и серебро получит себе на долю беспорочный. Он строит, как моль, дом свой, и как сторож делает себе шалаш. Ложится спать богачом, и таким не встанет, а открывает глаза свои, и он уже не тот. Как воды постигнут его ужасы, в ночи похитит его буря, поднимет его восточный ветер и понесет, и он быстро побежит от него, устремится на него и не пощадит, как бы он ни силился убежать от руки его. Всплеснут о нем руками и посвищут над ним с места его. Глава 28. Так, у серебра есть источная жила, и у золота место, где его плавят. Железо получается из земли, из камня выплавляется медь. Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной. Вырывают рудокопный колодец в местах, забытых ногою, спускаются вглубь, висят и зыблются вдали от людей. Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем. Камни ее — место сапфира, и в ней песчинки золота. Стези туда не знает хищная птица, и не видал ее глаз коршуна. Не попирали ее скимны, и не ходил по ней шакал. На гранит налагает он руку свою с корнем, опрокидывает горы. В скалах просекают канавы, и все драгоценное видит глаз его. Останавливает течение потоков и сокровенное выносит на свет. Но где премудрость обретается, и где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Бездна говорит, не во мне она, и море говорит, не у меня. Не дается она за золото, и не приобретается она за вес серебра. Не оценивается она золотом офирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром. Не равняется с нею золото и кристалл, и не выменяешь ее на сосуды из чистого золота. А о кораллах и жемчуге и упоминать нечего, и приобретение премудрости выше рубинов. Не равняется с нею топаз ефиопский, чистым золотом не оценивается она. Откуда же исходит премудрость? И где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего, и от птиц небесных утаена. А Аваддон и смерть говорит, ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее, ибо Он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Когда он ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда он видел ее и явил ее, приготовил ее и еще испытал ее и сказал человеку: «Вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла — разум». Глава 29. И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник его светил над головою моею,

0: И я при свете его ходил среди тьмы. Как был я во дни молодости моей, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елея, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи, и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их. Ухо, слышавшее меня, ублажало меня, око, видевшее, восхваляло меня, потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия, и увязла. Я был глазами слепому и ногами хромому. Отцом был я для нищих, и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенное. И говорил я: «В гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многие, как песок. Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих. Слава моя не стареет, лук мой крепок в руке моей». Внимали мне и ожидали, и безмолвствовали при совете моем. После слов моих уже не рассуждали, речь моя капала на них. Ждали меня, как дождя, и как дождю позднему открывали уста свои. Бывало, улыбнусь им, они не верят, и света лица моего они не помрачали. Я назначал пути им и сидел во главе, и жил как царь в кругу воинов, как утешитель плачущих. Глава 30. А ныне смеются надо мною младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить со псами стад моих. И сила рук их к чему мне? Над ними уже прошло время. Бедностью и голодом истощенные, они убегают в степь безводную, мрачную и опустевшую. Щиплют зелень подле кустов и ягоды можжевельника хлеб их. Из общества изгоняют их, кричат на них, как на воров, чтобы жили они в рытвинах потоков, в ущельях земли и утесов. Ревут между кустами, жмутся под терном. Люди отверженные, люди без имени, отребие земли. Их-то сделался я ныне песнею и пищей разговора их. Они гнушаются мною, удаляются от меня и не удерживаются плевать пред лицем моим. Так как он развязал повод мой и поразил меня, то они сбросили с себя узду пред лицем моим. С правого боку встает это исчадие, сбивает меня с ног, направляет гибельные свои пути ко мне. А мою стезю испортили, все успели сделать к моей погибели, не имея помощника. Они пришли ко мне, как сквозь широкий пролом, с шумом бросились на меня. Ужасы устремились на меня, как ветер, развеялось величие мое, и счастье мое унеслось, как облако. И ныне изливается душа моя во мне, дни скорби объяли меня, ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя. С великим трудом снимается с меня одежда моя, края хитона моего жмут меня. Он бросил меня в грязь, и я стал, как прах и пепел. Я взываю к тебе, и ты не внимаешь мне. Стою, а ты только смотришь на меня. Ты сделался жестоким ко мне, крепкою рукою враждуешь против меня. Ты поднял меня и заставил меня носиться по ветру и сокрушаешь меня. Так, я знаю, что ты приведешь меня к смерти и в дом собрания всех живущих. Верно, он не прострет руки своей на дом костей. Будут ли они кричать при своем разрушении? Не плакал ли я о том, кто был в горе? Не скорбела ли душа моя о бедных? Когда я чаял добра, пришло зло. Когда ожидал света, пришла тьма. Мои внутренности кипят и не перестают. Встретили меня дни печали. Я хожу почернелый, но не от солнца. Встаю в собрании и кричу. Я стал братом-шакалом и другом-страусом. Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара, и цитра моя сделалась унылою, и свирель моя голосом плачевным. Глава 31. Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Какая же участь мне от Бога свыше, и какое наследие от Вседержителя с небес? Не для нечестивого ли гибель, и не для делающего ли зло напасть? Не видел ли он путей моих, и не считал ли всех моих шагов? Если я ходил в суете, и если нога моя спешила на лукавство, пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность. Если стопы мои уклонялись от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею, а другой ест, и пусть отрасли мои искоренены будут. Если сердце мое прельщалось женщиною, и я строил ковы у дверей моего ближнего, пусть моя жена мелет на другого, и пусть другие издеваются над нею, потому что это преступление, это беззаконие, подлежащее суду. Это огонь, поедающий до истребления, который искоренил бы все добро мое. Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мною, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал? И когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему? Не Он ли, который создал меня в чреве, создал и его, и равно образовал нас в утробе? Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе, и томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него и сирота? Ибо с детства он рос со мною, как с отцом, и от чрева матери моей я руководил вдову. Если я видел кого погибавшим без одежды и бедного без покрова, не благословляли ли меня чресла его, и не был ли он согрет шерстью овец моих? Если я поднимал руку мою на сироту, когда видел помощь себе у ворот, то пусть плечо мое отпадет от спины, и рука моя пусть отломится от локтя. Ибо страшно для меня наказание от Бога, пред величием Его не устоял бы я. Полагал ли я в золоте опору мою, и говорил ли сокровищу «Ты надежда моя»? Радовался ли я, что богатство мое было велико, и что рука моя приобрела много? Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою? Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. Радовался ли я погибели врага моего? И торжествовал ли, когда несчастье постигало его? Не позволял я устам моим грешить проклятием души его? Не говорили ли люди шатра моего: «О, если бы мы от мяс его не насытились!» Странник не ночевал на улице. Двери мои я отворял прохожему. Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди моей пороки мои, то я боялся бы большого общества, и презрение одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы и не выходил бы за двери. О, если бы кто выслушал меня! Вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись. Я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее как венец, объявил бы ему число шагов моих, сблизился бы с ним как с князем. Если вопияла на меня земля моя и жаловались на меня борозды ее, если я ел плоды ее без платы и отягощал жизнь земледельцев, то пусть вместо пшеницы вырастает волчец и вместо ячменя куколь. Слова Иова кончились. Глава 32. Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, тогда воспылал гнев Елиуя, сына Варахиилова, вузитянина, из племени Рамова. Воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. А на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. Елиуй ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше его. Когда же Елиуй увидел, что нет ответа в устах тех трех мужей, тогда воспылал гнев его. И отвечал Елиуй, сын Варахиила, вузитянин, и сказал: «Я молод летами, а вы старцы, поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение. Я говорил сам себе: пусть говорят дни, и многолетие поучает мудрости, но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Не многолетние только мудры, и не старики разумеют правду. Поэтому я говорю: выслушайте меня, объявлю вам мое мнение и я. Вот я ожидал слов ваших, вслушивался в суждения ваши, доколе вы придумывали, что сказать. Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не обличает Иова и не отвечает на слова его. Не скажите: мы нашли мудрость, Бог опровергнет его, а не человек. Если бы он обращал слова свои ко мне, то я не вашими речами отвечал бы ему. Испугались, не отвечают более, перестали говорить. И как я ждал, а они не говорят, остановились и не отвечают более, то и я отвечу с моей стороны, объявлю мое мнение и я, ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Вот утроба моя, как вино неоткрытое, она готова прорваться, подобно новым мехам. Поговорю, и будет легче мне, открою уста мои и отвечу. На лице человека смотреть не буду, и никакому человеку льстить не стану, потому что я не умею льстить. Сейчас убей меня, Творец мой. Глава 33. Итак, слушай, Иов, речи мои, и внимай всем словам моим. Вот я открываю уста мои, язык мой говорит в гортани моей. Слова мои от искренности моего сердца, и уста мои произнесут знание чистое. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Если можешь, отвечай мне и стань предо мною. Вот я по желанию твоему вместо Бога. Я образован также из брения, поэтому страх предо мною не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя. Ты говорил в уши мои, и я слышал звук слов. Чист я, без порока, невинен я, и нет во мне неправды. А он нашел обвинение против меня и считает меня своим противником. Поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями моими. Вот в этом ты не прав, отвечаю тебе, потому что Бог выше человека. Для чего тебе состязаться с Ним? Он не дает отчета ни в каких делах своих. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвесть душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечем. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и выказываются кости его, которых не было видно. И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет: «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости, он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и он милостив к нему. С радостью взирает на лице его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить: «Грешил я и превращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет». Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвесть душу его от могилы и просветить его светом живых. Внимай ее, слушай меня, молчи, я буду говорить. Если имеешь что сказать, отвечай. Говори, потому что я желал бы твоего оправдания. Если же нет, то слушай меня, молчи, и я научу тебя мудрости. Глава 34. И продолжал Елиу и сказал: «Выслушайте, мудрые, речь мою, и преклоните ко мне ухо рассудительные, ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус в пище. Установим между собою рассуждение и распознаем, что хорошо». Вот Иов сказал: «Я прав, но Бог лишил меня суда. Должен ли я лгать на правду мою? Моя рана неисцелима без вины. Есть ли такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду, вступает в сообщество с делающими беззаконие и ходит с людьми нечестивыми? Потому что он сказал: нет пользы для человека в благоугождении Богу. Итак, послушайте меня, мужи мудрые, не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие, ибо он по делам человека поступает с ним и по путям мужа воздает ему. Истинно, Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда. Кто, кроме Его, промышляет о земле? И кто управляет всею вселенную? Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Итак, если ты имеешь разум, то слушай это и внимай словам моим. Ненавидящий правду может ли владычествовать? И можешь ли ты обвинить все праведного? Можно ли сказать царю: «Ты нечестивец», и князьям: «Вы беззаконники»? Но он не смотрит и на лица князей, и не предпочитает богатого бедному, потому что все они – дело рук его. Внезапно они умирают, среди ночи народ возмутится, и они исчезают, и сильных изгоняют не силою. Ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его. Нет тьмы ни тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие. Потому он уже не требует от человека, чтобы шел на суд с Богом. Он сокрушает сильных без исследования и поставляет других на их места, потому что он делает известными дела их и низлагает их ночью, и они истребляются. Он поражает их, как беззаконных людей, пред глазами других, за то, что они отвратились от него и не уразумели всех путей его, так что дошел до него вопль бедных, и он услышал стенание угнетенных. Дарует ли он тишину, кто может возмутить? Скрывает ли он лице свое, кто может увидеть его? Будет ли это для народа или для одного человека, чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа? К Богу должно говорить: «Я потерпел, больше не буду грешить, а чего я не знаю, ты научи меня, и если я сделал беззаконие, больше не буду». По твоему ли рассуждению он должен воздавать? И как ты отвергаешь, что тебе следует избирать, а не мне? Говори, что знаешь. Люди разумные скажут мне, и муж мудрый, слушающий меня. Иов неумно говорит, и слова его не со смыслом. Я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан по ответам его, свойственным людям нечестивым. Иначе он ко греху своему прибавит отступление, будет рукоплескать между нами и еще больше наговорит против Бога. Глава 35. И продолжал Елиу и сказал: «Считаешь ли ты справедливым, что сказал: „Я правее Бога“? Ты сказал: „Что пользы мне, и какую прибыль я имел бы пред тем, как если бы я и грешил? Я отвечу тебе и твоим друзьям с тобою. Взгляни на небо и смотри, воззри на облака, они выше тебя. Если ты грешишь, что делаешь ты ему? И если преступления твои умножаются, что причиняешь ты ему? Если ты праведен, что даешь ему? Или что получает он от руки твоей? Нечестие твое относится к человеку, как ты, и праведность твоя к сыну человеческому. От множества притеснителей стонут притесняемые, и от руки сильных вопиют. Но никто не говорит: „Где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных“? Там они вопиют, и он не отвечает им по причине гордости злых людей. Но неправда, что Бог не слышит, и Вседержитель не взирает на это. Хотя ты сказал, что ты не видишь его, но суд пред ним, и жди его. Но ныне потому что гнев его не посетил его, и он не познал его во всей строгости, Иов и открыл легкомысленно уста свои и безрассудно расточает слова. Глава 36. И продолжал Елиуй и сказал: «Подожди меня немного, и я покажу тебе, что я имею еще сказать за Бога. Начну мои рассуждения издалека и воздам Создателю моему справедливость, потому что слова мои точно не ложь, пред тобою совершенный в познаниях. Вот Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца. Он не поддерживает нечестивых и воздает должное угнетенным. Он не отвращает очей своих от праведников, но с царями навсегда посаждает их на престоле, и они возвышаются. Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то он указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что умножились, и открывает их ухо для вразумления, и говорит им, чтоб они отстали от нечестия. Если послушают и будут служить ему, то проведут дни свои в благополучии и лета свои в радости. Если же не послушают, то погибнут от стрелы и умрут в неразумии. Но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к нему, когда он заключает их в узы. Поэтому душа их умирает в молодости, и жизнь их с блудниками. Он спасает бедного от беды его и в угнетении открывает ухо его. И тебя вывел бы он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком. Но ты преисполнен суждениями нечестивых. Суждение и осуждение близки. Да не поразит тебя гнев Божий наказанием. Большой выкуп не спасет тебя. Даст ли он какую цену твоему богатству? Нет, ни золоту и никакому сокровищу. Не желай той ночи, когда народы истребляются на своем месте. Берегись! Не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию. Бог высок могуществом своим, и кто такой, как он, наставник? Кто укажет ему путь его? Кто может сказать: ты поступаешь несправедливо? Помни о том, чтобы превозносить дела его, которые люди видят. Все люди могут видеть их. Человек может усматривать их издали. Вот Бог велик, и мы не можем познать его. Число лет его неисследимо. Он собирает капли воды, они во множестве изливаются дождем. Из облаков каплют и изливаются обильно на людей. Кто может также постигнуть протяжение облаков, треск шатра его? Вот он распространяет над ним свет свой и покрывает дно моря. Оттуда он судит народы, дает пищу в изобилии. Он сокрывает в дланях своих молнию и повелевает ей, кого разить. Треск ее дает знать о ней. Скот также чувствует происходящее. Глава 37. От сего трепещет сердце мое и подвиглось с места своего. Слушайте, слушайте голос его и гром, исходящий из уст его, под всем небом раскат его и блистание его до краев земли. За ним гремит глас, гремит он гласом величества своего и не останавливает его, когда голос его услышан. Дивно гремит Бог гласом своим, делает дела великие, для нас непостижимые. Ибо снегу он говорит: будь на земле, равно мелкий дождь и большой дождь в его власти. Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Тогда зверь уходит в убежище и остается в своих логовищах. От юга приходит буря, от севера стужа. От дуновения Божия происходит лед, и поверхность воды сжимается. Также влагою он наполняет тучи, и облака сыплют свет его, и они направляются по намерениям его, чтоб исполнить то, что он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования. Внимай сему, Иов, стой и разумевай чудные дела Божии. Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего? Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело совершеннейшего в знании? Как нагревается твоя одежда, когда он успокаивает землю от юга? Ты ли с ним распростер небеса, твердые, как литое зеркало? Научи нас, что сказать ему. Мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Будет ли возвещено ему, что я говорю? Сказал ли кто, что сказанное доносится ему? Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их. Светлая погода приходит от севера, и окрест Бога — страшное великолепие. Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют пред ним люди, и да трепещут пред ним все мудрые сердцем. Глава 38. Господь отвечал Иову из бури и сказал: «Кто сей, омрачающий провидение словами бессмысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне, где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости? Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, когда я облака сделал одеждою его и мглу пеленами его? И утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал: доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим. Давал ли ты когда в жизни своей приказание утру, и указывал ли заре место ее, чтоб она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых, чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда, и чтобы отнялся у нечестивых свет их, и дерзкая рука их сокрушилась? Не сходил ли ты во глубину моря, и входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной? Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это. Где путь к жилищу света и где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границ ее и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико. Входил ли ты в хранилище снега, и видел ли сокровищницы града, которые берегу я на время смутное, на день битвы и войны? По какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле? Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии, чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека, чтобы насыщать пустыню и степь и возбуждать травные зародыши к возрастанию? Есть ли у дождя отец, или кто рождает капли росы? Из чьего чрева выходит лед и иней небесный? Кто рождает его? Воды, как камень, крепнут, и поверхность бездны замерзает. Можешь ли ты связать узел хима и разрешить узы кисиль? Можешь ли выводить созвездие в свое время и вести ас с ее детьми? Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле? Можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя? Можешь ли посылать молнии, и пойдут ли они и скажут ли тебе: «Вот мы»? Кто вложил мудрость в сердце, или кто дал смысл разуму? Кто может расчислить облака своею мудростью и удержать сосуды неба, когда пыль обращается в грязь и глыбы слипаются? Ты ли ловишь добычу львицы и насыщаешь молодых львов, когда они лежат в берлогах или покоятся под тенью в засаде? Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи? Глава 39. Знаешь ли ты время, когда рождают дикие козы на скалах, и замечал ли роды ланей? Можешь ли расчислить месяцы беременности их? И знаешь ли время родов их? Они изгибаются, рождая детей своих, выбрасывая свои ноши. Дети их приходят в силу, растут на поле, уходят и не возвращаются к ним. Кто пустил дикого осла на свободу, и кто разрешил узы анагру, которому степь я назначил домом и солончаки жилищем? Он посмевается городскому многолюдству и не слышит криков погонщика, по горам ищет себе пищи и гоняется за всякою зеленью. Захочет ли единорог служить тебе? И переночует ли у яслей твоих? Можешь ли веревкою привязать единорога к борозде, и станет ли он боронить за тобою поле? Понадеешься ли на него, потому что у него сила велика, и предоставишь ли ему работу твою? Поверишь ли ему, что он семена твои возвратит и сложит на гумно твое? Ты ли дал красивые крылья павлину, и перья, и пух страусу? Он оставляет яйца свои на земле и на песке согревает их, и забывает, что нога может раздавить их, и полевой зверь может растоптать их. Он жесток к детям своим, как бы не своим, и не опасается, что труд его будет напрасен, потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла. А когда поднимается на высоту, посмевается коню и всаднику его. Ты ли дал коню силу и облег шею его гривою? Можешь ли ты испугать его, как саранчу? Храпение ноздрей его ужас, роет ногою землю и восхищается силою, идет навстречу оружию. Он смеется над опасностью и не робеет, и не отворачивается от меча. Колчан звучит над ним, сверкает копье и дротик. В порыве и ярости он глотает землю и не может стоять при звуке трубы. При трубном звуке он издает голос «гу, гу», и издалека чует битву, громкие голоса вождей и крик. Твоею ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень? По твоему ли слову возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое? Он живет на скале и ночует на зубце утесов и на местах неприступных. Оттуда высматривает себе пищу. Глаза его смотрят далеко. Птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он. И продолжал Господь и сказал Иову, будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога, пусть отвечает ему. И отвечал Иов Господу и сказал, вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду. Глава сороковая. И отвечал Господь Иову из бури и сказал, «Припаяшь, как муж, чресла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне, ты хочешь ниспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как Он? Украсть же себя величием и славою, облекись в блеск и великолепие. Излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и смири его. Взгляни на всех высокомерных и унизих, и сокруши нечестивых на местах их. Зарой всех их в землю, и лица их покрой тьмою. Тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя. Вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Он ест траву, как вол. Вот его сила в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Это верх путей Божиих. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу, и там все звери полевые играют. Он ложится под тенистыми деревьями, под кровом тростника и в болотах. Тенистые дерева покрывают его своей тенью. Ивы при ручьях окружают его. Вот он пьет из реки и не торопится, остается спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту его. Возьмет ли кто его в глазах его и проколет ли ему нос багром? Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревкою схватить за язык его? Вденешь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглою челюсть его? Будет ли он много умолять тебя, и будет ли говорить с тобою кротко? Сделает ли он договор с тобою, и возьмешь ли его навсегда себе в рабы? Станешь ли забавляться им, как птичкою, и свяжешь ли его для девочек твоих? Будут ли продавать его товарищи ловли? Разделят ли его между хананейскими купцами? Можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбачьею острогою? Клади на него руку твою и помни о борьбе, впредь не будешь. Глава 41. Надежда тщетна, не упадешь ли от одного взгляда его? Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его. Кто же может устоять перед моим лицем? Кто предварил меня, чтобы мне воздавать ему? Под всем небом все мое. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его — ужас. Крепкие щиты его — великолепие. Они скреплены как бы твердою печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет, глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены между собою твердо, не дрогнут. Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов. Когда он поднимается, силачи в страхе, совсем теряются от ужаса. Меч, коснувшийся его, не устоит ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь — за гнилое дерево. Дочь лука не обратит его в бегство. Пращные камни обращаются для него в плеву. Булава считается у него за соломину. Свисту дротика он смеется. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Он кипятит пучину, как котел, и море претворяет в кипящую мазь, оставляет за собою светящуюся стезю. Бездна кажется сединою. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным. На все высокое смотрит смело. Он царь над всеми сынами гордости. Глава 42. И отвечал Иов Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу, фемонитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов и пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лице его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». И пошли Елифаз фемонитянин и Вилдад савхеянин и Сафар наамитянин и сделали так, как Господь повелел им. И Господь принял лице Иова. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих. И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кисете и по золотому кольцу. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6000 верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц. И было у него 7 сыновей и 3 дочери. И нарек он имя первой Емима, имя второй Кассия, а имя третьей Керенгапух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода. И умер Иов в старости, насыщенной днями.
1: Псалтирь. Псалом 1. Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Псалом 2. Псалом Давида. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите сына, чтоб он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него. Псалом 3. Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня. Многие говорят душе моей: нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю ко Господу, и он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом твоим благословение твое. Псалом 4. Начальнику хора. На струнных орудиях. Псалом Давида. Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей. В тесноте ты давал мне простор. Помилуй меня, и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету,

Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Псалом 5. Начальнику хора на духовых орудиях. Псалом Давида. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать. Ибо Ты Бог, не любящий беззаконие, у Тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут пред очами Твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь. Кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих. Уравняй предо мною путь Твой, ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих. По множеству нечестия их отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом венчаешь его. Псалом 6. Начальнику хора. На восьмиструнном. Псалом Давида. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе, во гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое слезами моими, омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, и обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои. Да возвратятся и постыдятся мгновенно. Псалом 7. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Господи, Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он подобно льву души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи, Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства

врагов моих, пробудись для меня на суд, который ты заповедал. Сон людей станет вокруг тебя, над ним поднимись на высоту. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо ты испытуешь сердца и утробы праведный Боже. Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем. Бог — судья праведный, и Бог — всякий день строго взыскивающий. Если кто не обращается, он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его. Приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь. Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде его и пою имени Господа Всевышнего. Псалом 8. Начальнику хора на Гефском орудии. Псалом Давида. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Псалом 9. Начальнику хора. По смерти Лабена. Псалом Давида. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то преткнутся и погибнут пред лицем Твоим, ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил, погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершать суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. И будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопля угнетенных. Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти,
чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах тщери Сионовой. Буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога, ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицем Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивый преследует бедного, да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет. Во всех помыслах его нет Бога. Во всякое время пути его гибельны. Суды твои далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением. Говорит в сердце своем: «Не поколеблюсь, в рот и рот не приключится мне зла». Уста его полны проклятия, коварства и лжи. Под языком его мучение и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного. Глаза его подсматривают за бедным. Подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище. Подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного. Хватает бедного, увлекая в сети свои. Сгибается, прилегает. И бедные падают в сильные когти его. Говорит в сердце своем: «Забыл Бог, закрыл лице свое, не увидит никогда. Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку твою, не забудь угнетенных». Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: «Ты не взыщешь»? Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукою. Тебе предает себя бедный, сироте ты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь — царь навеки, навсегда, исчезнут язычники с земли его. Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле. Псалом 10. Начальнику хора. Псалом Давида. На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей: «Улетай на гору вашу, как птица!» Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят. Вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду. Лице его
видит праведника. Псалом 11. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивы говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый, тех, которые говорят: языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам господин? Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Псалом 12. Начальнику хора. Псалом Давида. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лице Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Призри, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня». Псалом 13. Начальнику хора. Псалом Давида. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, ибо Бог вроде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Псалом 14. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Псалом 15. Песнь Давида. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: Ты Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое.
Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Псалом 16. Молитва Давида. Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет, да возрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих, по слову уст Твоих, я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои. К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость Твою, Спаситель уповающих на Тебя, от противящихся десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня. От лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы не сложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их, избавь душу мою от нечестивого мечем Твоим, от людей рукою Твоею, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих. Сыновья их сыты и оставят остаток детям своим, а я в правде буду взирать на лице Твое. Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Псалом 17. Начальнику хора, раба Господня Давида, который произнес слова песни сей Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя. На Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Потряслась и всколебалась земля,
дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий. Горячие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса и сошел, и мрак под ногами Его. И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя, мрак вод облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех уповающих на него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои. Ибо Ты припоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они вопиют, но нет спасающего, ко Господу, но Он не внемлет им. Я рассеваю их, как прах пред лицем ветра, как уличную грязь попираю их. Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников. Народ, которого я не знал, служит мне. По одному слуху о мне повинуются мне. Иноплеменники ласкательствуют предо мною. Иноплеменники бледнеют,
и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет превознесен Бог спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня, и от человека жестокого избавил меня. Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его вовеки. Псалом 18. Начальнику хора. Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще, от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу, а откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни, истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой. Псалом 19. Начальнику хора. Псалом Давида. Да услышит Тебя Господь в день печали, да защитит Тебя имя Бога Яковлева, да пошлет Тебе помощь из святилища, из Сиона, да подкрепит Тебя, да воспомянет все жертвоприношения Твои и все сожжение Твое, да соделает тучным, да даст Тебе по сердцу Твоему и все намерения Твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения Твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе. Псалом 20. Начальнику хора. Псалом Давида. Господи, силою Твоею веселится царь, и о спасении Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул.
ибо ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил у тебя жизни, ты дал ему долгоденствие на веки век. Велика слава его в спасении твоем. Ты возложил на него честь и величие. Ты положил на него благословение навеки, возвеселил его радостью лица твоего. Ибо царь уповает на Господа, и по благости Всевышнего не поколеблется. Рука твоя найдет всех врагов твоих, десница твоя найдет ненавидящих тебя. Во время гнева твоего ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе своем Господь погубит их и пожрет их огонь. Ты истребишь плод их с земли и семя их из среды сынов человеческих, ибо они предприняли против тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью из луков твоих, пустишь стрелы в лице их. Вознесись, Господи, силою твоею. Мы будем воспевать и прославлять твое могущество. Псалом 21. Начальнику хора при появлении зари. Псалом Давида. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святый, живешь среди славословий Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные вассанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильпнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне, избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его. Все семя Иакова, прославь Его. Да благоговеет пред Ним все семя Израиля. Ибо Он не презрел
и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему. А тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимися его. Да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа ищущие его, да живут сердца ваши вовеки, вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред тобою все племена язычников, ибо Господне есть царство, и Он владыка над народами. Будут есть и поклонятся все тучные земли, преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей. Потомство мое будет служить Ему и будет называться Господним вовек, придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь. Псалом 22, Псалом Давида. Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виде врагов моих, умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Псалом 22, Псалом Давида. Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виде врагов моих, умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Псалом 23, Псалом Давида. Господня – земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его, тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы. Псалом 24, Псалом Давида. К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои.
Да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконнующие в Туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты, ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путем своим. Все пути Господни – милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им. Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. Презри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какою лютою ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь. Избавь, Боже Израиля, от всех скорбей его. Псалом 25. Псалом Давида. «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня. Расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство и которых правая рука полна мздоимства. А я хожу в моей непорочности. Избавь меня и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа. Псалом 26. Псалом Давида. Господь – свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он
укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи. Не скрой от меня лица твоего, не отринь во гневе раба твоего. Ты был помощником моим. Не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой, ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое. Надейся на Господа. Псалом 27. Псалом Давида. К тебе, Господи, взываю, твердыня моя. Не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму твоему. Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их, воздай им, отдай им заслуженное ими, за то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их. Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь, крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнею моею. Господь – крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ твой и благослови наследие твое. Паси их и возвышай их вовеки. Псалом 28. Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Глас Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими, глас Господа силен, глас Господа величествен, глас Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать подобно тельцу, Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глас Господа высекает пламень огня, глас Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Глас Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса, и во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силы народу своему, Господь благословит народ свой миром. Псалом 29. Псалом Давида. Песнь при обновлении дома.
«Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лице Твое, и я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял. Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает. Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно. Псалом 30. Начальнику хора. Псалом Давида. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты — каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты — крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горести души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне. Иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый. Я, как сосуд разбитый, ибо слышу злоречие многих. Отвсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю: Ты мой Бог, в Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лице Твое, рабу Твоему, спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь,
что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей твоих. Но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе.

духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедаю Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты – покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти, буду руководить Тебя, око мое над Тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и уделами, чтобы они покорялись Тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные. Торжествуйте все правые сердцем. Псалом 32. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в род и род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею. Вот око Господне над боящимся Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа, Он – помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Псалом 33. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся.